0: размера и веса, говорится в опубликованном на интернет-портале правовой информации документе. Раньше возмещение ущерба составляло 115 рублей за рака. Государство расширяет страхование долгосрочных вложений россиян. С начала года гарантирован возврат средств по трем новым видам накопительных программ по договорам долевого, накопительного и инвестиционного страхования жизни. По данным РИА Новости, об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков. Лимит покрытия с 2027-го составит 10 миллионов рублей при уходе из жизни застрахованного и 2 миллиона 800 тысяч по остальным случаям. После ряда скандалов, когда модели искусственного интеллекта выходили из-под контроля человека, компания-разработчик OpenAI приостановила обучение своих самых мощных моделей ради внедрения дополнительных мер безопасности. По данным Axios, решение принято на фоне утечки изображений пользователей и взлома нейросетевыми агентами государственных порталов. Во Владивостоке в День тигра прошло праздничное шествие. В нем в костюмах полосатого хищника приняли участие 3000 человек. О важности этого животного для жителей Дальнего Востока рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяка.
1: Тигр – символ нашего края, он на гербе, он на флаге. Вот, у нас проводятся мероприятия, праздники. Сейчас в школах вводится тигроведение.
0: Ко дню тигра также приурочили открытие первого в России государственного комплекса реабилитации для диких животных в охранной зоне Уссурийского заповедника. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
5: Лебезятников имел вид встревоженный. «Я к вам, Софья Семеновна, извините. Я так и думал, что вас застану», — обратился он вдруг к Раскольникову. «То есть я ничего не думал в этом роде. Но я именно думал, там у нас Катерина Ивановна с ума сошла», — отрезал он вдруг Соне, бросив Раскольникова. Соня вскрикнула. «То есть оно, по крайней мере, так кажется. Впрочем, мы там не знаем, что и делать. Вот что-с. Воротилась она, ее откуда-то, кажется, выгнали, может, и побили. По крайней мере, так кажется. Она бегала к начальнику Семена Захарыча, дома не застала. Он обедал у какого-то тоже генерала. Вообразите, она махнула туда, где обедали, к этому другому генералу, и вообразите, так и настояла, вызвала начальника Семена Захарыча, да, кажется, еще из-за стола. Можете представить, что там вышло? Ее, разумеется, выгнали. Она рассказывает, что она сама его обругала и чем-то в него пустила. Это можно даже предположить. Как ее не взяли, не понимаю. Теперь она всем рассказывает, и Амалье Ивановне, только трудно понять, кричит и бьется. Ах да, она говорит и кричит, что так как ее все теперь бросили, то она возьмет детей и пойдет на улицу шарманку носить, а дети будут петь и плясать, и она тоже, и деньги собирать, и каждый день под окно к генералу ходить. Пусть, говорит, видят, как благородные дети чиновного отца по улицам нищими ходят. Детей всех бьет, те плачут. Леню учат петь хуторок, мальчика плясать, Полину Михайловну тоже. Рвет все платья, делает им какие-то шапочки, как актерам. Сама хочет таз нести, чтобы колотить вместо музыки. Ничего не слушает. Вообразите, как же это? Это уж просто нельзя. Лебезятников продолжал бы еще, но Соня, слушавшая его, едва переводя дыхание, вдруг схватила мантильку, шляпку и выбежала из комнаты, одеваясь на бегу. Раскольников вышел вслед за нею, Лебезятников за ним. «Непременно помешалась», — говорил он Раскольнику, выходя с ним на улицу. «Я только не хотел пугать Софью Семеновну и сказал, кажется, но и сомнения нет. Это, говорят, такие бугорки в чахотке на мозгу вскакивают. Жаль, что я медицины не знаю. Я, впрочем, пробовал ее убедить, но она ничего не слушает. Вы О бугорках говорили? То есть не совсем о бугорках. Притом она ничего бы и не поняла. Но я про то говорю, если убедить человека логически, что в сущности ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать, это ясно. А ваше убеждение, что не перестанет? «Слишком легко тогда было бы жить», — ответил Раскольников. «Позвольте, позвольте. Конечно, Катерине Ивановне довольно трудно понять. Но известно ли вам, что в Париже уже происходили серьезные опыты относительно возможности излечивать сумасшедших, действуя одним только логическим убеждением? Один там профессор, недавно умерший, ученый серьезный, вообразил, что так можно лечить. Основная идея его, что особенного расстройства в организме у сумасшедших нет, а что сумасшествие есть, так сказать, логическая ошибка, ошибка в суждении, неправильный взгляд на вещи. Он постепенно опровергал больного и, представьте себе, достигал, говорят, результатов. Но так как при этом он употреблял и души, то результаты этого лечения подвергаются, конечно, сомнению. По крайней мере, так кажется». Раскольникова давно уже не слушал. Поравнявшись со своим домом, он кивнул головой Лебезятникову и повернул в подворотню. Лебезятников очнулся, огляделся и побежал далее. Раскольников вошел в свою каморку и стал посреди ее. Для чего он воротился сюда? Он оглядел эти желтоватые обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку. Со двора доносился какой-то резкий беспрерывный стук, что-то где-то как будто вколачивали, гвоздь какой-нибудь. Он подошел к окну, поднялся на цыпочки и долго, с видом чрезвычайного внимания, высматривал во дворе. Но двор был пуст, и не было видно стучавших. Налево во флигеле виднелись кое-где створенные окна. На подоконниках стояли горшочки с жиденькой геранью. За окнами было вывешено белье. Все это он знал наизусть. Он отвернулся и сел на диван. Никогда, никогда еще не чувствовал он себя так ужасно одиноким. Да, он почувствовал еще раз, что, может быть, действительно возненавидит Соню. Именно теперь, когда сделал ее несчастнее. Зачем ходил он к ней просить ее слез? Зачем ему так необходимо заедать ее жизнь? О, подлость! «Я останусь один», — проговорил он вдруг решительно, — «и не будет она ходить во строк». Минут через пять он поднял голову и странно улыбнулся. Это была странная мысль. «Может, в каторге-то действительно лучше?» — подумалось ему вдруг. Он не помнил, сколько он просидел у себя, столпившимися в голове его неопределенными мыслями. Вдруг дверь отворилась и вошла Авдотья Романовна. Она сперва остановилась и посмотрела на него с порога, как давеча, он на Соню. Потом уже прошла и села против него на стул на вчерашнем своем месте. Он молча и как-то без мысли посмотрел на нее. «Не сердись, брат, я только на одну минуту», — сказала Дуня. Выражение лица ее было задумчивое, но не суровое. Взгляд был ясный и тихий. Он видел, что и это с любовью пришла к нему. «Брат, я теперь знаю все, все. Мне Дмитрий Прокофьевич все объяснил и рассказал. Тебя преследуют и мучают по глупому и гнусному подозрению. Дмитрий Прокофьевич сказал мне, что никакой нет опасности и что напрасно ты с таким ужасом это принимаешь. Я не так думаю и вполне понимаю, как возмущено в тебе все и что это негодование может оставить следы навеки. Этого я боюсь. За то, что ты нас бросил, я тебя не сужу и не смею судить. И прости меня, что я попрекнула тебя прежде. Я сама на себе чувствую, что если б у меня было такое великое горе, то я бы тоже ушла от всех. Матери я про это ничего не расскажу, но буду говорить о тебе беспрерывно и скажу от твоего имени, что ты придешь очень скоро. Не мучайся о ней. Я ее успокою, но и ты ее не замучай. Приди хоть раз, вспомни, что она мать. А теперь я пришла только сказать». Дуня стала подниматься с места. «Что если на случай я тебе в чем понадоблюсь, или понадобится тебе вся моя жизнь или что, то кликни меня, я приду. Прощай». Она круто повернула и пошла к двери. Дуня остановил ее Раскольников, встал и подошел к ней. «Этот Разумихин, Дмитрий Прокофьевич, очень хороший человек». Дуня чуть-чуть покраснела. «Ну?» – спросила она, подождав с минуту. «Он человек деловой, трудолюбивый, честный и способный сильно любить. Прощай, Дуня». Дуня вся вспыхнула, потом вдруг встревожилась. «Да что это, брат, разве мы в самом деле навеки расстаемся? Что ты мне такие завещания делаешь?» «Все равно прощай». Он отворотился и пошел от нее к окну. Она постояла, посмотрела на него беспокойно и вышла в тревоге. Нет, он не был холоден к ней. Было одно мгновение, самое последнее, когда ему ужасно захотелось крепко обнять ее и проститься с ней, и даже сказать, но он даже и руки ей не решился подать. Потом еще, пожалуй, содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, скажет, что я украл ее поцелуй. «А выдержит это или не выдержит?» — прибавил он через несколько минут про себя. «Нет, не выдержит. Этаким не выдержать. Этакие никогда не выдерживают». И он подумал о Соне.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Из окна повеяло свежестью, на дворе уже не так ярко светил свет. Он вдруг взял фуражку и вышел. Он, конечно, не мог, да и не хотел заботиться о своем болезненном состоянии. Но вся эта беспрерывная тревога и весь этот ужас душевный не могли пройти без последствий. И если он не лежал еще в настоящей горячке, то, может быть, именно потому, что эта внутренняя беспрерывная тревога еще поддерживала его на ногах и в сознании, но как-то искусственно, до времени. Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего, но от нее веяло чем-то постоянным, вечным. Причувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски. Причувствовалась какая-то вечность на аршине пространства. В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильнее начинало его мучить. Вот с этакими-то глупейшими, чисто физическими немощами, зависящими от какого-нибудь заката солнца, и удержись сделать глупость. «Не то что к Соне, а к Дуне пойдешь», — пробормотал он ненавистно. Его окликнули. Он оглянулся. К нему бросился Лебезятников. «Вообразите, я был у вас, ищу вас, вообразите, она исполнила свое намерение и детей увела. Мы с Софьей Семеновной на силу их отыскали. Сама бьет в сковороду, детей заставляет плясать, дети плачут, останавливаются на перекрестках и у лавочек, за ними глупый народ бежит, пойдемте». «А Соня?» – тревожно спросил Раскольников, поспешая за Лебезятниковым. «Просто выступление, то есть не Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна. А, впрочем, и Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна совсем выступление. Говорю вам, окончательно помешалась. Их в полицию возьмут. Можете представить, как это подействует? Они теперь на канаве у моста, очень недалеко от Софьи Семеновны, близко. На канаве не очень далеко от моста и, не доходя двух домов от дома, где жила Соня, столпилась кучка народу. Особенно сбегались мальчишки и девчонки. Хриплый, надорванный голос Катерины Ивановны слышался еще от моста. И действительно, это было странное зрелище, способное заинтересовать уличную публику. Катерина Ивановна в своем стареньком платье, в драдедамовой шали и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком на сторону, была действительно в настоящем исступлении. Она устала и задыхалась. Измучившееся чахоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь. К тому же на улице, на солнце, чахоточный всегда кажется больнее и обезображеннее, чем дома. Но возбужденное состояние ее не прекращалось, и она с каждой минутой становилась еще раздраженнее. Она бросалась к детям, кричала на них, уговаривала, учила их тут же при народе, как плясать и что петь, начинала им растолковывать, для чего это нужно, приходила в отчаяние от их непонятливости, била их. Потом, не докончив, бросалась к публике, если замечала чуть-чуть хорошо одетого человека, остановившегося поглядеть, то тотчас спускалась объяснять ему, что вот, дескать, до чего доведены дети из благородного, можно даже сказать, аристократического дома. Если слышала в толпе смех или какое-нибудь задирательное словцо, то тотчас же набрасывалась на дерзких и начинала с ними браниться. Иные действительно смеялись, другие качали головами. Всем вообще было любопытно поглядеть на помешанную с перепуганными детьми. Сковороды, про которую говорил Лебезятников, не было. По крайней мере, Раскольников не видал. Но вместо стука в сковороду Катерина Ивановна начинала хлопать в такт своими сухими ладонями, когда заставляла Полечку петь Аленю и Колю плясать. Причем даже и сама пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась на второй ноте от мучительного кашля, отчего снова приходила в отчаяние, проклинала свой кашель и даже плакала. Пуще всего выводили ее из себя плач и страх Коли и Лени. Действительно, была попытка нарядить детей в костюм, как наряжаются уличные певцы и певицы. На мальчике была надета из чего-то красного с белым челма, чтобы он изображал собою турку. На Леню костюмов не достало, была только надета на голову красная вязаная из гаруса шапочка, или, лучше сказать, колпак покойного Семена Захарыча. А в шапку воткнут обломок белого страусового пера, принадлежащего еще бабушке Екатерины Ивановны и сохранившегося доселе в сундуке в виде фамильной редкости. Полечка была в своем обыкновенном платьице. Она смотрела на мать робко и, потерявшись, не отходила от нее, скрадывала свои слезы, догадывалась о помешательстве матери и беспокойно осматривалась кругом. Улица и толпа ужасно напугали ее. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима. «Перестань, Соня, перестань!» — кричала она скороговоркой, спеша, задыхаясь и кашляя. «Сама не знаешь, чего просишь, точно дитя. Я уже сказала тебе, что не ворочусь назад к этой пьяной немке. Пусть видят все, весь Петербург, как милостыни просят дети благородного отца, который всю жизнь служил верою и правдою и, можно сказать, умер на службе». Катерина Ивановна уже успела создать себе эту фантазию и поверить ей слепо. «Пускай, пускай этот негодный генералишка видит!» «Да и глупа ты, Соня, что теперь есть-то, скажи! Довольно мы тебя истерзали, не хочу больше!» «Ах, Родион Романович, это вы!» — вскрикнула она, увидев Раскольникова и бросаясь к нему. «Растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочке, что ничего умнее нельзя сделать! Даже шарманщики добывают, а нас тотчас все отличат, узнают, что мы бедное благородное семейство сирот, доведенных до нищеты, а уж этот генералишка место потеряет, увидите. Мы каждый день под окна к нему будем ходить, а проедет государь, я стану на колени, этих всех выставлю вперед и покажу на них. Защити, отец! Он отец сирот, он милосерд, защитит, увидите, а генералишку этого, Леня, держись прямо, ты, Коля, сейчас будешь опять танцевать. Чего ты хнычешь? Опять хнычет. Ну чего, чего ты боишься, дурачок? Господи, что мне с ними делать, Родион Романович, если б вы знали, какие они бестолковые, ну что с этакими сделаешь?» И она сама, чуть не плача, что не мешало ее непрерывной и неумолчной скороговорке, показывала ему нахнычущих детей. Раскольников попробовал было убедить ее воротиться и даже сказал, думая подействовать на самолюбие, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманщики ходят, потому что она готовит себя в директрисы благородного пансиона девиц. «Пансиона! Ха-ха-ха! Славный бубны за горами!» — вскричала Катерина Ивановна тотчас после смеху, закатившись кашлем. «Нет, Родион Романович, прошла мечта. Все нас бросили. А этот генералишка, знаете, Родион Романович, я в него чернильницы пустила». Тут в лакейской, кстати, на столе стояла подле листа, на котором расписывались. И я расписалась, пустила, да и убежала. О, подлые, подлые, да наплевать. Теперь и этих сама кормить буду. Никому не поклонюсь. Довольно мы ее мучили, она указала на Соню. «Полечка, сколько собрали? Покажи». «Как? Всего только 2 копейки. О, гнусный, ничего не дают, только бегают за нами, высунув язык». «Ну чего этот болван смеется?» — указала она на одного из толпы. «Это все потому, что этот Колька такой непонятливый, с ним возня. Чего тебе, Полечка? Говори со мной по-французски, «parle moi français». Ведь я же тебя учила, ведь ты знаешь несколько фраз. Иначе как же отличить, что вы благородного семейства, воспитанные дети, и вовсе не так, как все шарманщики? Не Петрушку же мы какого-нибудь представляем на улицах, а споем благородный романс. Ах да, что же нам петь-то? Перебиваете вы все меня, а мы, видите ли, мы здесь остановились, Родион Романович, чтобы выбрать, что петь. Такое, чтоб и Коле можно было протанцевать. Потому все это у нас, можете представить, без приготовления. Надо сговориться, так, чтобы все совершенно прорепетировать, а потом мы отправимся на Невский, где гораздо больше людей высшего общества, и нас тотчас заметят. Леня знает хуторок, только все хуторок да хуторок, и все-то его поют. Мы должны спеть что-нибудь гораздо более благородное. Но что ты придумала, Поля? Хоть бы ты матери помогла. Памяти у меня нет, я бы вспомнила. Не гусара же на саблю опираясь петь в самом деле. Ах, споемте по-французски 5 грошей. Я ведь вас учила же. И главное, так как это по-французски, то увидят тотчас, что вы дворянские дети, и это будет гораздо трогательнее. Можно бы даже «Мальбрук в поход собрался», так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей. Но нет, лучше уж 5 грошей. Ну, Коля, ручки в боки, поскорее, а ты, Леня, тоже вертись в противоположную сторону, а мы с Полечкой будем подпевать и подхлопывать. И она закатилась от кашля. «Поправь платьице, Полечка, плечики спустили», — заметила она сквозь кашель, отдыхиваясь. «Теперь вам особенно нужно держать себя прилично и на тонкой ноге, чтобы все видели, что вы дворянские дети. Я говорила тогда, что лифчик надо длиннее кроить, и притом в 2 полотнища. Это ты тогда, Соня, своими советами, короче, да короче, вот и вышло, что совсем ребенка обезобразили. Но опять все вы плачете. Да чего вы глупый? Ну, Коля, начинай поскорее. Ох, какой это несносный ребенок». «Опять солдат. Ну, чего тебе надобно?» Действительно, сквозь толпу протеснялся городовой. Но в то же время один господин в вицмундире и в шинели, солидный чиновник лет 50, с орденом на шее, последний был очень приятно Катерине Ивановне, и повлияло на городового, приблизился и молча подал Катерине Ивановне 3-рублевую зелененькую кредитку. В лице его выражалось искреннее сострадание. Катерина Ивановна приняла и вежливо, даже церемонно ему поклонилась. «Благодарю вас, милостивый государь», — начала она свысока, — «причины, побудившие нас...» «Возьми деньги, Полечка. Видишь, есть же благородные и великодушные люди, тотчас готовые помочь бедной дворянке в несчастье. Вы видите, милостивый государь, благородных сирот, можно даже сказать, со самыми аристократическими связями. А этот генералишка сидел и рябчиков ел, ногами затопал, что его обеспокоило. Ваше превосходительство, говорю, защитите сирот очень, зная, говорю, покойного Семена Захарыча. И так как его родную дочь, подлейший из подлецов, в день его смерти оклеветал, опять этот солдат, защитите, закричала она чиновнику, Чего этот солдат ко мне лезет? Мы уж убежали от одного сюда, из Мещанской. Но тебе-то какое дело, дурак? Потому по улицам запрещено-с, не извольте безобразничать. Сам ты безобразник, я все равно как с шарманкой хожу, тебе какое дело? Насчет шарманки надо дозволение иметь, а вы сами с собой с таким манером народ сбиваете. Где изволите квартировать? Как? Дозволение, завопила Катерина Ивановна. Я сегодня мужа схоронила. Какое тут дозволение? Сударыня, сударыня, успокойтесь, начал было чиновник. Пойдемте, я вас доведу. Здесь в толпе неприлично. Вы нездоровы. Милостивый государь, вы ничего не знаете, кричала Катерина Ивановна. Мы на Невский пойдем. Соня, Соня, да где же она? Тоже плачет. Да что с вами со всеми? Коля, Леня, куда вы? Вскрикнула она вдруг в испуге. О, глупые дети, Коля, Леня, да куда ж они?
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
5: Случилось так, что Коля и Леня, напуганные до последней степени уличной толпой и выходками помешанной матери, увидев, наконец, солдата, который хотел их взять и куда-то везти, вдруг, как бы сговорившись, схватили друг друга за ручки и бросились бежать. С воплем и плачем кинулась бедная Катерина Ивановна догонять их. Безобразно и жалко было смотреть на нее, бегущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бросились вслед за нею. «Вороти, вороти их, Соня! О, глупые, неблагодарные дети! Поля, лови их! Для вас же я!» Она споткнулась на всем бегу и упала. «Разбилась в кровь! О, Господи!» — вскрикнула Соня, наклоняясь над ней. Все сбежались, все затеснились кругом. Раскольников и Лебезятников подбежали из первых, чиновник тоже поспешил, а за ним и городовой, проворчав «Эх, ма!» и махнув рукой, предчувствуя, что дело обернется хлопотливо. «Пошел! Пошел!» — разгонял он теснившихся кругом людей. «Помирает!» — закричал кто-то. «С ума сошла!» — проговорил другой. «Господи, сохрани!» — проговорила одна женщина, крестясь. «Девчоночку-то с парнишкой зловили ли? Вонок ведут старшенькой, перехватила, вишь, с балмошны». Но когда разглядели хорошенько Катерину Ивановну, то увидели, что она вовсе не разбилась о камень, как подумала Соня, а что кровь, обогревшая мостовую, хлынула из ее груди горлом. «Это я знаю, видал», — бормотал чиновник Раскольникову или Лебезятникову, «это чахоткас, хлынет эта кровь и задавит». С одной моей родственницей еще недавно свидетелем был, и этак стакана полтора вдруг. Что же, однако, ж делать? Сейчас помрет. Сюда, сюда, ко мне, умоляла Соня, вот здесь я живу. Вот этот дом, второй отсюда. Ко мне, поскорее, поскорее, металась она ко всем. За доктором пошлите. О, Господи! Стараниями чиновника дело это уладилось. Даже городовой помогал переносить Катерину Ивановну. Внесли ее к Соне почти замертво и положили на постель. Кровотечение еще продолжалось, но она как бы начинала приходить в себя. В комнату вошли разом, кроме Сони, Раскольников и Лебезятников, чиновник и городовой, разогнавшие предварительно толпу, из которой некоторые провожали до самых дверей. Полечка ввела, держа за руки Колю и Леню, дрожавших и плакавших. Сошлись и от Капернаумовых. Сам он хромой и кривой, странного вида человек, с щетинистыми торчком стоящими волосами и бакенбардами. Жена его, имевшая какой-то раз навсегда испуганный вид, и несколько их детей с одеревенелыми от постоянного удивления лицами и с раскрытыми ртами. Между всею эту публикой появился вдруг и Свидригайлов. Раскольников с удивлением посмотрел на него, не понимая, откуда он явился, и не помня его в толпе. Говорили про доктора и про священника. Чиновник, хотя и шепнул Раскольникову, что, кажется, доктор теперь уже лишнее, но распорядился послать, побежал сам Капернаумов. Между тем Катерина Ивановна отдышалась, на время кровь отошла. Она смотрела болезненным, но пристальным и проницающим взглядом на бледную и трепещущую Соню, отиравшую ей платком капли пота со лба. Наконец попросила приподнять себя. Ее посадили на постели, придерживая с обеих сторон. «Деть, где?» — спросила она слабым голосом. «Ты привела их, Поля? О, глупый! Ну чего вы побежали? Ох!» Кровь еще покрывала ее иссохшие губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь. «Так вот ты как живешь, Соня! Ни разу-то у тебя не была. Привелось!» Она с страданием посмотрела на нее. «Иссосали мы тебя, Соня! Поля, Леня, Коля, пойдите сюда! Ну вот они, Соня, все, бери их! С рук на руки, а с меня довольно. Кончен бал. Ага. Опустите меня, дайте хоть помереть спокойно». Ее опустили опять на подушку. «Что? Священника? Не надо. Где у вас лишний целковый? На мне нет грехов. Бог и без того должен простить. Сам знает, как я страдала. А не простит, так и не надо». Беспокойный бред охватывал ее более и более. Порой она вздрагивала, обводила кругом глазами, узнавала всех на минуту, но тотчас же сознание снова сменялось бредом. Она хрипло и трудно дышала, что-то как будто клокотало в горле. «Я говорю ему, ваше превосходительство!» — вскрикивала она, отдыхиваясь после каждого слова. «Это Амалия Людвиговна! Ах, Леня, Коля! Ручки в боки! Скорей, скорей! Глиссе, глиссе! Надо баск! Стучи ножками! Будь грациозный ребенок!» «У тебя алмазы и жемчуг! Как дальше-то? Вот бы спеть! У тебя прекраснейшие очи, девушка! Чего ж тебе еще?» «Ну да, как не так? Вздумает же болван! Ах, да, вот еще! В полдневный жар! В долине Дагестана! Ах, как я любила! Я до обожания любила этот роман! С Полечка, знаешь, твой отец еще женихом певал! О, дни! Вот бы нам спеть! Но как же, как же! Вот я и забыла! Да напомните же, как же!» Она была в чрезвычайном волнении и усиливалась приподняться. Наконец, страшным, хриплым, надрывающимся голосом она начала, вскрикивая и задыхаясь на каждом слове с видом какого-то возраставшего испуга: «Полдневный жар! В долине Дагестана! Свинцом в груди! Ваше превосходительство!» — вдруг завопила она раздирающим воплем и залившись слезами. «Защитите сирот! Зная хлеб-соль покойного Семена Захарыча, можно даже сказать аристократического, га-га!» — вздрогнула она вдруг, опамятовавшись и с каким-то ужасом всех осматривая, но тотчас узнала Соню. «Соня, Соня!» — проговорила она кротко и ласково, как бы удивившись, что видит ее перед собой. «Соня, милая, и ты здесь!» Ее опять подняли. «Довольно. Пора. Прощай, горемыка. Уездили к Клячеву». «Надорвалась!» — крикнула отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку. Она вновь забылась, но это последнее забытие продолжалось недолго. Бледно-желтое, иссохшее лицо ее закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла. Соня упала на ее труп, обхватила ее руками и так и замерла, прильнув головой к иссохшей груди покойницы. Полечка припала к ногам матери и целовала их, плача навзрыд. Коля и Леня, еще не поняв, что случилось, но предчувствуя что-то очень страшное, схватили один другого обеими руками за плечики и, уставившись один в другого глазами, вдруг вместе, разом раскрыли рты и начали кричать. Оба еще были в костюмах, один в челме, а другая в ермолке с страусовым пером. И каким образом этот похвальный лист очутился вдруг на постели подле Катерины Ивановны? Он лежал тут же у подушки. Раскольников видел его. Он отошел к окну. К нему подскочил Лебезятников. «Умерла», — сказал Лебезятников. «Родион Романович, имею вам два нужных словечка передать», — подошел Свидригайлов. Лебезятников тотчас же уступил место и деликатно стушевался. Свидригайлов увел удивленного Раскольникова еще подальше, в угол. «Всю эту возню, то есть похороны и прочее, я беру на себя. Знаете, были бы деньги, а ведь я вам сказал, что у меня лишние. Этих двух птенцов и эту Полечку я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого до совершеннолетия по 1500 рублей капиталу, чтоб уж совсем Софья Семеновна была покойна. Да и ее из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли? Ну-с, так вы передайте Авдотье Романовне, что ее 10 000 я вот так и употребил. С какими же целями вы так разблаготворились?» — спросил Раскольников. «Эх, человек недоверчивый», — засмеялся Свидригайлов. «Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, просто по человечеству. Не допускаете, что ли? Ведь не вошь же была она», — он ткнул пальцем в тот угол, где была усопшая, «как какая-нибудь старушонка, процентщица. Ну, согласитесь, ну, Лужину ли в самом деле жить и делать мерзости, или ей умирать? И не помоги я, так ведь Полечка, например, туда же, по той дороге, пойдет». Он проговорил это с видом какого-то подмигивающего, веселого плутовства, не спуская глаз с Раскольникова. Раскольников побледнел и похолодел, слыша свои собственные выражения, сказанные Соне. Он быстро отшатнулся и дико посмотрел на Свидригайлова. «Но почему? Вы знаете?» – прошептал он, едва переводя дыхание.
6: «Да ведь я здесь, через стенку, у мадам Реслих стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Реслих, старинная преданнейшая приятельница, сосед-с. Вы?» «Я», — продолжал Свидригайлов, колыхаясь от смеха, «и могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали. Ведь я сказал, что мы сойдемся. Предсказал вам это. Ну, вот и сошлись. И увидите, какой я складной человек. Увидите, что со мной еще можно жить».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из романа «Преступление и наказание». Читает Александр Алексеев Валуа.
2: Для Раскольникова наступило странное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение. Припоминая это время потом, уже долго спустя, он догадывался, что сознание его иногда как бы тускнело, и что так продолжалось с некоторыми промежутками вплоть до окончательной катастрофы. Он был убежден положительно, что во многом тогда ошибался, например, в сроках и времени некоторых происшествий. По крайней мере, припоминая впоследствии и силясь уяснить себе припоминаемое, он многое узнал о себе самом, уже руководясь сведениями, полученными от посторонних. Одно событие он смешивал, например, с другим, другое считал последствием происшествия, существовавшего только в его воображении. Порой овладевала им и болезненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже в панический страх. Но он помнил тоже, что бывали минуты, часы и даже, может быть, дни, полные апатии, овладевшие им, как бы в противоположность прежнему страху, апатии, похожей на болезненно равнодушное состояние иных умирающих. Вообще же в эти последние дни он и сам как бы старался убежать от ясного и полного понимания своего положения. Иные насущные факты, требовавшие немедленного разъяснения, особенно тяготили его. Но как рад бы он был освободиться и убежать от иных забот, забвения которых грозило, впрочем, полную и неминуемую гибелью в его положении. Особенно тревожил его Свидригайлов. Можно даже было сказать, что он как будто остановился на Свидригайлове. Со времени слишком грозных для него и слишком ясно высказанных слов Свидригайлова в квартире у Сони в минуту смерти Катерины Ивановны как бы нарушилось обыкновенное течение его мыслей. Но несмотря на то, что этот новый факт чрезвычайно его беспокоил, Раскольников как-то не спешил разъяснением дела. Порой вдруг, находя себя где-нибудь в отдаленной и уединенной части города, в каком-нибудь жалком трактире, одного за столом в размышлении, и едва помня, как он попал сюда, он вспоминал вдруг о Свидригайлове. Ему вдруг слишком ясно и тревожно сознавалось, что надо бы как можно скорее сговориться с этим человеком, что, возможно, порешить окончательно. Один раз, зайдя куда-то за заставу, он даже вообразил себе, что ждет здесь Свидригайлова и что здесь назначено у них свидание. В другой раз он проснулся пред рассветом где-то на земле, в кустах, и почти не понимал, как забрел сюда. Впрочем, в эти 2-3 дня после смерти Катерины Ивановны он уже раза два встречался с Свидригайловым. Всегда почти в квартире у Сони, куда он заходил как-то бесцельно, всегда почти на минуту. Они перекидывались всегда короткими словами и ни разу не заговорили о капитальном пункте, как будто между ними, как само собою, и условилось, чтобы молчать об этом до времени. Тело Катерины Ивановны еще лежало в гробу. Свидригайлов распоряжался похоронами и хлопотал. Соня тоже была очень занята. В последнюю встречу Свидригайлов объяснил Раскольникову, что с детьми Катерины Ивановны он как-то покончил и покончил удачно, что у него благодаря кое-каким связям отыскались такие лица, с помощью которых можно было поместить всех троих сирот немедленно весьма приличные для них заведения, что отложенные для них деньги тоже многому помогли, так как сирот с капиталом поместить гораздо легче, чем сирот нищих. Сказал он что-то и про Соню, обещал как-нибудь зайти на днях сам к Раскольникову и упомянул, что желал бы посоветоваться, что очень надо бы поговорить, что есть такие дела. Разговор этот происходил в сенях у лестницы. Свидригайлов пристально смотрел в глаза Раскольникову и вдруг, помолчав и понизив голос, спросил: «Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой, право? Слушаете и глядите, а как будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вот дайте, поговорим. Жаль только, что дело много и чужого, и своего. Эх, Родион Романович, прибавил он вдруг, всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху прежде всего. Он вдруг посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дьячка. Они шли служить панихиду. По распоряжению Свидригайлова панихиды служились два раза в день, аккуратно. Свидригайлов пошел своею дорогой, Раскольников постоял, подумал и вошел вслед за священником в квартиру Сони. Он стал в дверях. Начиналась служба, тихо, чинно, грустно. В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное с самого детства. Да и давно уже он не слыхал панихиды. Да и было еще тут что-то другое, слишком ужасное и беспокойное. Он смотрел на детей. Все они стояли у гроба на коленях. Олечка плакала. Сзади них тихо и как бы робко плача молилась Соня. А ведь она в эти дни ни разу на меня не взглянула и слова мне не сказала, подумалось вдруг Раскольникову. Солнце ярко освещало комнату. Кадильный дым восходил клубами. Священник читал «Упокой Господи». Раскольников отстоял всю службу. Благословляя и прощая, священник как-то странно осматривался. После службы Раскольников подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий жест даже поразил Раскольникова недоумением. Даже странно было, как ни малейшего отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке. Это уж была какая-то бесконечность собственного уничижения. Так, по крайней мере, он это понял. Соня ничего не говорила. Раскольников пожал ей руку и вышел. Ему стало ужасно тяжело. Если б возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее время, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу. Но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал, как будто чье-то близкое тревожное присутствие, не то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее. Так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные, шел на толкучий, на сенную. Здесь было уж как будто бы легче, даже уединеннее. В одной харчевне перед вечером пели песни. Он просидел целый час, слушая, и помнил, что ему даже было очень приятно. Но под конец он вдруг стал опять беспокоен. Точно угрызение совести вдруг начало его мучить. «Вот сижу песни слушаю, а разве-то мне надобно делать?» Как будто подумал он. Впрочем, он тут же догадался, что и не это одно его тревожит. Было что-то требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось. «Нет уж, лучше бы какая борьба! Лучше бы опять Порфирий или Свидригайлов! Поскорее бы опять какой-нибудь вызов, чье-нибудь нападение». «Да, да», — думал он. Он вышел из харчевни и бросился чуть не бежать. Мысль о Дуне и матери навела на него вдруг почему-то как бы панический страх. В эту-то ночь перед утром он и проснулся в кустах на Крестовском острове, весь издрогнувший, в лихорадке. Он пошел домой и пришел уже ранним утром. После нескольких часов сна лихорадка прошла. Но проснулся он уже поздно, было 2 часа пополудни. Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны и обрадовался, что не присутствовал на них. Настасья принесла ему есть. Он ел и пил с большим аппетитом, чуть не с жадностью. Голова его была свежее, и он сам спокойнее, чем в эти последние 3 дня. Он даже подивился мельком прежним приливом своего панического страха. Дверь отворилась, и вошел Разумихин. «А, ест, стало быть, не болен», — сказал Разумихин, взял стул и сел за стол против Раскольникова. Он был встревожен и не старался этого скрыть. Говорил он с видимою досадой, но не торопясь и не возвышая особенно голоса. Можно бы подумать, что в нем засело какое-то особое, даже исключительное намерение. «Слушай», — начал он решительно, — «мне там черт с вами, со всеми, но потому что я вижу теперь, вижу ясно, что ничего не могу понять, пожалуйста, не считай, что я пришел допрашивать. Наплевать, сам не хочу. Сам теперь все открывай, все ваши секреты. Так я еще и слушать-то, может быть, не стану, плюну и уйду. Я пришел только узнать лично и окончательно, правда ли, во-первых, что ты сумасшедший, про тебя, видишь ли, существует убеждение, ну, там, где-нибудь, что ты, может быть, сумасшедший или очень к этому наклонен. Признаюсь тебе, я и сам сильно был наклонен поддерживать это мнение, во-первых, судя по твоим глупым и отчасти гнусным поступкам, ничем не объяснимым, а во-вторых, по твоему недавнему поведению с матерью и сестрой. Только изверг и подлец, если не сумасшедший, мог бы так поступить с ними, как ты поступил, а, следовательно, ты сумасшедший. Ты давно их видел? Сейчас. А ты с тех пор не видал? Где ты шляешься? Скажи мне, пожалуйста. Я уж к тебе 3 раза заходил. Мать больна со вчерашнего дня, серьезно. Собралась к тебе. Авдосья Романовна стала удерживать. Слушать ничего не хочет. Если он, говорит, болен, если у него ум мешается, кто же ему поможет, как не мать? Пришли мы сюда все, потому не бросать же нам ее одну. До самых твоих дверей упрашивали успокоиться. Вошли, тебя нет. Вот здесь она и сидела. Просидела 10 минут, мы над нею стояли, молча. Встала и говорит: если он со двора выходит, а стало быть, здоров, и мать забыл, значит, неприлично и стыдно матери у порога стоять и ласки, как подачки, выпрашивать. Домой воротилась и слегла теперь в жару. Вижу, говорит, для своей у него есть время. Она полагает, что своя-то это Софья Семеновна, твоя невеста или любовница, уж не знаю. Я пошел было тотчас к Софье Семеновне, потому, брат, я хотел все разузнать. Прихожу, смотрю, гроб стоит, дети плачут. Софья Семеновна траурные платьицы им примеряет. Тебя нет.

0: В этом я поклянусь. Прежде всего, не сумасшедший. Итак, черт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-то секрет, а я над вашими секретами ломать головы не намерен. Так, только зашел обругаться, заключил он, вставая, душу отвести. А я знаю, что мне теперь делать. Что же ты теперь хочешь делать? А тебе какое дело, что я теперь хочу делать? Смотри, ты запьешь. Почему? Почему ты это узнал? Ну вот еще. Разумихин помолчал с минуту. Ты всегда был очень рассудительный человек. И никогда-никогда ты не был сумасшедшим, заметил он вдруг с жаром. Это так. Я запью. Прощай. И он двинулся идти. Я о тебе третьего дня, кажется, с сестрой говорил, Разумихин. Обо мне? Да. Ты где же ее мог видеть? Третьего дня вдруг остановился Разумихин, даже побледнел немного. Можно было угадать, что сердце его медленно с напряжением застучало в груди. Она сюда приходила, одна, здесь сидела, говорила со мной. Она? Да, она. Что же ты говорил? Я хочу сказать обо мне-то. Я сказал ей, что ты очень хороший, честный и трудолюбивый человек, что ты ее любишь, я ей не говорил, потому она это сама знает. Сама знает? Ну вот еще. Куда бы я ни отправился, что бы со мной ни случилось, ты бы остался у них провидением. Я, так сказать, передаю их тебе, Разумихин. Говорю это потому, что совершенно знаю, как ты ее любишь и убежден в чистоте твоего сердца. Знаю тоже, что и она тебя может любить и даже, может быть, уж и любит. Теперь сам решай, как знаешь лучше. Надо или не надо тебе запевать.
1: Родька, видишь? Ну, ах, черт! А ты-то куда хочешь отправиться? Видишь, если все это секрет, то пусть, но я узнаю секрет. И уверен, что непременно какой-нибудь вздор и страшные пустяки, и что ты один все и затеял. А впрочем, ты отличнейший человек. Отличнейший человек. А я именно хотел тебе прибавить, да ты перебил, что ты это очень хорошо давеча рассудил, чтобы тайны и секреты эти не узнавать. Оставь до времени, не беспокойся. Все в свое время узнаешь именно тогда, когда надо будет. Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху. Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет.
2: Мы читали главы из романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Григорий Мелехов. Харлампий Ермаков. Донской казак, полный кавалер Георгиевского креста, заслужил свои награды в годы Первой мировой. Сражался с немцами, болгарами, австрийцами, дважды был ранен и дважды возвращался в строй. Как и Мелехов в Тихом Доне, Ермаков в начале гражданской воевал за красных, а когда новая власть попыталась ликвидировать казачество, примкнул к белым и вскоре попал в плен к большевикам. Его спасло вмешательство самого Буденного, благодаря которому бывший Ясаул стал командиром полка в Первой конной армии. После войны Ермаков вернулся в родную станицу, где встретился со своим земляком Михаилом Шолоховым,

0: Они много говорили о казачьем восстании, о судьбах односельчан. Вот он, герой Тихого Дона. Первые главы романа были опубликованы в 1928 году. Но отставной комполка об этом не узнал. За несколько месяцев до этого его расстреляли. Советская власть не простила ему прежние грехи, и Будённый в этот раз за него не вступился.
1: Кто эти люди?
0: Григорий Мелехов, он же Харлампий Ермаков.
1: Что вы говорите?
2: Он есть на обуви и одежде. На нем указаны состав товара, размер, производитель и цена. Что еще нужно, чтобы решиться на покупку? Ярлык. И откуда ты такой взялся? Таможенники с гордостью скажут: наше слово. Это мы придумали клеить на товары специальные знаки, разрешающие перевозить их через границу. С таким утверждением трудно поспорить. Но есть проблема. Дело в том, что даже звучание слова «ярлык» заставляет нас искать первоисточник где-то за рубежом. И правда, в тюркских языках есть слово «яри». В дословном переводе «помощь» или «поддержка». Но если вы подумали, что ярлык был нужен, чтобы легче определить стоимость или массу груза, ничего подобного. Тут дело в другом. Ярлык у монголов – это грамота направления, дарованная ханом, или указ султана. С таким документом можно было пересечь любую границу, пройти любую заставу. Видимо, как раз поэтому документ, который монголы давали нашим князьям, со временем превратился в таможенную наклейку, то есть разрешение на пересечение границы. А отсюда один шаг до всем знакомой этикетки, которую мы можем встретить на любом товаре.
1: Да что вы говорите?
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над селом Хрипуны в Харьковской области. По данным Министерства обороны, населенный пункт взяли бойцы группировки «Север», подавившие сопротивление и зачистившие территорию от подразделений ВСУ. Военные продолжают сжимать кольцо окружения в Волчанском КБ, расширяя зону безопасности вдоль российской границы. Сейчас подразделения продолжают наступление и ведут упорные бои за соседние Лукашово и Грачевку. Совместное учение сил стран Организации договора о коллективной безопасности, взаимодействие 2026, поиск и эшелон начались в России. В церемонии открытия принял участие начальник Объединенного штаба ОДКБ «Герой России» генерал-полковник Андрей Сердюков.
2: Качественная организация совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также наращивание боевого потенциала коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности, оснащение их современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, в том числе беспилотными системами, средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, совершенствование организации противовоздушной обороны является приоритетными направлениями деятельности в период председательства Российской Федерации в организации в этом году.
1: Учения проходят на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский. В рамках взаимодействия 2026 участники отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Не менее 40 граждан Непала пропали без вести после нового схода лавины в Гималаях, сообщает газета «Катманду-Пост». По данным издания, они являются членами непальской экспедиции, в которую входят шерпы, гиды и обслуживающий персонал. Как подчеркивает газета, среди пропавших нет иностранных туристов. Они еще не успели добраться до лагеря к моменту чрезвычайного происшествия. Мошенники начали использовать цифровой рубль в своих схемах обмана. Как рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин, на площадках объявления лжепокупатель может сообщить, что уже оплатил товар цифровыми рублями. Для получения денег продавцу предлагают перейти по ссылке, отсканировать QR-код или ввести данные банковского приложения. Мошенники рассчитывают на то, что порядок обращения цифрового рубля мало кому знаком. Сенатор подчеркнул, на самом деле перевод совершает и подтверждает отправитель, а деньги приходят без отдельной процедуры зачисления. И коротко о погоде. В понедельник в Москве переменная облачность, без осадков, до 16 градусов. Во вторник солнечное и до 18 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
5: В театре Елисейских полей готовили «Русалку» Дорогомышского. На репетиции Шаляпин был раздражен, постоянно делал замечания дирижеру. Подошел день спектакля. На сцене я увидел большую перемену в Шаляпине. В его исполнении была какая-то настойчивость, как бы приказание себя слушать, и нескрываемое неудовольствие окружением. Он пел, подчеркивая свое великое мастерство. Это нервировало слушателя. Он как бы подчеркивал свое значение публике. И в игре его не было меры. Он плакал в сцене «Какой я мельник, я ворон». Как-то, придя к нему утром, я увидел, что он греет над свечкой какую-то жидкость в пробирке. «Вот, видишь, мутная». «Это сахар». Ноги у него были худые, глаза углубились, лицо покрыто морщинами. Он казался стариком. Внутри морщин была краснота. Исполняя часто партии Грозного, Галицкого, Бориса Годунова и переживая волнения и страсти своих героев, Шаляпин в последние годы жизни и сам стал походить на них. Был гневен, как Грозный, разгулен, как Галицкий, и трагичен, как Борис. Впрочем, с встречными людьми он никогда не был прост, всегда играл. Никогда я не видел его со знакомыми таким, каким он был, когда приезжал ко мне в деревню. Когда наступила старость и болезнь, и когда стал потухать огонь небесного вдохновения, Шаляпин забеспокоился и стал еще более раздражителен, чем прежде. Он много работал и пел все с большим мастерством, стараясь заменить недостаток голоса совершенством исполнения. Но уже не было того изумительного тембра, которым он поражал всех. Знавшим его ранее, тяжело было на него смотреть. Как-то после спектакля у Шаляпина был ужин. Приехало много гостей, русских артистов и иностранцев, много дам. В прекрасной столовой блестели люстры и наряды дам. Шаляпин сидел посередине, был молчалив и хмур. Один из молодых людей, сидевший поодаль в элегантном фраке около дам-иностранок, спросил его: «А как вы думаете, Мусоргский был гений?»
6: «Да», — ответил Шаляпин, — «Мусоргский — большой человек». «Гений? Может быть и гений».
5: «А почему, — перебил его молодой человек, — в корчме Варлаам поет «Едет он». Эта песня целиком заимствована у народа».
6: Шаляпин пристально посмотрел на молодого человека и ничего не ответил.
5: «А скажите, Федор Иванович, — опять спросил молодой человек, — Кусевицкий гений?»
6: Шаляпин долго смотрел на молодого человека во фраке и вдруг взревел. «Да ты кто такой?»
5: Все мгновенно стихли. Шаляпин помутившимися глазами оглядел гостей. Гнев захлестнул его.
6: «Откуда он взялся?» «Да ты с кем разговариваешь? Кто ты такой?» «Что со мной делают?»
5: Молодой человек испуганно вскочил из-за стола. Дамы бросились к выходу.
6: «Что такое?» — бушевал Шаляпин. «Кто эти люди?»
5: К нему подошли другие гости, стали его уговаривать.
6: «Что вы мне говорите?» — грохотал Шаляпин. «Кто этот мальчишка? Мусоргский заимствует. Это же жить нельзя! Куда уйти от этих людей?»
5: Я попытался успокоить его. «Что же ты на всякую ерунду раздражаешься?»
6: «Не могу. Меня это бесит. Он же с Шаляпиным говорит, стерва. Боже, как я несчастен!»
5: Шаляпин сел и закрыл лицо руками.
6: «Конечно, не стоило ему отвечать, но я не могу. Я не хочу этого. Себя показывают. Ничего не понимают, ничего не чувствуют. Стрелять, жечь, топить всю эту сволочь!»
5: Шаляпин был бледен и весь трясся от волнения. Наутро он позвал меня к себе.
6: «Как это глупо! Я вчера озлился. Мне худо. Я себя чувствую отвратительно. На всякое чиханье не наздравствуешься. И за что они меня мучают? И откуда они понабрались?»
5: «Как откуда, Федя? Что ты?»
6: «Гости! Откуда взялись они?»
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь».
6: «Ты помнишь, я говорил тебе, что Мазини, когда перестал петь, сделался антикваром?» Сказал мне как-то раз, когда я был у него, Шаляпин. «Я еще не бросаю петь, но хожу по антикварам. Поедем с тобой, посмотрим мебель. Дорога. Вот я купил столик. 300 тысяч. Понимаешь, небольшой столик».
5: Шаляпин повез меня на Рю де Лепе, около пляс Вандом, в магазин старой мебели в несколько этажей. Там были прекрасные вещи. Шаляпин спрашивал цены комодам, столам, секретерам. Цены были большие. Один стол стоил 800 тысяч. Шаляпин предложил 600. Не отдали. Шаляпин рассердился, и мы поехали в другой магазин. Там он увидал стол, похожий на приглянувшийся ему в первом магазине. С него спросили 20 тысяч. Он удивился, осмотрел стол снизу и кругом и спросил меня: «В чем же дело?» «Это имитация, Федя.
6: Постой, как имитация? Ты видишь здесь дырочки? Это черви съели дерево.
5: Вот это-то и есть имитация.
6: А вот тот секретарь тоже имитация. А этот комод настоящий. Почем ты знаешь? Да ведь видно. Что за черт? Постой.
5: Шаляпин позвал заведующего. Тот сказал: «Да, это старая имитация, но хорошая, а комод настоящий».
6: «Пойдем», — сказал Шаляпин. «Я, брат, покупаю и старое вино, коньяк. Только понимаешь ли, у меня сахар, диабет. Понимаешь ли, вино пить нельзя. Я люблю хорошее вино. Зайдем-ка в кафе, выпьем виски».
5: «Виски вредно. Помнишь доктора Лазарева? Он говорил, что с диабетом жить можно долго, необходимо только воздержание».
6: «Но я же не обжора».
5: «Как не обжора? Ты же съел 2 фунта икры салфеточной при мне сразу».
6: «Кстати, тут есть салфеточная икра. Поедем к Прюнье».
5: У Прюнье Шаляпин попробовал икру.
6: «Хороша». И приказал завернуть изрядное количество. «В чем дело? Виски пить нельзя. Икры нельзя. Водки нельзя. Вот эскарго. Ты ешь эскарго?»
5: «Эскарго-то эскарго. А помнишь раки в речке Нерли, какие были?»
6: «Да, замечательные. А как это рыбка-то? Ельцы копченые. Помню, я раз целую корзину у тебя съел. Как у тебя там было весело. Такой жизни не будет уже никогда. Все эти гофмейстеры, охотники, доктор Лазарев, Василий Княжев, Белов, Герасим, Кузнецов, Анчутка. Шутки, озорство неповторимо. Это было счастье русской жизни. Нигде не найти мельника Никона Осиповича. Нигде нет этой простой доброты. Там никогда не говорили о деньгах. Никто их не выпрашивал. Они не составляли суть жизни. Жизнь была не для денег. А я устал выпрашивать у жизни деньги. Я знаю, что с деньгами я буду свободен и не унижен. Ты вспомни, этот Василий Княжев или Герасим, какая чистота души! Ведь там совестились говорить о деньгах. А лес этот, новенькая мельница, водяной, какая красота! А хижину рыбака в одно окно, убогую, у елового леса, помнишь? А рыбака Константина, который лечил твоему приятелю флюс, привязывая к щеке живого котенка. А эта монашенка, которая бегала по лесу и которой мы все боялись.
5: А разбойнички, которых не было, помнишь? А как ты с револьвером ездил? А воробьиную ночь, когда не было видно своей руки, когда заблудились и нельзя было идти. И эхо, когда ты пел, и кругом в разных местах повторялось твое пение, близко и далеко.
6: «Да», — сказал Шаляпин задумчиво, — «это было действительно замечательно. Какая-то особенная симфония».
5: А как голос-то снизу крикнул: «Что ты, леший, орешь?» Это уж было не эхо, помнишь?
6: «Помню. Там был бугор, и внизу ехали рыбаки».
5: «А как обиделся Павел Александрович?»
6: «Павел, ведь нигде нет такого. Умер ведь он. Ведь это ты объяснил и Павла, и Герасима, и Кузнецова. А ведь я их не понимал и даже сначала немножко сторонился. А оказывается, это были призабавные и прекрасные люди».
5: «Все уж умерли», — сказал я. «Правда, больше такой жизни уж не будет. Вот оттого я и пишу страницы этой нашей жизни».
6: «Знаешь, Константин, я удивляюсь, как ты это пишешь? Черт тебя знает, кто ты такой. Откуда это взялось? Отчего ты про меня не пишешь?»
5: «Ты же обидишься. Ты же стал ваше высочество. а я пишу простые, смешные вещи». Шаляпин вдруг задумался. «А ведь правда, Россия была хороша. Теперь это кошмар, страшный и долгий. И я в нем, к сожалению, участвовал, ошибался. Но я не упорствую в своей глупости». Через несколько дней я встретил Шаляпина на Шанс-Зализе. Он опять направлялся к антиквару. «Пойдем со мной, пожалуйста», — предложил он мне. Я согласился. На улице Буэси мы остановились у антикварного магазина, и я сказал: «Федор, вот здесь выставка большого художника Домье. Ты знаешь Домье?»
6: «Нет, не знаю».
5: «Это великий француз. С чисто французским юмором он писал адвокатов, суд. Здесь есть небольшая картина, изображающая адвоката, который разрывается, доказывая невиновность своего подсудимого, а секретарь, разбирая бумаги, остановился и смотрит на него. Но как смотрит? Этого нельзя рассказать. Надо видеть. Да чего смешно. Это какой-то Мольер в живописи».
6: «Зайдем, посмотрим», — сказал Шаляпин.
5: Мы зашли в магазин. Хозяин, почтенный человек, вежливо сказал нам, что вчера выставку закрыли. Я попросил его, если можно, показать картину Домье, рассказав приблизительно ее содержание. Он любезно согласился, отпер шкаф в другой комнате, достал бронзовый ящик и, бережно вынув из него картину, поставил ее перед нами на мольберт. Шаляпин долго смотрел на картину и, обернувшись ко мне, сказал:
6: «Это действительно смешно». «В чем дело?» «Смешно и зло смешно».
5: Он спросил у хозяина:
6: «Она продается?»
5: «Да, мсье, это редкий Домье».
6: «Я хочу приобрести. Что она стоит?»
5: 1 200 000.
6: «А-а-а», задумался Шаляпин. «Это дорого. В чем дело? Картина небольшая. Нет, я не могу ее купить».
5: Поблагодарив любезного хозяина, мы вышли из магазина. Шаляпин остановился на мостовой. Он был рассержен. Ударял палкой по мостовой и, серьезно подняв голову и смотря в сторону, говорил:
6: «Константин Алексеевич, вы представляете себе, сколько я должен за эти деньги спеть? Вот вам художники. Может быть, он теперь написал новую в неделю, а я плати 1 000 000. В чем дело?»
5: «Постой, Федя, да ведь Домье давно умер. Ты тогда и не родился еще. При жизни его ты бы, вероятно, купил эту картину дешево. Это бессмертный художник». Стуча тростью по мостовой, Шаляпин расколол ее пополам. Он поднял обломок и окончательно разгневался.
6: «Да, художник, картинка-то небольшая».
5: «Велика Федора да дура», — засмеялся я.
6: «Ты что, не променяли?»
5: «Смешно, Федя».
6: «Тебе все смешно. 1 200 000. А ты знаешь ли, мне предложили Тициана, огромную картину, в Англии, за 200 000, и я ее купил».
5: «Молодец. Не верится только. За 200 000 Тициана едва ли купишь».
6: «Увидишь».
5: Федор Иванович продолжал сердиться на Домье.
6: «Тициан. Знаешь, темный фон. По одну сторону лежат две голые женщины, а по другую сторону одна. Вот только физиономии у них одинаковые».
5: «На чем лежат-то?» — спросил я.
6: «То есть как на чем? Там просто написан темный фон. Я, в сущности, еще не вгляделся, на чем они лежат. Старинная картина». «Ты что, смеешься?»
5: «Вот, Федя, если бы я написал рассказ «Тициан», ты бы и обиделся». Шаляпин хмуро посмотрел на меня и сказал:
6: «Я тоже буду писать мемуары».
5: Федор Иванович продолжал увлекаться скупкой старинных произведений искусства. Я встретил его как-то на авеню Баграм. Он шел один и, увидав меня, сказал: «Пойдем». Мы зашли в большое кафе. В нем было много народу. Шаляпин поморщился. «Пойдем отсюда». Мы пошли в другое кафе, небольшое. Сели за столик. Шаляпин сказал гарсону: «Сода, виски». «Тебе же нельзя, Федя, виски». «Все равно». «Видишь ли, я был у антиквара. Он мне такую штуку показывал. Уника мировая. Дорогая штука. Знаешь ли ты, я могу нажить, шутя, миллионы. Жаль, он никому не показывает, кроме меня. Ты бы поглядел. Я не знаю, рискнуть, что ли? Ты что скажешь?»
7: «Я ничего не могу сказать. Зачем ты в антикварию ударился?»
6: «Надо же что-нибудь делать. Ведь пойми ты, что я только пою, а другие дело делают. Вот один в Аргентине купил реку и не пускает пароходы. Плати. Так он в год нажил черт знает сколько. Я теперь меньше пою, а деньги идут. У меня дети. Положим, зачем я с тобой говорю, ты ничего в этом не понимаешь. А ты не пьешь сода, виски? У тебя-то ведь сахара нет». Он вдруг стал грустен. «Вот ты подумай, в какое положение я в жизни поставлен. Диабет, говорят, неизлечим».
5: В это время Шаляпин перестраивал мастерскую в своем прекрасном доме на авеню Дейло. Там были гипсовые украшения, какие-то амуры, раскрашенные в голубые с золотом цвета. Это было приторно. Внутри была лестница, которую он велел переделать. Когда комната была готова, он повесил гобелены, рисунки русских художников, над камином свой портрет, работа Кустодиева, и позвал священника осветить дом. Не забуду тот день. Во время молебна Шаляпин пел сам. Пел столь вдохновенно, что казалось, что сам Господь был перед ним в этой комнате. То было не пение, а подлинное словословие и молитва. Служил отец Георгий Спасский, который сказал за трапезой Шаляпину: «Ваше вдохновение от благословения Господа».

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Главы из книги «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». Читает Алексей Войтюк.
1: Федор Иванович часто говорил мне, что редко вспоминает Россию, но каждую ночь видит ее во сне. И всегда деревню, где он у меня гостил.
2: «Еду я с тобой на телеге, везет нас феоктист. Едет с нами Василий Княжев. И удивляемся мы, как сразу все кончилось, весь этот кошмар. Приехали на новенькую мельницу. Подъехали к избе мельника Никона Осиповича. А из избы выходят чекисты с погонами и хватают феоктиста. Вот он, попался!» На нас же не обращают никакого внимания. Но это все до того страшно, так нелепо, что я бегу по какому-то пустому городу и все проваливаюсь в ямы. Сплю на сеновале у тебя, и подходят какие-то люди. Тихо подходят и поджигают сеновал. Я вскакиваю, окруженный огнем, не вырваться. Вокруг ничего, кроме огня. Я, брат, бром принимал. Не помогает.
1: Шаляпин все худел. Когда я к нему пришел, он лежал в постели. Потом сел и стал одеваться, напевая из Бориса Годунова. Меня поразила худоба его ног.
2: «Хотят устроить мой юбилей, 50-летие моей артистической деятельности. Хотели устроить теперь, но я не согласился ускорить празднество, так как по-настоящему остался еще год. И я всегда был честным артистом. Понимаешь? Честным артистом. Голоса у меня еще хватит».
1: В глазах его была усталость, и они глубоко сидели в орбитах. Была в них и какая-то мольба, и скупость старика. Он хотел шутить, но тут же впадал в уныние.
2: «Вот ты не боялся, Константин, народа, а я боялся всегда. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Ничего, вот отпою, тогда начну жить. Ты особенный человек, Константин. Я всегда удивлялся твоей расточительности. Хорошо мы жили у тебя в деревне».
1: «Да», — согласился я.
2: «И вот минуло. И я как-то не заметил, как все это прошло. Всегда думал, вот перестану петь, начну жить. И с тобой поеду на озеро ловить рыбу. В Эстонии хотел купить озеро. И куплю. Еще года два попою и шабаш. Это вот грипп мне помешал. У меня после него какой-то камень лег на грудь. Что-то тут несвободно».
1: «Это, наверное, нервное у тебя». Шаляпин пристально посмотрел на меня.
2: «Ты как находишь? Я изменился?»
1: «Нисколько», — солгал я. «Как был, так и есть».
2: «Разве? А я похудел. Это хорошо для сцены. Помнишь, вы дразнили меня с Серовым, что у меня живот растет? Я приходил в отчаяние. А теперь смотри, никакого живота».
1: И он встал передо мной, вытянувшись. Его могучий костяк был как бы обтянут кожей. Это был больной человек.
2: «Мне бы хотелось выпить рюмку водки и закусить селедкой. Просто селедкой с луком. Не дают. Кури, что ты не куришь. Мне нельзя, задыхаюсь. Ты знаешь ли, я жалею, что нет твоего доктора. Как его? Лазарева. Вот был здоровенный человек. Помнишь, как он крикнул на меня? «Молчать! Я магистр наук! Если я вам говорю, что не болит у вас горло, то значит, не болит!» И ведь верно. Я по звуку слышу. Все-таки были у нас хорошие доктора. Но ведь был чудак. Помнишь, любил тебя, на тебя не кричал. Савву Ивановича я вспоминаю. Не будь Саввы, пожалуй, я бы не сделал того, что я сделал. Он ведь понимал, самую тютельку понимал. Ты знаешь ли, Я любил только одного артиста — Мазини. Меня поражало, какое чувство в нем. Голос, небесный голос. И сам он был, брат, парень хороший. 80 лет женился. И какая женщина, молодая, красавица. Я ее видал, любила его. А ты знаешь, в жизни он, кажется, был бабник. А ты, Федя, никогда бабником не был? В его глазах вдруг показалось веселье. Прежний Федя взглянул на меня. Он рассмеялся. И так же внезапно лицо его омрачилось. Он глубоко о чем-то задумался, как бы отряхивая рукой несуществующие крошки со скатерти. «Скажи мне», — спросил он после паузы, — «Юрий Сахновский жив или нет?» «Нет, давно умер. Я от кого-то слышал, уж не помню. Во время московского голода похудел, как спичка, а потом, как разрешили торговлю и вино, его в неделю опять всего раздуло. От чего он умер?» «Я слышал от ожирения сердца».
3: «Какие все болезни? Сахар, ожирение сердца. А твой Кузнецов жив?»
4: «Нет, тоже умер».
3: «Этот-то от чего? Он же был здоровенный парень».
4: «На рыбной ловле, говорят, простудился».
3: «Я, в сущности, не знаю, за что на меня Серов обиделся. Ты не знаешь?»
4: «Нет, не знаю. Я спрашивал, он молчал».
3: «Непонятно. Как-то на меня все обижаются. Должно быть, характер у меня скверный. Дирижеры все обижаются, режиссеры тоже. Их ведь прежде не было». А потом вдруг столько появилось, и все ерунду делают. Постановки. Они же ничего не понимают. Вот ставили фильм «Дон Кихот». Я в этом деле не понимаю. Я послушно делал все, что мне говорили. Я бы сделал все по-другому. Помнишь, когда я пел «Алаферно», ты мне показал фотографии с ассирийских фресок, как там пьет из чашки какой-то ассирийский воин. Я так и сделал. Надо, чтобы артист был, нутро артиста. А теперь артистов делают. Ну-ка, пускай закажут нового Шаляпина, пускай заплатят. Не сделать, да и денег не хватит. Говорят, что дорого я беру. А что это стоит, никто не знает. В сущности, меня ведь всегда эксплуатировали. Дурак был. Императорские театры, говорил Теляковский, не преследуют материальных целей, но деньги все-таки брали. А я ему говорил, вы мне платите 6 тысяч, а у вас, когда я пою, повышенные сборы. А почему не 60? Не найдется публике заплатить столько. А 30? Может быть, найдется? Значит, 24-то у меня мимо рук проходили. Ты подумай, какой бы я был богатый человек. Я, конечно, теперь тоже не беден, но все же сколько же с меня содрали. Есть, брат, от чего задуматься. Ты говоришь, что я мрачен? Будешь мрачен. Федор Иванович сердился и все водил рукой по скатерти, как бы стряхивая невидимые крошки.
4: Прожив полжизни с Федором Ивановичем Шаляпиным и видя его часто, я всегда поражался его удивительному постижению каждого создаваемого образа. Он никогда не говорил заранее даже друзьям, как он будет петь и играть ту или иную роль. На репетициях никогда не играл, пел в полголоса, а иногда и пропускал отдельные места. И уже только на сцене потрясал зрителя новым гениальным воплощением и мощным тембром своего единственного голоса. С каким удивлением смотрели на него иностранные певцы. Сальвини слушал Шаляпина, и на лице его было восторженное внимание. Его смотрели и слушали с удивлением, как чудо. И он был и впрямь чудо-артист. Однажды, когда я удивлялся его исполнению, он мне сказал:
3: «Я не знаю, в чем дело. Просто когда я пою Варлаама, я ощущаю, что я Варлаам. Когда Фарлафа, что я Фарлаф. Когда Дон Кихота,
2: что я Дон Кихот. Я просто забываю себя, вот и все, и владею собой на сцене. Я, конечно, волнуюсь, но слышу музыку, как она льется. Я никогда не смотрю на дирижера, никогда не жду режиссера, чтобы меня выпустил. Я выхожу сам, когда нужно. Мне не нужно указывать, когда нужно вступить. Я сам слышу. Весь оркестр слышу. Замечаю, как отстал фагот или альт. Музыку надо чувствовать. Когда я пою, то я сам слушаю себя. Хочу, чтобы понравилось самому. И если я себе нравлюсь, значит, пел хорошо. Ты знаешь ли, я даже забываю, что пою перед публикой. Никакой тут тайны нет. Хотя, пожалуй, некоторые и есть. Нужно любить и верить в то, что делаешь. В то нечто, что и есть искусство. Я не был в консерватории. Пел с бродячими певчими, ходил пешком по селам. Узнавали, где приходской праздник, туда и шли петь. Усатов мне помог. Он учил меня ритму. Я совру, а он меня по башке нотами отбивает такт. Задаром учил. Я ему за это самовар ставил, чистил сапоги, в лавочку бегал за папиросами. Рахманинов тоже мне помог. Он серьезный музыкант, понимает, завраться не дает. И вы, художники, мне тоже помогли. Только эти все знания надо в кармане иметь. А петь надо любя, как художник, по наитию. В сущности, объяснить точно, от чего у меня выходит как-то по-другому, чем у всех, я не могу. Артиста сделать нельзя, он сам делается. Я никогда и не думал, что буду артистом. Это как-то само собой вышло. Не зайди певчие, с которыми я убежал к отцу на праздник, то я никогда бы и не пел».
5: Несмотря на большую самоуверенность, в Шаляпине, как во многих русских людях, была боязнь и даже трусость. Он робел и боялся несправедливости. Был осторожен со властимущими и избегал знакомства с ними. В Петербурге мы однажды пришли в ресторан «Кюба». Там было много офицеров. Шаляпин изменился в лице и сказал мне: «Уйдем». Я удивился и спросил его потом, отчего он ушел.
2: «Отчего?» «Оттого», — ответил он.
5: Однажды Шаляпина вызвали при мне к телефону. С кем он говорил, я не знал, но видел, как он взволновался и побледнел. Я слышал, как он говорил:
2: «Видите ли, ваше превосходительство».
5: Потом остановился и сказал:
2: «Ваше высокопревосходительство».
5: «Еще вчера один знакомый офицер мне объяснял, что я, как ратник второго ополчения 1892 года, еще по мобилизации не призван». Он отошел от телефона расстроенный и сказал:
2: «Оказывается, со мной говорил командующий войсками. Я ему говорю: «Ваше превосходительство», а он мне орет: «Высокопревосходительство! Вы уклоняетесь, а еще интеллигентный человек, артист! Какой же вы верно подданный! В чем же дело? Я же никакого извещения не получал. Может быть, это Исайка потерял? Что же мне делать? Надо дать телеграмму Теликовскому. Я же не уклоняюсь».
5: «Вряд ли Теликовский тебе может помочь.
2: Я, должно быть, что-то пропустил. Надо вызвать из штаба Семена Аверьина».
5: А к вечеру выяснилось, что над ним подшутил тот же Аверьина, говоривший с ним под видом командующего войсками. Шаляпин побаивался мужиков. Идя ко мне в Охотино из своего имения, он никогда не проходил деревней, старался обходить задворками. Когда доводилось ему беседовать с крестьянами, говорил:
2: «Послушай, миляга, ну что, как уродила? Да, труды ваши трудные».
5: Мужички русские отвечали хитро: «Что, Федор Иванович, нече пенять, живем ничего. А вот венца-то в праздник не хватает». Шаляпин делал вид, что не понимает намека, и на венцо не давал.
0: Мы читали главы из книги Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Джером Клапка Джером. Рассказ «Почтовые открытки». Читает Сергей Алексяк.
1: Мания почтовых открыток с видами начинает проходить в Германии. Месте рождения этого изобретения, как мне объяснили. В Германии или совсем не берутся за дело, или же, если возьмутся, то доводят его до конца и даже пересаливают. Когда немец принимается рассылать почтовые открытки, то забывает все остальное в мире. Немецкий турист никогда не знает, где он был, пока, вернувшись на родину, не попросит кого-нибудь из своих ближних или друзей показать ему открытки, которые он им прислал. Только тогда он начинает наслаждаться своим путешествием. «Ах, какой прелестный старинный городок!» — восклицает он, взглянув на открытку. «Как жаль, что у меня не было времени выйти из гостиницы и походить по улицам. Но уже одно сознание, что я был в таком чудном местечке, так приятно». «Почему же у вас не было времени?» — спрашивают его. «Да я попал туда лишь вечером и до самого закрытия покупал открытки. А на другой день едва поспел написать и разослать их. Потом надо было ехать дальше». Попадается ему на глаза вид с одной горной вершины, и он говорит: «Если бы я знал, что это такой великолепный вид, я бы остался там еще на день, ведь это ошеломляюще хорошо». Интересно было наблюдать прибытие немецких туристов в Шварцвальд. Я там жил в одной из особенно часто посещаемых деревень. Едва немцы успеют выскочить из коляски, как бросаются к единственному местному жандарму и спрашивают: «Где здесь продаются почтовые карточки? Скажите нам скорее, у нас всего часа два времени». Жандарм, чуя хорошую благодарность, поспешно ведет их к требуемому месту. За жандармом в запуске несутся запыхавшиеся старички. Торопятся, отчаянно семеня ногами и судорожно подбирая юбки, пожилые дамы. И грациозно порхают молоденькие девицы или дамочки, уцепившись за руку своих ухажеров, женихов или мужей, которые тоже имеют такой вид, точно спешат на пожар или бегут от неприятеля. Более осторожные встречные торопливо прячутся от них в первую попавшуюся дверь, а неосторожные сталкиваются ими в канаву. Вообще, они изображают собою нечто вроде маленького урагана, все сметающего на своем пути. В узком проходе лавочки, торгующей почтовыми открытками, происходит давка. Окрестности оглашаются криками полузадушенных женщин, воплями полузадавленных детей и проклятиями мужчин. Немцы, в общем, народ мирный, тихий и законопослушный, но одна мысль о почтовых открытках превращает их в диких зверей. Если случится так, что немка пропустила поезд, потому что была погружена в выбор открыток, то она, заметив это обстоятельство, сначала раздражается слезами, а потом бросается колотить своим зонтиком всех стоящих близ нее. Ловкие и сильные из мужчин хватают лучшие открытки, а более сдержанным, вялым или вежливым достаются только однообразные виды почтовых учреждений да железнодорожных станций. Явившись усталыми и растерзанными в гостиницу и поместившись в общей зале, они бесцеремонно сбрасывают со стола всю посуду, требуют чернил и перьев и с лихорадочным усердием принимаются готовить свои открытки к отправке на родину. Наскоро потом закусив, они снова садятся в коляску и уезжают далее, осведомляясь у возницы о названии того места, где пробыли несколько часов, но ничего не видели и не узнали. Страсть немцев к открыткам доходит прямо до мании. В одном из немецких иллюстрированных журналов я видел изображение двух молодых людей, очевидно, из мелких приказчиков или конторщиков, обсуждающих вопрос об использовании свободных летних дней. «Ну, куда ты собираешься нынешним летом?» — спрашивает один у другого. «Никуда», — мрачно отвечает другой. «Финансы не позволяют», — сочувственно продолжает первый. «Увы, да», — уныло сознается второй. «Набрал на одни открытки, а на само путешествие не хватает». Люди тащили с собой в путешествие целые тетради с именами и адресами лиц, которым собирались посылать с дороги открытки. На живописных лесных полянах, возле серебристых озер и рек, на горных тропинках, среди ущелий, обрывов и пропастей словом, повсюду, встречались, видимо, преждевременно состарившиеся туристы, озабоченно бормотавшие себе под нос. «Боже мой! Никак не могу припомнить, послал ли я тете Анне карточку с последней стоянки. Уж не отправил ли я две кузине Лизе? Вот беда-то!» Немало было хлопот и с воспроизведением видов на карточках. Неважные на вид городки и местечки, подобно обделенным природою старым девам, требовали от фотографов сделать их красивыми. «Я не требую, чтобы вы мне польстили», — говорил вид какого-нибудь городка или местечка. «Я только прошу не искажать меня до неузнаваемости, как делают многие фотографы. Пожалуйста, не испортите меня и старайтесь, чтобы я выглядел приятным». И фотограф старается изо всех сил. Все недочеты городка тщательно им стушевываются и придаются такие достоинства, каких никогда и не видывал этот городок. Взглянув на такое произведение фотографа, любители вычурного зодчества прошлых веков спешат в предполагаемый оригинал, то есть тот городок, название которого обозначено на открытке. Видят обман и разочаровываются. Я сам однажды испытал такое разочарование. Приобретя почтовую открытку с живописным видом рынка одного французского городка, я пришел к заключению, что хотя и объездил всю Францию, но этого городка не видал. Соблазненный живописным видом, изображенным на открытке, я нарочно отправился вновь во Францию, прямо в этот городок, и попал на его рынок как раз в те часы, когда рыночная жизнь должна была быть в самом разгаре. Достигнув рыночной площади и окинув ее взглядом, я спросил местного полисмена, где находится рынок. Полисмен ответил, что я стою перед ним. Я возразил, что той обыденщиной, которую вижу, вовсе не интересуюсь, и прошу указать мне, где у них тут рынок более живописный. Полисмен сказал, что у них в городе только этот рынок и имеется. Тогда я достал открытку. «Где же тут все эти девушки?» — спрашивал я, указывая на открытку. «Какие девушки?» — недоумевал он. «Да вот эти, которые изображены тут, на карточке», — пояснял я, суя ему прямо в нос открытку. «Видите, сколько их и какие все миленькие?» Действительно, на открытке вся площадь была покрыта миловидными крестьянскими девушками в красивых национальных костюмах, продававшими цветы, плоды, овощи и всякого рода ягоды. Все это было свежее, только что сорванное и еще сверкавшее утренней росой. Полисмен отвечал, что он сроду не видывал в этом городке таких девушек и с таким товаром. Клянясь всеми святыми, он уверял, что во всем городке и днем с огнем не найдешь ни одного такого миловидного личика, какие были изображены целыми сотнями на открытке. Посередине рынка, вокруг фонарного столба, было сгруппировано с полдюжины ветхих старушек. Две из них продавали рыбу малопривлекательного вида, а остальные четыре торговали какими-то карикатурами на овощи. Цветов и ягод и в помине не было. Весело одетая и весело улыбающаяся густая толпа покупателей, изображенная на открытке, в действительности сводилась к двум блузникам, озабоченно толковавшим о чем-то между собою, оборванцу, очевидно, высматривавшему, как бы стащить огурец у зазевавшейся торговки, и жалкой голодной собачонке, с тупою покорностью ожидавшей грустных последствий своего вечно пустого желудка. Больше на площади не было ни одной живой души. На открытке красовался в центре рынка прекрасный готический собор почтенной древности. Я спросил полисмена, где же, по крайней мере, этот собор? Полисмен ответил, что собор, хотя и не такой красивый, действительно был когда-то на этой площади, но давно уже превращен в пивоварню, и что сохранилась еще часть одной из его стен. Эту развалину хозяин пивоварни, может быть, и согласится мне показать. Насчет же фонтана, окруженного голубями, которыми на открытке была снабжена площадь, полисмен объяснил, что городская управа действительно хотела было завести такой фонтан, но за неимением средств передумала, хотя был уже сделан и рисунок. Я уехал со следующим же поездом И с тех пор больше не стремлюсь к оригиналам видов, снятых на почтовых карточках. Наверное, и другие любители живописных видов тоже были вводимы в заблуждение этими карточками, так что последние с течением времени стали терять свою цену в качестве путеводителей. В настоящее время почтовые открытки посвящены почти исключительно вечной женственности. Благодаря любезности моих корреспондентов, я сам обладаю целой коллекцией открыток, половина которых изображает женщин, или, вернее сказать, одну и ту же женщину в различных шляпах и с различными выражениями лица. Удивляюсь, как только этим художникам не надоест изображать на открытках исключительно одних женщин. Я знаю, что и самим женщинам эта красавица с открыток намозолила глаза. Мне кажется, художники, работающие для открыток, напрасно так игнорируют мужской элемент. Это должно раздосадовать женщин. Отчего бы в самом деле не рисовать молодых людей в различного рода шляпах и костюмах и с различными выражениями лиц? Женщина не любит увешивать свои стены портретами других женщин. Ей гораздо приятнее, когда на этих стенах висят портреты красивых мужчин. Кроме того, художники совсем неверно изображают женщину, и этим наносят ей не только досаду, но даже и очень существенный вред. Взглянув на красотку с открыток, каждая здравомыслящая женщина скажет: «Да разве мы бываем или можем быть такими? Ни таких цветущих лиц, ни таких огромных глаз, ни таких розовых бутончиков на месте рта у нас нет. Ни у одной настоящей живой женщины не увидишь и таких крохотных ручек и ножек. А как костюмы нарисованы! Разве юбки когда-нибудь сидят на нас так точно приклеены? А талии? Разве можно существовать с такими осиными талиями?» Действительно, природа, создающая женщину, не достигает идеала художников. Молодой человек знакомится с женской красотой по открыткам, по раскрашенным альманахам, раздаваемым к Рождеству местными колониальными торговцами, по объявлениям о мыле и тому подобному. А потом на реальных девиц и смотреть не хочет, как бы они ни были милы и дельны. Таким образом и возникает для девушки горькая необходимость вместо замужества браться за стенографию или за работу на пишущей машине. И все это благодаря фантазии художников. Мистер Анстей поведал нам, как один молодой парикмахер влюбился в свою восковую модель. Он стал мечтать о том, что вот-вот к нему явится несуществующий живой оригинал этой модели. Девушка с таким же прелестным личиком и с такой же приветливой улыбкой. Ни одна из знакомых ему девушек не выдерживала даже поверхностного сравнения с его восковой красавицей. Если я не ошибаюсь, этот парикмахер так и умер холостяком, постоянно мечтая о куклоподобной красавице, которой не нашел в действительности. Хорошо, что художники никогда не рисуют нас такими совершенствами, как женщин.

0: Пеллисты и драматурги и так уж порядочно навредили нам. Создаваемые ими молодые люди объясняются в любви с таким красноречием и с такой силой изображения, словно они подготовлялись к этому целыми годами. Что же должна подумать юная читательница повестей и посетительница театров, когда ей начнет объясняться в любви реальный молодой человек? Он не называет ее ни ангелом, ни богиней, не сравнивает ни с какой классической героиней. Разве только в возбуждении бессознательно намекнет, что она его сивая уточка, белая маргариточка, трудолюбивая пчелка или что-нибудь в этом роде. Но ведь это совсем не то, что произносится героями повести или драмы. Эти герои во время любовных объяснений для своих живописных сравнений обыкновенно исчерпывают всю ботанику, астрологию и зоологию, не говоря уж об истории и мифологии. Что же касается героини, то у нее, в конце концов, должно возникнуть такое представление о себе, что она является в некотором роде южно-кенсингтонским музеем. Но этого не принимает во внимание обыкновенная девушка, слушающая любовный лепет обыкновенного молодого человека. В результате разочарование и разбитая жизнь. Бедная Анжелина непременно должна быть недовольна реальным Эдвином. Мне кажется, что искусство и выдумка еще более отягчают нам жизнь. Вид с вершины горы не так привлекателен, каким он представляется на почтовых открытках. Краски даже театрального представления бледнеют перед колоритностью пестрого объявления. Полли Поркинс не хуже других живых девиц, но разве она может пойти в сравнение с обольстительной красавицей, глядящей на вас со страниц альманаха? Бедный милый Джон очень недурен и любит нас, судя по его смущенному застенчивому лепету. Но как же мы можем ответить ему взаимностью, когда у нас перед глазами витает образ демонически прекрасного, ловкого, пылкого, красноречивого и увлекательного театрального героя? Своими грезами артист заставляет реальную жизнь казаться еще более бесцветной и тусклой, чем она есть.
1: Мы читали рассказ Джерома Клапки-Джерома «Почтовые открытки». Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Василиск. В далекие времена на севере Африки произрастали пышные леса, богатые зверем и птицей, а полноводные озера и реки кишмя кишели рыбой. Но однажды в тех благодатных краях объявилось страшное чудовище — полуптица-полузмея по прозванию Василиск. Над его безобразной головой возвышался колючий гребень, который горбом шел по спине и переходил в длинный хвост. У него были перепончатые крылья, как у летучих мышей. Все животные, большие и малые, пришли в ужас от такого соседства, ибо даже взгляд чудовища источал яд. Стоило Василиску злобно взглянуть на слона или ястреба, как те падали замертво, пораженные ядовитым взглядом, от которого не было спасения. Среди животных начался повальный мор. Оставшиеся в живых звери и птицы решили бежать без оглядки из этих гиблых мест. Воспользовавшись ночной темнотой, они разом покинули родные норы и насиженные гнезда. На следующее утро Василиск отправился по обыкновению на охоту. Насколько он не рыскал по лугам и лесам, никого там не было.

0: не обнаружил.
1: Вне себя от злости чудовище устремило свой губительный взор на деревья, и те тотчас высохли и погибли. Тогда Василиск гневно посмотрел на землю. Вся трава сгорела, а камни раскрошились, превратясь в песок. Он бросил взгляд на озера и реки, и те тут же обмелели и высохли. Так когда-то цветущий край был превращен в бесплодную пустыню, в которой вскоре погиб сам злодей от тоски и голода.
2: Вода. Вода весело плескалась в родной морской стихии. Но однажды ей взбрела в голову шальная мысль добраться до самого неба. Она обратилась за помощью к огню. Своим обжигающим пламенем он превратил воду в мельчайшие капельки теплого пара, которые оказались гораздо легче воздуха. Пар тотчас устремился вверх, поднимаясь в самые высокие и холодные слои воздуха. Очнувшись в заоблачной выси, капельки пара так окоченели, что у них зуб на зуб не попадал от холода. Чтобы согреться, они тесно прижались друг к другу и, став немного тяжелее воздуха, тут же попадали на землю в виде обычного дождя.
1: Заболев тщеславием, вода вознеслась к небу, но была изгнана оттуда за дерзость. Жаждущая земля поглотила дождь до единой капли, и воде еще долго пришлось отбывать наказание в почве, прежде чем она смогла, наконец, возвратиться в морские просторы.
3: Мы читали притчи Леонардо да Винчи.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские войска днем в воскресенье беспилотниками поразили центр обработки данных оператора «Киевстар» в центре украинской столицы. Комплекс в Киеве предоставлял услуги связи вооруженным формированием Украины. Кроме того, нанесены удары по центру обработки данных компании «Омега-Телеком», которая предоставляла услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. По информации Министерства обороны, армия России продолжает наносить систематические удары по коммуникационным и логистическим объектам противника. Иран готов как к возобновлению войны с Соединенными Штатами, так и к дипломатическим переговорам, заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News. По его словам, Тегеран полностью готов к новой агрессии, но открытый для дипломатии. Выбор сейчас за президентом США Дональдом Трампом. Иран готов открыть Ормузский пролив в рамках мирного соглашения с американской стороной при условии разблокирования незаконно замороженных активов и возможности продавать нефть. Российский гимнаст Илья Заика завоевал золото в упражнениях на кольцах на этапе Кубка мира в Париже. По данным «Известия», 24-летний спортсмен опередил соперников из Армении и Азербайджана. Накануне Заика стал автором нового именного элемента на кольцах, который получил его фамилию. Сам Заика рассказал «Известиям», что рад успешному дебюту. По его словам, подготовка к его исполнению заняла около года. Американский исполнитель Kanye West подвергся жесткой критике за отсутствие извинений перед россиянами за поддержку нацизма. На это указала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она напомнила о выпущенной рэпером в канун Дня Победы песне, прославляющей Гитлера, и также поддержала позицию режиссера Никиты Михалкова о недопустимости концерта артиста в пережившем блокаду городе. Добавлю, ранее отмену концерта в Петербурге подтвердили представители артиста. При этом российская компания-организатор до сих пор не вернула деньги за проданные билеты. Костюмированное шествие прошло во Владивостоке в День Тигра. К празднику также приурочили открытие первого в России государственного комплекса реабилитации для диких животных, рассказал председатель наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чученко.
2: Он находится в охранной зоне Уссурийского заповедника. Это значит, что никакая инвестиционная активность здесь не будет происходить, и, соответственно, мы не приблизим сюда человека.
1: День тигра отмечают и в других городах России. До 30 сентября в честь праздника телебашни по всей стране поддерживают акцию центра «Амурский тигр» включением архитектурно-художественной подсветки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
4: Глава 17. «Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-другому. Был мир городских окраин, мир железнодорожных путей и рабочих казарм. Грязь, теснота, нищета, поругание человека в труженики, поругание женщины. Была смеющаяся, безнаказанная наглость разврата маменькиных сынков, студентов, белоподкладочников и купчиков. Шуткою или вспышкой пренебрежительного раздражения отделывались от слез и жалоб обобранных, обиженных, обольщенных. Какое олимпийство тунеядцев, замечательных только тем, что они ничем себя не утрудили, ничего не искали, ничего миру не дали и не оставили. А мы жизнь приняли, как военный поход. Мы камни ворочили ради тех, кого любили. И хотя мы не принесли им ничего, кроме горя, мы волоском их не обидели, потому что оказались еще большими мучениками, чем они. Однако перед тем, как продолжать, считаю долгом сказать вам вот что. Дело в следующем. Вам надо уходить отсюда, не откладывая, если только жизнь дорога вам. Облава на меня стягивается, и чем бы она ни кончилась, вас ко мне припутают. Вы уже в мои дела замешаны фактом нашего разговора. Кроме того, тут много волков. Я на днях от них отстреливался. А, так это вы стреляли? Да, вы, разумеется, слышали. Я шел в другое убежище, но, не доходя, по разным признакам понял, что оно раскрыто, и тамошние люди, наверное, погибли. Я у вас недолго пробуду, только переночую, а утром уйду. Итак, с вашего позволения, я продолжаю. Но разве тверские и ямские, и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками были только в одной Москве, только в России? Улица, вечерняя улица, вечерняя улица века, рысаки и соврасы были повсюду. Что объединило эпоху? Что сложило 19-е столетие в один исторический раздел? Нарождение социалистической мысли. Происходили революции. Самоотверженные молодые люди всходили на баррикады. Публицисты ломали голову, как обуздать животную беззастенчивость денег и поднять и отстоять человеческое достоинство бедняка. Явился марксизм. Он усмотрел, в чем корень зла, где средства исцеления. Он стал могучей силой века. Все это были тверские и ямские века. И грязь, и сияние святости, и разврат, и рабочие кварталы, прокламации, баррикады. Ах, как хороша она была девочкой, гимназисткой. Вы понятия не имеете. Она часто бывала у своей школьной подруги в доме, заселенном служащими Брестской железной дороги. Так называлась эта дорога в начале до нескольких последующих переименований. Мой отец, нынешний член Юрятинского трибунала, служил тогда дорожным мастером на вокзальном участке. Я заходил в тот дом и там ее встречал. Она была девочкой, ребенком. А настороженную мысль, тревогу века, уже можно было прочесть на ее лице, в ее глазах. Все темы времени, все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная месть и гордость были написаны на ее лице и в ее осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее смелой стройности. Обвинение веку можно было вынести от ее имени, ее устами. Согласитесь, ведь это не безделица. Это некоторое предназначение, отмеченность. Этим надо было обладать от природы. Надо было иметь на это право. Вы замечательно о ней говорите. Я ее видел в то же время, именно такую, как вы ее описали. Воспитанница гимназии соединилась в ней с героиней недетской тайны. Ее тень распластывалась по стене движением настороженной самозащиты. Такую я ее видел, такую помню. Вы это поразительно выразили. Видели и помните? А что вы для этого сделали? Это совсем другой вопрос. Так вот, видите ли, весь этот 19 век со всеми его революциями в Париже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в исполнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламентах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и быстроту умозаключений, насмешливость, всю во имя жалости выработанную вспомогательную безжалостность, все это впитал в себя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным возмездием за все содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавший свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал брецающий, пустые звуки. Ради этой девочки я пошел в университет. Ради нее сделался учителем и поехал служить в этот тогда еще неведомый мне Юрятин. Я поглотил кучу книг и приобрел уйму знаний, чтобы быть полезным ей и оказаться под рукой, если бы ей потребовалась моя помощь. Я пошел на войну, чтобы после 3 лет брака снова завоевать ее, а потом, после войны и возвращения из плена, воспользовался тем, что меня считали убитым, и под чужим вымышленным именем весь ушел в революцию, чтобы полностью отплатить за все, что она выстрадала, чтобы отмыть начисто эти печальные воспоминания, чтобы возврата к прошлому больше не было, чтобы тверских ямских больше не существовало, и они, она и дочь, были рядом, были тут. Скольких сил стоило мне подавлять желание броситься к ним, их увидеть». Но я хотел сначала довести дело своей жизни до конца. О, что бы я сейчас отдал, чтобы еще хоть раз взглянуть на них. Когда она входила в комнату, точно окно распахивалось. Комната наполнялась светом и воздухом. Я знаю, как она была дорога вам. Но, простите, имеете ли вы представление, как она вас любила?» «Виноват. Что вы сказали?» «Я говорю, представляете ли вы себе, до какой степени вы были ей дороги? Дороже всех на свете». «Откуда вы это взяли?» «Она сама мне это говорила».
5: «Она? Вам?»
4: «Да». «Простите, я понимаю, это просьба неисполнимая, но если это допустимо в рамках скромности, если это в ваших силах, восстановите, пожалуйста, по возможности точно, что именно она вам говорила». «Очень охотно. Она назвала вас образцом человека, равного которому она больше не видела, единственным по высоте неподдельности, и сказала, что если бы на конце земли еще раз замаячило видение дома, который она когда-то с вами делила, она ползком на коленях протащилась бы к его порогу откуда угодно, хоть с края света».
5: «Виноват, если это не посягательство на что-то для вас неприкосновенное. Припомните, когда, при каких обстоятельствах она это сказала?»
4: «Она убирала эту комнату, а потом вышла на воздух вытряхнуть ковер».
5: «Простите, какой? Тут два. Тот, который больше. Ей одной такой не под силу. Вы ей помогали».
4: «Да».
5: «Вы держались за противоположные концы ковра. Она откидывалась, высоко взмахивая руками, как на качелях, и отворачивалась от летевшей пыли, жмурилась и хохотала. Не правда ли? Как я знаю ее привычки. А потом вы стали сходиться вместе, складывая тяжелый ковер, сначала вдвое, потом вчетверо, и она шутила и выкидывала при этом разные штуки. Не правда ли? Не правда ли?» Они поднялись со своих мест, отошли к разным окнам, стали смотреть в разные стороны. После некоторого молчания Стрельников подошел к Юрию Андреевичу. Ловя его руки и прижимая их к груди, он продолжал с прежней торопливостью: «Простите, я понимаю, что затрагиваю нечто дорогое, сокровенное, но если можно, я еще раз прошу вас, только не уходите, не оставляйте меня одного, я скоро сам уйду. Подумайте, 6 лет разлуки, 6 лет немыслимой выдержки, но мне казалось, еще не вся свобода завоевана. Вот я ее сначала добуду, и тогда я весь принадлежу им, мои руки развязаны, и вот все мои построения пошли прахом. Завтра меня схватят. Вы — родной и близкий ей человек. Может быть, вы когда-нибудь ее увидите. Но нет, о чем я прошу? Это безумие. Меня схватят и не дадут оправдаться. Сразу набросятся окриками и бранью, зажимая рот. Мне ли не знать, как это делается?»
3: Глава 18. Наконец-то он выспится по-настоящему. В первый раз за долгое время Юрий Андреевич не заметил, как заснул, едва только растянулся на постели. Стрельников остался ночевать у него. Юрий Андреевич уложил его спать в соседней комнате. В те короткие мгновения, когда Юрий Андреевич просыпался, чтобы перевернуться на другой бок или подтянуть сползшее на пол одеяло, он чувствовал подкрепляющую силу своего здорового сна и с наслаждением засыпал снова. Во второй половине ночи ему стали являться короткие, быстро сменяющиеся сновидения из времен детства, толковые и богатые подробностями, которые легко было принять за правду. Так, например, висевшая во сне на стене мамина акварель итальянского взморья вдруг оборвалась, упала на пол и звоном разбившегося стекла разбудила Юрия Андреевича. Он открыл глаза. «Нет, это что-то другое. Это, наверное, Антипов, муж Лары, Павел Павлович по фамилии Стрельников. Опять, как говорит Вакх в шутьме, волков пужая». «Да нет, что за вздор. Конечно, картина сорвалась со стены. Вот она в осколках на полу», — удостоверил он, вернувшимся и продолжающемся сновидении. Он проснулся с головной болью от того, что спал слишком долго. Он не сразу сообразил, кто он и где, на каком он свете. Вдруг он вспомнил: «Да ведь у меня Стрельников ночует. Уже поздно, надо одеваться. Он, наверное, уже встал. А если нет, подыму его, кофе заварю. Будем кофе пить». «Павел Павлович?» Никакого ответа. «Спит еще, значит. Крепко спит, однако». Юрий Андреевич, не торопясь, оделся и зашел в соседнюю комнату. На столе лежала военная папаха Стрельникова, а самого его в доме не было. «Видно, гуляет», — подумал доктор, — «и без шапки. Закаляется. А надо бы сегодня крест на Ворыкине поставить и в город. Да поздно. Опять проспал. И так каждое утро». Юрий Андреевич развел огонь в плите, взял ведро и пошел к колодцу за водою. В нескольких шагах от крыльца, в кось, поперек дорожки, упав и уткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел Павлович. Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокший в луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови, скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины.
0: Радио «Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Часть 15. Окончание. Глава 1. Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича. 8 или 9 последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он все больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая писательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, воодушевлялся, возвращался к деятельности и потом, после недолгой вспышки, снова впадал в затяжное безучастие к самому себе и ко всему на свете. В эти годы сильно развилась его давняя болезнь сердца, которую он сам у себя установил уже и раньше, но о степени серьезности которой не имел представления. Он пришел в Москву в начале НЭПа, самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов. Он исхудал, оброс и одичал еще более, чем во время своего возвращения в Юрятин из партизанского плена. По дороге он опять постепенно снимал с себя все стоящее и выменивал на хлеб с придачей каких-нибудь рваных обносков, чтобы не остаться голым. Так опять проел он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару, и на улицах Москвы появился в серой папахе, обмотках и вытертой солдатской шинели, которая превратилась без пуговиц, споротых до одной, в запашной арестантский халат. В этом наряде он ничем не отличался от бесчисленных красноармейцев, толпами наводнявших площади, бульвары и вокзалы столицы. Он пришел в Москву не один. За ним всюду по пятам следовал красивый крестьянский юноша, тоже одетый во все солдатское, как он сам. В таком виде они появлялись в тех из уцелевших московских гостиных, где протекло детство Юрия Андреевича, где его помнили и принимали вместе с его спутником, предварительно деликатно осведомившись, побывали ли они после дороги в бане, сыпной тиф еще свирепствовал, и где Юрию Андреевичу в первые же дни его появления рассказали об обстоятельствах отъезда его близких из Москвы за границу. Оба дичились людей, но из обостренной застенчивости избегали случаев являться в гости в единственном числе, когда нельзя молчать и надо самим поддерживать беседу. Обыкновенно они двумя долговязыми фигурами вырастали у знакомых, когда у них собиралось общество, забивались куда-нибудь в угол понезаметнее и молча проводили вечер, не участвуя в общем разговоре. В сопровождении своего молодого товарища худой рослый доктор в неказистой одежде походил на искателя правды из простонародья, а его постоянный провожатый — на послушного, слепо ему преданного ученика и последователя. Кто же был этот молодой спутник? Глава вторая. Последнюю часть пути, ближе к Москве, Юрий Андреевич проехал по железной дороге, а первую, гораздо большую, прошел пешком. Зрелище деревень, через которые он проходил, было ничем не лучше того, что он видел в Сибири и на Урале во время своего бегства из лесного плена. Только тогда он проходил через край зимою, а теперь в конце лета, теплую сухую осенью, что было гораздо легче. Половина пройденных им селений была пуста, как после неприятельского похода, поля покинуты и не убраны. Да это и в самом деле были последствия войны, войны гражданской. Два или три дня конца сентября его дорога тянулась вдоль обрывистого высокого берега реки. Река, текшая навстречу Юрию Андреевичу, приходилась ему справа. Слева, широко от самой дороги до загроможденной облаками линии небес, раскидывались несжатые поля. Их изредка прерывали лиственные леса с преобладанием дуба, вяза и клена. Леса глубокими оврагами выбегали к реке и обрывами и крутыми спусками пересекали дорогу. В неубранных полях рожь не держалась в перезревших колосьях, текла и сыпалась из них. Юрий Андреевич пригоршнями набивал зерном рот, с трудом перемалывал его зубами и питался им в тех особо тяжелых случаях, когда не представлялось возможности сварить из хлебных зерен каши. Желудок плохо переваривал сырой, едва прожеванный корм. Юрий Андреевич никогда в жизни не видал ржи такой зловеще бурой, коричневой, цвета старого потемневшего золота. Обыкновенно, когда ее снимают в срок, она гораздо светлее. Эти цвета пламени, без огня горевшие, эти криком о помощи без звука вопиявшие поля, холодным спокойствием окаймляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по которому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черной середкой и белыми боками. И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река, ей навстречу шла дорога, по ней шагал доктор. В одном направлении с ним тянулись облака. Но и поляне оставались в неподвижности. Что-то двигалось по ним. Они были охвачены мелким неугомонным копошением, вызывавшим годливость. В невиданном, до тех пор небывалом, количестве в полях развелись мыши. Они сновали по лицу и рукам доктора и пробегали сквозь его штанины и рукава, когда ночь застигала его в поле, и ему приходилось залечь где-нибудь у межи на ночлег. Их несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи шмыгали днем по дороге под ногами и превращались в скользкую, пескляво шевелящуюся слякоть, когда их давили. Страшные, одичалые, лохматые деревенские дворняги, которые так переглядывались между собою, точно совещались, когда им набросятся на доктора и загрызть его, брели скопом за доктором на почтительном расстоянии. Они питались падалью, но не гнушались и мышатиной, какое кишело поле, и, поглядывая издали на доктора, уверенно двигались за ним, все время чего-то ожидая. Странным образом они в лес не заходили, с приближением к нему мало-помалу начинали отставать, сворачивали назад и пропадали. Лес и поле представляли тогда полную противоположность. Поля без человека сиротели, как бы преданные в его отсутствие проклятию. Избавившиеся от человека леса красовались на свободе, как выпущенные на волю узники. Обыкновенно люди, главным образом деревенские ребятишки, не дают дозреть орехам и обламывают их зелеными. Теперь лесные склоны холмов и оврагов сплошь были покрыты нетронутой шершаво-золотистой листвой, как бы запылившейся и погрубевшей от осеннего загара. Из нее торчали изрядно оттопыренные, точно узлами или бантами завязанные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи. Спелые, готовые вывалиться из гранок, но еще державшиеся в них. Юрий Андреевич без конца грыз и щелкал их по дороге. Карманы были у него ими набиты, котомка полна ими. В течение недели орехи были его главным питанием. Доктору казалось, что поля он видит, тяжко заболев, в жаровом бреду, а лес — в просветленном состоянии выздоровления, что в лесу обитает Бог, а по полю змеится насмешливая улыбка дьявола.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
6: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава третья. Как раз в эти дни, на этой части пути, доктор зашел в сгоревшую дотла, покинутую жителями деревню. В ней до пожара строились только в один ряд, через дорогу от реки. Речная сторона оставалась незастроенной. В деревне уцелело несколько считанных домов, почернелых и опаленных снаружи. Но и они были пусты, необитаемы. Прочие избы превратились в кучу угольев, из которых торчали кверху черные стояки закопченных печных труб. Обрывы речной стороны нарыты были ямами, из которых извлекали жерновой камень деревенские жители, жившие в прежнее время его добычей. Три таких недоработанных мельничных круга лежали на земле против последней в ряду деревенской избы, одной из уцелевших. Она тоже пустовала, как все остальные. Юрий Андреевич зашел в нее. Вечер был тихий, но точно ветер ворвался в избу, едва доктор ступил в нее. По полу во все стороны поехали клочки валявшегося сена и пакли, по стенам закачались лоскутья отставшей бумаги. Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней списком разбегались мыши, которыми, как вся местность кругом, она кишела. Доктор вышел из избы. Сзади, за полями, садилось солнце. Закат затоплял теплом золотого зарева противоположный берег, отдельные кусты и заводи которого дотягивались до середины реки блеском своих блекнущих отражений. Юрий Андреевич перешел через дорогу и присел отдохнуть на один из лежавших в траве жерновов. Снизу из-за обрыва высунулась светло-русая волосатая голова, потом плечи, потом руки. С реки подымался кто-то по тропинке с полным ведром воды. Человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва до пояса. «Хошь напою, добрый человек? Ты меня не замай, и я тебя не трону».
7: «Спасибо, дай напьюсь».
3: «Да выходи весь, не бойся, зачем мне тебя трогать?» Вылезший из-под обрыва водонос оказался молодым подростком. Он был бос, оборван и лохмат. Несмотря на свои дружелюбные слова, он впился в доктора беспокойным пронизывающим взором. По необъяснимой причине мальчик странно волновался. Он в волнении поставил ведро на земь и вдруг, бросившись к доктору, остановился на полдороге и забормотал.
7: «Никак, никак. Да нет, нельзя тому быть, привиделось. Извиняюсь, однако, товарищ, дозвольте спросить. Мне помстилось, точно вы знакомый человек будете. Ну да, ну да. Дяденька доктор? А ты сам кто? Не признали?» «Нет». «Из Москвы в эшелоне с вами ехали в одном вагоне. На трудовую гнали под конвоем». Это был Вася Брыкин. Он повалился перед доктором, стал целовать его руки и заплакал. Погорелое место оказалось Васиной родной деревней, Веретенниками. Матери его не было в живых. При расправе с деревней и пожаре, когда Вася скрывался в подземной пещере из-под вынутого камня, а мать полагала, что Васю увезли в город, она помешалась с горя и утопилась в той самой реке Пелге, над берегом которой сейчас доктор и Вася, беседуя, сидели. Сестры Васи, Аленка и Аришка, по неточным сведениям, находились в другом уезде в детдоме. Доктор взял Васю с собой в Москву. Дорогою он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов. Глава четвертая.
8: «Это ведь летошние осени, а зимы и сыплются. Только высеялись и повалили на пасти. Когда тетя Поля уехала? Тетя Палашу помните?»
7: «Нет, да и не знал никогда. Кто такая?»
8: «Как это не знали? Пелагею Ниловну. С нами ехала, Тягунова. Лицо открытое, полное, белое».
7: «Это которая все косы заплетала и расплетала?»
8: «Косы, косы, ну да, в самую точку, косы!»
7: «А, вспомнил. Погоди, да ведь я ее потом в Сибири встретил, в городе одном на улице».
8: «Статочное ли дело? Тетю Палашу!»
7: «Да что с тобой, Вася? Что ты мне руки трясешь, как бешеный, смотри, не оторви!» И вспыхнул, как красная девица.
8: «Ну как она там? Скорее сказывайте, скорее!»
7: «Да была же вас здорова, когда видел. А вас рассказывала. Точно стояла она у вас или гостила, помнится. А может, забыл, путаю».
8: «Ну как же, ну как же! У нас! Мамушка ее как родную сестру полюбила. Тихая работница, рукодельница. Пока она у нас жила, дом был полная чаша.
7: Сжили ее из Веретенников. Не дали покоя наговорами. Мужик Харлам гнилой был в деревне. Подбивался к Поле. Без носа и ябедник. А она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел. Худое про нас, про меня и Полю сказывал. Ну и она уехала. Совсем извел. Тут и пошло. Убийство тут недалеко приключилось одно страшное. Вдову одинокую убили на лесном хуторе поближе к Буйскому. Одна около лесу жила, в мужских ботинках с ушками ходила на резиновой перетяжке. Злющая собака на цепи кругом хутора бегала по проволоке, по кличке Горлан. С хозяйством, с землей сама справлялась, без помощников. Ну вот, вдруг зима, когда никто не ждал, рано выпал снег, не выкопала вдова картошки. Приходит она в Веретенники, помогите, говорит, возьму в долю или заплачу. Вызвался я ей копать картошку. Прихожу к ней на хутор, а у нее уже Харлам. Напросился раньше меня. Не сказала она мне. Ну, не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу. Самую непогодь копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали. Картофельную ботву жгли. Теплым дымом сушили картофель. Ну, выкопали, рассчиталась она с нами по совести. Харлама отпустила, а мне эдак глазком. Еще, мол, у меня дело до тебя, зайди потом или останься. Но другой раз пришел я к ней. Не хочу, говорит, изъять ей излишков отдавать. Картошку в государственную разверстку. Ты, говорит, парень хороший, знаю, не выдашь. Видишь, я от тебя не таюсь. Я бы сама вырыла яму схоронить, да видишь, что на дворе делается. Поздно я хватилась, зима. Одной не управиться. Выкопай мне яму, не пожалеешь. Осушим, сыпем. Выкопал я ей яму. Как тайничку полагается, к низу шире, кувшином, узким горлом вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. Самую-самую метель. Спрятали картошку честь честью, землей забросали. Комар носу не подточит. Я, понятно, про яму молчок, ни одной живой душе. Мамушке даже или там сестренкам, не боже мой. Ну так, только проходит месяц, ограбление на хуторе. Рассказывают, которые мимо шли из Буйского, дом настежь весь очищенный, вдовы след простыл, собака горлан цепь оборвала, убежала. Еще прошло время. В первую зимнюю оттепель, под Новый год, под Васильев вечер, ливни шли, смыли снег с бугров, до земли протаял. Прибежал горлан и сём лапами землю разгребать в проталине, где была картошка в яме. Раскопал, раскидал вверх, а из ямы хозяйкины ноги в башмаках с перетяжками. Видишь, какие страсти. В веретенниках все вдову жалели, поминали. На Харлама никто не думал. Да как и думать-то, мысленное ли дело? Кабы это он, откуда бы у него прыть, оставаться в веретенниках, по деревне гоголем ходить? Ему бы от нас кубарем наутек куда подальше. Обрадовались злодейству на хуторе деревенские кулаки-заводилы. Давай деревню мутить. Вот, говорят, на что городские изловчаются. Это вам урок, острастка. Не прячь хлеба, картошки не зарывай. А они, дурачье, свое заладили. Лесные разбойники. Разбойники им на хуторе привиделись. Простота, народ. Вы побольше их городских слушайтесь. Они вам еще не то покажут. Голодом выморят. Желаешь деревне добра? За нами иди. Мы научим ему разуму. Придут ваши кровные, потом нажитое отымать. А вы куда, мол, излишки? Своей ржи не зернышко. И в случае чего завилы. А кто против мира, смотри, берегись. Разгуделись старики, похвальба, сходки. А Харламу ябеднику только того и надо. Шапку в охапку и в город, и там шу-шу-шу. Вот что в деревне деется, а вы что сидите смотрите? Надо туда комитет бедноты... Прикажите, я там мигом брата с братом размежую. А сам из наших мест лототы и больше глаз не казал. Все, что дальше случилось, само сделалось. Никто того не подстраивал, никто тому не вина. Наслали красноармейцев из города и суд выездной. И сразу за меня Харлам натрезвонил. И за побег, и за уклонение от трудовой... И деревню я к бунту подстрекал, и я вдову убил, и под замок. Спасибо, я догадался половицу вынуть, ушел. Под землей в пещере скрывался. Над моей головой деревня горела, не видал. Надо мной мамушка родимая в прорубь бросилась, не знал. Все само сделалось. Красноармейцам отдельную избу отвели, вином поили. Перепились в мертвую. Ночью от неосторожного обращения с огнем загорелся дом, от него соседние. Свои, где занялось, вон попрыгали. А пришлые, никто их не поджигал, те, ясное дело, живьем сгорели до одного. Наших погорелых веретенниковских никто с пепелищ насиженных не гнал, сами со страху разбежались, как бы опять чего не вышло. Опять же лаконоводы напустили, расстреляют каждого десятого. Уж я никого не застал. Всех по миру развеяло. Где-нибудь мыкаются».

0: Радио «Звезда». Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
1: Глава 5. Доктор с Васею пришли в Москву весной 22-го года, в начале НЭПа. Стояли теплые ясные дни. Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесаным камнем по щелям поросшую травою площадь. Были сняты запреты с частной предприимчивости, в строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке. Карликовые размеры, в которых они производились, развивали спекуляцию и вели к злоупотреблениям. Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояние. Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек стаскивали книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место, делали заявку в горсовет о желании открыть кооперативную книжную торговлю и спрашивали под таковое помещение. Получали в пользование пустовавший с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею тогда же закрывшегося цветоводства и под их обширными сводами распродавали свои тощие и случайные книжные собрания. Дамы-профессорши, раньше в трудное время тайно выпекавшие белые булочки на продажу, наперекор запрещению, теперь торговали ими открыто в какой-нибудь простоявшей все эти годы под учетом велосипедной мастерской. Они сменили вехи, приняли революцию и стали говорить «есть такое дело» вместо «да» или «хорошо». В Москве Юрий Андреевич сказал: «Надо будет Васе чем-нибудь заняться». «Я так располагаю, учиться?» «Это само собой». «А еще мечтание. Хочу маманин лик по памяти написать». «Очень хорошо. Но ведь для этого надо рисовать уметь. Ты когда-нибудь пробовал?» «В Апраксином, когда дядя не видел, углем баловался». «Ну что же, в добрый час попытаемся». Больших способностей к рисованию у Васи не оказалось, но средних достаточно, чтобы пустить его по прикладной части. По знакомству Юрий Андреевич поместил его на общеобразовательное отделение бывшего Строгановского училища, откуда его перевели на полиграфический факультет. Здесь он обучался литографской технике, типографскому и переплетному мастерству и искусству художественного украшения книги. Доктор и Вася соединили свои усилия. Доктор писал маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам, а Вася их печатал в училище в качестве засчитывавшихся ему экзаменационных работ. Книжки выпуском в немного экземпляров распространяли в новооткрытых букинистических магазинах, основанных общими знакомыми. Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определение здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушкиным, очерки пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы. Работы изложены были доступно, в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные. Книжечки расходились, любители их ценили. В то время все стало специальностью. Стихотворчество, искусство художественного перевода — обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты. Возникли разного рода дворцы мысли, академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором. Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных. Тотчас по прибытии в Москву Юрий Андреевич наведался в Сивцев, старый дом, в котором, как он узнал, его близкие проездом через Москву уже больше не заезжали. Их высылка все изменила. Закрепленные за доктором и его домашними комнаты были заселены, из вещей его собственных и его семьи ничего не оставалось. От Юрия Андреевича шарахались в сторону, как от опасного знакомца. Маркел пошел в гору и в Сивцевом больше не обретался. Он перевелся комендантом в мучной городок, где по условиям службы ему с семьей полагалась квартира управляющего. Однако он предпочел жить в старой дворницкой с земляным полом, проведенную водой и огромной русской печью во все помещение. Во всех корпусах городка зимой лопались трубы водопровода и отопления, и только в дворницкой было тепло, и вода не замерзала. В это время в отношениях доктора с Васей произошло охлаждение. Вася необычайно развился. Он стал говорить и думать совсем не так, как говорил и думал босой и волосатый мальчик на реке Пелги в Веретенниках. Очевидность, самодоказательность провозглашенных революцией истин все более привлекала его. Не вполне понятная образная речь доктора казалась ему голосом неправоты, осужденной, сознающей свою слабость и потому уклончивой. Доктор ходил по разным ведомствам. Он хлопотал по двум поводам. О политическом оправдании своей семьи и узаконении их возвращения на родину и о заграничном паспорте для себя и разрешении выехать за женой и детьми в Париж. Вася удивлялся тому, как холодны и вялы эти хлопоты. Юрий Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний. Слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших попыток. Вася все чаще осуждал доктора. Тот не обижался на его справедливые порицания, но его отношения с Васей портились. Наконец они раздружились и разъехались. Доктор оставил Васе комнату, которую сообща с ним занимал, а сам переселился в мучной городок, где всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свинтицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли старая бездействовавшая ванная Свинтицких, одноконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться со знакомыми и стал бедствовать.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава шестая. Был серый, зимний, воскресный день. Дым печей подымался не столбами вверх над крышами, а черными струйками курился из оконных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали выводить железные трубы времянок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы мучного городка ходили неумытыми заморашками, страдали фурункулезом, зябли, простужались. По случаю воскресенья семья Маркела Щапова была вся в сборе. Щаповы обедали за тем самым столом, на котором во время оно при нормированной раздаче хлеба по карточкам по утрам на рассвете бывало мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и относили в булочную, а потом, по возвращении из нее, кромсали, кроили, крошили и развешивали хлеб порционно жильцам городка. Теперь все это отошло в предание. Продовольственную регистрацию сменили другие виды отчетности. За длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали. Половину дворницкой занимала высевшаяся посередине широкая русская печь со свисающим с палатей краем стеганого одеяла. В передней стене у входа торчал над раковиной край действующего водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над столом висел прибитый к стене посудный поставец. Печь топилась, в дворницкой было жарко. Перед печью, засучив рукава до локтя, стояла Маркелова жена Агафья Тихоновна и длинным, глубоко достающим ухватом передвигала горшки в печи, то теснее в кучу, то свободнее, смотря по надобности. Потное лицо ее попеременно озарялось светом дышавшего печного жара и туманилось паром готовившегося варева. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирог на железном листе, одним махом перевернула его верхней корочкой вниз и на минуту задвинула назад подрумяниться. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами. «Хлеб да соль?» «Просим, ваши милости, садись, гостем будешь». «Спасибо, обедал». «Знаем мы твои обеды. Сел бы да покушал горячего». «Что брезгуешь? Картофь печеная в моходке, пирог с кашей, пашано». «Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды побольше напасти. Очистил до блеска ванну цинковую свинтицких, всю наполню и в баки натаскаю. Еще раз 5, а то и 10 загляну сейчас, а потом долго не буду надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу. Кроме тебя не к кому».
2: «Лей волю, не жалко. Сыропу нет, а воды сколько хочешь. Бери за даром, не торгуем».
1: За столом захохотали. Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за 5-м и 6-м ведром, то он уже несколько изменился, и разговор пошел по-другому.
2: «Зятья спрашивают, кто такой, говорю, не верят. Да ты набирай воду, не сомневайся. Только на пол не лей, ворона, видишь, порог заплескал. Наледенеет, не ты ломом скалывать придешь. Да плотнее дверь затворяй, разява, со двора тянет. Да, сказываю зятьям, кто ты такой есть, не верит. Сколько денег на тебя извели. Учился, учился, а какой толк?»
1: Когда Юрий Андреевич зашел в 5-й или 6-й раз, Маркел нахмурился.
2: «Ну, еще раз изволь, а потом баста. Надо, брат, честь знать. Тебе тут Марина заступница, наша меньшая. А то б я не поглядел, какой-то благородный каменщик и дверь на запор. Помнишь Марину-то? Вон она на конце стола черненькая. Ишь, заолелась. Не забежайте, — говорит его папаня. — А кто тебя трогает? На главном телеграфе телеграфистку Марина. По-иностранному понимает. Он, — говорит, — несчастный. За тебя хоть в огонь, так тебя жалеет. А не что я тебе повинен, что ты не выдался. Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вон мы всю эту голодуху, всю эту блокаду белую высидели, не пошатнулись. И целы. Сам на себя пеняй. Тоньку не сбей.

0: опять за столом захохотали. Марина недовольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стала им выговаривать. Юрий Андреевич услышал ее голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете. «Мытья много в доме, Маркел. Надо убраться, полы. Хочу кое-что постирать». За столом стали удивляться.
1: «И не страм тебе такое говорить, не то что делать. Китайская ты прачечная, не знам что».
2: «Юрий Андреевич, вы позвольте, я к вам дочку пошлю. Она к вам придет, постирает, помоет. Если что надо, худое починит. Ты их не бойся, доченька. Вишь, другим не в пример, какие они великатные. Мухи не обидят».
0: «Нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня моралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая? Обойдусь и сам».
2: «Вам мараться можно, а что же мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?»
0: Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить. С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась больше в Дворницкую. Так она стала третьей незарегистрированной в ЗАГСе женою Юрия Андреевича при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповы не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариною и что они не расписываются.
2: «Да что ты очумел?» — возражала ему жена. «Это что ж, при живой Антонине получится? Двоебрачие?»
1: «Сама ты дура», — отвечал Маркел. «Что на Тоньку смотреть? Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится».
0: Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в 20 ведрах, как бывают романы в 20 главах или 20 письмах. Марина прощала доктору его странные к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность. Ее самопожертвование шло еще дальше, когда по его вине они впадали в добровольную им самим созданную нищету. Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которой ее так ценили и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, в особенности разбогатевшие в начале НЭПа спекулянты и стоявшие близко к правительству люди науки и искусства, стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивала запас дров в кабинет квартиры хозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка. «К чему эта свинья так прикована?» — полюбопытствовал доктор. Что размечает он карандашом так яростно?
2: Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем в Хутемасовском издании.
3: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака

0: Чердака «Доктор Живаго».
1: Продолжение завтра в это же время.
2: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» освободила около сотни зданий в Доброполе и уничтожила свыше 30 боевиков. Окруженные подразделения ВСУ пытаются подвозить боеприпасы с помощью роботов и малого транспорта, но российские дроны пресекают все попытки, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Город – важный укрепрайон и транспортный узел. Его освобождение позволит установить контроль над всей территорией ДНР. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Это произошло перед досрочными парламентскими выборами. На них будет баллотироваться он на переизбрание на пост премьер-министра от правящей сербской прогрессивной партии. По конституции Вучич больше не может быть президентом. Исполняющей обязанности главы государства станет спикер парламента Ана Брнабич. Парламент распустили в начале сентября после студенческих протестов с требованием внеочередных выборов. Совместные учения сил стран Организации договора о коллективной безопасности начались в России. В церемонии открытия принял участие начальник Объединенного штаба ОДКБ, герой России, генерал-полковник Андрей Сердюков. Вот что он заявил.
2: Качественная организация совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также наращивание боевого потенциала коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности, оснащение их современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, в том числе беспилотными системами, средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, совершенствование организации противовоздушной обороны является приоритетными направлениями деятельности в период председательства Российской Федерации в организации в этом году.
1: Учения проходят на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский. В рамках взаимодействия 2026 участники отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Российские гимнасты завоевали 9 медалей чемпионата мира по спортивной акробатике, который прошел в Италии. В копилке сборной 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. В заключительный день россияне взяли 7 наград. В медальном зачете команда заняла второе место, уступив Израилю, но стала первой по общему числу наград. Министерство просвещения планирует создать единый перечень книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом агентству ТАСС сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, это будет золотой стандарт, которому можно доверять. Ведомство также продолжит укреплять связь с семьями воспитанников через проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». Цель – единое воспитательное пространство. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых. Это необычное здание в стиле хай-тек в самом сердце Смоленска возле знаменитого драмтеатра. Когда центр только построили, смоляне отнеслись к его экстерьеру с недоверием. Считали такой вычурный хай-тек вызывающе броским на фоне исторической застройки города. Но потом привыкли. И сегодня даже гордятся, называя архитектурным чудом. Центр назвали в честь супругов Марии Клавдиевны и Вячеслава Николаевича Тенишевых, меценатов, внесших значительный вклад в развитие русского искусства.
1: Имя на карте.
2: Княгиня Мария Тенишева. Удивительная женщина, инициатор многочисленных культурных проектов конца 19-го, начала 20 века. Ее коллекция предметов русской старины выставлялась на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и произвела на Европу неизгладимое впечатление. Мария Клавдиевна была знакома и привечала у себя дома многих художников: Васнецова, Репина, Врубеля, Рериха, Бенуа. В ноябре 1896 года в Смоленске Тенишева открыла начальную рисовальную школу, основная задача которой была дать художественное развитие желающим заняться искусством и подготовить их, смотря по способностям, в Российскую академию художеств. Ни много, ни мало. Однако любой подобный проект, кроме любви и самоотречения, безусловно, требовал денег. И здесь в игру вступал супруг, князь Тенишев.
1: Имя на карте.
2: Художник Александр Бенуа вспоминал: «Это был характерно русский self-made man, собственным умом и смекалкой составивший себе огромное состояние. Вячеслав Николаевич сколотил миллионы на железных дорогах и производстве стали. Человек в высшей степени практичный, расчетливый и, как говорили современники, совершенно не светский. Тенишев считал увлечение супруги блажью, но честно их спонсировал». Мария Клавдиевна сетовала:
3: «Ко всем моим затеям, будь то собирательство, коллекционирование живописи или народные промыслы, муж применял известную пословицу: чем бы жена ни тешилась, лишь бы не блажила. К художникам относился с презрением, иногда с каким-то странным любопытством, точно видел перед собой нечто вроде заморского зверья».
2: Словом, выделенные на художественные проекты средства он считал бесполезно потраченными. С тех пор прошло много лет, и сегодня выясняется, что, оказывается, деятельность Марии Клавдиевны Тенишевой в значительной степени определила развитие русского искусства Серебряного века. А презиравший это искусство князь Вячеслав Николаевич Тенишев, вопреки собственному желанию, стал одним из основных его спонсоров. Смоленск. Культурно-выставочный центр имени Тенишевых.
1: Имя на карте.
4: Ломоносов дошел до Москвы.
5: Спартанцы вообще сбрасывались.
4: Отравился
5: Ленина. А Ленинга шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Сбрасывали
3: шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: А кто первым доказал то, что Земля круглая?
7: Так это сделал Колумб.
5: А вот и нет.
8: Это заблуждение, которое попало в ряд учебников, возникло в 19 веке. Тогда было модным представлять Средневековье темной эпохой, где все якобы считали нашу планету плоской, и герой Колумб доказал невеждам обратное. Однако идеи о шарообразности Земли высказывали еще до нашей эры Пифагор, Аристотель и Эратосфен. Последний по углам падения солнечных лучей в разных городах даже смог довольно точно подсчитать длину окружности планеты — 40 тысяч километров.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Сам Христофор Колумб, как и многие образованные люди 15 века, не сомневался в том, что Земля круглая. Да и цель у него, вообще-то, была другой. Он намеревался отыскать на Западе путь в Азию. Спорил мореплаватель с учеными лишь о размерах планеты, настаивая, что она гораздо меньше, чем насчитал Эратосфен. Колумб ошибался, но зато поплыл. Зная реальные размеры, может, и не решился бы.
7: Дальше понятно. Вместо Азии Колумб доплыл до Америки.
8: Да, и до конца жизни считал, что это какой-то азиатский берег. Позже уже экспедиция Магеллана докажет, что, обогнув планету, можно вернуться к точке начала путешествия.
5: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
9: Как вас звать, величать-то?
10: Не царское это имя!
11: История одного прозвища.
6: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нечиславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
11: За что же его так нарекли современники?
6: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
11: История одного прозвища.
6: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как добрый.

0: область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
1: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Будущим строителям слава! Ура!
3: 70-е и 80-е годы прошлого века. Каждый день в программе «Время» репортажи о героических буднях строителей Байкала-Амурской магистрали. Беззаботные парни с гитарами в спецовках стройотрядов на экранах телевизоров преображались в бородатых, уверенных в себе путейцев, проходчиков, водителей. Даже дети чувствовали свою причастность к чему-то великому. В журналах «Мурзилка» и «Веселые картинки» печатались настольные игры «Постройте БАМ», «Двигайтесь навстречу друг другу», «Сомкните участки».
1: Пути сообщения. Байкало-Амурская магистраль.
3: Впервые такую дорогу задумали построить еще в 1888 году. Не получилось. Реализовать проект взялись уже советы. В 1930 году о строительстве второй железной дороги с выходом к Тихому океану задумались серьезно. Именно тогда будущую магистраль впервые окрестили Байкало-Амурской. Говорят, сатирик Задорнов как-то изрек: с одной стороны БАМ строили военные, с другой стороны зэки, а когда построили, то комсомол отпраздновал победу. Забавно. Но не смешно. Современный БАМ строили воины-железнодорожники и комсомольцы. А вот начинали действительно зэки. До 1937 года заключенные БАМ-лага прокладывали вспомогательные железнодорожные ветки и дороги военного назначения. К постройке первого участка непосредственно самой магистрали приступили только в 1938. Условия жесточайшие. Зимой морозы ниже 50, летом почти тропическая жара, дикие звери, мошка. Труд рабский. Паёк 400 граммов хлеба на человека в сутки. Люди гибли. Говорят, в 40-м на участке между Кичерой и Янчуканом случился бунт. Доведенные до крайности строители-зэки перебили конвоиров и захватили паровоз. Бунтовщиков не просто расстреляли, а жестоко разбомбили с воздуха. Заключенные работали на строительстве БАМа до смерти Сталина. В 1953-м вождь умер, и дело встало. К тому времени построили треть магистрали – 1132 километра.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: В 1974-м БАМ объявили комсомольской стройкой, и молодежь в едином порыве хлынула на восток. Людям надоело жить в застое. Хотелось перемен и масштабного созидания, романтики и, конечно, денег. Средняя зарплата в Советском Союзе в 1974 году – 138 рублей. Заработок строителя БАМа – 700, а иногда и выше. Снабжение и питание по высшему разряду – апельсины, ананасы, сухие колбасы, сгущенка – короче, весь дефицит, включая импортную одежду и бытовую технику, вертолетом. В тайгу. За 3 года работы полугодовой отпуск с оплачиваемой дорогой. Сертификат на получение автомобиля без очереди в любом автомагазине страны. Снабжение и оплата изменились. Природа – нет. Халявщики и рвачи сдавались и уезжали. Не выдерживали. Люди с гнильцой на БАМе вообще не приживались. Сквозное движение по БАМу открыли в октябре 1984 года. Это была настоящая победа. 4300 километров потрясающей красивой, но жестокой природы. 11 полноводных рек, 7 горных хребтов, более 1000 километров в зоне вечной мерзлоты, термальных вод и повышенной сейсмической активности. 10 тоннелей, 142 больших моста, 200 железнодорожных станций и разъездов, 60 городов и поселков. Но еще ничего не закончено. Страшный Северо-Муйский тоннель строили 26 лет и открыли только в 2003 году. Дорога постоянно совершенствуется, и работы еще много. Веселей, ребята! Выпало нам строить путь железный. А короче, бам!
1: Байкало-Амурская магистраль. Пути сообщения. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России стартовали учения Организации договора о коллективной безопасности, взаимодействие, поиск и эшелон. О важности подобных тренировок рассказал на церемонии открытия начальник Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков.
2: Качественная организация совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также наращивание боевого потенциала коллективных сил Организации договора о коллективной безопасности, оснащение их современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, в том числе беспилотными системами, средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, совершенствование организации противовоздушной обороны является приоритетными направлениями деятельности в период председательства Российской Федерации в организации в этом году.
1: Совместные командно-штабные и специальные учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ проходят на полигоне Чебаркульский. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии старший лейтенант Рамиль Даушев во время штурма опорного пункта противника уничтожил нескольких украинских боевиков и обеспечил продвижение своей группы. Перед выполнением задачи офицер изучил разведданные, оценил местность и спланировал маршрут движения. Во время штурма он занял выгодную позицию и, несмотря на плотный огонь противника, подавил сопротивление. После захвата опорного пункта Рамиль Даушев организовал оказание первой помощи и эвакуацию раненых военнослужащих. Оставшийся личный состав занял оборону для отражения возможной контратаки. Во Владивостоке открыли мемориальную экспозицию подводной лодки «Святой Георгий Победоносец». Церемонию посвятили 120-летию подводного флота России. Монумент представляет собой макет рубки субмарины. Также в Национальном центре «Россия» начала работу временная интерактивная экспозиция, посвященная 120-летию подводного флота России и службе атомной подводной лодки «Святой Георгий Победоносец» Тихоокеанского флота. В Кабардино-Балкарии завершился чемпионат вооруженных сил по летнему горному троеборью. Торжественное награждение участников чемпионата состоялось на плацу центра «Трискол». В командном зачете первое место заняли представители воздушно-десантных войск, второе – Южного военного округа, третье – команда Московского военного округа. Также было проведено награждение сильнейших спортсменов в личном зачете. Всего участники соревнований преодолели три вида испытаний – горную полосу препятствий, индивидуальное и парное лазание в связке, а также марш-бросок на 5 километров. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радиозвезда.
2: Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
3: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
2: На первый взгляд.
3: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
2: В чем изюминка?
3: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца. Но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
4: «Юноша, молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день».
3: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
2: Петр Столыпин. Человек с изюминкой.
1: Радиозвезда.
2: Кто так строит?
1: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Горцы Албании и Кавказа.
2: Что?
5: Кула. Узкий дом-крепость в несколько этажей. Его балканское название происходит от турецкого слова «куле» – «башня». А в странах Кавказа эти дома больше известны как галуаны, цехисахли или гьелы.
2: Где?
5: Кула встречается в основном в горах, причем в совершенно разных регионах. Эти каменные башни строили и одинокие албанские пастухи, и ирландские кланы, и даже целые родовые общины Осетии, Грузии и Абхазии.
2: Из чего?
5: Горы давали местным жителям все, в первую очередь крепкий камень. На Кавказе, к примеру, кулу возводили из необработанного известняка. Процесс этот считался настоящим искусством. Древняя поговорка гласит, что строитель должен сотню раз перевернуть камень, пока не увидит его истинное лицо. И лишь тогда его можно укладывать в стену. Мастера Кавказа достигли в этом таких высот, что некоторые кулы строились безо всяких скрепляющих компонентов.
2: Как?
5: Стены кулы выкладываются по небольшому квадратному периметру. Первый этаж с земляным полом, без окон, обычно отводится под скот. На втором и третьем живут хозяева. Перегородки между уровнями строятся из досок, а вверх ведет узкая каменная лестница. Венчает башню четырехскатная крыша. Но в первую очередь кула служила не для жилья, а для обороны. Ни один деревянный элемент постройки не виден снаружи. Даже черепица выкладывается из каменных пластин. Так что поджечь башню невозможно. Да и штурмом ее взять отнюдь непросто. Входная дверь – огромная каменная глыба. В стенах последнего этажа вырублены окна-бойницы. Если вдруг при осаде заканчивались боеприпасы, жильцы могли вырвать камень прямо из стены дома и обрушить его на головы врагов.
2: А что теперь?
5: К счастью, времена кровавых феодальных войн и разбойничьих набегов далеко позади. Тем не менее, всего столетия назад дома-крепости все еще строили. сегодня же едва ли где-то можно увидеть обжитую Кулугу. Однако они до сих пор стоят твердо и непоколебимо, как грозные воины давно прошедших битв и все еще готовые отразить любую атаку. Кула.
2: Кто так строит?
1: Всемирная энциклопедия еды.
6: Бологое – город уникальный, а для России совершенно незаменимый. Ведь именно здесь, по пути из Петербурга в Москву, кура становится курицей, греча – гречкой, булка превращается в буханку, а шаверма – в шаурму. Вот о последней и пойдет речь. Дёнер, гирос, кесадилья, фахитос, тако – все это близкие родственники. Лепешка, в которую заворачивают мелко нарезанное мясо. Курица, свинина или баранина – это уже нюансы. Слово «шаурма» родом из Турции. Оно означает даже не блюдо, а способ его приготовления. Мясо готовят на вертеле, а потому «шаурма» в точном переводе – это «вращение». Правильное название турецкой лепешки с сытной начинкой – «дёнер кебаб». У нас шаурма появилась сравнительно недавно, на закате безумного 20 века. В России лепешку распробовали быстро. Хорошо прожаренная курица, несколько листьев салата, помидор, соленые огурцы, соус и тонкий лаваш. Может и не слишком полезно, зато вкусно и дешево. Так что сегодня уличный фастфуд без шаурмы представить совершенно невозможно. Главное – не забыть перед едой вымыть руки. Кажется, гигиена – это главное, за что ругают турецкую лепешку. Что делать? На Востоке все иначе.
1: Всемирная энциклопедия еды. Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 41-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 41-го года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизан решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции.
2: Разрешите доложить, товарищ командир. Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию.
3: Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка?
2: Ну, либо с северного, либо с восточного выходов, командир.
3: Так, подготовьте взрывчатку.
2: Есть.
3: Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно?
2: Так точно.
3: Пусть фашисты думают, что мы там пойдем.
1: 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен.
4: Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес!
1: С 16 ноября по 30 декабря 41 года партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция. Захвачены 2 вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году, во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками, аджимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в аджимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.
0: Радио «Звезда». История награды.
5: Медаль партизану Отечественной войны. Летом 1943 года партизаны отряда «Передовой» действовали в районе города Сухиничи Калужской области. Чтобы пустить под откос вражеский эшелон, подрывники заминировали рельсы недалеко от станции Мышбор. Но в нужный момент самодельная мина не сработала. Тогда командир отряда Ефим Осипенко бросился к фашистскому поезду.
6: Врёшь, не уйдешь!
5: Партизан выдернул железнодорожный знак и ударил им по детонатору. Раздался мощный взрыв. Паровоз и 3 платформы с гитлеровскими танками рухнули во враг. Отважный подрывник был тяжело ранен, потерял зрение. За этот подвиг Ефим Ильич Осипенко был удостоен новой, только что утвержденной боевой наградой, медалью партизану Отечественной войны под номером 1. На ее лицевой стороне были изображены портреты Ленина и Сталина. На обратной надпись «За нашу советскую родину». Впервые у советской медали было 2 степени. Награда вручалась командирам отрядов и рядовым партизанам за личную отвагу и храбрость, проявленные в тылу врага. Медали партизану Отечественной войны были удостоены больше 127 тысяч человек. Среди них были не только граждане Советского Союза. К примеру, командир чехословацкого партизанского отряда капитан Ян Налепко, активный участник антифашистского движения на территории СССР. Медаль партизану Отечественной войны.

0: Адмиралы русского флота. Лука Богданович.
1: 1827 год. Ионическое море. Юго-западное побережье полуострова Пелопоннес. Наварринская морская битва. Объединенной эскадре России, Англии и Франции противостоит мощный турецко-египетский флот. Русские моряки и наши союзники сражались отважно, стойко, решительно.

0: принадлежали к одной и той же нации. Все ради победы.
1: Бой длился около 4 часов. В ожесточенной схватке особо отличился флагманский корабль русской эскадры «Азов» и линейный корабль «Александр Невский» под командованием Луки Богдановича. Так описывал эту битву писатель и историк Валерий Чудов.
2: По всей бухте разгоралось сражение. Кровопролитное, смертоносное. Два флота, почти сцепившись реями, были похожи на двух безумных бойцов, которые на поединке ищут не жизнь и победу, а смерти со славой. Противники уже не могли уклониться или избежать истребления. Малейшая неудача в движении или упущение в стрельбе могли привести к гибели. Александр Невский вел стрельбу по нескольким целям. По двум фрегатам в первой линии и по двум корветам во второй. Это был кромешный ад. Ревели орудия, стрелявшие почти в упор. Ядра свистели над головами. Сыпались картечь и пули, шипели зажигательные снаряды. Сверху валились обломки, раскачивались лопнувшие снасти. Гул стоял такой, что команды командиров тонули в общем шуме боя.
1: Лука Богданович стоял на капитанском мостике, не обращая внимания на летавшие вокруг снаряды. Лицо его было в копоти, по щекам текла кровь. Он продолжал отдавать команды вахтенному лейтенанту и старшему офицеру.
2: На всех палубах люди делали страшную работу войны. Без мундиров, с завязанными или заткнутыми ушами, чтобы совсем не оглохнуть, канониры перезаряжали орудия. Матросы с дикими взорами и раскрытыми ртами, не замечая опасности, бросались туда, куда им приказывали. Кто похрабрее, повышали голос, им охотно повиновались. Робкие превращались в резвых. Каждый работал за четверых. Так добывалась очередная победа прославленного русского флота.
3: Лука Богданович. Адмиралы русского флота.
4: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы ударных дронов группировки «Север» за ночь уничтожили личный состав и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Ликвидированы 5 огневых групп, 4 пункта управления дронами с боевиками, пункт временной дислокации танк Т-72. Также уничтожены 24 тяжелых октокоптера, 2 квадроцикла и пикап противника, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Это произошло перед досрочными парламентскими выборами. На них он будет баллотироваться на переизбрание на пост премьер-министра от правящей сербской прогрессивной партии. По конституции Вучич больше не может быть президентом. Исполняющей обязанности главы государства станет спикер парламента Ана Брнабич. Парламент распустили в начале сентября после студенческих протестов с требованием внеочередных выборов. В Приморье завершилось совместное учение России и Шри-Ланки «Тропа Росомахи». На полигоне Сергеевский военные двух стран отработали освобождение захваченного условными террористами населенного пункта, зачистку зданий и противодействие беспилотникам. За ходом наблюдали представители военных ведомств Шри-Ланки и Мьянмы. По завершении прошла церемония закрытия с прохождением парадных расчетов, обменом сувенирами и вручением медалей. На полигоне открыли памятный камень в честь завершения учений. Российские гимнасты завоевали 9 медалей чемпионата мира по спортивной акробатике, который прошел в Италии. В копилке сборной 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. В заключительный день россияне взяли 7 наград. В медальном зачете команда заняла второе место, уступив Израилю, но стала первой по общему числу наград. В октябре можно успеть посетить множество стран по низким ценам. О популярных направлениях в этом периоде телеканалу «Звезда» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
2: Если берем дальнее зарубежье, сейчас, понятно, цены падают сильно в Турции. И в Турции, кстати, можно купаться весь октябрь в море. Все остальное будет потихоньку дорожать. Все зимние направления, Египет, Таиланд, Арабские Эмираты, Вьетнам, Китай, это все будет потихоньку дорожать.
1: Эксперт отметил, что из ближнего зарубежья для отдыха подойдут Белоруссия и Абхазия. О погоде. В Москве сегодня ожидается переменная облачность и до плюс 17 градусов. В ночь на вторник до плюс 6, в Подмосковье до 3 градусов тепла, сообщили в гидрометцентре. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодняшнего дня и до 10 августа следующего года на участках бокового проезда Воробьевского шоссе и улицы Лужники будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информацию от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 1 балл. 40 минут потребуется на проезд по Волоколамскому шоссе от Светлой улицы до улицы Маяковского. Также 40 минут займет путь по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые горы. Пробка на полчаса на

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В российских регионах стартовала вакцинация от гриппа. Как работает невидимая броня? Старшеклассникам разрешили использовать нейросети, но с оговорками. Какие есть ограничения? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ на период прививочной кампании. Специалисты ведомства готовы рассказать, где и как можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации. Анна Елисеева решила узнать, в чем принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
2: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний, Д, опасен только для животных. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
3: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции.
2: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. А вот в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. В нашей стране против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
4: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
2: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже спасут от опасных осложнений, например, воспаления легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные – аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию, продолжает Сергей Нетесов.
4: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито минимум 2/3 населения взрослого.
2: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Министерстве просвещения разрешили школьникам, начиная с 5 класса, использовать искусственный интеллект. В частности, ученики с его помощью могут искать информацию и получать дополнительные объяснения. А вот на итоговых аттестациях он запрещен. Как это будет работать на практике и как соблюсти грань правильного использования нейросетей, рассказывает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
5: решение такое было неизбежное. Современные технологии искусственного интеллекта, они стали абсолютно доступны детям. Запретить это невозможно, поэтому надо разрешить и всем нам учиться использовать это средство. Средство очень хорошее при ряде условий. Если мы будем продолжать давать такие же точно домашние задания, то, конечно, искусственный интеллект за секунды решает и домашние задания, и просчитывает все лабораторки. Поэтому появляется сложная методическая задача. Искусственный интеллект, он требует иной, так сказать, архитектуры задания. Вообще, вот в идеале, по нашим исследованиям, это задание должно быть просто-напросто невыполнимо без искусственного интеллекта. Это камень преткновения, и тут живут и все опасности. Лучше не просить его за себя что-то сделать, а попросить проанализировать, например. Он интересен вот именно как сторонний наблюдатель. Мы очень рекомендуем учить ребят проверять то, что нам выдает искусственный интеллект.
1: Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, разрешен искусственный интеллект и учителям на всех этапах, от подготовки к уроку до анализа результатов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России разрабатывают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультации пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
6: «Щи да каша – пища наша». Эта пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря – холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, «Хлеб всему голова», рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
7: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
6: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладкой и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в 15 веке, огурцы в 16. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале 18 столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
8: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине XIX века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу XIX века, к началу XX века.
6: В XIX веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять взбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу «Первое, второе и компот». Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
8: Это были все те же каши, все те же супы, но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки. Там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то, потому что, разумеется, ни при Петре I, ни раньше такого не было.
6: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира. Например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, где действовал единственный в истории Второй мировой женский партизанский отряд. Какие страны окажутся под ударом из-за эффекта Эль-Ниньо? Кто придумал субботники?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Он начнет избирательную кампанию в парламент как кандидат на пост премьер-министра. Вучич подчеркнул важность сохранения традиционно хороших отношений Сербии с Россией и выразил надежду, что будущие лидеры страны продолжат проводить сбалансированную внешнюю политику. 7 человек погибли в аварии с автобусом на юго-востоке Турции. Еще 10 получили травмы, передает телеканал НТВ со ссылкой на экстренные службы. Средняя пенсия более 30 тысяч рублей среди неработающих в августе отмечена в 13 регионах России, сообщили ТАСС. При этом средний размер пенсионного обеспечения среди неработающих в России в августе составил 25 тысяч 800 рублей. Московские театры, оркестры и танцевальные коллективы с осени прошлого года провели гастроли более чем в 80 городах России и зарубежья, сообщили в мэрии Москвы. Гастроли затронули примерно 20 зарубежных государств, включая Бразилию, Индию, Кубу, Вьетнам, Белоруссию, Тунис и Казахстан. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Стрелецкий кафтан. Длинная до щиколоток или середины голени. Распашная верхняя одежда с застежкой на пуговицы и отложным воротником. Кафтан считался базовым элементом служилого платья подразделений стрельцов, сформированных Иваном Грозным в 1550 году. Форма и содержание.
1: Кафтаны шили из плотной шерстяной ткани, сукна. Особой государевой страже, то есть московским стрельцам, на пошив армейской одежды, сукно выдавали 3 раза в год. А вот стрельцам городовым из отдаленных гарнизонов всего лишь раз в год. Цвет уставной одежды указывал на принадлежность к конкретному приказу, то есть полку. Поэтому кафтаны могли быть красными, желтыми, белыми, светло-зелеными и даже малиновыми. К примеру, у одного из смоленских стрелецких полков 17 века кафтаны в честь основного цвета полкового знамени были оранжевые. –

0: мундирования.
1: Стрелецкий кафтан.
2: Речь, конечно, о парадной форме. На каждый день или в боевые походы у царской стражи были совсем другие кафтаны практичных цветов. На войну стрельцы отправлялись в немарких и дешевых кафтанах – серых, коричневых или черных. В мирное время государева охрана несла в них регулярную гарнизонную службу и даже тушила пожары. Многие хорошо помнят фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, в этой картине есть небольшое историческое несоответствие. Пешее стрелецкое войско отправляется убивать крымского хана с изюмского шляха при полном параде, в ярких красных кафтанах, чего, в принципе, быть не могло. Но это кино. Русский цвет армейской формы должен был мгновенно создать у зрителя устойчивый хрестоматийный образ царского войска. И Гайдай поставленной цели добился.
1: Форма и содержание. Стрелецкий кафтан.
3: Радиозвезда.
1: История с географией. Феска.
4: Красная шапка без козырька и полей. Шерстяная. По форме строгий усеченный конус, в макушку которого вставлена легкомысленная кисточка на шнурке. Настоящий символ Турции. Однако есть неувязочка. Головной убор назвали феской в честь древнего марокканского города Фес. Именно там, в средние века, изготавливали знаменитые красители для шерсти, которыми окрашивали такие головные уборы. Так вот, Марокко, на минуточку, это северо-запад Африки. Причем здесь Турция?
1: История с географией. Феска.
4: В начале 19 века османский султан Махмуд II решил провести реформу армии. Одеть военнослужащих единообразно и, наконец, отказаться от громоздких тюрбанов. Только на что их поменять? Случилось однажды османскому флоту прибыть с визитом в Марокко. Глядят, а там все в этих колпачках ходят. Султану понравилось. Феска оказалась идеальным вариантом. Так она и стала официальной частью формы для военных. Да и простые граждане стали носить ее с удовольствием.
1: История с географией.
4: В 20-х годах прошлого века ношение фески буквально запретил первый президент Турецкой Республики Кемаль Ататюрк, как пережиток прошлого. Запрет действовал почти 50 лет. За это время о феске забыли. Сегодня она пользуется спросом, пожалуй, только у туристов.
1: Феска. История с географией.
5: Год 1940. В США на экраны выходит первый эпизод мультсериала «Том и Джерри». Знаменитая история про кота и мышку 7 раз получит премию «Оскар» как лучший анимационный фильм. В том же 1940-м из-за Второй мировой Международный олимпийский комитет окончательно отказывается проводить летние Олимпийские игры, изначально запланированные в Токио, а потом перенесенные в Хельсинки. А в Подмосковье, в районе станции Ухтомская, открывают завод по выпуску автожира, то есть прообраза вертолета. Руководящие роли на предприятии займут два земляка, два гениальных конструктора, которые станут легендами отечественной авиации.
2: соратники.
0: Михаил Миль и Николай Камов.
5: Оба родились в Иркутске, на соседних улицах. С разницей в 7 лет учились в одном училище, а потом и в институте. Но познакомились лишь в Москве в конце 20-х годов. Николай Камов к тому моменту уже опытный инженер, а Михаил Миль – молодой студент политеха. В поисках летней практики Михаил Леонтьевич узнает о проекте Николая Ильича – создании первого в стране автожира, то есть винтокрылого летательного аппарата. Камов и Миль быстро найдут общий язык и поначалу даже вместе возглавят предприятие по производству геликоптеров. Но из-за войны разработку перспективной летающей машины придется приостановить. Первый советский серийный вертолет появится на свет лишь в 1948-м. Модель назовут «Ми-1» в честь конструктора Михаила Миля. Но Камов вскоре ответит своей разработкой «К-10».
2: Соратники.
5: Принципиальное отличие вертолетов в конструкциях винтов. У Камова они соосные, находятся над кабиной и крутятся в разные стороны. У Миля один основной винт и один в хвостовой части. Вертолеты Камова более маневренные и чаще используются на флоте. Мощные винтокрылые машины Миля идеальны для сухопутных операций. Два разных подхода, две разные конструкторские школы, но результат один. Вертолеты К и Ми стали неотъемлемой частью российской военной авиации. И пусть инженерные взгляды Камова и Миля во многом отличались, но смотрели они точно в одну сторону. Не случайно Национальный центр вертолетостроения носит имена обоих конструкторов.
0: Михаил Миль и Николай Камов.
2: Соратники.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Группировка войск «Центр» освободила около сотни зданий в Доброполии и уничтожила свыше 30 боевиков. Окруженные подразделения ВСУ пытаются подвозить боеприпасы с помощью роботов и малого транспорта, но российские дроны пресекают все попытки, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Город – важный укрепрайонный транспортный узел. Его освобождение позволит установить контроль над всей территорией ДНР. Ростех заявила о превосходстве российской реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» над американской «Хаймерс». По данным госкорпорации, у «Торнадо-С» два главных козыря – более крупный калибр и мощная ракета. Это дает увеличенную дальность и разрушительную силу боевой части. Управляемые снаряды отличаются высокой точностью и способны прорывать эшелоны ПВО. Система управления огнем позволяет быстро наносить удары и менять позицию, подчеркивают специалисты. Министерство просвещения планирует создать единые перечни книг, игр и мультфильмов для детских садов. Об этом агентству ТАСС сообщил министр Сергей Кравцов. По его словам, это будет золотой стандарт, которому можно доверять. Ведомство также продолжит укреплять связь с семьями воспитанников через проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята». Цель – единое воспитательное пространство, отметил Кравцов. В лесах Подмосковья обитает около 80 бурых медведей. Это сообщил РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, постоянно в регионе живут 30-40 особей. Остальные временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. За последние 10-15 лет численность медведей в Подмосковье выросла почти вдвое, сказал собеседник агентства. Причины – рост популяции в соседних регионах и запрет на охоту. Медведь занесен в Красную книгу Московской области. О погоде. Метеоусловия в Москве всю неделю будут держаться в пределах климатической нормы. Резкого похолодания жителям столицы ждать не стоит. Об этом сообщила нам метеоролог Татьяна Позднякова.
2: Дневная температура 16-18 градусов, ветер слабый, переменных направлений. Во вторник и среду погода будет определять антициклон, ночи станут попрохладнее. Дневная температура 14-16 в Москве и 14-17 по области. В четверг погода также с переменной облачностью, без осадков. Конец рабочей недели, ночью без осадков, днем облачно с прояснениями. Ночная температура будет пониже в пределах плюс 3, плюс 8 градусов. Дневная температура 9-14 градусов. Ветер сменит направление на северо-восточное.
1: Метеоролог отметила, что октябрь в столице в целом будет теплее обычного, а превышение климатической нормы в среднем составит 1,5-2 градуса. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Во Франции открыли мемориал женскому партизанскому отряду. Какой вклад он внес в победу? «Эль-Ниньо» может стать причиной гибели 450 тысяч человек, прогнозируют эксперты. Почему теплый океан столь опасен? Самый высокогорный в стране субботник провели на Эльбрусе. Как зародилась идея безвозмездного труда в выходной день? Во Франции, в городе Тиль, открыли мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина». Он расположен у входа в недействующую шахту, где в годы войны трудились узники нацистского концлагеря «Эрувиль». Максим Петренко расскажет, чем знаменит был отряд «Родина» и какие операции ему доверяли.
5: Концлагерь Эрувиль находился неподалеку от французского города Тиля. Туда немцы привозили советских мирных жителей, военнопленных и партизан. К 44-му там содержалось почти 4000 человек, которые добывали руду в местной шахте, а позже в промзоне изготавливали запчасти для ракет Фау-1 и Фау-2. Работали с 4 утра до 11 вечера. Из еды на сутки 200 граммов хлеба и кипяток. Унижение, угрозы расправы. Многие от изнурительного труда погибали прямо на рабочем месте. Нередко к жертвам приводили обвалы сводов шахты. Среди узниц Эрувиля было много женщин-подпольщиц, арестованных на советской территории. В лагере они создали подпольный комитет, наладили связь с французским сопротивлением, а в мае 44-го года подготовили побег, продолжает старший научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
6: В ночь с 7 на 8 мая около 100 человек сделали подкоп под забором и бежали. За две ночи истощенные босиком беглецы прошли около 70 километров по аргонским лесам и вышли к партизанам. Часть беглецов вернулась, спасаясь от погони, но 37 женщин присоединились к французскому сопротивлению. Они сформировали отряд «Родина». Единственное в истории французского сопротивления чисто женское подразделение.
5: Состоял этот отряд из девушек в возрасте от 16 до 20 лет. Руководили ими минские подпольщицы Надежда Лисовец и Розалия Фридзен. Причем всем им предлагалось спрятаться до конца войны в обычных семьях. Но был выбран другой путь – путь борьбы против общего врага – немецких оккупантов. Женский отряд «Родина» действовал с мая по сентябрь 44-го. Партизанки занимались разведкой, громили вражеские колонны, добывая себе оружие, а во время одной из засад даже взяли в плен 5 немецких солдат. Дмитрий Суржик рассказывает об одной из самых удачных операций совместно с другим отрядом, где участие «Родины» позволило избежать потерь со стороны партизан.
6: Принимали активнейшее участие в освобождении около 50 человек из тюрьмы города Бар-де-Дюк, приготовленных к смерти. Именно эти девушки смогли узнать, когда и сколько человек будут расстреливать. Они переоделись в обычную женскую одежду, прогуливались с коляской или просто рядом с объектами, и всю информацию передавали французским партизанам.
5: У отряда «Родина» была четкая структура – медицинская, хозяйственная и даже боевая группы. Французы такого никогда не видели. Женщины в их подполье прежде служили только как связные или радистки. Еще одну их уникальную роль отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского краеведческого музея Александр Луговой.
7: Это такая страница истории, которая, кстати, могла бы объединить народы Европы, российский народ, белорусский народ, потому что это общее дело действительно было выжить и победить нацизм. На мой взгляд, это очень такая героическая страница совместной истории, участие в совместной борьбе против германского нацизма.
5: После освобождения Франции партизанкам, признав их вклад, вручили удостоверение участников сопротивления и наградили французскими военными крестами. Сам Шарль де Голь высоко ценил заслуги отряда, а когда ему в 60-е организовали встречу с Надеждой Лисовец, он сказал ей «мерси» уже лично. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Из-за супер-эль-ниньо за полгода могут погибнуть более 450 тысяч человек, посчитали климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое Эль-Ниньо и в чем его разрушительная сила, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» и метеоролог Алексей Сафонов.
8: Для того, чтобы понять, что такое Эль-Ниньо, нам с вами надо представить Тихий океан, как будто мы смотрим на него из космоса, представить его экваториальную область и заметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль-Ниньо, а когда опускается Ла-Нинья. Поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большой площади, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди. Эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
9: Как все-таки климатологи подсчитали гибель более 400 тысяч человек?
8: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо если это будут стихийные бедствия, то это тоже есть расчеты все, ну, естественно, примерные. Плотность населения, возрастной состав населения. В принципе, это все можно рассчитать.
4: Повышение температуры в центре Эль-Ниньо в Тихом океане превысило 3 градуса по Цельсию. Это выше показателя, зафиксированного в 2015 году, предыдущего максимума за 150 лет наблюдений.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Самый высокогорный в стране субботник прошел на Эльбрусе. Убраться на его склонах приехали тысячи волонтеров из разных уголков России, даже с Камчатки и Калининграда. Общественный труд на добровольных началах – наша давняя традиция. Началась она с Толоки, когда люди в деревнях объединяли усилия и вместе строили дом или собирали урожай. А привычные нам субботники появились 107 лет назад, когда 12 апреля в ночь с субботы на воскресенье московские рабочие взяли дополнительную смену, чтобы отремонтировать паровозы. О том, как развивалось движение дальше, расскажет Анна Елисеева.
10: Первым поработать за идею предложил слесарь депо «Москва-сортировочная» Иван Бураков. Шла гражданская война, и для снабжения фронта позарез нужны были паровозы. Поработать сверхурочно на благо революции вышли всего 15 энтузиастов. Немного, но уже спустя месяц скромная инициатива переросла в масштабное явление, известное как «субботники». Поначалу трудовой порыв объяснялся военным временем, когда народ объединился ради победы рабочего класса и крестьянства. А уже потом, когда большевики пришли к власти, люди вместе начали строить социализм, не жалея ни сил, ни личного времени, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
11: То есть, чего добивалась партия, чего добивался Ленин, чтобы люди относились к своей работе не как к средству, чтобы заработать денег на хорошую жизнь, а как вклад в общее благо, которое со временем и довольно скоро обернется действительно справедливым и счастливым экономическим и социальным укладом. Сначала социалистическим, а со временем и коммунистическим.
10: Субботники стали средством массовой мобилизации как раз благодаря вниманию Владимира Ильича. В том же 19 году он пишет статью «Великий почин», в котором героизм трудящихся называет первыми ростками коммунизма. А уже в 1920-м, когда решением партии будет проведен первый всероссийский субботник, вождь мирового пролетариата примет в нем непосредственное участие. В историю войдет снимок, на котором Ленин наравне с остальными несет тяжелое бревно. Легендарный сюжет размножит картины, агитплакаты и советские учебники с рассказами о Владимире Ильиче на субботнике. Пропаганда праздника труда сработает на ура. И напрасно скептики будут утверждать, что фотография с Лениным постановочная. Арсений Замостьянов убеждает нас в обратном.
11: Он был крепкий человек, привыкший, в общем-то, к физическому труду. Поэтому, когда был вот этот вот трудодень, так сказать, субботник, по уборке Московского Кремля, который стал резиденцией советского правительства, Ленин принял в этом участие. Он действительно, так сказать, перетаскивал бревна и занимался вот уборкой территории, наряду с другими людьми.
10: В дальнейшем пиар-компанию праздника труда подхватят поэты. Помните, каждый честный работник должен идти на субботник, будет энергично призывать на агитплакатах для окон роста Владимир Маяковский. После Великой Отечественной войны коммунистические субботники помогут поднять страну из руин. Но примерно с 60-х годов отношение к бесплатному общественному труду начнет меняться. Скорее, это будут формальные мероприятия из-под палки, комментирует писатель, историк и москвовед Александр Васькин. За исключением всесоюзных ленинских субботников 22 апреля, власти на местах будут сами решать, когда и где собирать трудящихся с метлами и лопатами.
12: Субботники проводились весной, когда нужно было убраться, или все, что после строителей советских осталось. Но мы с вами знаем массу примеров в кинофильмах, например, «Гарас». Там вот субботник проводится как раз с этой целью. А те, кто не участвует в субботнике, они порицаются. Да, так, в общем-то, и было. Кто не ходил на субботники, мог не получить разрешение на отгул.
10: Традиция субботников никуда не исчезла, но обрела скорее волонтерский характер. Уборка школ, благоустройство дворов, озеленение улиц, помощь добровольцев по-прежнему важна. Особенно там, где буксуют официальные механизмы. Всегда считают грабли модным аксессуаром. Анна Елисеева и Наталья Савина. Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, что такое коллективный иммунитет. Когда учителя могут использовать нейросети. Какой овощ был главным в рационе россиян вплоть до 19 века.
0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Несколько человек пострадали на станции Тушинская МЦД-2 в Москве. Об этом сообщили РИА Новости представители Московской железной дороги. Других подробностей они пока не привели. Причиной происшествия стало нарушение правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре, сказал собеседник агентства. Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил визит на Сейшельские острова, покинув порт «Виктория» после участия российских военнослужащих в официальных мероприятиях и передаче гуманитарного груза. Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Дональд Трамп допустил введение запрета на экспорт дизеля, сообщает «Политико». Вопрос об ограничении экспорта дизельного топлива в США обсуждается на фоне рекордного роста цен. Рост стоимости топлива стал чувствительным вопросом для республиканцев накануне промежуточных выборов, которые должны состояться в ноябре. Россияне с 1 октября смогут пополнять свой банковский счет с помощью системы быстрых платежей через сторонний банкомат, сообщили в Банке России. Сумма, внесенная наличности, при этом не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч в течение одного месяца. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: звезда.
1: Очень важные вопросы.
2: Услышала в новостях, что искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
3: Отвечает IT-специалист Юрий Коноплев.
4: Искусственный интеллект, алгоритм искусственного интеллекта, это огромный сборник различных подходов, алгоритмов, берущих свое начало из нашего представления о том, как мы думаем, как устроены простые и сложные нейросистемы, о том, как устроено сознание, о том, как мы совершаем логический вывод, о генетике, о том, как мы принимаем решения. В общем, из всех этих областей есть различные теории. Часть из этих теорий перекладывается на программирование, и в итоге это называется искусственным интеллектом. И чем удобен искусственный интеллект? Тем, что мы можем, запрограммировав, допустим, какую-то комбинацию алгоритмов, взглянуть на все имеющиеся данные по данной теме с помощью вот наших написанных алгоритмов. Это удобно, поскольку мы можем найти новые закономерности, построить новые гипотезы и прийти к новым выводам. И в этом смысле у нас по генетике у нас много есть результатов, наверное, по конкретным заболеваниям особенно много, по каким-то больше, по каким-то меньше. И по тем, по которым у нас собрано много данных, мы можем вот объять необъятное, что ли, взглянуть на все данные с позиции такого интеллектуального анализа, который был бы сложен для отдельно взятого человека, потому что все результаты просто-напросто уже не посмотреть. Слишком много статей, слишком много результатов. Но если добавить искусственный интеллект, дать человеку возможность использовать, то он может просматривать все результаты на предмет своих гипотез.
1: Очень важные вопросы.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Гениальные идеи часто рождаются из желания помочь. Молодой изобретатель из Москвы Данила Фоминиченко мечтал изменить жизнь людей с нарушениями слуха. Идея родилась у Данилы в школе. Юноша видел, как трудно его однокласснице, которая общалась на языке жестов, находить общий язык с другими. И тогда решил: надо создать мост между мирами звуков и тишины. Он разработал устройство, которое выглядит как обычная перчатка. Но на самом деле это настоящая прорывная технология будущего – сурдоперчатка, которая распознает язык жестов и переводит его в речь.
5: Ну ты кулибин.
6: Как это работает? К перчатке прикреплены специальные датчики. Они считывают, как сгибаются пальцы и в каком положении находится рука. Затем микроконтроллер анализирует эти данные, понимает, какой жест показан, и голосом произносит слово или фразу на русском языке. К тому же перевод жестов можно увидеть и на экране телефона. Поначалу перчатка распознавала только самые простые слова: «Здравствуйте», «Спасибо», «Привет». Но Данила работает над улучшением. Он активно пополняет словарь перчатки. Его изобретение уже превосходит многие мировые аналоги, вызывает интерес у специалистов и, что самое важное, у самих пользователей. Сурдоперчатка Данилы Фоминиченко может стать шагом к новому уровню доступности и равных возможностей.
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной.

0: И дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Группировка войск «Центр» освободила около сотни зданий в Доброполье и уничтожила свыше 30 боевиков. Окруженные подразделения ВСУ пытаются подвозить боеприпасы с помощью роботов и малого транспорта, но российские дроны пресекают все попытки, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Город – важный укрепрайон и транспортный узел. Его освобождение позволит установить контроль над всей территорией ДНР, говорят военные. В Приморье завершились учения России и Шри-Ланки «Тропара-Самахи». Финальный этап с боевой стрельбой прошел на полигоне «Сергеевский». Военнослужащие двух стран отработали освобождение населенного пункта, захваченного условными террористами. Штурмовые группы зачистили здания и вывели гражданских. Подробностями с телеканалом «Звезда» поделился руководитель учений, герой России, генерал-майор Семен Николаев.
2: ППЛА кардинально изменил вообще ход ведения боевых действий. Здесь мы это учитывали, то есть применяли очень активно ППЛА, его противодействие ППЛА противника, а также всячески учили бойцов именно вот Шри-Ланки обращаться с ППЛА противника.
1: После завершения стрельб прошла церемония закрытия. Военнослужащие России и Шри-Ланки прошли в составе парадных расчетов. Участникам вручили медали оборонных ведомств двух стран, а на территории полигона установили памятный камень. 650 тысяч жителей Приморья остались без воды после аварии на подстанции. Об этом сообщили в МЧС. Там заявили, что восстановительные работы находятся на их контроле. Авария на подстанции произошла рано утром в понедельник по местному времени. В результате оказался обесточен водозабор, питающий Артем, Владивосток и Надеждинский округ. Завершить ремонт планируют к 6 вечера. В Москве будет 11 часов утра. Несколько человек попали под поезд на железнодорожной станции Тушинская МЦД-2 в Москве. Они получили травмы, сообщает официальный канал Московской железной дороги в соцсетях, не уточняя количество пострадавших. Там заявили, что они нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Сейчас движение поездов на станции организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Несколько электричек отменены, еще часть следует с отставанием от графика. Мошенники ищут в социальных сетях фотографии покупок, данные о друзьях, работе потенциальных жертв. Об этом предупредили в полиции. Также аферисты отслеживают геометки. Это помогает создать правдоподобную схему обмана. Такие сценарии считаются наиболее опасными. Гражданам рекомендуют не раскрывать местонахождение и покупки. Также ограничить доступ к странице для незнакомцев, передает РИА Новости. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Водителям рекомендуют перед поездкой проверить работу дворников, уровень омывающей жидкости, напоминает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час 10 потребуется на проезд по Волоколамскому шоссе от улицы Чапаева до улицы Народного ополчения. Час займет путь по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Пробка на 50 минут на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. 40 минут уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от Купавинского проезда до 3-й Владимирской улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В российских регионах стартовала вакцинация от гриппа. Как работает невидимая броня? Старшеклассникам разрешили использовать нейросети, но с оговорками. Какие есть ограничения? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ на период прививочной кампании. Специалисты ведомства готовы рассказать, где и как можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации. Анна Елисеева решила узнать, в чем принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
2: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний, Д, опасен только для животных. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
3: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции.
2: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. А в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. В нашей стране против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
4: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
2: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже спасут от опасных осложнений, например, воспаления легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные – аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию, продолжает Сергей Нетесов.
4: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито минимум 2/3 населения взрослого.
2: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Министерстве просвещения разрешили школьникам, начиная с 5 класса, использовать искусственный интеллект. В частности, ученики с его помощью могут искать информацию и получать дополнительные объяснения. А вот на итоговых аттестациях он запрещен. Как это будет работать на практике и как соблюсти грань правильного использования нейросетей, рассказывает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
5: решение такое было неизбежное. Современные технологии искусственного интеллекта, они стали абсолютно доступны детям. Запретить это невозможно, но поэтому надо разрешить и всем нам учиться использовать это средство. Средство очень хорошее при ряде условий. Если мы будем продолжать давать такие же точно домашние задания, то, конечно, искусственный интеллект за секунды решает и домашние задания, и просчитывает все лабораторки, поэтому появляется сложная методическая задача. Искусственный интеллект, он требует иной, так сказать, архитектуры задания. Вообще, вот в идеале, по нашим исследованиям, это задание должно быть просто-напросто невыполнимо без искусственного интеллекта. Это камень преткновения, и тут живут и все опасности. Лучше не просить его за себя что-то сделать, а попросить проанализировать, например. Он интересен вот именно как сторонний наблюдатель. Мы очень рекомендуем учить ребят проверять то, что нам выдает искусственный интеллект.
1: Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, разрешен искусственный интеллект и учителям на всех этапах, от подготовки к уроку до анализа результатов.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В России разрабатывают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультации пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
6: «Щи да каша – пища наша». Эта пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря, холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, хлеб всему голова, рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
7: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
6: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладкой и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в 15 веке, огурцы в 16. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале 18 столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
8: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине 19 века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу 19 века, к началу 20 века.
6: В 19 веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять взбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу «Первое, второе и компот». Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
8: Это были все те же каши, все те же супы, но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки. Там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то, потому что, разумеется, ни при Петре I, ни раньше такого не было.
6: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира, например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, где действовал единственный в истории Второй мировой женский партизанский отряд. Какие страны окажутся под ударом из-за эффекта Эль-Ниньо? Кто придумал субботники?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Москве задерживаются электрички Рижского и Курского направления, а также МЦД-2. Причиной стало несоблюдение пассажирами правил безопасности. Утром на станции Тушинская поезд травмировал несколько человек, сообщили представители Московской железной дороги, не уточняя количество пострадавших. 650 тысяч человек остаются без водоснабжения после аварии на подстанции в Приморье, сообщают оперативные службы. Отключение затронуло порядка 20 тысяч домовладений и более 200 социально значимых объектов. Аварийно-восстановительные работы находятся на контроле МЧС. Евросоюз разрабатывает поэтапные планы вступления в блок для 4 стран-кандидатов. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. По их информации, представители Еврокомиссии работают над дорожными картами для Албании, Молдавии, Украины и Черногории. Министерство просвещения России планирует сформировать единые перечни книг, игр и мультфильмов для детских садов. Это будет так называемый «золотой стандарт», которому можно доверять, заявил агентству ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Реклама.
12: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
14: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
15: На первый взгляд.
14: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
15: В чем изюминка?
14: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца. Но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
16: «Юноша, молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день».
14: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
15: Петр Столыпин. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Игры человечества.
17: В 1930 году сборная Уругвая выиграла первый в истории чемпионат мира по футболу, после чего страну-победительницу охватила эйфория. Повсюду, на каждой улице Монтевидео, на любом пустыре, на пляже, в каждом дворе люди гоняли мяч. Но места для всех не хватало. Однажды школьный учитель физкультуры Хуан Карлос Сириани увидел, как мальчишки играют в футбол в закрытом помещении, на баскетбольной площадке. Так родилась идея футзала. 5 игроков в команде вместо 11. Длина ворот не 7,5, а всего лишь 3 метра. Тот же мяч, который нельзя трогать руками, но размером чуть поменьше. Стандартные 2 тайма. Правда, не по 45, а по 20 минут. Менять можно не 2 игроков, а хоть всю команду, причем по нескольку раз. Вот основные отличия футзала от его старшего брата большого футбола. Но это только на первый взгляд.
15: Игры человечества.
17: Маленькая площадка, всего 25 метров. Мяч перемещается быстро. Атака идет за атакой. Времени на длительные хитроумные комбинации практически нет. Поэтому команды играют по принципу один в один. То есть каждый футболист контролирует действия только одного соперника. Сейчас ты нападающий, через минуту уже защитник. Динамика, скорость, зрелищность. Вот почему футзал популярен во всем мире. Особенно в северных странах. Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Когда за окном минус 30, какой уж тут футбол. А в помещении тепло. Да и болельщикам куда уютнее.

0: таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото хана Кучума.
1: Потомок самого Чингисхана. Главный противник Ермака Тимофеевича и последний правитель Сибирского ханства. Все это про знаменитого хана Кучума, который в конце 16 века контролировал огромные территории от Уральских гор до сибирских рек Обь и Иртыш. А когда его войска были разбиты русскими казаками, бежал, прихватив с собой и казну.
0: Цена вопроса.
1: Историки уверены, среди сокровищ хана были золото, серебро и драгоценности семьи Кучума. Есть даже предположение, что хан владел легендарной золотой бабой, огромным золотым идолом весом в тонну, который, согласно легенде, хранит знания древней северной цивилизации Гиперборея.
0: Кладоискатели.
1: Столицей сибирского ханства был город Искер, он же Кашлык. Ныне это заброшенный участок земли в 17 километрах от Тобольска. По одной из версий, именно там и спрятал свои сокровища Кучум. Причем, по преданию, искать нужно три рядом стоящих холма. В центральном якобы могила самого хана, а в тех, что поменьше, те самые золотые богатства. Есть и другая теория. Будто бы хитрый Кучум опустил все свое добро на дно каменного колодца, который охраняют ядовитые змеи и конь, убивающий копытом всех недостойных. А расположен тот колодец на загадочном острове Золотой Рог на реке Тобол. Вот только неизвестно, с какой стороны искать. Ведь Тобол начинается в Казахстане, а впадает в Иртыш уже на территории России.
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России идут учения организации договора о коллективной безопасности, взаимодействие, поиск и эшелон. На церемонии открытия накануне о важности подобных тренировок рассказал начальник объединенного штаба УДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
3: Качественная организация совместной оперативной и боевой подготовки с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также наращивание боевого потенциала коллективных сил организации договора о коллективной безопасности, оснащение их современными образцами вооружения, военной и специальной техникой, в том числе беспилотными системами, средствами разведки, радиоэлектронной борьбы, совершенствование организации противовоздушной обороны является приоритетными направлениями деятельности в период председательства Российской Федерации в организации в этом году.
2: Совместные командно-штабные и специальные учения коллективных сил оперативного реагирования УДКБ проходят на полигоне Чебаркульский. Министерство обороны рассказывает о героях специальной военной операции. Сержант Николай Кузнецов командовал орудием в составе артиллерийского расчета. Он обнаружил приближающийся FPV-дрон противника и уничтожил его из стрелкового оружия. А после продолжил выполнение задачи. Расчет сержанта уничтожил тогда до 10 боевиков. Это позволило штурмовым подразделениям закрепиться на новых рубежах и продвинуться дальше. Учебный корабль «Перекоп» на минувших выходных впервые прибыл в порт «Виктория» на Сейшельских островах. В рамках делового визита экипаж российского корабля принял участие в официальных, культурных и спортивных мероприятиях. Курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова вместе с учащимися Морской академии Сейшельских островов высадили деревья в знак укрепления двусторонних отношений. Дальний поход учебного корабля Балтийского флота проводят для морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России и дружественных государств. Будущие офицеры отрабатывают навыки по штурманской подготовке, учатся управлять кораблем в разных условиях, а также выполняют обязанности вахтенных офицеров и штурманов. В Подмосковье прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах». Она объединила команды юнармейских и военно-патриотических отрядов. Участницы демонстрировали навыки строевой подготовки, отрабатывали нормативы по сборке, разборке автомата и стрельбе из пневматических винтовок. Отдельным испытанием стало управление беспилотниками. Также девушкам надо было показать навыки оказания медпомощи, преодолеть полосу препятствий и совершить марш-бросок. Кроме того, участницы отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-852-65-02-2022 года.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Во Франции открыли мемориал женскому партизанскому отряду. Какой вклад он внес в победу?
4: Эль-Ниньо может стать причиной гибели 450 тысяч человек, прогнозируют эксперты. Почему теплый океан столь опасен? Самый высокогорный в стране субботник провели на Эльбрусе. Как зародилась идея безвозмездного труда в выходной день? Во Франции, в городе Тиль, открыли мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина». Он расположен у входа в недействующую шахту, где в годы войны трудились узники нацистского концлагеря «Эрувиль». Максим Петренко расскажет, чем знаменит был отряд «Родина» и какие операции ему доверяли.
7: Концлагерь «Эрувиль» находился неподалеку от французского города Тиля. Туда немцы привозили советских мирных жителей, военнопленных и партизан. К 44-му там содержалось почти 4000 человек, которые добывали руду в местной шахте, а позже в промзоне изготавливали запчасти для ракет «Фау-1» и «Фау-2». Работали с 4 утра до 11 вечера. Из еды на сутки 200 граммов хлеба и кипяток. Унижение, угрозы расправы, многие от изнурительного труда погибали прямо на рабочем месте. Нередко к жертвам приводили обвалы сводов шахты. Среди узниц Эрувиля было много женщин-подпольщиц, арестованных на советской территории. В лагере они создали подпольный комитет, наладили связь с французским сопротивлением, а в мае 44-го года подготовили побег, продолжает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
8: В ночь с 7 на 8 мая около 100 человек сделали подкоп под забором и бежали. За две ночи истощенные босиком беглецы прошли около 70 километров по аргонским лесам и вышли к партизанам. Часть беглецов вернулась, спасаясь от погони, но 37 женщин присоединились к французскому сопротивлению. Они сформировали отряд «Родина». Единственное в истории французского сопротивления чисто женское подразделение.
7: Состоял этот отряд из девушек в возрасте от 16 до 20 лет. Руководили ими минские подпольщицы Надежда Лисовец и Розалия Фридзен. Причем всем им предлагалось спрятаться до конца войны в обычных семьях. Но был выбран другой путь – путь борьбы против общего врага – немецких оккупантов. Женский отряд «Родина» действовал с мая по сентябрь 44-го. Партизанки занимались разведкой, громили вражеские колонны, добывая себе оружие, а во время одной из засад даже взяли в плен 5 немецких солдат. Дмитрий Суржик рассказывает об одной из самых удачных операций совместно с другим отрядом, где участие «Родины» позволило избежать потерь со стороны партизан.
8: Принимали активнейшее участие в освобождении около 50 человек из тюрьмы города Бар-де-Дюк, приготовленных к смерти. Именно эти девушки смогли узнать, когда и сколько человек будут расстреливать. Они переоделись в обычную женскую одежду, прогуливались с коляской или просто рядом с объектами и всю информацию передавали французским партизанам.
7: У отряда «Родина» была четкая структура – медицинская, хозяйственная и даже боевая группы. Французы такого никогда не видели. Женщины в их подполье прежде служили только как связные или радистки. Еще одну их уникальную роль отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского краеведческого музея Александр Луговой.
9: Это такая страница истории, которая, кстати, могла бы объединить народы Европы, российский народ, белорусский народ, потому что это общее дело действительно было выжить и победить нацизм. На мой взгляд, очень такая героическая страница совместной истории, участие в совместной борьбе против германского нацизма.
7: После освобождения Франции партизанкам, признав их вклад, вручили удостоверение участников сопротивления и наградили французскими военными крестами. Сам Шарль де Голль высоко ценил заслуги отряда, а когда ему в 60-е организовали встречу с Надеждой Лисовец, он сказал ей «мерси» уже лично. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Из-за супер-эль-Ниньо за полгода могут погибнуть более 450 тысяч человек, посчитали климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое Эль-Ниньо и в чем его разрушительная сила, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» и метеоролог Алексей Сафонов.
10: Для того, чтобы понять, что такое Эль-Ниньо, нам с вами надо представить Тихий океан, как будто мы смотрим на него из космоса, представить его экваториальную область и заметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль-Нинья, а когда опускается Ла-Нинья, поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большой площади, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди. Эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
11: Как все-таки климатологи подсчитали гибель более 400 тысяч человек?
10: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо если это будут стихийные бедствия, то это тоже есть расчеты все, ну, естественно, примерные. Плотность населения, возрастной состав населения. В принципе, это все можно рассчитать.
4: Повышение температуры в центре Эль-Ниньо в Тихом океане превысило 3 градуса по Цельсию. Это выше показателя, зафиксированного в 2015 году, предыдущего максимума за 150 лет наблюдений.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Самый высокогорный в стране субботник прошел на Эльбрусе. Убраться на его склонах приехали тысячи волонтеров из разных уголков России, даже с Камчатки и Калининграда. Общественный труд на добровольных началах – наша давняя традиция. Началась она с Толоки, когда люди в деревнях объединяли усилия и вместе строили дом или собирали урожай. А привычные нам субботники появились 107 лет назад, когда 12 апреля в ночь с субботы на воскресенье московские рабочие взяли дополнительную смену, чтобы отремонтировать паровозы. О том, как развивалось движение дальше, расскажет Анна Елисеева.
12: Первым поработать за идею предложил слесарь депо «Москва-сортировочная» Иван Бураков. Шла гражданская война, и для снабжения фронта позарез нужны были паровозы. Поработать сверхурочно на благо революции вышли всего 15 энтузиастов. Немного, но уже спустя месяц скромная инициатива переросла в масштабное явление, известное как «субботники». Поначалу трудовой порыв объяснялся военным временем, когда народ объединился ради победы рабочего класса и крестьянства. А уже потом, когда большевики пришли к власти, люди вместе начали строить социализм, не жалея ни сил, ни личного времени, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
13: То есть, чего добивалась партия, чего добивался Ленин, чтобы люди относились к своей работе не как к средству, чтобы заработать денег на хорошую жизнь, а как вклад в общее благо, которое со временем и довольно скоро обернется действительно справедливым и счастливым экономическим и социальным укладом. Сначала социалистическим, а со временем и коммунистическим.
12: Субботники стали средством массовой мобилизации как раз благодаря вниманию Владимира Ильича. В том же 19 году он пишет статью «Великий почин», в котором героизм трудящихся называет первыми ростками коммунизма. А уже в 1920-м, когда решением партии будет проведен первый всероссийский субботник, вождь мирового пролетариата примет в нем непосредственное участие. В историю войдет снимок, на котором Ленин наравне с остальными несет тяжелое бревно. Легендарный сюжет размножит картины, агитплакаты и советские учебники с рассказами о Владимире Ильиче на субботнике. Пропаганда праздника труда сработает на ура. И напрасно скептики будут утверждать, что фотография с Лениным постановочная. Арсений Замостьянов убеждает нас в обратном.
13: Он был крепкий человек, привыкший, в общем-то, к физическому труду. Поэтому, когда был вот этот вот трудодень, так сказать, субботник, по уборке Московского Кремля, который стал резиденцией советского правительства, Ленин принял в этом участие. Он действительно, так сказать, перетаскивал бревна и занимался вот уборкой территории, наряду с другими людьми.
12: В дальнейшем пиар-компанию праздника труда подхватят поэты. Помните, каждый честный работник должен идти на субботник, будет энергично призывать на агитплакатах для окон роста Владимир Маяковский. После Великой Отечественной войны коммунистические субботники помогут поднять страну из руин. Но примерно с 60-х годов отношение к бесплатному общественному труду начнет меняться. Скорее, это будут формальные мероприятия из-под палки, комментирует писатель, историк и москвовед Александр Васькин. За исключением всесоюзных ленинских субботников 22 апреля, власти на местах будут сами решать, когда и где собирать трудящихся с метлами и лопатами.
14: Субботники проводились весной, когда нужно было убраться, или все, что после строителей советских осталось. Ну, мы с вами знаем массу примеров в кинофильмах, например, «Гараж». Там вот субботник проводится как раз с этой целью. А те, кто не участвует в субботнике, они порицаются. Да, так, в общем-то, и было. Кто не ходил на субботники, мог не получить разрешение на отгул.
12: Традиция субботников никуда не исчезла, но обрела скорее волонтерский характер. Уборка школ, благоустройство дворов, озеленение улиц, помощь добровольцев по-прежнему важна, особенно там, где буксуют официальные механизмы. Всегда считают грабли модным аксессуаром Анна Елисеева и Наталья Савина. Радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, что такое коллективный иммунитет. Когда учителя могут использовать нейросети. Какой овощ был главным в рационе россиян вплоть до 19 века.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России атаковали в Киеве центры обработки данных Укртелеком и Dreamline, крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для хранения разведывательных данных, сообщает Министерство обороны России. Движение поездов на станции Тушинская МЦД-2 восстановлено по обоим путям. Составы ходят с установленным интервалом. Пригородные поезда Рижского и Курского направлений пока следуют с отставанием от графика, сообщила Московская железная дорога. Ранее там сказали, что на Тушинской поезд травмировал несколько человек, которые нарушили правила безопасности. Власти США обнародовали детали совместного с Китаем плана по снижению тарифов на импорт товаров общим объемом около 30 миллиардов долларов. Список США включает фейерверки, товары для дома, спортивный инвентарь и игрушки. В список импорта Китая входят мясо, морепродукты, молочные продукты, зерно, уголь, древесина и медоборудование. Forbes представил рейтинг 75 россиян с наибольшими выплаченными дивидендами в этом году. Тройку лидеров составили основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов, председатель правления компании «Новатек» Леонид Михельсон и член совета директоров компании «Новатек» и «Сибур» Геннадий Тимченко. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
15: Звать величать-то?
16: Не царское это имя!
17: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
16: Не царское это имя!
17: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нечиславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
3: За что же его так нарекли современники?
4: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
3: История одного прозвища.
4: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как

0: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
1: Вообще сбрасывали
0: отравился
1: Керри. Шлемы с рогами носили.
2: Аляс продали, а денег не заплатили.
3: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
4: А кто первым доказал то, что Земля круглая?
5: Так это сделал Колумб.
3: А вот и нет.
6: Это заблуждение, которое попало в ряд учебников, возникло в 19 веке. Тогда было модным представлять Средневековье темной эпохой, где все якобы считали нашу планету плоской, и герой Колумб доказал невеждам обратное. Однако идеи о шарообразности Земли высказывали еще до нашей эры Пифагор, Аристотель и Эратосфен. Последний по углам падения солнечных лучей в разных городах даже смог довольно точно подсчитать длину окружности планеты — 40 тысяч километров.
3: Исторические мифы и заблуждения.
6: Сам Христофор Колумб, как и многие образованные люди 15 века, не сомневался в том, что Земля круглая. Да и цель у него, вообще-то, была другой. Он намеревался отыскать на Западе путь в Азию. Спорил мореплаватель с учеными лишь о размерах планеты, настаивая, что она гораздо меньше, чем насчитал Эратосфен. Колумб ошибался, но зато

0: нужно вернуться к точке начала путешествия.
1: А вот и да.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 часов в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам на Украине. Поражены военный аэродром «Васильков» в Киевской области, дата-центры «Укртелеком» и «Дримлайн» в столице. Также поражена топливная инфраструктура в Киеве. В Одессе уничтожен логистический центр «Новой почты». В портах Черноморск и Измаил суда с военными грузами и завод «Дунай-судосервис». Уголовное дело завели на признанную в России террористкой и экстремисткой Ксению Максимову, создателя действующей в Великобритании организации Russian Democratic Society. Ее подозревают в участии в террористической организации, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности России. По ее данным, структура объединила российских релокантов и стала площадкой для лиц, планирующих насильственный захват власти в России. Также через нее собирали помощь для киевского режима. ФСБ продолжит борьбу с вовлечением релокантов Лондоном, отметили в спецслужбе. Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Это произошло перед досрочными парламентскими выборами. На них он будет баллотироваться для переизбрания на пост премьер-министра от правящей сербской прогрессивной партии. По Конституции Вучич больше не может быть президентом. Исполняющий обязанности главы государства станет спикер парламента Анна Брнабич. Парламент распустили в начале сентября после студенческих протестов с требованием внеочередных выборов. В Челябинской области на полигоне Чебаркульский разведчики вооруженных сил стран ОДКБ приступили к практической части учений «Поиск». Тренировки посвящены организации и ведению разведки силами и средствами разведчиков в ходе локализации приграничного вооруженного конфликта. Подробности рассказал телеканалу «Звезда» военнослужащий Республики Беларусь с позывным «Головня».
2: С нами инструктора со стороны Российской Федерации поделились своим опытом боевых действий. Очень интересно послушать боевых офицеров. И очень приятно, когда что-то получается на маршруте. Когда нам объяснили, мы попробовали своими руками, сами прошли этот маршрут и отработали те действия, к которым нас до этого подготовили.
1: В учениях ОДКБ в России участвуют около 2000 военнослужащих и 350 единиц техники из 5 стран организации. Международная коалиция во главе с американцами передала властям Ирака все военные базы и штабы. Об этом сообщил глава пресс-службы органов безопасности Ирака. По его словам, после 30 сентября в стране не останется боевых и учебных подразделений коалиции. В том числе закроется ее штаб-квартира. Ирак готов взять на себя ответственность за безопасность, заявили военные. Коалиция была создана в 2014 году по инициативе Соединенных Штатов. В нее входят 89 стран и международных организаций. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: С сегодняшнего дня и до 20 ноября 2028 года на участке бокового проезда Хорошовского шоссе будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Час потребуется на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. 50 минут займет путь по Егорьевскому шоссе от Московского Малого кольца до железнодорожного моста. Пробка на полчаса на Волоколамском шоссе от улицы Чапаева до улицы Народного ополчения. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В российских регионах стартовала вакцинация от гриппа. Как работает невидимая броня? Старшеклассникам разрешили использовать нейросети, но с оговорками. Какие есть ограничения? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ на период прививочной кампании. Специалисты ведомства готовы рассказать, где и как можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации. Анна Елисеева решила узнать, в чем

0: принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
1: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний Д опасен только для животных. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
2: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции.
1: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. А вот в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. В нашей стране против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
3: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
1: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже спасут от опасных осложнений, например, воспаления легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные – аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию, продолжает Сергей Нетесов.
3: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито минимум 2/3 населения взрослого.
1: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: В Министерстве просвещения разрешили школьникам, начиная с 5 класса, использовать искусственный интеллект. В частности, ученики с его помощью могут искать информацию и получать дополнительные объяснения. А вот на итоговых аттестациях он запрещен. Как это будет работать на практике и как соблюсти грань правильного использования нейросетей, рассказывает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
5: Решение такое было неизбежное. Современные технологии искусственного интеллекта, они стали абсолютно доступны детям. Запретить это невозможно, но поэтому надо разрешить и всем нам учиться использовать это средство. Средство очень хорошее при ряде условий. Если мы будем продолжать давать такие же точно домашние задания, то, конечно, искусственный интеллект за секунды решает и домашние задания, и просчитывает все лабораторки. Поэтому появляется сложная методическая задача. Искусственный интеллект, он требует иной, так сказать, архитектуры задания. Вообще, вот в идеале, по нашим исследованиям, это задание должно быть просто-напросто невыполнимо без искусственного интеллекта. Это

0: камень преткновения, тут живут и все опасности. Лучше не просить его за себя что-то сделать, а попросить проанализировать, например. Он интересен вот именно как сторонний наблюдатель. Мы очень рекомендуем учить ребят проверять то, что нам выдает искусственный интеллект.
1: Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, разрешен искусственный интеллект и учителям на всех этапах, от подготовки к уроку до анализа результатов.
2: Утро на радио «Звезда».
1: В России разрабатывают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультации пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
3: «Щи да каша – пища наша». Эта пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря – холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, хлеб всему голова, рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
4: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
3: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладкой и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С, благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в 15 веке, огурцы в 16. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале 18 столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
5: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине 19 века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу 19 века, к началу 20 века.
3: В 19 веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять взбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу «Первое, второе и компот». Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
5: Это были все те же каши, все те же супы, но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки. Там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то, потому что, разумеется, ни при Петре Первом, ни раньше такого не было.
3: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира. Например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, где действовал единственный в истории Второй мировой женский партизанский отряд. Какие страны окажутся под ударом из-за эффекта Эль-Ниньо? Кто придумал субботники?

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Уголовное дело завели на главу организации релокантов в Лондоне Ксению Максимову. В России она внесена в список террористов и экстремистов. Максимова обвиняется в участии в деятельности организации, признанной террористической, сообщили сегодня в Федеральной службе безопасности. Международная коалиция под руководством США передала под контроль иракских властей все военные базы на территории страны, сообщил журналистам глава пресс-службы органов безопасности Ирака. По его словам, после 30 сентября в республике не останется ни боевых, ни инструкторских подразделений объединения. Мошенники могут использовать в своих схемах информацию о трудоустройстве и номер СНИЛС потенциальной жертвы, предупредили в Министерстве внутренних дел. В ведомстве пояснили, что сведения о месте работы применяются в схемах с фейковыми рабочими чатами, а страховой номер может стать поводом сообщить человеку о якобы компрометации учетных записей. Московские театры, оркестры и танцевальные коллективы с осени прошлого года провели гастроли более чем в 80 городах России и зарубежья, преодолев свыше 250 тысяч километров, сообщили сегодня в мэрии Москвы. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печень, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Очень важные вопросы.
5: Услышала в новостях, что искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
6: Отвечает IT-специалист Юрий Коноплев.
7: Искусственный интеллект, алгоритм искусственного интеллекта – это огромный сборник различных подходов, алгоритмов, берущих свое начало из нашего представления о том, как мы думаем, как устроены простые и сложные нейросистемы, о том, как устроено сознание, о том, как мы совершаем логический вывод, о генетике, о том, как мы принимаем решения. В общем, из всех этих областей есть различные теории. Часть из этих теорий перекладывается на программирование, и в итоге это называется искусственным интеллектом. И чем удобен искусственный интеллект? Тем, что мы можем, запрограммировав, допустим, какую-то комбинацию алгоритмов, взглянуть на все имеющиеся данные по данной теме с помощью вот наших написанных алгоритмов. Это удобно, поскольку мы можем найти новые закономерности, построить новые гипотезы и прийти к новым выводам. И в этом смысле у нас по генетике у нас много есть результатов, наверное, по конкретным заболеваниям особенно много, по каким-то больше, по каким-то меньше. И по тем, по которым у нас собрано много данных, мы можем вот объять необъятное, что ли, взглянуть на все данные с позиции такого интеллектуального анализа, который был бы сложен для отдельно взятого человека, потому что все результаты просто-напросто уже не посмотреть. Слишком много статей, слишком много результатов. Но если добавить искусственный интеллект, дать человеку возможность использовать, то он может просматривать все результаты на предмет своих гипотез.
4: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда». Записки врача.
8: Правда ли опасно делать салат из помидоров и огурцов? Социальные сети пестрят роликами, предупреждающими, что самый популярный салат, он же и самый ужасный. А как на самом деле?
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
8: Это уникальное локальное заблуждение, распространенное в основном на территории бывшего Советского Союза и почти неизвестное за его пределами. Есть несколько вариантов объяснений. Например, что для помидоров и огурцов требуются разные режимы пищеварения. Но это разбивается о простой факт. И тот, и другой плод примерно на 97% состоят из воды, а остальное – углеводы. Так что перевариваться они будут примерно одинаково. Но есть и более близкая к реальности трактовка мифа. В огурцах есть фермент аскорбиназа, который разрушает витамин С. Помидоры – богатый источник витамина С. Если смешать, все витамины пропадут. В 30-х-50-х годах 20 века в СССР действительно активно изучали ферменты овощей. И правда, в свежих огурцах есть фермент аскорбиназа, который может окислять аскорбиновую кислоту, витамин С, в щелочной среде. Тогда и сделали вывод – лучше не смешивать продукты, чтобы не потерять витамин С. В популярной литературе этот нюанс упростили до «помидоры плюс огурцы равно вредно». И со временем «вредно» стали понимать не как чуть меньше витамина С, а как прям опасно. В 2000-х, когда в Рунете начали активно копировать старые журнальные тексты и советы из домашних энциклопедий, миф получил вторую жизнь. Теперь уже без контекста, зато с уверенным ученые доказали. С современной точки зрения разрушение витамина С минимально. В салате среда кислая. Помидоры, лимон, уксус, соль. А в кислой среде аскорбиназа почти не работает. Потеря витамина С за время, пока вы едите салат, буквально единицы процентов. И то, если есть достаточно фермента и нет кислоты. Вреда для здоровья нет. Даже если часть витамина С разрушится, это не делает блюдо опасным или токсичным. Есть даже плюсы. Сочетание огурца и помидора дает приятный вкус, воду, клетчатку, ликопин из помидоров, калий, магний и прочие полезные вещества. Вывод. Помидоры и огурцы можно спокойно смешивать. Опасности нет, а миф – исторический пережиток и упрощенная интерпретация устаревших биохимических наблюдений.
9: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: 15 марта 1985 года во время рейса к антарктической станции «Русская» научно-экспедиционное судно ледового класса «Михаил Сомов» было затерто тяжелыми льдами. На борту его находились 144 человека, полярники и члены экипажа. В любой момент корабль мог повторить судьбу Челюскина. Спасать его отправили ледокол «Владивосток». И в начале августа 1985 года он вывел Михаила Сомова на чистую воду.
3: Экипаж.
6: Сомов должен был выйти в рейс раньше, но задержался и подошел к станции «Русской», когда в южном полушарии уже начиналась зима. 15 марта неожиданно усилился ветер, и вскоре корабль был блокирован тяжелыми льдинами толщиной до 4 метров. Данные спутников и авиаразведки показали, самостоятельно освободиться из ледового плена Сомов не сможет. Экипаж застрявшего судна целый месяц вывозили вертолетами, а в июне на выручку Сомову из столицы Приморья вышел ледокол «Владивосток».
3: Техническая справка.
10: Ледокол «Владивосток», дизель-электроход. Построен в 1969 году на верфи Вяртселя, Финляндия. Водоизмещение 15 300 тонн. Длина 123 метра. Ширина 24,5 метра. Осадка 10,5 метров. Мощность машины 22 000 лошадиных сил. Скорость по чистой воде 19 узлов или 35 км в час.
6: В силу особенной конструкции подводной части, Владивосток был плохо приспособлен к штормам в Мировом океане. Добравшись до Новой Зеландии, ледокол принял на борт груз топлива, но угодил в эпицентр урагана. 200-литровые бочки с топливом мотало по всей палубе, и они падали за борт. Обессиленный трехдневной болтанкой экипаж весь, от старпома до поварихи, принялся крепить бочки. Большую часть топлива сохранили. Но это было еще не все.
3: Экипаж.
11: золотые слова вовремя сказаны.
12: Командная работа.
6: Примерно за 200 километров до Сомова Владивосток сам застрял во льдах, намертво. Ситуация критическая. Тогда капитан Геннадий Анохин приказал спустить с ледокола гигантский канат с якорем. Во льду пробурили лунку и опустили в нее якорь. Затем на лед спустился экипаж. 100 человек разом схватились за канат и принялись раскачивать целый ледокол. Но, к сожалению, безрезультатно. Зато на следующий день получилось у природы. Ледяное поле, словно проявив уважение к мужеству людей, отступило от Владивостока. И вскоре произошло то, чего с замиранием сердца ждал весь Советский Союз. Москва получила сообщение. Владивосток подошел к последней ледовой перемычке перед Михаилом Сомовым. В 11:00 околол лед вокруг судна и взял под проводку. Дрейф Михаила Сомова продлился 133 дня. В память об этой героической эпопее была отчеканена памятная медаль.
12: Экипаж.
13: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Правительство России на год отменило проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Постановление действует с сегодняшнего дня. Мораторий распространяется на объекты, получившие ущерб с начала этого года. Плановые и большинство внеплановых проверок проводиться не будут. Исключения, угрозы безопасности граждан, требования прокуратуры, поручения президента и правительства. Цель – снизить административную нагрузку, чтобы бизнес быстрее восстановил объекты. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам на Украине. В Киеве поражены дата-центры «Укртелеком» и «Дримлайн», а также топливная инфраструктура. На аэродроме «Васильков» уничтожена инфраструктура и объекты. В Одессе логистический центр «Новая почта» с военными грузами. В портах Черноморск и Измаил поражены суда и судоремонтный завод. На переходе морем уничтожен сухогруз, шедший в Одессу, уточнили в военном ведомстве. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Он отметил, что их трудом был создан передовой энергетический комплекс и обеспечен ядерный паритет. Глава государства подчеркнул, что «Росатом» бережно хранит это наследие, успешно развивая технологии для укрепления экономики и суверенитета страны. Президент России выразил уверенность, что отрасль и впредь будет достойно решать стратегические задачи. В Министерстве внутренних дел рассказали, как делать покупки в интернете и не стать жертвой мошенников. Подробности сообщил ТАСС начальник пресс-службы Главного управления МВД по Москве Владимир Васенин.
3: Например, на площадке объявлений вы нашли необходимую вам запчасть для вашего автомобиля. Мошенник разместил заранее, сделал красивое видео, взял фото с иностранных сайтов и ждет, пока вы попадетесь на его удочку. Как только вы понимаете, что вы нашли то, что вам необходимо, вы начинаете вести процесс переговора и, как правило, вас уводят на общение в социальные сети именно за пределами площадки. Это делается для того, чтобы вас обмануть, заставить перевести деньги, либо потерять данные вашей банковской карты. Самый правильный вариант в этой истории, когда вы продолжаете общение только на той площадке, где вы нашли этот продукт, и пользуетесь так называемой безопасной сделкой.
2: В сентябре мошенники активизировали атаки на родителей школьников. Они выдают себя за учителей, представителей школьных комитетов и других родителей, собирая деньги якобы на общие закупки. О погоде. В Москве сегодня переменная облачность и до плюс 17 градусов. В ночь на вторник до плюс 6, в Подмосковье до плюс 3, сообщили в гидрометцентре. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Во Франции открыли мемориал женскому партизанскому отряду. Какой вклад он внес в победу? Эль-Ниньо может стать причиной гибели 450 тысяч человек, прогнозируют эксперты. Почему теплый океан столь опасен? Самый высокогорный в стране субботник провели на Эльбрусе. Как зародилась идея безвозмездного труда в выходной день? Во Франции, в городе Тиль, открыли мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина». Он расположен у входа в недействующую шахту, где в годы войны трудились узники нацистского концлагеря «Эрувиль». Максим Петренко расскажет, чем знаменит был отряд «Родина» и какие операции ему доверяли.
5: Концлагерь «Эрувиль» находился неподалеку от французского города Тиля. Туда немцы привозили советских мирных жителей, военнопленных и партизан. К 44-му там содержалось почти 4000 человек, которые добывали руду в местной шахте, а позже в промзоне изготавливали запчасти для ракет «Фау-1» и «Фау-2». Работали с 4 утра до 11 вечера. Из еды на сутки 200 граммов хлеба и кипяток. Унижение, угрозы расправы, многие от изнурительного труда погибали прямо на рабочем месте. Нередко к жертвам приводили обвалы сводов шахты. Среди узниц «Эрувиля» было много женщин-подпольщиц, арестованных на советской территории. В лагере они создали подпольный комитет, наладили связь с французским сопротивлением, а в мае 44-го года подготовили побег, продолжает старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Истории РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
6: В ночь с 7 на 8 мая около 100 человек сделали подкоп под забором и бежали. За две ночи истощенные босиком беглецы прошли около 70 километров по аргонским лесам и вышли к партизанам. Часть беглецов вернулась, спасаясь от погони, но 37 женщин присоединились к французскому сопротивлению. Они сформировали отряд «Родина». Единственное в истории французского сопротивления чисто женское подразделение.
5: Состоял этот отряд из девушек в возрасте от 16 до 20 лет. Руководили ими минские подпольщицы Надежда Лисовец и Розалия Фридзен. Причем всем им предлагалось спрятаться до конца войны в обычных семьях. Но был выбран другой путь – путь борьбы против общего врага – немецких оккупантов. Женский отряд «Родина» действовал с мая по сентябрь 44-го. Партизанки занимались разведкой, громили вражеские колонны, добывая себе оружие, а во время одной из засад даже взяли в плен 5 немецких солдат. Дмитрий Суржик рассказывает об одной из самых удачных операций совместно с другим отрядом, где участие «Родины» позволило избежать потерь со стороны партизан.
6: Принимали активнейшее участие в освобождении около 50 человек из тюрьмы города Бар-де-Дюк, приготовленных к смерти. Именно эти девушки смогли узнать, когда и сколько человек будут расстреливать. Они переоделись в обычную женскую одежду, прогуливались с коляской или просто рядом с объектами и всю информацию передавали французским партизанам.
5: У отряда «Родина» была четкая структура – медицинская, хозяйственная и даже боевая группы. Французы такого никогда не видели. Женщины в их подполье прежде служили только как связные или радистки. Еще одну их уникальную роль отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского краеведческого музея Александр Луговой.
7: Это такая страница истории, которая, кстати, могла бы объединить народы Европы, российский народ, белорусский народ, потому что это общее дело действительно было выжить и победить нацизм. На мой взгляд, очень такая героическая страница совместной истории, участие в совместной борьбе против германского нацизма.
5: После освобождения Франции партизанкам, признав их вклад, вручили удостоверение участников сопротивления и наградили французскими военными крестами. Сам Шарль де Голль высоко ценил заслуги отряда, а когда ему в 60-е организовали встречу с Надеждой Лисовец, он сказал ей «мерси» уже лично. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Из-за супер-эль-Ниньо за полгода могут погибнуть более 450 тысяч человек, посчитали климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое Эль-Ниньо и в чем его разрушительная сила, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» и метеоролог Алексей Сафонов.
8: Для того, чтобы понять, что такое Эль-Ниньо, нам с вами надо представить Тихий океан, как будто мы смотрим на него из космоса, представить его экваториальную область и заметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль-Ниньо, а когда опускается Ла-Нинья. Поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большой площади, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди. Эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
9: Как все-таки климатологи подсчитали гибель более 400 тысяч человек?
8: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо если это будут стихийные бедствия, то это тоже есть расчеты все, ну, естественно, примерами, плотность населения, возрастной состав населения. В принципе, это все можно рассчитать.
2: Повышение температуры в центре Эль-Ниньо в Тихом океане превысило 3 градуса по Цельсию. Это выше показателя, зафиксированного в 2015 году, предыдущего максимума за 150 лет наблюдений.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Самый высокогорный в стране субботник прошел на Эльбрусе. Убраться на его склонах приехали тысячи волонтеров из разных уголков России, даже с Камчатки и Калининграда. Общественный труд на добровольных началах – наша давняя традиция. Началась она с Толоки, когда люди в деревнях объединяли усилия и вместе строили дом или собирали урожай. А привычные нам субботники появились 107 лет назад, когда 12 апреля в ночь с субботы на воскресенье московские рабочие взяли дополнительную смену, чтобы отремонтировать паровозы. О том, как развивалось движение дальше, расскажет Анна Елисеева.
10: Первым поработать за идею предложил слесарь депо «Москва-сортировочная» Иван Бураков. Шла гражданская война, и для снабжения фронта позарез нужны были паровозы. Поработать сверхурочно на благо революции вышли всего 15 энтузиастов. Немного, но уже спустя месяц скромная инициатива переросла в масштабное явление, известное как «субботники». Поначалу трудовой порыв объяснялся военным временем, когда народ объединился ради победы рабочего класса и крестьянства. А уже потом, когда большевики пришли к власти, люди вместе начали строить социализм, не жалея ни сил, ни личного времени, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
11: То есть, чего добивалась партия, чего добивался Ленин, чтобы люди относились к своей работе не как к средству, чтобы заработать денег на хорошую жизнь, а как вклад в общее благо, которое со временем и довольно скоро обернется действительно справедливым и счастливым экономическим и социальным укладом. Сначала социалистическим, а со временем и коммунистическим.
10: Субботники стали средством массовой мобилизации как раз благодаря вниманию Владимира Ильича. В том же 19 году он пишет статью «Великий почин», в котором героизм трудящихся называет первыми ростками коммунизма. А уже в 1920-м, когда решением партии будет проведен первый всероссийский субботник, вождь мирового пролетариата примет в нем непосредственное участие. В историю войдет снимок, на котором Ленин наравне с остальными несет тяжелое бревно. Легендарный сюжет размножит картины, агитплакаты и советские учебники с рассказами о Владимире Ильиче на субботнике. Пропаганда праздника труда сработает на ура. И напрасно скептики будут утверждать, что фотография с Лениным постановочная. Арсений Замостьянов убеждает нас в обратном.
11: Он был крепкий человек, привыкший, в общем-то, к физическому труду. Поэтому, когда был вот этот вот трудодень, так сказать, субботник, по уборке Московского Кремля, который стал резиденцией советского правительства, Ленин принял в этом участие. Он действительно, так сказать, перетаскивал бревна и занимался вот уборкой территории, наряду с другими людьми.
10: В дальнейшем пиар-компанию праздника труда подхватят поэты. Помните, каждый честный работник должен идти на субботник, будет энергично призывать на агитплакатах для окон роста Владимир Маяковский. После Великой Отечественной войны коммунистические субботники помогут поднять страну из руин. Но примерно с 60-х годов отношение к бесплатному общественному труду начнет меняться. Скорее, это будут формальные мероприятия из-под палки, комментирует писатель, историк и москвовед Александр Васькин. За исключением всесоюзных ленинских субботников 22 апреля, власти на местах будут сами решать, когда и где собирать трудящихся с метлами и лопатами.
12: Субботники проводились весной, когда нужно было убраться, или все, что после строителей советских осталось. Но мы с вами знаем массу примеров в кинофильмах, например, «Гараж». Там вот субботник проводится как раз с этой целью. А те, кто не участвует в субботнике, они порицаются. Да, так, в общем-то, и было. Кто не ходил на субботники, мог не получить разрешение на отгул.
10: Традиция субботников никуда не исчезла, но обрела скорее волонтерский характер. Уборка школ, благоустройство дворов, озеленение улиц, помощь добровольцев по-прежнему важна. Особенно там, где буксуют официальные механизмы. Всегда считают грабли модным аксессуаром. Анна Елисеева и Наталья Савина. Радио «Звезда».
1: утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут вы узнаете, что такое коллективный иммунитет. Когда учителя могут использовать нейросети. Какой овощ был главным в рационе россиян вплоть до 19 века.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Женщина и трое детей пострадали в результате падения украинского беспилотника во время ночной атаки ВСУ на Воронежскую область. Это только что сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Гусев. В Следственном комитете заявили о начале проверки после гибели мужчины на станции Тушинская МЦД-2. Инцидент был утром и вызвал сбой на маршрутах Рижского и Курского направления, а также МЦД-2. При этом представители Московской железной дороги говорили о травмировании поездом нескольких человек, которые нарушили правила безопасности. Беньямин Нетаньяху поручил правительству подготовить обращение в Международный уголовный суд против Реджепа Таипа Эрдогана, сообщает издание i24 News. Это произошло после сообщения о намерении президента Турции добиваться ордера на арест Нетаньяху через Интерпол. Свыше 140 центров московского долголетия проведут праздничную акцию «Семейный вечер долголетия» в день старшего поколения, который отмечается 1 октября, сообщили в мэрии. В акции смогут принять участие горожане всех возрастов. Они вместе поучаствуют в викторинах, посетят лекции и мастер-классы, увидят выступления артистов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Стрелецкий кафтан. Длинная до щиколоток или середины голени. Распашная верхняя одежда с застежкой на пуговицы и отложным воротником. Кафтан считался базовым элементом служилого платья подразделений стрельцов, сформированных Иваном Грозным в 1550 году. Форма и содержание.
1: Кафтаны шили из плотной шерстяной ткани, сукна. Особой государевой страже, то есть московским стрельцам, на пошив армейской одежды, сукно выдавали 3 раза в год. А вот стрельцам городовым из отдаленных гарнизонов всего лишь раз в год. Цвет уставной одежды указывал на принадлежность к конкретному приказу, то есть полку. Поэтому кафтаны могли быть красными, желтыми, белыми, светло-зелеными и даже малиновыми. К примеру, у одного из смоленских стрелецких полков 17 века кафтаны в честь основного цвета полкового знамени были оранжевые. –

0: обмундирования.
1: Стрелецкий кафтан.
2: Речь, конечно, о парадной форме. На каждый день или в боевые походы у царской стражи были совсем другие кафтаны практичных цветов. На войну стрельцы отправлялись в немарких и дешевых кафтанах – серых, коричневых или черных. В мирное время государева охрана несла в них регулярную гарнизонную службу и даже тушила пожары. Многие хорошо помнят фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, в этой картине есть небольшое историческое несоответствие. Пешее стрелецкое войско отправляется выбивать крымского хана с изюмского шляха при полном параде, в ярких красных кафтанах, чего, в принципе, быть не могло. Но это кино. Русский цвет армейской формы должен был мгновенно создать у зрителя устойчивый хрестоматийный образ царского войска. И Гайдай поставленной цели добился.
1: Форма и содержание. Стрелецкий кафтан.
3: Река истории. История реки Кура. Однажды, во время гастролей в Тбилиси, главный режиссер театра на Таганке Юрий Любимов отправился в гости к своим друзьям на дачу, на берег Куры. Вместе с ним поехали артисты театра, в том числе Владимир Высоцкий и его друг, актер Георгий Епифанцев. Высоцкий среди кавказского застолья чувствовал себя неуютно. Год назад его закодировали от алкоголизма. Пить воспрещалось категорически. И это в Грузии. Но Владимир Семенович героически держался. И хорошо, что в этой поездке его поддерживала жена, актриса Людмила Абрамова.
4: Жена моя Люся поехала со мной и тем самым избавила меня от грузинских тостов.
3: На берегу Куры много пили и пели, и опять пили. В конце концов, Высоцкому надоело просто сидеть трезвому и смотреть на пьющих. Он встал из-за стола, потянулся, вышел к реке, разделся и нырнул в воду. Да только недооценил буйный характер ледяной Куры. Владимир Семенович, хоть и был отличным пловцом, силы свои не рассчитал, стало сводить ноги. Выплыть никак не получалось, а река уносила его все дальше и дальше. Наблюдавший за этим заплывом Епифанцев почуял неладное. Прыгнул в воду, настиг Высоцкого, когда тот уже почти перестал бороться и с большим трудом сумел вытащить его на берег.
2: Кура. Река истории. История реки.
5: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.

0: И благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Девочка 2022 года и мальчик 19-го госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одному подростку помощь оказали на месте. Женщину доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Ночью и утром над регионом уничтожили около 20 украинских беспилотников, сказал Гусев. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил он. Правительство России на год отменило проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Постановление действует с сегодняшнего дня. Мораторий распространяется на объекты, получившие ущерб с начала этого года. Плановые и большинство внеплановых проверок проводиться не будут. Исключения – угрозы безопасности граждан, требования прокуратуры, поручения президента и правительства. Цель – снизить административную нагрузку, чтобы бизнес быстрее восстанавливал объекты. Ядерный паритет России обеспечен самоотверженным трудом многих поколений атомщиков. А это заявил президент Владимир Путин, поздравляя с днем работника атомной промышленности. Глава государства отметил, что их трудом создан передовой энергетический комплекс и запущены сотни предприятий и институтов. Он также подчеркнул, что Росатом успешно развивает технологии для укрепления экономики и суверенитета страны. Президент Сербии Александр Вучич передал свои полномочия спикеру парламента Ани Брнабич. Она будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента. Вучич объявил об отставке в воскресенье. Выборы президента должны пройти в срок до 3 месяцев. Внеочередные парламентские выборы назначены на 25 октября. Вучич возглавит список правящей партии и будет баллотироваться с надеждой стать премьер-министром. Личный состав Вооруженных сил Республики Шри-Ланка с особым интересом изучал беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы в ходе российско-ланкийских учений «Тропара-Самахи». Об этом рассказал руководитель учений, герой России, генерал-майор Семен Николаев.
1: Они очень интересуются этим направлением. Они как группы впитывали на учебных местах именно по БПЛА, по средствам РЭП, которые мы представляли. Ну и по оружию то же самое. Они очень интересовались нашим оружием и научились им обращаться на неплохом уровне.
0: Совместные российско-ланкийские военные учения «Тропара-Самахи» проходили в Приморском крае на прошлой неделе. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Автонавигатор.
0: С сегодняшнего дня и до 10 августа следующего года на участках бокового проезда Воробьевского шоссе и улицы Лужники будут недоступны для движения 2 полосы. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей, предупреждает Департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность в 4 балла. 50 минут понадобится на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Путилковского шоссе. 40 минут займет путь по Волоколамскому шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Пробка на полчаса на внешней стороне Садового кольца на участке от Долгоруковской до Баррикадной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Трое детей и женщина по

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. В российских регионах стартовала вакцинация от гриппа. Как работает невидимая броня? Старшеклассникам разрешили использовать нейросети, но с оговорками. Какие есть ограничения? В стране появятся национальные рекомендации по питанию. Когда сосиски сменили в нашем рационе каши и тюрю? Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ на период прививочной кампании. Специалисты ведомства готовы рассказать, где и как можно сделать прививку и как правильно подготовиться к вакцинации. Анна Елисеева решила узнать, в чем принцип действия защитного механизма, учитывая, что вирус постоянно мутирует, и для чего нужен так называемый коллективный иммунитет.
2: Всего у гриппа 4 типа – А, Б, С и Д. Последний Д опасен только для животных. Вирус типа С поражает человека, но при этом переносится легче по сравнению с А и Б. Это те еще типы. Именно они вызывают тяжелую болезнь и потому всегда находятся под колпаком ученых. Коварны вирусы и тем, что постоянно меняются. Сколько всего штаммов, сказать невозможно. Впрочем, на практике эпидемиология

0: Эпидемиологи имеют дело с единичными вариантами. Круглый год лаборатории Всемирной организации здравоохранения следят за тем, какие вирусы циркулируют и как они меняются. А потом на основе этих данных корректируют состав рекомендованных штаммов для вакцин, объясняет старший научный сотрудник лаборатории вирусов микроорганизмов Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН Евгений Куликов.
1: Вирусы очень изменчивы, у них есть поверхностные белки, гликопротеины, которые узнаются нашей иммунной системой. И, собственно, если брать разные гликопротеины, то есть штаммы, содержащие эти гликопротеины, можно вакцинироваться именно от предполагаемых эпидемиологически значимых штаммов гриппа в этом году. Наши вакцины отечественные, они адаптированы под структуру нашей популяции.
0: Для защиты от инфекции используют два вида вакцин – живые и мертвые. Живые содержат ослабленный вирус. Он безопасен, но устраивает в организме настоящее шоу с имитацией болезни. А вот в составе мертвой вакцины – целый убитый вирус или его отдельные части – антигены. Такой препарат уже аккуратно знакомит иммунную систему с потенциальным агрессором. В нашей стране против гриппа как раз используется этот вид, рассказывает академик РАН, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
2: В России сейчас есть только инактивированные, так называемые субъединичные вакцины от гриппа. Они состоят из трех компонентов. Грипп гонконгского типа, грипп пандемический, тот, который пришел в 2009 году, и грипп типа Б. Они инактивированы, естественно. Живой вакцины от гриппа сейчас в России нет. Они фактически имитируют инфекцию, но без вызывания болезни.
0: Вакцина работает, даже если вирус немного изменился. Защитники иммунной системы, антитела, все равно помогут легче перенести болезнь и даже спасут от опасных осложнений, например, воспаления легких. Но вот делают прививку, к сожалению, не все. Причины могут быть разные – аллергии на компоненты, ранний возраст или, что чаще всего, надежда на авось. Вот для тех, у кого защита от гриппа в этой самой авоське, работает так называемый коллективный иммунитет. То есть это когда большая часть людей уже имеет иммунитет к вирусу. Степень передачи респираторной инфекции измеряется с помощью репродуктивного числа. Оно означает, скольким людям в среднем один человек в обществе передает эту инфекцию, продолжает Сергей Нетесов.
2: Так вот, для гриппа это число равно от 1,5 до 2,5. Если это число упадет до величины меньше единицы, то эпидемии не будет. То есть человек передает инфекцию меньше, чем одному человеку. Для того, чтобы коллективный иммунитет не дал эпидемии распространиться, надо, чтобы было привито минимум 2/3 населения взрослого.
0: Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, определить заранее это самое репродуктивное число невозможно, добавляет вирусолог. Старая добрая истина. Лучшая защита от болезни – это профилактика. После вакцинации иммунитет формируется за 2 недели и держится примерно год. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. В Министерстве просвещения разрешили школьникам, начиная с 5 класса, использовать искусственный интеллект. В частности, ученики с его помощью могут искать информацию и получать дополнительные объяснения. А вот на итоговых аттестациях он запрещен. Как это будет работать на практике и как соблюсти грань правильного использования нейросетей, рассказывает директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
4: Решение такое было неизбежное. Современные технологии искусственного интеллекта, они стали абсолютно доступны детям. Запретить это невозможно, но поэтому надо разрешить и всем нам учиться использовать это средство. Средство очень хорошее при ряде условий. Если мы будем продолжать давать такие же точно домашние задания, то, конечно, искусственный интеллект за секунды решает и домашние задания, и просчитывает все лабораторки. Поэтому появляется сложная методическая задача. Искусственный интеллект, он требует иной, так сказать, архитектуры задания. Вообще, вот в идеале, по нашим исследованиям, это задание должно быть просто-напросто невыполнимо без искусственного интеллекта. Это камень преткновения, и тут живут и все опасности. Лучше не просить его за себя что-то сделать, а попросить проанализировать, например. Он интересен вот именно как сторонний наблюдатель. Мы очень рекомендуем учить ребят проверять то, что нам выдает искусственный интеллект.
3: Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, разрешен искусственный интеллект и учителям на всех этапах, от подготовки к уроку до анализа результатов.
5: Утро на радио «Звезда».
3: В России разрабатывают национальные рекомендации по питанию, рассказали в Министерстве здравоохранения. Врачи будут использовать их для профилактики заболеваний и консультации пациентов. А как менялся рацион русского человека на протяжении истории? От ржаного киселя на Руси до консервированного горошка в советские годы. В аппетитной теме разобрался Ким Андреев.
6: «Щи да каша – пища наша». Эта пословица, придуманная в XIX веке, вполне применима для описания рациона еще в допетровской Руси. Основу кулинарных изысков крестьян составляли углеводы – рожь, ячмень и овес, из которых варили каши. Для вкуса использовали растительное масло, по праздникам – сметану. А вот соль была дефицитным товаром, поэтому ее добавляли очень экономно. Главные супы – щи из квашеной капусты и тюря – холодный хлебный суп на квасе или воде. Ну и, конечно, хлеб всему голова, рассказывает генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.
7: В рационе на Руси главным был ржаной хлеб. Его запивали, кстати, тем же ржаным, может, и овсяным, а даже ячменным киселем. Выпечка из пшеничной муки и мяса встречалась пореже, особенно из-за большого числа постных дней. Поэтому в XIV и XV веках быстро набрала популярность именно гречка.
6: Главный овощ в России вплоть до XIX века – это репа. Она была аналогом современной картошки. Ее парили, томили, запекали, употребляли сладкой и соленой в виде пюре и кубиками. Также в рационе русского крестьянина было довольно много клетчатки и витамина С, благодаря редису и капусте. Морковь получила широкое распространение в 15 веке, огурцы в 16. Картофель в Россию, как известно, завез Петр I еще в начале 18 столетия, но по-настоящему народным корнеплод станет сильно позже, рассуждает кулинарный писатель, создатель сайта arborio.ru Алексей Онегин.
8: Про ту же картошку, ее появление как такого уже достаточно привычного и естественного продукта в рационе, наверное, можно относить к середине, а может быть даже второй половине XIX века. Подсолнечное масло точно так же появилось намного раньше, чем стало привычным продуктом, тоже к концу XIX века, к началу XX века.
6: В XIX веке произошла и другая кулинарная революция. Чай стал постепенно вытеснять взбитень, взвары и квас. С чаепития стали часто начинать день и заканчивать. После Октябрьской революции питание населения решили стандартизировать. Шахтерам полагалось почти в два раза больше калорий, чем работникам умственного труда. В 30-е годы советский диетолог Мануил Певзнер сформулировал знаменитую формулу «Первое, второе и компот». Сильно ли отличался советский довоенный рацион от царского старорежимного, говорит Алексей Онегин.
8: Это были все те же каши, все те же супы, но теперь уже можно, наверное, говорить о том, что немножко начала меняться сама структура тарелки. Там возникло само явление гарнира как приложение к чему-то, потому что, разумеется, ни при Петре Первом, ни раньше такого не было.
6: На вторую половину 20 века пришелся бум отечественной пищевой консервации. В стране утвердили жесткие стандарты на тушенку, сардины в масле и кильку в томате. Все это будет основой как для первых блюд, так и для вторых. Баночка сгущенки или сливок станет обязательной заначкой каждой советской хозяйки. А звание любимого ингредиента завоюет консервированный зеленый горошек. Его хоть в суп, хоть в салат, хоть в качестве гарнира. Например, к сосискам. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
5: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут вы узнаете, где действовал единственный в истории Второй мировой женский партизанский отряд. Какие страны окажутся под ударом из-за эффекта Эль-Ниньо? Кто придумал субботники?
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
3: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России ночью разбили логистический центр «Новой почты», хранивший военные грузы ВСУ в Одессе, сообщили в Министерстве обороны. Также в порту «Измаил» был нанесен удар по инфраструктуре завода «Дунай-Судосервис», на котором восстанавливались плавсредства, производилось техобслуживание и переоборудование сторожевых катеров ВСУ. Еврокомиссия призвала страны Евросоюза принудительно сократить потребление газа и электричества в связи с кризисом цен на энергоносители, сообщает «Политику». Издание отмечает, что в условиях неразрешенного конфликта США и Израиля с Ираном Европа приближается к отопительному сезону с рекордно низким уровнем заполнения газохранилищ. Правительство России ввело мораторий до 1 октября следующего года на проверки коммерческих объектов, которые пострадали от атак беспилотников. Это сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Мораторий коснется объектов, получивших ущерб в результате атак с 1 января этого года. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за тумана, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать до утра вторника. Это касается и Подмосковья. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
9: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Как вас звать величать-то?
12: Не царское это имя!
13: История одного прозвища.
14: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нетщеславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
15: За что же его так нарекли современники?
14: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
13: История одного прозвища.
14: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: А кто первым доказал то, что Земля круглая?
7: Так это сделал Колумб.
5: А вот и нет.
8: Это заблуждение, которое попало в ряд учебников, возникло в 19 веке. Тогда было модным представлять Средневековье темной эпохой, где все якобы считали нашу планету плоской, и герой Колумб доказал невеждам обратное. Однако идеи о шарообразности Земли высказывали еще до нашей эры Пифагор, Аристотель и Эратосфен. Последний по углам падения солнечных лучей в разных городах даже смог довольно точно подсчитать длину окружности планеты — 40 тысяч километров.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Сам Христофор Колумб, как и многие образованные люди 15 века, не сомневался в том, что Земля круглая. Да и цель у него, вообще-то, была другой. Он намеревался отыскать на Западе путь в Азию. Спорил мореплаватель с учеными лишь о размерах планеты, настаивая, что она гораздо меньше, чем насчитал Эратосфен. Колумб ошибался, но зато поплыл. Зная реальные размеры, может, и не решился бы.
7: Дальше понятно. Вместо Азии Колумб доплыл до Америки.
8: Да, и до конца жизни считал, что это какой-то азиатский берег. Позже уже экспедиция Магеллана докажет, что, обогнув планету, можно вернуться к точке начала путешествия.
5: А вот и да.
9: Дай пять. Пять удивительных фактов о коровах.
10: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
9: Факт первый.
11: Зоологи выделили в мычании коров 11 интонаций. Коровы по-разному общаются с телятами, зовут стадо, жалуются на голод или выражают радость.
9: Факт второй.
11: Рисунок из мельчайших линий и бугорков на носу коровы уникален, как отпечатки пальцев у человека.
9: Факт третий.
11: Одна корова выделяет до 500 литров метана в день. Пятая часть всех парниковых газов на планете – от коров.
9: Факт четвертый.
11: Пасущиеся коровы выстраиваются вдоль оси север-юг. Ученые доказали, животные используют магнитное поле как компас. Даже когда солнце скрыто, они точно знают, где север.
9: Факт пятый.
11: Слово «вакцинация» происходит от латинского «вакка», то есть «корова». Врач Эдвард Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются оспой натуральной. В 1796 году он привил коровью оспу мальчику и спас этим миллионы жизней.
9: Дай пять. Пять удивительных фактов о коровах.
12: 1942 год, когда должен был пройти четвертый чемпионат мира по футболу. Но из-за начавшейся Второй мировой войны турнир проведут лишь 8 лет спустя. А в Америке на экраны выходит романтическая драма «Касабланка» с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. Сегодня фильм считается золотой классикой Голливуда. В том же 1942 году в Европе молодой океанограф, участник французского движения сопротивления, знакомится с другим ярым ненавистником фашизма, инженером химической компании «Эр Ликид». Вскоре из этого дуэта родится одно из самых важных изобретений 20 века.
13: Соратники. Кусто и Ганьян.
12: Жак Ив Кусто тогда днями напролет пытается создать автоматический регулятор подачи воздуха для водолазного снаряжения. По счастливой случайности, Эмиль Ганьян тогда занимается похожей разработкой. Делает клапан для питания автомобильных двигателей водородом. На фоне общих интересов рождаются их первые опыты. Но Франция тогда оккупирована фашистами. А потому проводить испытания Кусто и Ганьяну приходится с риском для жизни. В течение нескольких месяцев в 43-м году они тайно тестируют свое изобретение в окрестностях Тулузы. По легенде, однажды их даже чуть не поймали итальянские солдаты.
13: Соратники.
12: Свой аппарат они поначалу назовут «скафандры аутономы», а потом кто-то из авторов предложит вариант «акваланг» от английского «аква» — «вода» и «лангс» — «легкие». Первая модель заводской сборки будет выпущена сразу после войны, в 46-м. А дальше пути инженеров разойдутся. Эмиль вместе с семьей эмигрирует в Канаду, где обустроит лабораторию, а Жак Ив станет телезвездой и одним из главных исследователей Мирового океана. Каждый из них проживет долгую жизнь. Ганьяна не станет на 84-м году, Кусто скончается в 87, а их общее детище окажется бессмертным.
13: Кусто и Ганьян. Соратники.
0: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Министерство обороны России сообщило о ночных ударах по объектам на Украине. Поражены военный аэродром «Васильков» в Киевской области, а также дата-центры «Укртелеком» и «Дримлайн» в столице. Также там уничтожена топливная инфраструктура. В Одессе разбит логистический центр «Новая почта», в портах «Черноморск» и «Измаил» суда с военными грузами и завод «Дунай Судосервис». Военнослужащие группировки войск «Запад» с помощью организованного в военном комиссариате Московской области телемоста смогли пообщаться со студентами учебных заведений. Также для молодых людей была организована выставка, посвященная беспилотным аппаратам. Подробностями поделился с агентством ТАСС военный комиссар Московской области Алексей Астахов.
2: Год назад по поручению Верховного Главнокомандующего были созданы войска беспилотных систем, куда активно осуществляется набор. И военкомат Московской области в этом активно участвует. Очень много ребят, выпускников колледжей, высших учебных заведений изъявляют желание туда поступить. Это уникальная возможность пообщаться с коллегами, которые это уже сделали.
1: В Минобороны подчеркнули, что студенты проявляют большую заинтересованность в ходе знакомства с военнослужащими и образцами дронов. Мероприятие прошло в конструктивной и открытой обстановке. Международная коалиция во главе с американцами передала властям Ирака все военные базы и штабы. Об этом сообщил глава пресс-службы органов безопасности Ирака. По его словам, после 30 сентября в стране не останется боевых и учебных подразделений коалиции. В том числе закроется ее штаб-квартира. Ирак готов взять на себя ответственность за безопасность, заявили военные. Коалиция была создана в 2014 году по инициативе Соединенных Штатов. В нее входят 89 стран и международных организаций. В лесах Подмосковья обитает около 80 бурых медведей. Это сообщил РИА Новости член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, постоянно в регионе живут 30-40 особей, остальные временно заходят из Тверской, Смоленской и Калужской областей. За последние 10-15 лет численность медведей в Подмосковье выросла почти вдвое, сказал собеседник агентства. Причиной рост популяции в соседних регионах и запрет на охоту. Медведь занесен в Красную книгу Московской области. О погоде. В Москве сегодня ожидается переменная облачность и до плюс 17 градусов. Ночь на вторник до плюс 6. До завтрашнего утра действует предупреждение о тумане в Москве и области. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Во Франции открыли мемориал женскому партизанскому отряду. Какой вклад он внес в победу? Эль-Ниньо может стать причиной гибели 450 тысяч человек, прогнозируют эксперты. Почему теплый океан столь опасен? Самый высокогорный в стране субботник провели на Эльбрусе. Как зародилась идея безвозмездного труда в выходной день? Во Франции, в городе Тиль, открыли мемориал советскому женскому партизанскому отряду «Родина». Он расположен у входа в недействующую шахту, где в годы войны трудились узники нацистского концлагеря «Эрувиль». Максим Петренко расскажет, чем знаменит был отряд «Родина» и какие операции ему доверяли.
6: Концлагерь «Эрувиль» находился неподалеку от французского города Тиля. Туда немцы привозили советских мирных жителей, военнопленных и партизан. К 44-му там содержалось почти 4000 человек, которые добывали руду в местной шахте, а позже в промзоне изготавливали запчасти для ракет Фау-1 и Фау-2. работали с 4 утра до 11 вечера. Из еды на сутки 200 граммов хлеба и кипяток. Унижение, угрозы расправы, многие от изнурительного труда погибали прямо на рабочем месте. Нередко к жертвам приводили обвалы сводов шахты. Среди узниц Эрувиля было много женщин-подпольщиц, арестованных на советской территории. В лагере они создали подпольный комитет, наладили связь с французским сопротивлением, а в мае 44 года подготовили побег, продолжает старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.
3: В ночь с 7 на 8 мая около 100 человек сделали подкоп под забором и бежали. За две ночи истощенные босиком беглецы прошли около 70 километров по аргонским лесам и вышли к партизанам. Часть беглецов вернулась, спасаясь от погони, но 37 женщин присоединились к французскому сопротивлению. Они сформировали отряд «Родина» – единственное в истории французского сопротивления чисто женское подразделение.
6: Состоял этот отряд из девушек в возрасте от 16 до 20 лет. Руководили ими минские подпольщицы Надежда Лисовец и Розалия Фридзен. Причем всем им предлагалось спрятаться до конца войны в обычных семьях. Но был выбран другой путь – путь борьбы против общего врага – немецких оккупантов. Женский отряд «Родина» действовал с мая по сентябрь 44-го. Партизанки занимались разведкой, громили вражеские колонны, добывая себе оружие, а во время одной из засад даже взяли в плен 5 немецких солдат. Дмитрий Суржик рассказывает об одной из самых удачных операций совместно с другим отрядом, где участие «Родины» позволило избежать потерь со стороны партизан.
3: Принимали активнейшее участие в освобождении около 50 человек из тюрьмы города Бар-де-Дюк, приготовленных к смерти. Именно эти девушки смогли узнать, когда и сколько человек будут расстреливать. Они переоделись в обычную женскую одежду, прогуливались с коляской или просто рядом с объектами. И всю информацию передавали французским партизанам.
6: У отряда «Родина» была четкая структура – медицинская, хозяйственная и даже боевая группы. Французы такого никогда не видели. Женщины в их подполье прежде служили только как связные или радистки. Еще одну их уникальную роль отмечает ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского краеведческого музея Александр Луговой.
7: Это такая страница истории, которая, кстати, могла бы объединить народы Европы, российский народ, белорусский народ, потому что это общее дело действительно было выжить и победить нацизм. На мой взгляд, очень такая героическая страница совместной истории, участие в совместной борьбе против германского нацизма.
6: После освобождения Франции партизанкам, признав их вклад, вручили удостоверение участников сопротивления и наградили французскими военными крестами. Сам Шарль де Голль высоко ценил заслуги отряда, а когда ему в 60-е организовали встречу с Надеждой Лисовец, он сказал ей «мерси» уже лично. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Из-за супер-эль-Ниньо за полгода могут погибнуть более 450 тысяч человек, посчитали климатологи. Последствиями этого климатического явления называют сильную жару, засуху, лесные пожары и наводнения. Под ударом могут оказаться Нигерия, Индонезия, Судан, Индия, Бразилия и США. Что такое Эль-Ниньо и в чем его разрушительная сила, рассказывает сооснователь проекта «Метеовеб» и метеоролог Алексей Сафонов.
8: Для того, чтобы понять, что такое Эль-Ниньо, нам с вами надо представить Тихий океан, как будто мы смотрим на него из космоса, представить его экваториальную область и заметить, что температура поверхности воды в этой части Тихого океана то поднимается, то опускается. Вот когда она поднимается, этот эффект называется Эль-Ниньо, а когда опускается Ла-Нинья. Поскольку Тихий океан-то у нас достаточно большой площади, то это явление растекания и поднятия влажного воздуха воздействует на всю атмосферу целиком, но не сразу. Где-то сухо совсем, а где-то возникают очень мощные дожди. Эти дожди, как правило, сильнее, чем обычно.
9: Как все-таки климатологи подсчитали гибель более 400 тысяч человек?
8: Берутся статистические данные, например, относительно того, какая была повышенная смертность в связи с жарой. Либо если это будут стихийные бедствия, то это тоже есть расчеты все, естественно, примерные. Плотность населения, возрастной состав населения. В принципе, это все можно рассчитать.
5: Повышение температуры в центре Эль-Ниньо в Тихом океане превысило 3 градуса по Цельсию. Это выше показателя, зафиксированного в 2015 году, предыдущего максимума за 150 лет наблюдений.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Самый высокогорный в стране субботник прошел на Эльбрусе. Убраться на его склонах приехали тысячи волонтеров из разных уголков России, даже с Камчатки и Калининграда. Общественный труд на добровольных началах – наша давняя традиция. Началась она с Толоки, когда люди в деревнях объединяли усилия и вместе строили дом или собирали урожай. А привычные нам субботники появились 107 лет назад, когда 12 апреля в ночь с субботы на воскресенье московские рабочие взяли дополнительную смену, чтобы отремонтировать паровозы. О том, как развивалось движение дальше, расскажет Анна Елисеева.
10: Первым поработать за идею предложил слесарь депо «Москва-сортировочная» Иван Бураков. Шла гражданская война, и для снабжения фронта позарез нужны были паровозы. Поработать сверхурочно на благо революции вышли всего 15 энтузиастов. Немного, но уже спустя месяц скромная инициатива переросла в масштабное явление, известное как «субботники». Поначалу трудовой порыв объяснялся военным временем, когда народ объединился ради победы рабочего класса и крестьянства. А уже потом, когда большевики пришли к власти, люди вместе начали строить социализм, не жалея ни сил, ни личного времени, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
11: То есть, чего добивалась партия, чего добивался Ленин, чтобы люди относились к своей работе не как к средству, чтобы заработать денег на хорошую жизнь, а как вклад в общее благо, которое со временем и довольно скоро обернется действительно справедливым и счастливым экономическим и социальным укладом. Сначала социалистическим, а со временем и коммунистическим.
10: Субботники стали средством массовой мобилизации как раз благодаря вниманию Владимира Ильича. В том же 19-м году он пишет статью «Великий почин», в котором героизм трудящихся называет первыми ростками коммунизма. А уже в 1920-м, когда решением партии будет проведен первый всероссийский субботник, вождь мирового пролетариата примет в нем непосредственное участие. В историю войдет снимок, на котором Ленин наравне с остальными несет тяжелое бревно. Легендарный сюжет размножит картины, агитплакаты и советские учебники с рассказами о Владимире Ильиче на субботнике. Пропаганда праздника труда сработает на ура. И напрасно скептики будут утверждать, что фотография с Лениным постановочная. Арсений Замостьянов убеждает нас в обратном.
11: Он был крепкий человек, привыкший, в общем-то, к физическому труду. Поэтому, когда был вот этот вот трудодень, так сказать, субботник, по уборке Московского Кремля, который стал резиденцией советского правительства, Ленин принял в этом участие. Он действительно, так сказать, перетаскивал бревна и занимался вот уборкой территории, наряду с другими людьми.
10: В дальнейшем пиар-компанию праздника труда подхватят поэты. Помните, каждый честный работник должен идти на субботник, будет энергично призывать на агитплакатах для окон роста Владимир Маяковский. После Великой Отечественной войны коммунистические субботники помогут поднять страну из руин. Но примерно с 60-х годов отношение к бесплатному общественному труду начнет меняться. Скорее, это будут формальные мероприятия из-под палки, комментирует писатель, историк и москвовед Александр Васькин. За исключением всесоюзных ленинских субботников 22 апреля, власти на местах будут сами решать, когда и где собирать трудящихся с метлами и лопатами.
12: Субботники проводились весной, когда нужно было убраться, или все, что после строителей советских осталось. Но мы с вами знаем массу примеров в кинофильмах, например, «Гарас». Там вот субботник проводится как раз с этой целью. А те, кто не участвует в субботнике, они порицаются. Да, так, в общем-то, и было. Кто не ходил на субботники, мог не получить разрешение на отгул.
10: Традиция субботников никуда не исчезла, но обрела скорее волонтерский характер. Уборка школ, благоустройство дворов, озеленение улиц, помощь добровольцев по-прежнему важна, особенно там, где буксуют официальные механизмы. Всегда считают грабли модным аксессуаром. Анна Елисеева и Наталья Савина. Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Женщина и трое детей пострадали в результате падения украинского беспилотника во время ночной атаки ВСУ на Воронежскую область. Это сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Трест «Арктик Уголь» подал иск против Норвегии из-за ареста судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Решение по иску ожидается в течение пары недель. Александр Вучич передал обязанности президента Сербии спикеру парламента Ани Брнабич. Вучич объявил об отставке накануне после возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН. Политик планирует участвовать в избирательной кампании на пост премьера Сербии. В Музее обороны столицы подготовили программу к 85-летию начала битвы за столицу, сообщили в мэрии. В программу войдут экскурсия по постоянной экспозиции «Великий подвиг защитников Москвы», лекция «Герои московской битвы», «Людиновское подполье», показ документального фильма «Остановить тайфун» и другое. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
2: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
1: В чем изюминка?
2: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца. Но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
3: «Юноша, молодость – это тот недостаток, который исправляется каждый день».
2: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
1: Петр Столыпин. Человек с изюминкой.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Имена пионеров вычислительной техники Ады Лавлейс или Чарльза Бэббиджа известны многим. Но сегодня мы расскажем о нашем соотечественнике, человеке, который на десятилетия опередил свое время. Знакомьтесь, Семен Корсаков. Русский дворянин, офицер и изобретатель. Еще в 30-х годах 19 века, задолго до появления компьютеров, он создал удивительные интеллектуальные машины. Представьте себе, век паровых машин и телеграфа. А Корсаков думает о том, как механизмы будут помогать человеку обрабатывать и хранить информацию. Семен Николаевич разработал уникальные механические устройства, которые пользовались перфорированными картами, теми самыми, которые позже станут основой первых компьютеров. Но Корсаков применил их для информационного поиска. Только послушайте. Гомеоскоп, идиоскоп, простой компаратор – это реальные названия его устройств.
4: Ну ты кулибин.
5: На перфокартах изобретатель записывал данные, а затем с помощью специальных механизмов мог быстро находить нужную информацию, сравнивая карты между собой. Настоящая революция в каталогизации. Его машины могли выполнять очень сложные задачи. Идиоскоп помогал врачам анализировать симптомы болезней и подбирать правильное лечение. Изобретения Корсакова были настолько новаторскими, что современники их не оценили. Но сегодня мы можем с уверенностью сказать: Семен Корсаков – настоящий пионер информатики. Его идеи и механические устройства предвосхитили появление компьютеров и алгоритмов поиска, которые мы используем ежедневно.
4: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
0: Реклама.

0: Радио.рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В России на год отменили проверки в отношении бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Мораторий действует с сегодняшнего дня. Подробности сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев.
1: Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, а также безопасности государства. Уголовное дело завели на Ксению Максимову, создателя действующей в Великобритании организации Russian Democratic Society. Ее подозревают в участии в террористической

0: террористической организации, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности России. По ее данным, структура объединила российских релокантов и стала площадкой для лиц, планирующих насильственный захват власти в России. Также через нее собирали помощь для киевского режима. ФСБ продолжит борьбу с вовлечением релокантов Лондоном, отметили в спецслужбе. В Приморье из-за аварии на подстанции без воды остаются 650 тысяч человек. Это жители Владивостока, Артема и Надеждинского района. Для подвоза воды задействованы 40 единиц техники. Восстановительные работы планируют завершить к этому часу, после чего систему начнут заполнять водой. Ситуация находится на контроле прокуратуры и МЧС, сообщает агентство ТАСС. Президент Сербии Александр Вучич передал свои полномочия спикеру парламента Ани Брнабич. Она будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента. Вучич объявил об отставке в воскресенье. Выборы президента должны пройти в срок до 3 месяцев. Внеочередные парламентские выборы назначены на 25 октября. Вучич возглавит список правящей партии и будет баллотироваться с надеждой стать премьер-министром Сербии. Еврокомиссия призвала страны Евросоюза принудительно сократить потребление газа и электричества в связи с кризисом цен на энергоносители, сообщает «Политику». Издание отмечает, что в условиях неразрешенного конфликта США и Израиля с Ираном Европа приближается к отопительному сезону с рекордно низким уровнем заполнения газохранилищ. Налоговая служба России взяла на контроль москвичей, которые владеют недвижимостью, коммерческими помещениями и транспортом, но не имеют официальных доходов. В поле зрения инспекции находятся 154 тысячи трудоспособных жителей столицы, пишет сегодня «Известия». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
0: В период с 1 октября по 3 января на участках в Ламской улице будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, предупреждает департамент транспорта столицы. Теперь о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут потребуется на проезд по Старокаширскому шоссе от поста ДПС до поворота на горки Ленинские. 40 минут займет путь по Волоколамскому шоссе от метро Тушинская до улицы Гобричевского. Пробка на полчаса на проспекте Мира от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. 20 минут уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной улицы.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Происхождение жизни на Земле. Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
1: Область знаний.
3: Нас, конечно, всех интересует вопрос о происхождении жизни на Земле. Мы сейчас не будем обсуждать, что такое жизнь, а будем говорить о возникновении той ее формы, которая сегодня присутствует на нашей планете. В чем мы, конечно, не сомневаемся. Был ли такой геологический момент, когда на Земле не было жизни, и она возникла здесь естественным путем? Или же, как считают другие исследователи, жизнь – это космическое явление и переносится от планеты к планете? Вопрос, который выходит за рамки той науки, которой я занимаюсь. Я занимаюсь геохимией, и здесь возникает проблема, что мы смотрим древние породы, и, в общем, везде находим признаки жизни. И, собственно, наука, которая занимается древними живыми организмами, называется палеонтология. И палеонтология занимается поиском этих древнейших организмов. Всем прекрасно известны такие формы сохранности, фоссилизации, как они говорят, следов организмов, как сохранение скелета. Ведь для того, чтобы сохранился скелет динозавра, он должен заместиться другими минералами. Это не те же самые минералы, из которых были сделаны кости динозавров. Это сложные процессы преобразования вещества. Скелеты хорошо сохраняются, но скелеты относительно недавно появились. 550 миллионов лет назад произошел кембрийский взрыв, так называемый, когда образовалось очень много видов, появились скелеты, ракушки, ну, такие замечательные трилобиты, которые в большом количестве тоже сохранились. С этого начинается использование ископаемых организмов для определения возраста пород. Отсюда и пошли все геологические периоды того эона, который называется фанерозой, то есть явная жизнь. А что же было до того? До того был протерозой, то есть простая жизнь. Там мы видим отпечатки, мы видим строматолиты. Строматолиты – это такие слоистые камни, которые напоминают нам о микробных матах, которые сегодня встречаются в тех обстановках, где условия жизни довольно трудные. Скажем, на термальных площадках, где-то в очень соленых бухтах. Мы сегодня видим такие строматолиты, и все это мы видим в протерозое. Но, идя дальше, мы приходим к архею. 2,5 миллиарда лет назад архей, который сначала считался безжизненным. Но чем больше ученые изучают породы, тем больше там

0: проходят уже микрофосилии. Это сохранились остатки цианобактерий, других одноклеточных организмов. Их научились диагностировать. И мы видим, что, по крайней мере, 3,6 миллиарда лет назад прекрасные признаки этих фосилизированных микроорганизмов, а также цианобактерии, то есть в это время уже вовсю был фотосинтез. Главная биохимическая функция нашей биосферы. Но дальше начинаются проблемы, потому что чем дальше мы уходим вглубь истории, тем меньше пород нам достается. Дело в том, что Земля геологически очень активная планета, и здесь множество факторов, ну, главным из которых является наличие жидкой воды. Жидкая вода размывает горы, переносит вещество, разрушает древние горные породы, и чем древнее горные породы, тем меньше их сохраняется. Ну, а кроме того, они еще оказываются в недрах нашей планеты и подвергаются воздействию высоких температур, давления, становятся перемятыми. То есть плохо они выглядят на сегодняшний день и уже даже часто мало напоминают те осадочные породы, которые мы видели.
1: Происхождение жизни на Земле.
2: Область знаний.
0: Ну, на Земле найдено примерно 10 комплексов таких пород с возрастом 3,9 миллиарда лет. Примерно 10 или 11. Из них самый такой знаменитый – это Исуа в Исландии. И там сейчас, поскольку глобальное потепление, то ледники отступают, новые обнажения. Всем интересно. И там мы видим тоже следы жизни. Следы жизни, которые уже заключаются не в наличии каких-то организмов, а в том, что есть фракционирование изотопов. Жизнь, она очень сильно фракционирует изотопы, ну, главным образом это изотопы углерода. Фотосинтез приводит к очень большому сдвигу изотопного состава углерода. Ну, вот, скажем, если у нас есть растения, они по-разному это делают. И, например, мы можем легко по изотопному составу углерода идентифицировать, допустим, спирт, сделанные из свеклы или из пшеницы. Они будут иметь разный изотопный состав, который еще к тому же отличается от изотопного состава углекислого газа воздуха. И вот как раз в Исуае найдено было, что изотопный состав графита отличается от изотопного состава карбоната, что свидетельствует о том, что только живые организмы такой сдвиг могли обеспечить. То есть был уже фотосинтез. Но если мы пойдем дальше, уже в Кат-Архей, или, как говорят на Западе, Хадей. Хадей – это так они называют Аида. Аид лучше звучит. То нам уже ничего не достается. Единственное, что оставила нам природа на сегодняшний день найденное, это внутренние ядра такого минерала циркона. Циркон – это такой, бывает, драгоценный камень. Это силикат циркония. Очень прочный минерал. Он чрезвычайно устойчив во всех процессах, может дорастать, он сохраняется в песке, просто твердый минерал. И поэтому найден был циркон, ядро которого, это был обломок, имеющий возраст больше 4 миллиардов лет. И вот эти цирконы все сразу бросились изучать, и, конечно, нашли много интересных закономерностей их образования, но к жизни это имеет очень мало отношения. Получается, что все геологические способы восстановить происхождение жизни на Земле, они не имеют смысла, потому что мы не имеем свидетельств, не с чем работать. Но, с другой стороны, здесь подоспели биологи. Изучение генетики привело к филогенетическому анализу. То есть мы с вами, используя ДНК, можем восстановить предков и понять, кто были родственники и так далее. Это очень важно. Но, конечно, нас интересуют не родственники близкие, а очень дальние. Очень-очень дальние. Что значит дальние? Ну, наша жизнь на Земле имеет два домена. Один домен – это бактерии, другой – археи. На самом деле это все имеет отношение к одноклеточным организмам, из которых потом развились многоклеточные. Сначала, когда обнаружили археи, думали, что это такие недоразвитые бактерии, но потом оказалось, что совсем другой домен. Пришлось даже ввести новое понятие. Они очень рано разошлись в истории Земли. Мы с вами являемся потомками архей, а не бактерий, ну, как и все прочие эвкариотные организмы. Но когда-то они разошлись. И, собственно,

0: говоря, имели общего предка. Этот общий предок был назван Люка. Last Universal Cellular Ancestor, английская аббревиатура, а по-русски общий клеточный предок. Какие были у него характеристики? Как их восстановить? А вот при помощи филогенетического анализа оказалось это вполне возможно. Для этого взяли... Не у всех бактерий и архей есть ДНК. Это более позднее приобретение. Но у всех есть РНК. Рибонуклеиновые кислоты, особенно в рибосомах, они представляют собой то, что есть у всех. Они очень древние. Поэтому, если мы возьмем рибонуклеиновые кислоты, будем их рассматривать и выделять оттуда участки, которые кодируют определенные ферменты, а РНК не как ДНК, это такой комок. В нем очень много тупых, не кодирующих ничего участков, а есть участки, которые что-то кодируют. Ну, и вот можно разобрать и посмотреть. И такая работа была проделана, и оказалась удивительная вещь, что первые ферменты, они все, ну, а ферменты, они, как правило, используют какой-то неорганический компонент, неорганический ион. Ну, те самые минералы, которые нам рекомендуют пить вместе с витаминами. Они нужны нам для того, чтобы работали ферменты. Вот там 20 ферментов первых выделенных, они содержали в себе цинк.
1: Область знаний.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Происхождение жизни на Земле. Рассказывает доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
1: Область знаний.
0: Цинк. Почему цинк? Почему? Биологам было понятно, что древняя Земля, у нее не было кислорода в атмосфере, а, соответственно, не было озона, и она подвергалась воздействию ультрафиолета. А наночастицы сульфидов и оксидов цинка – это лучшие поглотители ультрафиолета и, собственно говоря, кремы от загара как раз их содержит. И очень тонкий их слой может способствовать. Возникла идея цинкового мира, в которой жил этот самый Люка. И здесь возникает второй вопрос. Вот наша кровь, плазма крови по соотношению компонентов напоминает нам морскую воду. Потому что у наших предков давным-давно, когда еще не было собственной крови, они пользовались...

0: пользовались морской водой для того, чтобы переносить компоненты. Так все и сохранилось. А вот цитоплазма, то есть внутриклеточная жидкость, она совсем не похожа на морскую воду. Там больше калия, меньше натрия, но и другие особенности, которые показывают, что нам ту жидкость, в которой зародилась жизнь на Земле, это жидкость, которая была где-то в древних океанах. Ну вот, геохимические представления о древних океанах, богатых калием, они никак не могут подтверждаться, потому что нет таких условий, чтобы калий накапливался в морской воде лучше, чем натрий. Таких условий, ну, скажем, для Земли быть не могло. И где же такие условия могли возникнуть? Это вопрос меня очень сильно интересовал, и поскольку тогда я занимался геохимией термальных вод и газов Камчатки, то мне удалось показать, что лучшей средой являются конденсаты водяного пара, вот этих газопаровых струй. Действительно, калий оказывается более летуч в парах воды, чем натрий. Кроме того, там и цинка много в этих, на этих термальных площадках. И поэтому возникла идея о том, что термальные площадки ранней Земли были той самой колыбелью жизни, которой образовался Люка. Второй вопрос, связанный с происхождением жизни, является образование первых органических соединений, которые необходимы для построения этих самых живых организмов. Где их взять? А оказывается, их довольно много образовалось при формировании нашей Солнечной системы. Среди метеоритов выделяется класс углистых хондритов, углистых, потому что они содержат углистое вещество. Это углистое вещество трудно изучать, поскольку это геополимер. У этого геополимера нет двух одинаковых молекул. Вот хорошо изучать ДНК. Они все одинаковые, так же, как и многие белки. Они все одинаковые. А здесь просто нет двух одинаковых молекул. Они как-то слепились по совершенно разным закономерностям. Можно лишь выделять функциональные группы. И если мы посмотрим на это углистое вещество, а иногда даже оно там описывается смолистый запах у, скажем, у метеорита Мурчисон, пахло органическими веществами, то вот эти кусочки этого углистого вещества, на самом деле довольно сложных органических молекул, и представляли ту самую первичную органическую материю, которая могла быть использована живыми организмами для построения собственных уже более сложных, более организованных, одинаковых молекул.
1: Происхождение жизни на Земле.
2: Область знаний.
0: Ну и таким образом мы приходим к тому, что Люка, как предок всех клеточных организмов на Земле, образовался в очень приятных термальных бассейнах, где было достаточно серы, чтобы образовать сульфиды цинка, защищающие от ультрафиолета. Окружающая среда была для него очень комфортная, поэтому у Люки мало ферментов, которые кодируют мембраны. Им не нужно было мембраны. Они могли обмениваться между собой определенными органическими молекулами и таким образом поддерживать некоторый симбиоз вот этих самых организмов. Это что за процесс? Это процесс первичной дегазации Земли, который наступил, когда Земля только-только сформировалась и образовывалась атмосфера и гидросфера. И в это время вся Земля представляла собой огромную термальную систему, где сначала выделялись пары, и все было так, как будто бы мы находимся на активном вулкане, только постепенно, постоянно. А вот затем начали формироваться водоемы, а водоемы содержали в себе соленую воду, будущую морскую воду. И вот эти водоемы, они были для нашего Люки неприемлемы, и ему пришлось организовать уже мембрану, чтобы отгородить свою цитоплазму от окружающей среды и поддерживать собственный гомеостазис. Таким образом, происходило существование нашей планеты на протяжении почти всей геологической истории. Шел фотосинтез. Фотосинтез в то время не сопровождался выделением кислорода. Эти организмы занимались тем, что окисляли железо. И образовались огромные залежи железных руд за счет их жизнедеятельности. Ну и железо закончилось.

0: кончилась, и 2,5 миллиарда лет назад произошла самая главная экологическая катастрофа на Земле. В атмосфере появился кислород. Дело в том, что железо кончилось, и фотосинтезирующие организмы начали разлагать воду. То, что они делают сейчас, выделили кислород, и прежняя экосистема Земли погибла. Чтобы защититься от кислорода и тех самых окислительных потенциалов, которые он создает, пришлось создать ядро клетки, куда заключить генетическую информацию. Таким образом, появились эвкариоты, и эволюция пошла совсем другим путем.
1: Рассказывал доктор геолого-минералогических наук, профессор РАН, заведующий кафедрой геохимии геологического факультета МГУ Андрей Бычков.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Брянской области в результате атак украинских беспилотников повреждена железнодорожная инфраструктура. На перегоне Дядьково-Людиново обрушилась часть моста. 10 вагонов сошли с путей. В Унеческом районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. Еще одна атака с повреждением путей произошла в Навлинском районе. Но движение там не нарушено. Пострадавших нет. Движение на участках Унеча-Злынка и Людиново-1 Дядьково временно приостановлено. В Москве задержан 16-летний подросток, который устроил поджог на автозаправочной станции на МКАД. По данным МВД, он познакомился с девушкой на сайте знакомств, после чего неизвестные запугали его и вынудили совершить преступление. С помощью легко воспламеняющейся жидкости подросток поджег топливозараздаточную колонку и скрылся. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. В Челябинской области на полигоне Чебаркульский разведчики вооруженных сил стран ОДКБ приступили к практической части учений «Поиск-2026». Учения посвящены организации и ведению разведки в ходе локализации приграничного вооруженного конфликта. Подробнее телеканалу «Звезда» рассказал военнослужащий Республики Беларусь с позывным «Головня».
2: С нами инструктора со стороны Российской Федерации поделились своим опытом боевых действий. Очень интересно послушать боевых офицеров. И очень приятно, когда что-то получается на маршруте. Когда нам объяснили, мы попробовали своими руками, сами прошли этот маршрут и отработали те действия, к которым нас до этого подготовили.
1: В учениях ОДКБ в России участвуют около 2000 военнослужащих и 350 единиц техники из 5 стран организации. В Москве установилось старое бабье лето. По словам синоптиков, оно может задержаться почти на 10 дней и стать самым продолжительным за всю историю наблюдений. До среды включительно. Температура воздуха днем составит до плюс 15-18 градусов. По ночам будет от 5 до 10. Осадков не ожидается. Однако к концу рабочей недели заметно похолодает. Днем температура опустится до плюс 11-13 градусов, а ночью до плюс 3-5. Придет более прохладный скандинавский антициклон. Заморозки ожидаются локально, в основном по востоку Подмосковья. Добавлю, что сентябрь в столице оказался теплее климатической нормы примерно на градус. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ОТЗ. Лицензия номер L-01-001-26-05-891-65-02-2022 года.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Стрелецкий кафтан. Длинная до щиколоток или середины голени. Распашная верхняя одежда с застежкой на пуговицы и отложным воротником. Кафтан считался базовым элементом служилого платья подразделений стрельцов, сформированных Иваном Грозным в 1550 году. Форма и содержание.
1: Кафтаны шили из плотной шерстяной ткани, сукна. Особой государевой страже, то есть московским стрельцам, на пошив армейской одежды, сукно выдавали 3 раза в год. А вот стрельцам городовым из отдаленных гарнизонов всего лишь раз в год. Цвет уставной одежды указывал на принадлежность к конкретному приказу, то есть полку. Поэтому кафтаны могли быть красными, желтыми, белыми, светло-зелеными и даже малиновыми. К примеру, у одного из смоленских стрелецких полков 17 века кафтаны в честь основного цвета полкового знамени были оранжевые. –

0: обмундирования.
1: Стрелецкий кафтан.
2: Речь, конечно, о парадной форме. На каждый день или в боевые походы у царской стражи были совсем другие кафтаны практичных цветов. На войну стрельцы отправлялись в немарких и дешевых кафтанах – серых, коричневых или черных. В мирное время государева охрана несла в них регулярную гарнизонную службу и даже тушила пожары. Многие хорошо помнят фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, в этой картине есть небольшое историческое несоответствие. Пешее стрелецкое войско отправляется выбивать крымского хана с изюмского шляха при полном параде, в ярких красных кафтанах, чего в принципе быть не могло. Но это кино. Русский цвет армейской формы должен был мгновенно создать у зрителя устойчивый хрестоматийный образ царского войска. И Гайдай поставленной цели добился.
1: Форма и содержание. Стрелецкий кафтан.
3: Очень важные вопросы.
4: Услышала в новостях, что искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
5: Отвечает IT-специалист Юрий Коноплев.
6: Искусственный интеллект, аналог

0: Алгоритм искусственного интеллекта. Это огромный сборник различных подходов, алгоритмов, берущих свое начало из нашего представления о том, как мы думаем, как устроены простые и сложные нейросистемы, о том, как устроено сознание, о том, как мы совершаем логический вывод, о генетике, о том, как мы принимаем решения. В общем, из всех этих областей есть различные теории. Часть из этих теорий перекладывается на программирование, и в итоге это называется искусственным интеллектом. И чем удобен искусственный интеллект? Тем, что мы можем, запрограммировав, допустим, какую-то комбинацию алгоритмов, взглянуть на все имеющиеся данные по данной теме с помощью вот наших написанных алгоритмов. Это удобно, поскольку мы можем найти новые закономерности, построить новые гипотезы и прийти к новым выводам. И в этом смысле у нас по генетике у нас много есть результатов, наверное, по конкретным заболеваниям особенно много, по каким-то больше, по каким-то меньше. И по тем, по которым у нас собрано много данных, мы можем вот объять необъятное, что ли, взглянуть на все данные с позиции такого интеллектуального анализа, который был бы сложен для отдельно взятого человека, потому что все результаты просто-напросто уже не посмотреть. Слишком много статей, слишком много результатов. Но если добавить искусственный интеллект, дать человеку возможность использовать, то он может просматривать все результаты на предмет своих гипотез.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Чердаке.
2: Каждый день мы принимаем множество решений, основываясь на собственных убеждениях и восприятии. Однако наш мозг не всегда объективен. Он склонен к ошибкам, которые называются когнитивными искажениями, просто потому что экономит силы. Будьте в курсе и не ведитесь на это.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Так что ж такое когнитивные искажения и откуда они берутся? Эти систематические ошибки возникают из-за особенностей нашего мышления. Основная причина кроется в стремлении мозга экономить ресурсы, потому что мы же не можем просто вставить в себя аккумулятор. Энергию мы получаем сложным химическим путем переработки пищи, и ее всегда не хватает. Поэтому, чтобы справляться с огромным количеством информации, мозг использует упрощенные схемы и автоматические реакции. Например, когда данных слишком много, мозг выбирает только те, что кажутся наиболее понятными и знакомыми. Или вместо детального анализа новой информации мозг заполняет пробелы старыми знаниями или стереотипами. А еще вместо глубокого анализа мы часто полагаемся на интуицию. И, наконец, мы запоминаем только яркие детали, игнорируя менее заметные, но важные аспекты. Какие же есть виды когнитивных искажений? Вот вам самые распространенные. Эффект иллюзии правды. Если мы часто сталкиваемся с определенной информацией, даже ложной, она начинает казаться нам правдоподобной. Достаточно всего лишь дважды с ней столкнуться. Эвристика доступности. Это когда мы переоцениваем вероятность события, если недавно слышали о похожем случае. Искажение восприятия выбора. Это когда мы приписываем положительные качества тому, что уже выбрали. А еще есть предвзятость подтверждения. То есть мы замечаем вокруг себя только те факты, которые подтверждают наше убеждение, игнорируя все остальные.
1: Наука на чердаке.
2: Тема когнитивных искажений крайне интересна и крайне полезна, если вы хотите лучше понять себя и мир вокруг. И вот недавно я натолкнулся на интересную научную работу, в которой описывался еще один прелюбопытнейший пример нового когнитивного искажения. Ученые назвали его феноменом избегания повторного пути. Это склонность избегать возврата к уже пройденному маршруту, даже если он более короткий и удобный. Ну, допустим, пошли вы куда-то и вдруг сообразили, что есть же более короткий путь. И что даже если бросить длинный путь, вернуться в исходную точку и начать сначала по короткому пути, мы все равно сэкономим время. Но, в общем случае, люди так не делают. Они продолжат идти по длинному пути, чтобы не обесценивать уже приложенные усилия. Опыт проводили на большой группе из нескольких тысяч человек. И оказалось, во-первых, что нежелание утратить достигнутые результаты перевешивало рациональный выбор. Во-вторых, что уже совсем нельзя назвать рациональным. Им мешают опасения, что путь назад увеличит нагрузку. Причем это верно как для физической активности, так и для интеллектуальной. Как же справляться-то с когнитивными искажениями? Полностью избавиться от них нельзя, но их влияние можно уменьшить. Во-первых, учитесь замечать моменты, когда ваши суждения могут быть искажены. Будьте осознанными. Во-вторых, перед принятием решения старайтесь изучить разные точки зрения. Соберите информацию. В-третьих, проверяйте, основаны ли ваши выводы на фактах или на предположениях. Это называется критическое мышление. Ну и есть даже когнитивно-поведенческая терапия, но это уже к специалистам. Спасибо, наука, что изучаешь всякие неочевидные штуки в природе нашего мышления. Понимание наших ментальных искажений помогает принимать более взвешенные решения и улучшать качество жизни. Я в этом уверен.
1: Наука на чердаке.
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиозвезда.
2: Теперь так не принято. История правил поведения.
3: В 1801 году на российский престол взошел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
4: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры или лизоблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять всей деятельности человека.
3: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
4: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
3: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круглой шляпе, то от неожиданности сразу несколько впечатлительных дам упали в обморок. Но император и не думал останавливаться. Он разрешил уезжать за границу всем, кому заблагорассудится. Обычай выходить из кареты при встрече с экипажем государя отменил. Зато предписал народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами – музыкой, стихосложением, танцами. Царь Петр Великий не любил глупцов и лентяев. Елизавета Петровна коллекционировала платья и терпеть не могла красивых женщин. Анна Иоанновна ненавидела пыль и грязь. Больше всего ей нравились карлики и шуты. Екатерина II как перчатки меняла фаворитов. Император Павел всю жизнь боялся заговора, обожал все немецкое и военное. У Александра I тоже был свой индивидуальный заскок. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
4: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать».
3: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех уличенных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
2: Теперь так не принято.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: К
1: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Брянской и Калужской областях временно приостановлено движение поездов из-за атак украинских беспилотников на железнодорожную инфраструктуру. На перегоне Дядьково-Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с путей. В Утнеческом районе с рельсов сошли 18 пустых полувагонов. И еще одна атака с повреждением путей произошла в Новлинском районе, но движение там не нарушено, пострадавших нет. Для пассажиров организовано автобусное сообщение. Поезд Анапа-Минск отправлен по альтернативному маршруту. Пригородные поезда до Унечи ходят в штатном режиме. Правительство выделит более полумиллиарда рублей на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, которые возникают из-за неблагоприятных погодных условий. О мерах поддержки объявил премьер Михаил Мишустин.
2: Важно и далее системно помогать агробизнесу расти, активнее осваивать перспективные ниши. Правительство реализует целый ряд мер, включая те, которые направлены на развитие отрасли, для чего разработана и действует профильная государственная программа. В рамках ее выполнения распределим дополнительно свыше 670 миллионов рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, в Ростовской, в Брянской и Нижегородской областях, в республиках Крым, Мордовия и Удмуртия.
1: Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в текущем году, превышает 5,5 миллиардов рублей, добавили в правительстве.

0: Кабинет министров временно освободил от проверок коммерческие объекты, пострадавшие от атак беспилотников и другого огневого воздействия. Мораторий введен на 1 год и распространяется на тех, кто получил ущерб с начала текущего года. Плановые и часть внеплановых проверок к ним применяться не будут. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, решение направлено на снижение административной нагрузки и поддержку бизнеса, который сегодня восстанавливает пострадавшие объекты. Парламент Венгрии единогласно проголосовал за приостановку депутатской неприкосновенности премьера Петера Мадьяра. Представители партии Фидес и Христианско-демократической народной партии голосование бойкотировали. Ходатайство в парламент направила прокуратура. Поводом стал инцидент 2-летней давности в одном из клубов Будапешта. По данным следствия, Мадьяр поссорился с посетителем, который снимал его на телефон, отобрал смартфон и выбросил в реку. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государство выдуманный проект о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Платовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики практики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «Глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8-800-777-1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
4: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
2: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
1: В чем изюминка?
2: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца. Но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
3: «Юноша, молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день».
2: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
1: Петр Столыпин. Человек с изюминкой. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: У Савельевых во дворе решили установить шлагбаум, чтоб чужие не парковались, да и таксисты, чтоб лишний раз не проезжали насквозь. Но у кого получать разрешение? И нужно ли согласие каждого жителя дома? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
4: Первое. Проверьте, кому принадлежит придомовая территория, на которой вы решили ставить шлагбаум. Жильцам дома или все-таки городу? Сделать это проще всего через публичную кадастровую карту, которую можно найти на специальном сайте. Вводите регион, населенный пункт и адрес вашего дома. Второе. Подготовить проект шлагбаума могут как сами жители, так и специализированная фирма, которая будет его устанавливать. Но не забудьте убедиться, что у вас во дворе существует такая техническая возможность. Шлагбаум в открытом режиме не должен мешать движению пешеходов и препятствовать проезду скорой или пожарной службы. Третье. Проведите общее собрание собственников дома. Для положительного исхода нужно собрать не менее 2/3 от общего числа голосов. После этого надо решить, кто будет оплачивать установку и содержание. Иногда эти расходы распределяют только между автовладельцами. Четвертое. Когда все формальности соблюдены, вам необходимо согласовать шлагбаум в органах местного самоуправления. Уточнить всю информацию можно в земельном комитете. Обычно такие есть в городской администрации. Но помните, в каждом регионе могут быть и свои правила согласования. Подведем итоги. Выясните, кому принадлежит придомовая территория. Проверьте, есть ли техническая возможность для установки шлагбаума. Соберите не менее 2/3 голосов собственников. Согласуйте установку шлагбаума в органах местного самоуправления. К счастью, соседи Савельевых уже проходили этот тернистый путь по установке шлагбаума. и помогли организовать весь процесс. Но если бы все сложилось иначе, наши герои знают, что делать в такой ситуации. Узнали вы? На всякий случай.
0: Сегодня в программе «Область знаний».
5: Юность Наполеона. Путь к славе. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
0: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Ближайшие 3 минуты – автомобильные новости. Российская автомобильная промышленность восстановила производство во всех востребованных классах, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. В стране также развивается выпуск основных видов промышленных роботов и созданы 8 центров робототехники. В станкостроении работают более 400 предприятий. Продолжается серийный выпуск гражданских самолетов. Ставки утильсбора вырастут от 10 до 20% со следующего года. Показатель будет зависеть от типа техники, сообщили в Минпромторге. Ведомство уточнило, что это очередной этап долгосрочной индексации, утвержденной несколькими годами ранее. О целесообразности меры в эфире «Москва-24» рассказал автоэксперт Денис Шаровар.
2: Приготовиться стоит любителям мощных автомобилей. Льготный утильсбор останется тем же. Для автомобилей до 160 лошадиных сил ничего не изменится. А вот кто любит ездить на мощных автомобилях зарубежных, тем нужно будет готовить еще больше денег. Как автолюбителя меня повышение цен очень сильно беспокоит. А как автоэксперт я понимаю, что эта вещь, к сожалению, нужная. Потому что это помогает снова загрузить наши автомобильные заводы. Это дает рабочие силы, рабочие места.
1: В Минпромторге заявляют, что поэтапное повышение ставок должно создавать более предсказуемые условия для инвестиций и локализации производства в России. Минфин поддержал идею увеличить максимальные лимиты страховых выплат по ОСАГО. Речь в первую очередь идет о возмещении вреда жизни и здоровью. Сейчас лимит по ущербу здоровью составляет 500 000 рублей, по имуществу 400 тысяч. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что вопрос напрямую связан со стоимостью полисов, но в ведомстве рассчитывают избежать существенного роста тарифов. Пороги будут дополнительно прорабатываться с Центробанком, парламентом и страховым сообществом. Опубликованы первые фото гибридного «Лада Азимут». Полноприводную версию можно узнать по шильдику 4WD сзади. Под капотом двигатель внутреннего сгорания и 2 электромотора. Суммарная мощность около 500 лошадиных сил. Разгон до сотни за 6,5 секунды. Запас хода более 1000 километров. Сейчас тестовые машины проходят испытания. В «АвтоВАЗе» пока не спешат с решением о выходе новинки на рынок. Напомню, серийный выпуск обычной «Лада Азимут» стартовал 25 сентября. Кроссоверы появятся у дилеров до конца года. Это были автоновости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нечиславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
2: За что же его так нарекли современники?
4: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
3: История одного прозвища.
4: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как добрый.

0: радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Поездки по железной дороге способствуют романам не меньше морских путешествий.
3: Такой вывод неожиданно сделал Эркюль Пуаро, наблюдая за своими попутчиками. Пуаро – герой книжный, вымышленный. Однако он раскрывает убийство на борту настоящего Восточного экспресса, легендарного поезда, застрявшего в снежных заносах где-то в Югославии.
1: Пути сообщения. Восточный экспресс.
3: Новые ощущения, роскошь, обволакивающий комфорт. Купе с полноценным санузлом, горячей и холодной водой, шикарные спальные места с шелковым постельным бельем, сиденья, обтянутые генуэзским бархатом, шторы на окнах, мебель из дорогих сортов древесины. В вагоне-ресторане блюда высокой кухни, специально приглашенные повара, шампанское, икра и устрицы, а во время ужина живая музыка. Газеты восхищались.
4: Невероятно, потрясающе. Лучше, чем в фешенебельном отеле.
3: В конце 19 века Восточный экспресс стал настоящей революцией в сфере пассажирских железнодорожных перевозок и международного сообщения. Поезд пользовался невероятной популярностью у состоятельных пассажиров. Путешествие Восточным экспрессом обходилось в сумму, равную четверти годового дохода среднего француза. В изысканно обставленных купе поезда совершали путешествия представители королевских семей, аристократы, дипломаты и успешные бизнесмены. Поезд, который со временем стал мировой легендой, придумал соотечественник Пуаро, бельгийский инженер Жорж Нагельмакис. Он обстоятельно изучил в Америке производственную империю американского предпринимателя Джорджа Пульмана и решил запустить в Европе трансконтинентальный маршрут повышенной комфортности, что и случилось в 1883 году.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: По современным меркам, Восточный экспресс был весьма небольшим поездом. В состав входили всего 5 вагонов. 2 использовались для перевозки пассажиров, 2 других везли багаж и персонал. 5-й – вагон-ресторан. Маршрут классического Восточного экспресса – Париж, Будапешт, Бухарест, Стамбул. Время в пути – 3,5 дня. В будущем география маршрутов сильно расширилась. Самой западной точкой экспрессов был Лондон, самой восточной – сирийский Дамаск. Европейцев больше привлекал именно Восток. Почему? В результате русско-турецкой войны в 1878 году Балканский полуостров освободился от Османской империи. Да и сама империя, прежде почти закрытая для иностранцев, взяла курс на сближение с Западом. Неудивительно, что, добравшись до Стамбула, первые пассажиры Восточного экспресса пришли в восторг от минаретов, пролива Босфор, великолепных дворцов и мечетей. Примечательно, что специально для необычных пассажиров Восточного экспресса в 1892 году в Стамбуле построили отель «Пера Палас». Это был первый роскошный отель в Турции и первое в этой стране здание с электричеством и горячей водой. Говорят, именно в этом отеле Агата Кристи написала тот самый роман убийство в «Восточном экспрессе». Она сама не раз путешествовала на легендарном поезде и однажды стала свидетельницей того, как «Восточный экспресс» застрял из-за снегопадов. Последний прямой рейс между Парижем и Стамбулом состоялся в мае 1977 года. К сожалению, поезд не смог конкурировать с роскошными бизнес-джетами. Но тогда предприятие уже не принадлежало даже наследникам Нагельмакиса. Несмотря на коммерческий успех «Восточного экспресса», Жорж накопил долги, разорился и в 1905-м скончался от инфаркта. Случилось ужасное. Он вложил деньги в рискованное предприятие – строительство Транссибирской магистрали.
1: «Восточный экспресс. Пути сообщения».
0: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
5: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Первая половина 18-го столетия. Русский военный корабль проводит учения в районе Финского залива.
2: Разрешите обратиться, господин капитан.
3: Ну, что там еще?
2: Одно из орудий по левому борту заело.
3: Что-что?
2: Заклинило, ваш бродь.
3: На судне есть ответственный констабель. К нему и обращайтесь. Кругом! Бегом! Марш!
4: По случаю присвоения. История воинских званий. Констабель.
1: Первый офицерский чин в морской артиллерии. Это важно. Дело в том, что констабелю запрещалось вмешиваться в действия других офицеров корабля. Он занимался только боевыми орудиями судна. И ничем больше. Правда, в случае, скажем так, выхода из строя всех капитанов, а также штурмана и шкипера, констабель брал командование на себя.
4: История воинских званий.
1: У морского констабеля было несколько помощников. А как же? Ведь он лично отвечал за так называемые артиллерийские припасы. Ядра, гранаты, пушечные станки, порох, различные орудийные насыпки, гири, банники, картузы пороховые и так далее и тому подобное. Целое военно-флотское хозяйство. Дело важное, ответственное. Бестолкового констабеля грозный многопушечный фрегат превращался в огромную беззащитную прогулочную яхту.
4: По случаю присвоения.
1: Это только кажется, что констабель на боевом корабле вроде как обычный завскладом. Ничего подобного. Он сам обучал артиллеристов прицельной стрельбе, а в морском сражении лично управлял огнем всех орудий. Вот так.
4: История воинских званий.
1: В 1830 году на русском флоте прошла очередная реформа морской артиллерии. И звание констабеля было упразднено. Вернее, его заменили на другой воинский чин – прапорщика.
4: Констабель. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда. История награды.
5: Георгиевский крест для сестры милосердия Риммы Ивановой. Осень 1915 года. Первая мировая война. 9 сентября у деревни Доброславка Минской губернии передовые германские части стремились окружить и уничтожить русские войска. Во время боя погибли все офицеры 10-й роты 105-го пехотного Оренбургского полка. Командование на себя взяла сестра милосердия Римма Иванова.
6: Нечего, мужики, пулям кланяться! А ну, давай со мной!
5: Она подняла солдат в атаку и первой бросилась на врага. Неприятельские позиции были захвачены, но сама сестра милосердия погибла. Отважной девушке был 21 год. Римма Михайловна Иванова родилась в 1894 году в Ставрополе. Училась в гимназии, работала учительницей сельской школы. В начале Первой мировой окончила ускоренные курсы медсестер и добровольно записалась на фронт. После боя у деревни Доброславка во всех германских газетах был опубликован решительный протест председателя Кайзеровского Красного Креста генерала Пфюля. Ссылаясь на конвенцию о нейтралитете медицинского персонала, он решительно заявлял, что сестрам милосердия не подобает совершать подвиги на поле боя. Этот нелепый протест даже рассматривали в штаб-квартире Международного комитета Красного Креста в Женеве. А что Россия? В 1915 году особым указом императора Николая II Римма Михайловна Иванова была посмертно награждена офицерским орденом Святого Георгия 4-й степени. Она стала единственной в России женщиной, награжденной боевым Георгиевским крестом. Георгиевский крест для сестры милосердия Риммы Ивановой.
7: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
9: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Уланово. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Отмечается, что северяне сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В кольце окружения ведутся бои за населенные пункты Нестерная, Лукашова, Грачевка, Рубленная. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотная. Владимир Путин исчерпывающе высказался о позиции Москвы по возобновлению переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет исходить из своих национальных интересов. Украине придется заплатить цену за действия последних месяцев. Песков подчеркнул, национальный интерес России в том, чтобы никому не повадно было объявлять планы нанести сокрушительный удар по нашей стране в течение 40 дней, как это звучало из Киева. В России на год отменили проверки в отношении бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Мораторий будет действовать в течение года. Подробнее о мерах сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев.
1: Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни и здоровью граждан, а также безопасности государства. Московский областной суд приговорил серийного маньяка Алексея Гаськова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он признан виновным в убийстве 9 женщин и 1 мужчины. Отбывать наказание серийный убийца будет в колонии особого режима. Преступления совершались в Москве, Подмосковье и Новосибирской области. На допросе маньяк подтвердил причастность ко всем эпизодам и подробно рассказал о содеянном.

0: Внук президента Франции Шарля де Голля, глава фонда «За мир и дружбу» между народами Пьер де Голль, заявил, что хотел бы получить российский паспорт. По его словам, решение за президентом России. Он отметил, что с нетерпением ждет возможности обосноваться в нашей стране вместе с семьей и работает над укреплением связей между Францией и Россией. Получение гражданства он назвал честью, но долгим процессом, который начнется в подходящий момент. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Россия побеждает на всех фронтах. Европа открыла для себя очевидный факт. Над Россией невозможно одержать верх не только на поле боя, но и на внутреннем контуре. Выборы в Государственную Думу показали, что российское общество объединилось вокруг государства и поддерживает курс своего президента. Тем временем группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. В котел попали подразделения нескольких украинских бригад. В Харьковской области российские войска установили контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново. Под ударом не только фронт, но и тыл противника. Вооруженные силы Российской Федерации наносят массированные удары по логистическим центрам, предприятиям военно-промышленного комплекса и металлургической промышленности. По данным самих ВСУ, в ночь с 21 на 22 сентября Украина не сбила ни одной баллистической и противокорабельной ракеты. У Украины космический дефицит бюджета, но мы найдем решение этой проблемы, заявил Зеленский. Решение долго искать не пришлось, маршрут тот же. Глава киевского режима прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, встреча с Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен. Американский президент буднично заявил о желании Москвы и Киева завершить конфликт и обсудил возможность энергетического перемирия, а председатель Еврокомиссии потребовала от Киева изменений в законодательстве и экономики. Зеленский ушел ни с чем. Евросоюз планирует мобилизовать около 800 миллиардов евро на перевооружение до 2030 года. Однако единого фонда на эту сумму нет. Основное бремя ляжет на национальные бюджеты. Кредиторами перевооружения станут банки, пенсионные, страховые и инвестиционные фонды. В очередной раз деньги граждан Евросоюза перейдут в руки оборонных компаний и их поставщикам. Ситуацию хорошо описывает следующие слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Европейские государства пытаются изыскивать все новые и новые деньги для закупки вооружений, а киевский режим продолжает террористическую активность. Много событий, не меньше вопросов, и все это мы обсудим сегодня в политинформации на «Звезде». И сегодня с нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую.
2: Приветствую.
1: Вас. И Василий Колташов, экономист и исторический социолог. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Друзья, ну давайте в начале нашей беседы ответим на главный вопрос этой недели. А кому прежде всего выгодно то самое энергетическое перемирие, которое в очередной раз пытается продвинуть Трамп? Василий, как полагаете?
2: Зеленскому в Украине. Им выгодно любое перемирие в текущем режиме, потому что их способности наносить удары сокращаются, активно сокращаются, а российские все более и более усиливаются удары, и возможности тоже растут. Соответственно, любая пауза, даже если не удается заключить сделку о паузе вообще, ну, Зеленский, известная его формула, да, что давайте остановим военные действия, поставим на паузу и начнем переговоры. Да? Позиция Украины к переговорному процессу достаточно агрессивная, но вот они хотят, чтобы произошло вот так. Лавров заявил, что это невозможно. Тогда хотя бы пусть будет энергетическое перемирие. Вот тогда хотя бы так. Но Россия может обеспечить на несколько дней перемирие, то есть такие перемирия уже были, то есть своего рода аванс сделать, ну, а дальше посмотреть. Но эти авансы Украина всегда брала, а больше ничего не происходило.
1: Дмитрий, а вы как бы ответили на этот вопрос?
3: Я бы на минуту превратился в учителя географии и с этих позиций прокомментировал. Объективно, как бы там ни было, взаимные удары идут по энергетике, но удары Украины, они не столь эффективны и не могут быть эффективными в силу того, что, у России есть система ПВО. Да, они ее периодически пробивают, мы это видим, но львиная доля БПЛА, львиная доля ракет, запускаемых Украиной, объективно сбивается, не достигнув цели. Это раз. Второе. Огромная территория не позволяет вывести энергосистему России ни при каких условиях, сколько бы они ни старались. Да, они могут больше запускать, меньше, но это не будет иметь стратегической эффективности. Это может иметь некие там ситуативные, значит, результаты там или в каком-то городе, районе или области, но не более того. Удары России имеют стратегическое значение, потому что Россия накрывает Украину условно говоря, от ее восточных регионов до Львова, Ивано-Франковска и так далее, и где-либо сконцентрировать запасы энергоресурсов, где-либо сконцентрировать энергоперерабатывающие предприятия именно в безопасном формате, этого на Украине нет. Поэтому, как бы не пыжился Зеленский и не обещал прилететь, значит, на ракете к нам, это известный кадр, где он выходит, когда вы приедете, прилечу на ракете, но это не очень, его была удачная шутка, потому что кое-кто так летал, да, уже и не долетел.
1: Это довольно странно, да.
3: Да, я представляю привязанного к ракете Зеленского, его запускают там.
1: В принципе, я прошу прощения, прости господи, но неплохой вариант.
3: Неплохой вариант, да, он как этот самый...
1: Можно и так, сам же предложил.
3: Полет над гнездом кукушки. Так вот, и в контексте этого, несомненно, вот это энергетическое противостояние, оно в пользу России изначально, потому что об этом говорит и логика, и география, и социология, и экономика, и плюс у России неограниченные энергетические ресурсы природного значения. То есть у нас нефть, газ, у нас гигантские электростанции, у нас все есть для обеспечения всеми видами энергии населения и промышленности, да, могут быть перебои, да, бывают там очереди на заправках, но это все допустимо, это все терпимо, это неудобно, но это можно пережить. А вот Украина может полностью погрузиться в темноту, абсолютную темноту.
1: Давайте, друзья, мы вернемся к тому, с чего начали. Процитирую. «Выборы незаконны, Россия должна капитулировать». Ну, в общем-то, такой была реакция Евросоюза на прошедшие выборы в Госдуму. В Брюсселе заявили, что голосование проходило в условиях углубляющейся эрозии демократии и полного отсутствия конкурентной среды, углубленной и усугубленной военными действиями. Вот по поводу отсутствия конкурентной среды, это буквально же в тот день было сделано заявление, когда задержали экс-кандидата в президента Румынии Келина Джорджеску, который известен, в свою очередь, критикой НАТО, критикой поддержки Украины и так далее. Но великолепная демократия, о чем тут говорить? Победившего в первом туре выборов кандидата просто отменили. Конечно же, демократия там, а не в России. Брюссель также выразил сожаление, что Россия не пригласила наблюдателей ОБСЕ, хотя на выборах и без них международных наблюдателей хватало. Заявление касалось выборов, но тут Европа, конечно же, не упустила возможности и на всякий случай призвала Россию согласиться на прекращение огня и вывести вооруженные силы с территории Украины. Значит, я предлагаю на такой вопрос в связи с этим коллеге ответить, а почему Европа все-таки не получилось подорвать доверие наших граждан, хотя такие колоссальные усилия предпринимались, собственно, как и всегда. Ну и что мы таким образом показали нашим западным непартнерам, Василий?
2: Европейский Союз выглядит все более неприглядно. Он этот век начинал как объект широких симпатий со всех сторон, да, то есть всем казалось, что Европа, процветание, свободы, ну, многим казалось, да, либеральные ценности, и это все заходило и в Россию тоже, и в России находило отклик, на Украине мы видели отклик в виде двух Майданов, однако дальше произошли очень важные изменения, прежде всего экономические. В 2007-2020 годах европейская экономика пережила весьма болезненный кризис, в ряде стран была чудовищная безработица, одновременно с этим были усилены меры по распространению наркотиков в Европейском Союзе, по разрушению семьи, по внедрению всевозможных гендеров, по насаждению всего этого в среде молодежи, по разрушению демократического процесса. Тогда не очень заметного, да, но сейчас уже очевидно, вот пример Румынии показывает, что демократический процесс в Европейском Союзе крайне затруднен. И в результате уровень жизни в Европе начал понижаться. Причем чем дальше, тем активнее.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: Партии, которые сопротивляются, они объявляются партиями Кремля, они объявляются крайне правыми, да, что это вот гитлеристы как бы, да, то есть вот чуть ли не в таком духе неофашисты, и это все в европейской прессе постоянно присутствует. То есть любое инакомыслие маркируется, подавляется. Сейчас уже пошли репрессии за, значит, это самое инакомыслие. Выборы в Румынии стали своего рода чертой, потому что никогда до этого ничего подобного не происходило, потому что это была демонстрация того, что неведомо откуда взявшаяся брюссельская бюрократия берет и буквально насилует народ Румынии. Потому что это не судьба отдельного человека, это судьба народа Румынии, который хочет, чтобы страна пошла другим путем. Проголосовал за это, ему отменили, вывернули руки, отменили результаты голосования и сделали так, что все, что, так сказать, вы, румыны, ничего не значите. И вот это вот поглощение, подавление национальных государств, подавление национальных свобод, это стало, ну, такой настоящей чертой современного Европейского Союза.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Переговоры Зеленского и фон дер Ляйен. Западные издания отмечают, что встреча прошла с серьезными разногласиями по вопросам финансовой поддержки Киева. ЕС требует эффективных мер по сокращению теневого сектора экономики, увеличению налоговых сборов и ускоренной интеграции украинских норм в правовое поле Европейского Союза. Украинская сторона, в свою очередь, настаивала на экстренном вообще выделении средств без дополнительных условий, потому что, ну, мол, критическая нехватка 27 миллиардов долларов в оборотном бюджете страны. Вот где проходит та самая граница между европейской интеграцией Украины и внешним управлением, и вообще существует ли она, и вообще в целом сохранит ли Киев возможность самостоятельно определять хоть какие-то направления, значит, внутренней политики, когда кредитор одновременно и условия устанавливает, и оценивает их исполнение. Или, в общем-то, это уже все, финал.
2: Я думаю, что у Зеленского позиция достаточно сильная. И он, несмотря на то, что мы видели его в таком растрепанном виде, и даже где-то, может быть, и в виде, так сказать, наркоманского улета, но Зеленский понимает, что любые разрушения на территории Украины – это, ну, шанс попросить больше денег. То есть, чем хуже, тем лучше. Потому что Европейский Союз не имеет выбора. Урсула фон дер Ляйен может упираться, но ей придется дать деньги Зеленскому. И Зеленский это знает. Он знает, что Европейский Союз в безысходном положении. При этом Зеленский понимает, что, чего хочет от него Европейский Союз. Примерно того же, чего хотят и американцы, чтобы сам Зеленский потерял власть. Чтобы он свой контроль над политическими процессами, над экономикой в значительной мере утратил. А Зеленский этого делать не хочет. Зеленский стремится к тому, чтобы власть удержать, потому что он понимает, что это физически просто для него более безопасная ситуация, что Запад может легко расправиться с ним, если он, так сказать, если СБУ не будет его слушаться. Вот с этого момента для Зеленского все будет кончено. Но Зеленский также знает, что коррумпированная украинская бюрократия, не менее коррумпированные и нацистски настроенные, да, идеологически нацисты в войсках, военное командование, все они консолидированы вокруг него, как вокруг главной распределительной фигуры, каковая также защищает вот эти вот принципы обогащения, к которым эти люди прикосновенны. И получается, что Зеленский-то не от себя лично говорит, он же ведь опирается на определенные группы, я даже перечислил, да, вот эта украинская коррумпированная бюрократия, которая не хочет жить, как в России, не хочет, потому что, ну, в их понимании в России нехорошо, нельзя так свободно брать взятки, воровать, а украинская идея это позволяет, она это даже превозносит, а европейцы хотят, чтобы деньги тратились более продуктивно, и при этом Украина изыскивала собственные средства на продолжение войны, а Зеленский им говорит, собственных средств сейчас быть уже не может, и действительно это так. Металлургия, которая давала примерно 10% ВВП, выходит из игры. Дальше зерно гниет и перерабатывается на фактически топливо зачастую, да, значит, вывести это зерно невозможно, дунайские порты этого не позволяют, по суше тоже не позволяет, нет возможности вывести такие объемы на сегодня, и выходит, что часть будет просто потеряна, хранить негде. Это первая, да, значит, беда. Дальше наступают проблемы, связанные с торговлей. Всевозможные украинские крупные торговые фирмы позволяли на своих складах хранить оружие, боеприпасы и провиант, и снаряжение для военных. Эти склады взрываются. Выбито порядка 50%, сейчас, может быть, уже больше, складских площадей на Украине. То есть все склады будут с этого момента мелкими. Это значит, что нужно все завозить с территории Европейского Союза. Выбивается нефтегазораспределительная система бензозаправочной станции. Все нужно везти из Европейского Союза. Химическая промышленность работать тоже не сможет, если не считать только каких-то там полуподпольных перегонных предприятий. Но для них нужно нефть везти. Не проще ли завести, допустим, бензин и дизельное топливо из Польши и Румынии? Поэтому Зеленский оказывается в положении, когда он, ну, может сказать, знаете, у меня, так сказать, деньги брать неоткуда. И, наконец, черный рынок и всяческие теневые сферы экономики. По мере того, как электричество выключается, по мере того, как крупная торговля проседает, пользоваться карточками банковскими счетами, безналичными расчетами вообще, граждане Украины будут все меньше. Потребность в наличных возрастает. А это означает, что этот рынок будет, ну, в общем, без уплаты налогов, скорее всего, в большой мере. То есть, если это будут какие-то, так сказать, лавочки у подъезда, кто там будет, какие налоги платить? Максимум будут давать какие-то взятки местным чиновникам. Все. То есть, вся эта система, она становится непрозрачной для Министерства финансов Украины. И получается, что Зеленский опять должен просить деньги. Наконец, нужно завозить больше наличных долларов, потому что как только появляется больше гривны наличной, поскольку это единственный способ вообще будет, по всей видимости, зимой и весной уже следующего года надежно рассчитываться, то, значит, нужно уравновешивать эту гривну для поддержания курса. Это известная форма, это завоз американской наличной долларовой массы для того, чтобы ее вбрасывать и таким образом уравновешивать гривну. То есть и для американцев тоже расходы растут. Это Трамп про это может почти ничего не знать. Это все делает ЦРУ и федеральная резервная система. Да? Но в случае с европейцами, европейцы тоже поставлены в странную ситуацию, потому что нужно дать больше денег Украине, и просто это безальтернативно. Их нужно дать, а собрать их в Европе все сложнее. Вот в чем проблема. То есть Урсула же не жадная. Она не жадная женщина. Она очень щедрая. Да? Но проблема в том, что все остальные там не хотят. То есть национальные правительства, глядя на собственное население...
1: Там... Не, ну когда не свои деньги раздаешь, ты всегда очень щедрый.
2: Да. Да, и Зеленский, вот там, он, наверное, когда-нибудь подтвердит, скажет, да, вот все говорят, что Урсула жадная, она не жадная, она много денег выделяла. Все так, но не хотят испанцы, итальянцы, греки, французы, уже желтые жилеты вышли с протестами во Франции, не хотят финансировать Украину. Допустим, шведы, норвежцы, датчане хотят. В Германии еще велик процент тех, кто не голосует за альтернативу для Германии. Их можно записывать тоже, что они тоже хотят. Хотят еще дать своих денежек Зеленскому. Значит, наверное, хотят, да, если они к этому пласту электоральному принадлежат или политических взглядов. И получается такая ситуация, что деньги все равно придется Зеленскому дать. И вот Зеленский их получит в той или иной форме. Правда, в натуральной форме, скорее всего, большей частью. То есть в денежной форме ему не очень любят давать. А самое интересное, что еще и под вопросом привычки приватизация 2027 года, которая на Украине запланирована. Все же должно быть продано. Все, что находится в государственной собственности, и Укроборонэкспорт, и вся энергетическая сфера, и Рукоравтодор, и железные дороги. Все должно быть продано. Американцы, видимо, должны это были купить. Но кто сейчас что купит? И они предполагали там какие-то сумасшедшие деньги, киевский режим, что они получат с этой приватизацией. Ну, ничего они не получат, потому что очевидно, что Украина осыпается. Осыпается, то есть для инвесторов это вообще, то есть это рулетка. Может, выиграете, может, не выиграете, а деньги вы туда поставите. Ну, зачем это надо?
3: Там они, несомненно, имеют определенный исторический опыт жизни в похожих условиях, но когда мы говорим о том, что первично установление внешнего контроля, внешнего управления там или курс на Европу, я, анализируя, как развивались там события, считаю, что курс на Европу начался с установления внешнего управления. И это очень хорошо, кстати, фиксируется, знаете, в чем? Ну, там были какие-то, значит, качели политические у них вплоть до конца 13-го, начала 14-го года, но курс на Европу был зафиксирован в ходе переворота. Переворот и означал именно проявление внешнего управления, когда внутренняя легитимная власть была свергнута, а легитимный президент бежал, и ему на смену пришли кто? Люди, которые являлись людьми Запада, все до одного. И, по сути, люди Запада вот этим внешним демиургом были выведены на ударную позицию, они их финансировали, организовывали, защищали, они давили на администрацию Януковича, чтобы она не шла на радикальные формы разгона этого Майдана, что, в общем-то, было вполне возможно и реально, и даже и без даже пролития Янукович какой-то
2: даже
3: крови.
2: И не спорил с идеологией Майдана.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
4: Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты финансовые новости. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа возглавили рейтинг регионов с самой доступной ипотекой. Замыкают список Севастополь и Крым. По данным исследования, рыночную ипотеку сейчас могут позволить себе около 20% российских семей. Это больше, чем год назад, но все еще ниже уровней 18-23 годов. Лидерство северных регионов объясняется высокими зарплатами и относительно невысокими ценами на жилье. Самый большой ежемесячный платеж по ипотеке в Москве, он сопоставим с 2 медианными зарплатами. Правительство поддержало законопроект Верховного суда о поправках в налоговый кодекс. Документ закрывает схему уклонения коллекторских агентств от уплаты госпошлины. Инвалиды, освобожденные от пошлины, подавали иски в интересах коллекторов о взыскании долгов. За 2 года таких исков было более 21 тысячи. Особенно острая ситуация наблюдается в Москве и Подмосковье. Законопроект предлагает не освобождать от госпошлины при взыскании уступленных долгов по потребительским кредитам. Госзнак планирует увеличить производство золотых слитков в 5 граммов на фоне впечатляющего спроса. Об этом сообщил гендиректор Госзнака Аркадий Трачук. О нюансах инвестиционной компании Алексей Визовский.
2: Мелкие слитки, они штамповкой делаются, и они быстро выкупаются, это их большой плюс. Это только банковская история, история Госзнака. Все, что тяжелые слитки, это, конечно, проблемная история с точки зрения обратного выкупа. Там экспертиза может понадобиться и так далее. Потому что их подделывают. С мелкими слитками такой проблемы нету, поэтому смело можно покупать. Золото лучше держать от 3 лет и более. Почему? Потому что у нас после 3 лет по закону владелец освобождается от НДФЛ, если заработал. А если вы внутри 3 лет продаете, надо налог платить.
1: Напомню, Госзнак начал продавать такие слитки в июне. Они раскупаются в течение 2-3 дней с момента появления партии в продаже. Реальные зарплаты в России за последние годы росли значительно быстрее производительности труда. Накопленный разрыв достиг 21% пункта. В первой половине этого года зарплаты выросли еще на 6,5%, а производительность даже немного снизилась. В Минэкономразвитии подчеркивают, постоянное опережение зарплатами производительности невозможно. Это были финансовые новости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
6: Здесь небольшое только дополнение. Европа, Европейский Союз – это все-таки прежде всего касса. То есть, если кто-то думает, что там европейский бизнес будет владеть Украиной или там российским газом, в случае, если бы вдруг случилось так, что они победили, то это глубокое заблуждение. Все заберут себе американцы и британцы. Европейцы, да, это те, кто платит, а не те, кто получают прибыль от в случае да, вот этого успеха дела, а пока им приходится платить, успеха дела нет. Но поскольку это не американская касса напрямую, значит, они просто будут платить еще. Это, кстати говоря, причина, почему Урсула будет щедрой с Зеленским и будет выделять деньги, как бы там ни ворчали какие-нибудь испанцы и французы. Просто потому, что без альтернативы. Потому что есть распоряжение финансировать Украину. Да. Потому что европейского обывателя воспитывали, конечно, Россию не любить, но его воспитывали быть таким индивидуалистом, который не способен взять оружие. Вот с населением Украины американские психологи поработали в несколько иной манере и смогли создать вот этот механизм постоянного вычерпывания части населения и его утилизации на фронте. Причем заметьте, что люди, которые ловят своих побратимов, как они называют, да, или Значит, у них каких-то там зазрений совести не возникает. Для них это, так сказать, просто человеческий материал. Они бы точно так же ловили румынов, например, или поляков, или кого-то еще бы они ловили и отправляли бы на фронт. А сказали бы им их арабов во Франции ловить, они бы арабов во Франции ловили, отправляли бы на фронт. Им все равно. И то, что они там с этими людьми на одном языке разговаривают, это их не интересует. Вот это как нужно было поработать,
7: да, это, кстати,
6: с головами у людей.
7: Очень интересный вопрос относительно того, как успешно удается манипулятивными методами переформатировать сознание человека. И вот вы очень верно подметили, то есть это на самом деле какая-то иная итерация вообще человеческого существа, да? И в этом контексте становится понятно, почему так активно наносится атака еще и по духовной составляющей в лице канонической православной церкви украинской, потому что фундамент должен быть полностью выбит с тем, чтобы можно было уже с этим материалом, как совершенно верно вы выразились, работать в собственных интересах. А фундамент, он мешает,
6: как,
7: естественно.
6: Исключительно как с биомассой, да, вот там живут какие-то существа двуногие, их ловят и отправляют, значит, они поют, заставляют их петь гимн, а потом они отправляются, значит, умирать за этот гимн.
7: Вот это интересно, я сейчас подумала в контексте
6: они
7: нашего...
6: Они просто вот зазомбированы.
7: Да, в контексте нашего обсуждения, если спустя там несколько десятков лет вдруг человек там молодой увидит фотографии украинского Майдана с кастрюлями на голове, и не будет понимать, что это за исторический контекст и что это за событие, ну, что подумает человек? Ну, либо странные люди двинутые, либо прикалываются, Но ведь даже сегодня мы смотрим нашими глазами вот в 2026 году на те фотографии кастрюлеголовых, причем они же еще эти кастрюли какими-то бантиками украшали и так далее, потому что это же обработка шла, был кинут клич, что так надо, так правильно. Люди действительно начали надевать кастрюли на головы, украшать их всевозможными там приблудами. И это у них стало абсолютной нормой в тот момент, когда, ну, это же абсолютная шизофрения, это фантастика, до какой степени можно поработать еще раз с человеком через НЛП и всевозможные соответствующие методики. Чудовищно.
6: Конечно. Я в связи с этим вспоминаю историю с кастрюлями, которая была в Англии во время Второй мировой войны на ранней стадии, когда Черчилль бросил клич в массы, что у нас нет металла, и народ начал нести кастрюли. Нет ни алюминия, ни стали, ничего вообще, всего не хватает. Очень много разных, разнотипных кастрюль было собрано, какое-то огромное количество кастрюль, сковородок, и после чего чиновники правительства схватились за голову и сказали, что нам теперь делать с этими кастрюлями?
8: Так а что, Мао Цзэдун...
6: Это, мне кажется,
8: смотрите,
6: актуальный вопрос для Украины. Что нам теперь делать с этими кастрюлями?
8: Мао Цзэдун кинул клич, что мы должны опередить... Ну, кинул клич в Китае, что надо опередить по выплавке чугуна США, и в каждом китайском дворике люди складывали печи и выплавляли что-то похожее на чугун, чтобы прямо нарастить объем. Это же не шутки.
6: Но они приплавляли все, что находили.
8: И когда мы говорим о кастрюлях на голове, ведь все эти технологии были апробированы во время студенческих волнений против Деголя. Они были апробированы, когда раскачивали режим Салазара в Португалии. Они апробированы были во многих странах, во Франции, в Италии и так далее, еще в 60-е, 70-е годы. Почему это еще тогда была апробация? Потому что американцы, опираясь на многие разработки Третьего Рейха, это не секрет, именно на те психоделические разработки, которые там были, они забрали этих специалистов. Потому что, когда к нам попадали эти специалисты, они уезжали в Сибирь, там им лет по 25 давали, пока Аденауэр, тех, кто остался жив, не забрал. А они их брали и брали в свои секретные проекты. Откуда вот эти все проекты с различными психоделическими техниками, откуда вот эриксоновский гипноз, НЛП и так далее. Гигантская работа проводилась, огромная.
6: Эриксон сделал свое открытие совершенно обособленно. Он даже университет не заканчивал.
8: Но он использовал, но это использовалось впоследствии.
6: Постепенно взяли в оборот, да. То есть спецслужбы и все остальные взяли работать с гипнозом, с этим.
8: К сожалению, у нас был момент, замешанный, ну, как бы, на марксистском материализме. И считалось, что базис формирует надстройку, что значит он, экономика он первична. Он формирует, но как-то странно. Да, но поздний Энгельс, я извиняюсь, признавал и обратную связь между надстройкой и базисом. Он был вынужден это признать, потому что надстройка – это наше мышление. Если человек свинья, он будет по-свински жить, даже если его в дорогой пентхаус поселить. Вот в чем проблема, да? Казалось бы, тебя же пентхаус поселили, живи как интеллигент, он будет как свинья там жить. А если человек интеллигентный, и он даже в землянке сделает так, что у него все будет аккуратно. Я к чему клоню? К тому, что огромные пласты материалов были созданы и апробированы, которые раскачивают ситуацию. И когда мы смотрим ситуацию Венгрия, Румыния, Молдавия, Армения, мы все думаем, что ж там такое, как же так получилось? У них есть технологии, и у них есть специалисты, которые это делают, и нам надо перехватывать эту инициативу. Чем быстрее, тем лучше. Мы как бы не теряем время, но темп нужен, мне кажется, повыше.
7: Еще один вопрос. Давайте попробуем успеть обсудить. У нас уже близится время эфира к концу. Это законопроект миротворца Трампа об адских санкциях, который позволяет вводить санкции против российского энергетического и финансового секторов, оборонных предприятий, теневого флота, устанавливать тарифы до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. Это я все цитирую американцев. А что значит этот законопроект вообще, в принципе, для России? И действительно ли эти санкции настолько адские? К слову сказать, вот совсем что-то они не скрываются. Ну, надо же как-то держать хорошую фигуру при плохой игре, а тут получается какой-то камин-аут. Вот насколько далеко Трамп готов зайти, если применение этих мер способно одновременно ударить не только по российской экономике, например, но и по мировым ценам на нефть, по международной торговле, по самим американцам.
8: Буквально в двух словах. Конечно, вот этот сначала законопроект, а потом и закон, это в первую очередь пиар. Это в первую очередь создание определенного информационного фона. Трамп работает над этим, и поэтому сами формулировки, заметьте, адские санкции, да, это как он перешел там искусственный интеллект, у него уже сверхинтеллект, да.
7: Он... Кстати, к вопросу, о котором только что мы
9: американский искусственный
7: говорили,
9: интеллект всегда сверхинтеллект, видимо.
7: Пропаганда должна быть пропагандической.
8: Пропагандической, да. Почему? Потому что он объективно, вот вроде бы человек из бизнеса, вроде бы как бы так из каких-то относительно консервативных кругов, но он склонен к чему-то такому актерскому. Вот эти его танцы, эти движения, мимика, рассуждения, формулировки. Второй момент. Что касается нас. Мы уже прошли столько этапов санкций, что санкционнее уже что-либо придумать сложно. При этом есть в чем реальная угроза. Реальная угроза в том, что крупный бизнес, зарубежный, о котором мы говорим, это нефтеперерабатывающие какие-то заводы в Индии, это какие-то там потребители наших энергоресурсов в Юго-Восточной Азии, еще где-то, могут, конечно, дрогнуть.
9: Сейчас Соединенные Штаты очень озабочены ценами на нефть. Это вызывает колоссальную тревогу американского правящего класса, потому что западные экономики и финансовые системы не выдерживают повышение цен до $100 за баррель. Это резко усиливает нагрузку. Причина состоит в том, что в условиях большого экономического кризиса 2008-2020 годов Запад лечился, ну, как бы лечился от всех болезней с помощью денежной эмиссии, с помощью накачивания долгами, да, новыми заемными средствами корпораций, домашних хозяйств, правительства. И в результате, как только нефть повышается в цене, конструкцию начинает резко шатать изнутри. И вот сейчас ее шатает. Там в августе было падение японского, южнокорейского фондового рынка. Сейчас падают в цене американские правительственные облигации. Доходность по ним движется от 5 к 6%. То есть это очень много. Сейчас рекорд, начиная с 2004 года. Потому что спрос на эти облигации снижается, Китай их продает. Понятно, что перспективы плохие, что надо как-то вот, ну, увеличивать доходность этих облигаций. Это означает, что больше занимать не получится, нужно, наоборот, больше платить процентов тем, кто держит эти облигации, для того, чтобы поддерживать их курс. То есть это все нагрузка. Одновременно с этим нужно повышать ставки центральных банков, и это произошло в сентябре, и ФРС, и Европейский центральный банк пробно повысили немножко ставки, там на 0,1-0,2%. процентных пункта. Это повлияло на рынок нефти, но сразу, так сказать, экономика задышала очень тяжело. И особенно европейская экономика. Европейской экономике придется взять на себя основную нагрузку американской борьбы против повышенных цен на нефть, которые, как известно, достигли нынешнего уровня из-за того, что Дональд Трамп напал на Иран. Вот американские избиратели сейчас спрашивают, ну, когда там Венс говорит, там, дайте нам еще 2 года, посмотрите, что у нас получится. Американские избиратели спрашивают, вы на Иран зачем напали? Вот зачем? Все же было нормально. Вы смогли понизить цены на нефть. В январе 2026 года цены были, ну, там, рекордно низкие на нефть. Это было хорошо для американских потребителей, для американской экономики. Сейчас ситуация ровно обратная. Сейчас ситуация ухудшена. И в таком положении закон об адских санкциях работать не сможет, потому что страны, другие страны, например, страны Юго-Восточной Азии, они будут вынуждены покупать российскую нефть. Просто вынуждены. Либо они должны будут как-то бедствовать наподобие Японии. То есть не покупать российскую нефть, хотя я не уверен, что Япония не покупает. Да? И при этом выполнять американские требования. Европейцы тоже, то есть они должны будут сокращать промышленность. Ну хорошо, вот мы уже увидели этим летом 2026 года, как это сокращение промышленности происходит. Но на Западе, да, значит, падение активности промышленного производства, рост там 0,1-0,2% официально, но при этом бешеный темп роста промышленности в Индии и высокие темпы роста промышленного производства в Китае. То есть европейцы свое умертвляют, американцы свое тоже, так сказать, кое-как поддерживают, японцы, значит, еле держатся, и то же самое Южная Корея, а конкуренты в БРИКС занимают эти позиции, покупая российскую нефть, и вы не сможете им запретить не покупать российскую нефть.
7: Ну, давайте тогда еще дополним картину в финале. «Великий топливный кризис уже наступил». Это заголовок газеты Wall Street Journal. Запасы нефти в мире могут достичь минимума в 6,8 миллиардов баррелей уже в этом месяце. А по данным JP Morgan, это может стать первым случаем в истории, когда миру придется столкнуться не только с ростом цен на нефть, но и с риском физической нехватки в целом самого сырья. В США цены на дизель бьют антирекорды, начинают появляться предложения о введении запрета на экспорт топлива из страны. И, кстати, не лучше в Европе обстоят дела, о чем только что было сказано. Во Франции 11% автозаправок испытывают нехватку бензина. В некоторых регионах показатель достигает 16%. Это к вопросу о том, как они пытаются свою пропаганду устраивать в отношении России, например. Эммануэль Макрон призвал максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы для снабжения страны топливом и обратился к главе Еврокомиссии с просьбой временно ослабить стандарты качества бензина. Вот вопрос возникает, каким образом вообще можно остановить этот процесс, и какие отрасли экономики США и Франции могут больше всего пострадать?
9: Давайте я коротко скажу. Смотрите, великий, страшнейший энергетический кризис – это опция, которую вы выбираете. То есть вы можете выбрать, вам он нужен или он вам не нужен. Понимаете? То есть это не такая ситуация, как они там пытаются создать. Я об этом пишу в своей новой статье в ТАСС, вот она вышла буквально 2 дня назад, о том, как это все с точки зрения там, экономики, цифр выглядит. Что это означает? Да? Если вы боретесь против российской нефти, ну, вот, как, например, Венгрия сейчас заявляет, что они перестанут покупать российскую нефть. Ну, хорошо, у вас будет тогда великий энергетический кризис. Вы его выбрали. Франция там тоже может выбрать, Англия может выбрать, США там. Допустим, а Индия говорит, а я не выбираю, мне не надо, мне он не нужен, я буду покупать российскую нефть. Китай говорит, и нам не нужен ваш великий энергетический кризис. Мы его не выбираем. Мы выбираем другой вариант. То есть все равно можно же выбрать, понимаете? Вы можете выбрать или так сказать, и все будет нормально у вас. И ваша экономика будет в более сильной конкурентной позиции, потому что у вас будут ресурсы, от которых идиоты какие-то отказываются и губят собственную экономику из-за этого, и собственную промышленность. А вы пожираете это пространство, которое ранее принадлежало западному бизнесу. Так что это добровольный выбор. Наконец, в цифрах, да, не такие уж высокие цены на нефть. Не такие высокие. И на газ тоже. Бывало, ну, с нефтью бывало точно больше. И то, что западная пресса и западные политики так вопят, и такой ужас они нагоняют, это следствие того, что их экономики приобрели сверххрупкое состояние. И они просто не выдерживают этого. Но оставаться без нефти – это их выбор. Они это сделали сами. Это опять же, тот же самый вопрос. Вы зачем напали на Иран?
10: Из рубрики «Зачем Володьке сбрил усы?»
9: Ну, вот зачем?
6: Все же было нормально.
7: Мы запускали опрос в начале нашей программы, кому прежде всего выгодно энергетическое перемирие, которое в очередной раз пытается продвинуть Трамп. Большинство, 67% голосовавших, выбрало первый вариант. Энергетическое перемирие выгодно Украине, поскольку это снизит давление на киевский режим. Вот, кстати говоря, еще новость. Цены на бензин в Калифорнии начали приближаться к уровням, показанным в антиутопическом фильме 2007 года «Я легенда».
10: Это прекрасный результат.
7: Но если какие-то промежуточные выводы сделать, то на чем бы вы акцентировали внимание, Дмитрий?
10: Я бы акцентировал внимание на том, что у нас на глазах меняются меры военно-стратегически, экономически, ментально, социокультурно. И в этом меняющемся мире несомненным хедлайнером является Россия, которая объединяет вокруг себя тех, кто не хотел бы жить по старым лекалам. И старый мир сопротивляется этому. И вот именно в контексте этого я бы вообще предлагал рассматривать все происходящее. То есть от тактики перейти к стратегии. Исторически такие эпохи бывали с промежутками там иногда в сотни лет. И вот мы сейчас живем в такую эпоху.
7: Друзья, спасибо вам большое за эту очень интересную беседу. Василий Колташов, Дмитрий Соин. Ну и в завершении хочется вспомнить слова нашего президента Владимира Владимировича Путина. Нам нужно не перемирие, нам нужен мир, долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. И поэтому все те предложения, которые сегодня звучат, ну, очевидно, они разбиваются о стратегию, очень четко обозначенную нашим лидерам. Ну и пока западные политики нам предлагают всякие разные полумеры. Русский солдат продолжает добывать победу на фронте и идет уверенно. Спасибо за глубокий анализ еще раз. Такой была политинформация на «Звезде сегодня». Я Анна Шафран. Друзья, до новых встреч.
5: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
0: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда. А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
11: Ломоносов дошел до Москвы.
12: Спартанцы вообще сбрасывали
11: детей. Отравился
12: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
13: Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет.

0: А кто первым доказал то, что Земля круглая?
1: Так это же сделал Колумб.
2: А вот и нет.
3: Это заблуждение, которое попало в ряд учебников, возникло в XIX веке. Тогда было модным представлять Средневековье темной эпохой, где все якобы считали нашу планету плоской, и герой Колумб доказал невеждам обратное. Однако идеи о шарообразности Земли высказывали еще до нашей эры Пифагор, Аристотель и Эратосфен. Последний по углам падения солнечных лучей в разных городах даже смог довольно точно подсчитать длину окружности планеты — 40 тысяч километров.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: Сам Христофор Колумб, как и многие образованные люди 15 века, не сомневался в том, что Земля круглая. Да и цель у него, вообще-то, была другой. Он намеревался отыскать на Западе путь в Азию. Спорил мореплаватель с учеными лишь о размерах планеты, настаивая, что она гораздо меньше, чем насчитал Эратосфен. Колумб ошибался, но зато поплыл. Зная реальные размеры, может, и не решился бы.
1: Дальше понятно. Вместо Азии Колумб доплыл до Америки.
3: Да, и до конца жизни считал, что это какой-то азиатский берег. Позже уже экспедиция Магеллана докажет, что, обогнув планету, можно вернуться к точке начала путешествия.
2: А вот и да.
4: Очень важные вопросы.
5: Услышала в новостях, что искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
6: Отвечает IT-специалист Юрий Коноплев.
7: Искусственный интеллект, алгоритм искусственного интеллекта, это огромный сборник различных подходов, алгоритмов, берущих свое начало из нашего представления о том, как мы думаем, как устроены простые и сложные нейросистемы, о том, как устроено сознание, о том, как мы совершаем логический вывод, о генетике, о том, как мы принимаем решения. В общем, из всех этих областей есть различные теории. Часть из этих теорий перекладывается на программирование, и в итоге это называется искусственным интеллектом. И чем удобен искусственный интеллект? Тем, что мы можем, запрограммировав, допустим, какую-то комбинацию алгоритмов, взглянуть на все имеющиеся данные по данной теме с помощью вот наших написанных алгоритмов. Это удобно, поскольку мы можем найти новые закономерности, построить новые гипотезы и прийти к новым выводам. И в этом смысле у нас по генетике у нас много есть результатов, наверное, по конкретным заболеваниям особенно много, по каким-то больше, по каким-то меньше. И по тем, по которым у нас собрано много данных, мы можем вот объять необъятное, что ли, взглянуть на все данные с позиции такого интеллектуального анализа, который был бы сложен для отдельно взятого человека, потому что все результаты просто-напросто уже не посмотреть. Слишком много статей, слишком много результатов. Но если добавить искусственный интеллект, дать человеку возможность использовать, то он может просматривать все результаты на предмет своих гипотез.
4: Очень важные вопросы.
8: Радиозвезда. Над домами, проводами и надеждами не до разговоров по душам. Между нами все останется по-прежнему.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Военнослужащие группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области. Подразделения группировки также сжимают кольцо окружения ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Там сейчас идут бои за населенный пункт Приколотное. Тем временем бойцы центральной группировки войск освободили село Нововодяное Донецкой Народной Республики. Наши штурмовики наступают там и в северо-восточной, центральной и южной частях Доброполья. В Приморье завершилось совместное учение вооруженных сил России и Шри-Ланки «Тропа Росомахи». Маневры проходили на полигоне Сергеевский. В финальной части смешанные расчеты на мото- и бронетехнике выполнили тактические задачи, а также совершили десантирование с вертолетов армейской авиации. Учение завершилось торжественным маршем. Военнослужащие двух стран обменялись сувенирами, получили медали и открыли памятный камень в знак боевой дружбы. Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона Московского военного округа отправили очередную партию восстановленного вооружения и военной техники в зону проведения спецоперации. Подробнее о процессе работы рассказал командир взвода эвакуационной ремонтной роты с позывным «Немец».
2: К нам привозят отдельно агрегаты для их ремонта, близкого к капитальному, для восстановления мостов, раздаточных коробок. Весь цикл начинается с приемки агрегатов, как документально, так и физически. В дальнейшем производим мойку агрегатов. После этого разбирается, производится как частичная, так и полная дефектовка отдельных узлов агрегатов и запчастей. Все, что негоже, подается на списание. Все, что можно восстановить, восстанавливается и применяется в дальнейшем при сборке агрегатов, чтобы как можно дольше техника после ремонта находилась в строю.
1: Отремонтированные автомобили оснастили защитой от FPV-дронов, после чего передали представителям соединений воинских частей 20-й армии. Во Владивосток вернулся корабельный отряд для проведения финального этапа патриотической акции «Тихоокеанская слава. Сила в правде». Большой десантный корабль «Ослябя» и морской тральщик «Анатолий Шлемов» доставили технику для экспозиции, которую развернули накануне. Выступили творческие коллективы. Патриотическая акция проводилась в рамках масштабного проекта Минобороны «Единство в памяти. Сила в подвиге». Корабли флота вышли в дальний поход из Владивостока и Петропавловска-Камчатского в конце августа. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
0: Премьера

0: Стрелецкий кафтан. Длинная до щиколоток или середины голени. Распашная верхняя одежда. С застежкой на пуговицы и отложным воротником. Кафтан считался базовым элементом служилого платья подразделений стрельцов, сформированных Иваном Грозным в 1550 году. Форма и содержание.
1: Кафтаны шили из плотной шерстяной ткани, сукна. Особой государевой страже, то есть московским стрельцам, на пошив армейской одежды, сукно выдавали 3 раза в год. А вот стрельцам городовым из отдаленных гарнизонов всего лишь раз в год. Цвет уставной одежды указывал на принадлежность к конкретному приказу, то есть полку. Поэтому кафтаны могли быть красными, желтыми, белыми, светло-зелеными и даже малиновыми. К примеру, у одного из смоленских стрелецких полков 17 века кафтаны в честь основного цвета полкового знамени были оранжевые. –

0: Стрелецкий кафтан.
1: Речь, конечно, о парадной форме. На каждый день или в боевые походы у царской стражи были совсем другие кафтаны практичных цветов. На войну стрельцы отправлялись в немарких и дешевых кафтанах – серых, коричневых или черных. В мирное время государева охрана несла в них регулярную гарнизонную службу и даже тушила пожары. Многие хорошо помнят фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, в этой картине есть небольшое историческое несоответствие. Пешее стрелецкое войско отправляется выбивать крымского хана с изюмского шляха при полном параде, в ярких красных кафтанах, чего, в принципе, быть не могло. Но это кино. Русский цвет армейской формы должен был мгновенно создать у зрителя устойчивый хрестоматийный образ царского войска. И Гайдай поставленной цели добился.
0: Форма и содержание. Стрелецкий кафтан.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
3: Маленькая, стальная, острая.
4: Нашел в сумке вместо запасной пуговицы.
5: Говорят, она с глаза защищает.
2: Вот это вещь.
6: Во всем мире ее называют безопасной, а в нашей стране – английской. А изобрел ее американец, которому срочно нужно было отдать долг. Булавка. Предыстория началась с небольшого аксессуара для крепления вуалей. Это была острая игла с декоративной головкой. Позднее она воцарилась на женских шляпках и, соответственно, получила имя «шляпная булавка». Популярность ее пришлась на 19-20 века. Аксессуар стал обязательным предметом женского туалета. Но у модного тренда обнаружилась обратная сторона. Газеты то и дело писали об увечьях. Нередко шляпные булавки использовались для самообороны и нападения. Поэтому в некоторых странах запрещали носить аксессуар длиной более 10 сантиметров. В 1847 году американский механик Уолтер Хант изобрел устройство, которое знают как безопасная булавка. По одной из версий, мужчина искал способ быстро закрепить нагрудный платок и скрутил булавку из куска проволоки. По другой, чтобы расплатиться с долгом, он набросал на бумаге эскиз длинной металлической иглы, конец которой формируется в пружину. Последняя в механизме главная. Она позволяет закреплять иголку в защитном колпачке. Права на свое изобретение Хант продал одному англичанину. Тот запатентовал устройство в Великобритании и стал активно заниматься его продвижением. Всего одна маленькая булавка способна предотвратить большой стыд, гласила реклама.
2: Вот это вещь!
6: Английская булавка нашла свое место в наборах для шитья. Она легко соединяла ткани. Помимо ателье, аксессуар оказался полезен в быту. Потерялась пуговица или разошелся шов – не беда. Можно сколоть булавкой. В модных коллекциях механизм стал элементом декора. Благодаря ему появились значки и стильные броши. Многие дизайнеры использовали булавки в качестве оригинальных украшений. Поворотным моментом стало появление на красной дорожке британской актрисы Элизабет Хёрли в черном платье с колотом золотыми булавками. А еще английские булавки нашли свое место в искусстве. Так китайский фотограф Джун Си создает работы под названием «История булавки». Придавая аксессуару различные формы, он проводит параллели с человеческой жизнью. Каждая фотография – отдельный эпизод, раскрывающий темы любви, одиночества и страха. И, судя по снимкам, булавка может уколоть не только тело, но и душу.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: Всемирная энциклопедия еды.
7: Паста, спагетти, макароны. Продукт, по сути, один и тот же. А сколько слов? Разницу, похоже, способны уловить только итальянцы. Или вот еще. Фиделини. Не слышали такого? Ну как же. У нас их принято называть словом «вермишель». В переводе с итальянского – «червячки». На рубеже 19 и 20 веков русская богема нередко наведывалась в Неаполь. И как раз там познакомилась с этим сортом спагетти. Длинные и тонкие, всего 2 мм в диаметре, фиделини обладали удивительным свойством. На их приготовление требовалось минуты 2-3, и горячее можно подавать на стол. Удобно? Несомненно. Но в Советский Союз фиделини добрались только в 60-х годах, хотя вермишель у нас была уже известна и пользовалась вполне заслуженным спросом. Вот только это была не та вермишель. В нашей стране длинные спагетти целыми до покупателей добирались редко. Да и толщина отечественных фиделини итальянскому стандарту не соответствовала. Так и появилась вермишель, которую теперь мы называем паутинкой.
0: Всемирная энциклопедия еды.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: 4-летняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Мичман Римский-Корсаков. Подпоручик Державин. Генерал-майор Пржевальский. Прапорщик Верещагин.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: Зимой 1941 года в дверях британского посольства в Мадриде появился странный мужчина. О себе он сообщил следующее: «Я испанец, ненавижу фашизм и хочу работать тайным агентом». Сотрудники дипломатической миссии решили, что перед ними сумасшедший, и указали визитеру на дверь.
0: Хуан Гарсия Пуйоль.
1: Этот незаурядный человек родился в 1912 году в довольно богатой семье. Во время гражданской войны в Испании он побывал по обе стороны баррикад и пришел к выводу: идеи фашизма, которые поддерживал генерал Франко, ему ненавистны. Когда первые немецкие бомбы упали на Лондон, Пуйоль решил действовать. Имея кое-какие знакомства в нацистских кругах, он предложил свои услуги британской разведке и получил отказ. Но Хуан Гарсия был не из тех, кто сдается так просто.
0: Тайная война.
1: Выждав несколько месяцев, Пуйоль отправился в другое посольство – германское. На этот раз он подготовился лучше. У него был поддельный английский паспорт и легенда. Он успешный бизнесмен, имеет широкие связи в Лондоне, но главное – беззаветно предан Гитлеру и хочет служить Третьему Рейху. Немцы заглотили наживку, и Пуйоль получил первое задание.
2: Вы отправитесь в Англию. Соберете сведения о состоянии дорог, интенсивности грузоперевозок, о действиях властей и настроениях среди местного населения.
0: Тайная война.
1: Путь в Лондон пролегал через порт Лиссабона. Пароход готовился к отплытию. На пристани царили неразбериха и давка. В этой суете никто не заметил, как один пассажир протиснулся вниз по трапу и растворился в толпе. Это был Хуан Гарсия Пуйоль. Он поселился в неприметной гостинице, приобрел путеводитель по Англии, довоенный экономический справочник и заказал регулярную доставку британских газет. Из этих источников Хуан Гарсия и стал черпать информацию для своих секретных донесений. Подложные отчеты были составлены так искусно, что у немцев не возникало никаких сомнений в их подлинности. Кураторы были уверены, резидент находится в Лондоне и, судя по всему, обзавелся обширной агентурой. Заслужив доверие, Пуйоль начал большую игру. Как ни странно, первыми заподозрили неладное британцы. Ни с того ни с сего немецкое морское командование стало совершать странные и нелогичные поступки. Подлодки направлялись туда, где союзных конвоев не было и в помине. И в то же время боевые корабли не появлялись там, где им следовало бы находиться. Было ясно: гитлеровских адмиралов кто-то дезинформирует. Но кто?
3: Сэр, вы помните сумасшедшего испанца, который когда-то предлагал нам свои услуги? Так вот, он не сумасшедший, он гений!
1: Сотрудникам английской разведки удалось установить имя героя-одиночки. И на этот раз они решили не упускать своего шанса. Тем более, что для Хуана Пуйоля нашлась достойная работа. 6 июня 1944 года состоялась знаменитая высадка союзных войск в Нормандии. Десанту удалось прорвать оборону и продвинуться вглубь побережья. Тогда мало кто знал, что успех этой операции во многом зависел от Хуана Гарсии Пуйоля, человека, который убедил немецкое командование в том, что главный удар будет нанесен в совершенно другом месте.
0: Тайная война.
4: Сегодня в программе «Область знаний».
5: Юность Наполеона. Путь к славе. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
4: «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Совет Евросоюза ввел санкции против 10 человек из-за недопуска партии «Яблоко» к выборам в Госдуму. Под ограничения попали трое судей Верховного суда и сотрудник Генпрокуратуры. Также в список включены судьи и прокурор, которые участвовали в процессах над членами партии. Теперь санкции ЕС за нарушение прав человека распространяются на 108 физических и 7 юридических лиц. В Кремле убеждены, что контакты Москвы и Белграда продолжат конструктивно развиваться, несмотря на отставку Александра Вучича. Так ситуацию в Сербии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях. Вы знаете, что Путин и Вучич провели телефонный разговор в субботу. Мы дали подробное сообщение в этой связи. И мы убеждены, что контакты с политическим руководством, с экономическими операторами в Сербии будут продолжены.
2: Накануне Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. До конца декабря должны состояться президентские выборы в стране. Министры обороны стран Евросоюза не смогли договориться о передаче Украине оставшихся запасов ракет «Патриот». Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Калас. По ее словам, никаких новых решений о передаче ракет не принято. Она отметила, что у Евросоюза осталась последняя опция. Отдельные страны могут передать Киеву свои запасы, а затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины. В Москве выпустили тематические карты «Тройка», посвященные экспонатам Политехнического музея. Одна карта оформлена в честь автомобиля «Руссобалт» К-1220, единственной легковой машины, произведенной в России до революции и дошедшей до наших дней. Вторая посвящена роботу-экскурсоводу «Сипульке», созданному в начале 1960-х годов. Новые карты доступны на стойках «Живое общение» в флагманских магазинах метро и в интернет-магазине. И о погоде. По данным Центра Фобоса, завтра в Москве будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9 градусов, днем ожидается до плюс 15. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
1: «Человек с изюминкой»
4: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Реклама.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-05-891-65-02-2022 года.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

почти не видны. Я молча стоял у окна в тишине, во тьме уходящего дня, и думал, неужто почудилось мне, мой Бог, а ведь это был

0: ведь это был.
1: Радиозвезда. Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
2: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
1: На первый взгляд.
2: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
1: В чем изюминка?
2: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца. Но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
3: «Юноша, молодость – это тот недостаток, который исправляется каждый день».
2: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
1: Петр Столыпин. Человек с изюминкой. Когда-то все люди говорили на общем языке. Однажды мудрец предложил обратиться к богу Анчва с просьбой, чтобы поделил он один народ на многие, и чтобы у каждого из них был свой язык. Но бог высоко. Стали строить башню. Строили, строили, как вдруг она развалилась. Тогда Анчва им говорит с небес: «Слышал я вашу просьбу. Теперь сколько камней в развалинах, столько и будет вам языков. Объединяйтесь в группы, берите каждый по камню». Камни быстро закончились, а одной группе людей ни одного не досталось. Бог посмотрел на них сверху и говорит: «Ну и пусть, говорите на своем старом языке. Надо же сохранить его кому-то. Вы с камнями, добавьте-ка им немного от своих новых языков». Так и сделали. Поэтому абазины легко понимают другие языки, а их язык, самый древний и самый трудный, никто не понимает.
4: Абазины. Малые коренные народы России.
1: Когда-то абазины пришли в черкесские регионы из нынешней Абхазии. С абхазами они родственные народы. Сегодня в России проживает более 43 тысяч абазин. В Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Абазинский язык принадлежит к абхазо-адыгской группе северокавказской семьи. Поговаривают, что он один из самых сложных языков на планете. В нем 72 буквы. При этом в нем исторически отсутствует гласное «о», которое при заимствованиях превращается в «а». В
0: древности абазины поклонялись покровителям дождя, воды, лесов, зверей, пчел. А главным над ними был бог по имени Анчва. Затем, в первом веке нашей эры, абазам принес христианское учение сам апостол Андрей. По преданию, он проповедовал среди горских народов. Сегодня же абазины исповедуют ислам суннитского толка.
4: Не теряя корней, абазины.
0: Самый важный обычай абазин, впрочем, как и большинства народов Кавказа, это почитание старших. Никогда младшие по возрасту не садятся в помещении, где сидит взрослый человек. Тем более, никогда со старшими не садятся за обеденный стол. Пока им не разрешат, конечно. Это дань уважения. У абазов всегда царил патриархальный уклад. Глава рода – старший мужчина в доме. Хозяйственными делами ведала старшая женщина. Она же управляла семьей. Но последнее слово всегда оставалось за мужчиной.
4: Малые коренные народы России.
0: После свадьбы девушка переходила в дом мужа, соблюдая ряд обязательных правил. Невестка не имела права разговаривать с родителями мужа, оставаться с ними наедине, поднимать на них глаза, есть за одним столом, сидеть в их присутствии. Избегание свекрови заканчивалось через неделю или несколько месяцев, а вот свекр мог продолжать молчать годами или всю жизнь. Все зависело от его характера. Супруги не называли друг друга по имени, использовали прозвища или местоимения. Им нельзя было днем находиться в одной комнате наедине. Для мужчины считалось позорным говорить что-либо про свою жену в присутствии других. Когда того требовала ситуация, он употреблял слова «моя жена», «мать моих детей», «дочь того-то». При посторонних, особенно при старших, молодой отец не имел права быть нежным со своими детьми. Не брал их на руки, не тискал. Сдержанность на людях – одно из важнейших правил поведения.
4: Не теряя корни, абазины.
0: Современные абазины практически не придерживаются старинных обычаев. Например, запрет на общение со свекрами у них сохранился, но только в сельской местности. Супруги общаются свободнее и называют друг друга по именам. Но, тем не менее, традиционный уклад жизни, обряды, культуру абазины стараются беречь. Ну, а как иначе?
4: Абазины. Малые коренные народы России.
5: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
6: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: Долгие годы ученые искали легендарный Итиль, столицу хазарского каганата. Сведений о нем было достаточно. Итиль подробно описан в арабо-персидских географических книгах. Располагался он в дельте, то есть в низовьях Волги. Это позволяло контролировать выход к Каспийскому морю, а значит и самые важные торговые пути. Город состоял из нескольких частей, разделенных рекой. В одной селились люди попроще. Там было много войлочных юрт, иногда обмазанных изнутри глиной, шатров, землянок. Другая часть была обнесена каменной стеной. Здесь жила знать, окружение хазарского правителя, кагана, и военный гарнизон. Сам дворец кагана располагался на небольшом острове посреди реки и связывался с остальными районами города с помощью оригинального моста, выстроенного из лодок. Такой мост можно было очень быстро разрушить в случае нападения. Тогда дворец превращался в неприступную крепость. Выстроен он был из обожженного кирпича. Этот прочный и долговечный материал в хазарском каганате был исключительно царской привилегией. Мирно уживались в Итиле самые разные люди – иудеи и мусульмане, христиане и язычники. Для нужд каждой религии существовали храмы, церкви, мечети, синагоги. Споры решали судьи. Также для каждой конфессии свои. Но в конце X века у хазарского каганата появился грозный соперник – Киевская Русь. В 965 году князь Святослав Игоревич захватил Итиль. Город был сожжен, а потом и заброшен. Где же находилась эта древняя столица Хазарии? Самое вероятное место – Самоздельское городище ниже Астрахани по течению Волги. Множество археологических находок подтверждают, что здесь действительно был крупный хазарский город, причем в то же самое время, когда процветал Итиль. При раскопках обнаружены и следы большого пожара, но окончательную точку поставить пока не удалось. Неопровержимым доказательством была бы надпись, что-то вроде таблички: «Итильская районная библиотека». Но такого подарка археологам пока не досталось. Каждое лето ведутся раскопки в Самоздельском городище. Из небытия появляются на свет остатки крепостных стен, керамика, монеты. И, может быть, уже все ближе тот день, когда можно будет уверенно сказать: «Добро пожаловать в Итиль».
1: Старый город. История России.
3: Дом Корнея Ивановича Чуковского часто посещали известные люди: Александр Блок, Маяковский, Шаляпин. Говорили обо всем на свете. Гости не могли не заметить миловидную веселую девочку, которая регулярно присутствовала на этих встречах. Старшая дочь поэта Лидия Чуковская. Отец называл ее чистой душой. Она несколько раз в день перечитывала «Каштанку» и мечтала, чтобы все люди собрались вместе и решили, чтобы больше не было бедных. Впоследствии Лида стала прозаиком, мемуаристом, критиком и редактором. По просьбе Ахматовой составила сборник ее стихов и поэм. Мало кто знал тогда, что он окажется для поэтессы последним прижизненным. Дочь Лидии Елена также стала литературоведом, лауреатом премии Александра Солженицына. Именно благодаря усилиям внучки Чуковского его дом-музей в Переделкине продолжает работать. Чуковские. Литературная династия.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, военнослужащие группировки войск «Север» в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Уланово. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Отмечается, что северяне сжимают кольцо окружения формирования ВСУ на северо-востоке Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное. Запад пытался запугать международных наблюдателей и блокировал возможность голосования для россиян за рубежом. Об этом на 63-й сессии Совета ООН по правам человека заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. По его словам, среди способов вмешательства в электронные процессы использовались угрозы членам комиссии, запугивание наблюдателей и призывы к непризнанию результатов выборов. Колледж в Старобельске, разрушенный при атаке украинских беспилотников, восстанавливать не будут. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, все корпуса учреждения не подлежат ремонту. Вместо этого в городе планируют построить новое здание колледжа. Украинские боевики 22 мая атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. При атаке погиб 21 человек. Еще 65 пострадали. В Ленинградской области прошли испытания новейшего боевого лазера для борьбы с беспилотниками. В них приняли участие военнослужащие Росгвардии, сообщили в ведомстве. Проверялись характеристики и боевые возможности лазерной установки по уничтожению дронов разных моделей при их маневрировании на разной удаленности, скорости и высоте. По результатам испытаний будут даны рекомендации по совершенствованию применения установки. Российские железные дороги внедрят высокоскоростной интернет в поезда будущей высокоскоростной магистрали. Об этом в интервью «Вестям» сообщил глава холдинга Олег Белозеров.
2: Основное для нас – это удобство пассажира и невыпадение из жизненного современного ритма. Это будет высокоскоростной интернет в высокоскоростном поезде. Действительно, там будут использованы самые новые разработки. Мы хотим, и сейчас у нас проект в конструкцию заложено, использование в том числе и низкоорбитального интернета, плюс возможности традиционных станций, но более широкополосный, с большим объемом. Это будет самое современное.
1: Высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут в час пик. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни – добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ох уж мне эти сказочки, особенно немецкие сказочники.
5: Сегодня мы будем говорить о всемирной истории сказок. Они были всегда. С тех пор, как люди сели вокруг костра и начали рассказывать всяческие небылицы. Кто их придумал, откуда они взялись, неизвестно. Однако сказки до сих пор существуют, причем во множестве вариантов и в совершенно разных странах. Но вот парадокс. Если в какой-нибудь там Англии ничего не знают про нашего Незнайку, Иванушку-дурачка и крокодила Гену, то мы-то с вами точно в курсе, кто такая Белоснежка, Рапунцель или Гарри Поттер. Как так произошло? Почему? Это интересно.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Существует версия, что российских, ну и, конечно же, советских детей от иноземных сказок уберегли наши отечественные переводчики. Кто-то спросит, что значит «спасли, уберегли», от чего? Рассказываем. Большинство иноземных волшебных историй средневековые. Те еще времена. Мрачные, жуткие и даже кровавые. Поэтому и сказки такие. Это у нас актриса Яна Поплавская весело бегает с корзинкой и радостно поет про широкие реки в Африке. А вот в заморской версии просто жесть какая-то. Вот смотрите, один из вариантов. Убив бабушку, волк не просто ее съедает, а готовит сначала из нее некую вкусняшку, а из крови некий напиток. Затем серый извращенец с удовольствием наблюдает, как красная шапочка с аппетитом уплетает свою же бабушку. Предупредить девочку пытается старушкина кошка, но и она умирает страшной смертью, поскольку волк бросает в нее тяжелые деревянные башмаки. Ну, что? Хочется петь что-то вроде «В Африке горы вот такой вышины»? Вряд ли. Поэтому переводчикам нашим спасибо. Адаптировали. И для начала самый простой пример. Он не страшный, поверьте, но показательный.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Если математик стал переводчиком, то почему бы переводчику не стать еще и писателем? Так рассуждал зимой 1938 года доцент математической кафедры Московского института цветных металлов Александр Милентьевич Волков. «Тем более английский я уже знаю», — произнес преподаватель, закрывая последнюю страницу книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Сказка американского писателя Фрэнка Баума произвела на Волкова неоднозначное впечатление. Забавная история, смешные персонажи, опять-таки борьба добра со злом, но чего-то все-таки не хватало. «Изюму маловато», — заметил Александр Милентьевич и решил пересказать заокеанскую притчу своим сыновьям. Детям сказка понравилась. Но не от того, что перевод был удачным, а потому что Волков-старший, сам того не замечая, переделал историю на свой лад. Сначала он изменил имя главной героини. Девочку Дороти назвал Элли. Затем ни с того ни с сего заговорила ее собака по кличке Татошка. После в сказке появился людоед, а вслед за ним великий и ужасный волшебник Гудвин. В оригинале Фрэнка Баума таких героев не было и в помине. Окрыленный первым успехом, Александр Волков приступил к работе над новым вариантом детской книги. За год он сочинил историю, которую не постеснялся послать самому Самуилу Маршаку. Черновик рукописи сопровождался комментарием. Переработка сочинений американского писателя Фрэнка Баума. Маршак был в восторге. Он лично отнес рукопись в издательство, после чего отправил Волкову телеграмму. «Голубчик, бросайте-ка вы свою науку и займитесь литературой всерьез». Как именно поступил бывший математик и переводчик, известно всем. А если кто-то подзабыл, напоминаем. Александр Милентьевич Волков. Открываем, читаем, оцениваем. «Волшебник изумрудного города».
4: Курсивом. Исторические заметки.
5: А сейчас давайте-ка вернемся к все той же «Красной шапочке». У братьев Гримм, мы о них еще расскажем, это не только главная героиня. Это просто чудо, а не девочка. В кавычках. Вот смотрите. В немецкой сказочке она попросила дровосеков распороть волку брюхо, набить камнями, а потом зашить. Причем камешки собирала сама. Прелесть какая, правда? Но это еще что? В легенде про Красную Шапочку, датированную 15-м столетием, волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. Тогда девчушка объявила серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она обманом заманила волка в яму с кипящей смолой. Такая история. Оригинал читать не рекомендуем. Особенно детям.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Золушка. Считается, что самый ранний вариант этой саги придумали еще в Древнем Египте. Однажды девушка с низкой социальной ответственностью купалась в реке, когда орел украл ее сандалию и унес фараону, который восхитился маленьким размером обуви и в итоге женился на блуднице. У Шарля Перо своя версия. Золушке помогает не крестная волшебница, а мать-покойница. На ее могиле живет белая птичка, исполняющая желание. И совсем уж вестерн получился у братьев Гримм. Я обещал, и мы расскажем о них чуть позже. Так вот, немецкие фантазеры додумались до следующего. Они решили, что вредные сестры бедной сиротки должны хорошенько получить по заслугам. Пытаясь втиснуться в заветную туфельку, одна из сестер отрубила себе палец, а вторая — пятку. Но жертва оказалась напрасной. Принца предупредили голуби. «Погляди-ка, посмотри, а башмачок-то весь в крови!» После чего современные символы мира выклевали сестрам глаза. Хорошие птички. Тут и сказочки конец. Кто не читал, тот молодец.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Если о средневековых сказателях-менестрелях мы мало что знаем, то о более поздних писателях-прозаиках кое-что все-таки известно. Большинство сказочников того времени были, мягко говоря, чудаками. Они тщательно это скрывали. Что ж, у каждого свои тараканы в голове.
8: А вот была история.
9: Датский писатель Ганс Христиан Андерсен уделял своей внешности очень мало внимания. Шляпа у него была старая, плащ поношенный. И вот однажды на улице Андерсена остановил один щеголь и язвительно спросил: «Скажите, эта жалкая штука у вас на голове называется шляпой?» На что последовал немедленный ответ: «А эта жалкая штука под вашей модной шляпой называется головой?»
8: Да уж, была история.
10: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Каждое путешествие на поезде для Ильи настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. 2 уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а 3-я давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
15: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок. Мало кто знает, что Андерсен страдал всевозможными фобиями. Во-первых, он ужасно боялся собак. Во-вторых, во все свои поездки сказочник неизменно брал веревку, чтобы иметь возможность спастись во время пожара. В-третьих, он категорически отказывался есть свинину, поскольку был уверен, что в ней содержатся паразитические черви. Но от одной фобии Андерсен все-таки избавился. И сделал это очень даже элегантно, вернее, сказочно.
16: Некрасивых детей не бывает. Так, по крайней мере, считают родители. Но только не в датском королевстве и только не в 19 веке. Когда Ханс Кристиан Андерсен был маленьким, его неуклюжего и на редкость рассеянного мальчугана недолюбливали даже родные мать и отец. Мол, и в кого он такой страшненький? По правде сказать, единственный отпрыск Андерсенов действительно не отличался благородными чертами лица. Ко всему прочему, он был нервным, замкнутым и неразговорчивым. Вечно грустного, меланхоличного Ханса постоянно обижала местная детвора. Его били, обзывали, отбирали игрушки, над ним издевались каждый божий день. Подобные унижения не всякий взрослый выдержит, а ребенок и подавно. Но Ханс Кристиан Андерсен не обращал никакого внимания на поведение окружающих. Он жил в своем мире, в мире фантазий и волшебства. Мальчик обожал кукольный театр и любил сочинять невероятные истории. Спустя годы, когда он написал свою первую сказку, то очень быстро понял, что сам лично не в состоянии рассказать ее детям. Еще бы, они ведь снова будут смеяться. И тогда Андерсен вспомнил о древнем скандинавском божестве Оле Лукойе, забавном старичке, который знает множество преданий и легенд. В переводе с датского языка «Оле Лукойе» означает «закрой глазки». «Гениально!» – воскликнул Андерсен. «Вот, вот кто вместо меня будет рассказывать на ночь сказки! Оле Лукойе никто не посмеет обидеть!» Ханс Кристиан Андерсен написал более 150 сказок, но при этом жутко раздражался, когда его называли детским писателем. Он любил повторять: «Никто на свете не знает столько волшебных историй, сколько Оле Лукойе. А я просто с ним немного знаком».
15: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: продолжаем наш рассказ.
6: Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма.
5: Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину. Его сказочный мир наполнен героями, созданными под влиянием русского фольклора, такими как царь-салтан, царевна-лебедь, богатыри, а также исконно славянскими мифологическими персонажами, например, Кощей Бессмертный или Баба-Яга с избушкой на курьих ножках. Подобные истории Пушкин сочинял под впечатлением от рассказов своей няни Арины Родионовны, донесшей до него великолепие и мудрость народного творчества. Но были у поэта и другие источники вдохновения.
17: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
18: Имя на карте.
19: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота-ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
18: Имя на карте.
19: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
6: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
18: Имя на карте.
19: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
18: Имя на карте.
19: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать.
14: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Наши переводчики и вправду молодцы. Они быстро поняли, что все сказки очень подвижны. Для них не существует жестких рамок. Истории могут начинаться словами «жили-были» и заканчиваться словами «и жили они долго и счастливо». Но это у нас. А вот в средневековой и не только Европе просто триллер какой-то. Вот смотрите. «Белоснежка». «Отравленное яблоко» — это еще цветочки. А вот что получилось бы, если бы нашим детям оставили первоначальный вариант. Итак, колдунья, когда от Белоснежки избавиться сразу не удалось, придумывает все новые и новые изощренные способы ее убить. В их числе удушающий шнурок для платья или ядовитый гребень. Любопытен финал этой немецкой сказочки. В наказание за свои грехи злая волшебница пляшет в раскаленных железных башмаках до тех пор, пока не падает замертво. Прелесть, что такое, правда? И это только сюжет. Русским переводчикам в разное время пришлось повозиться еще и с именами главных героев различных сказаний. И вот вам характерный пример.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок. Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Лингрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества Лингрен работала журналисткой в газете. Когда у нее родились дети, Астрид стала домохозяйкой, попутно подрабатывая в различных изданиях корректором. В 1941 году в семью Лингрен пришла беда. Ее маленькая дочь Карен простудилась. Астрид ухаживала за дочерью и днем, и ночью. Не отходила от больной ни на шаг, вызывала врачей. Все без толку. Девочка медленно угасала. Однажды она попросила маму рассказать сказку. Лингрен спросила, о ком? И тут же получила ответ, о Пиппи Длинный Чулок. Так на свет появилась одна из самых популярных детских сказок. Кстати, в оригинале главную героиню действительно зовут не Пеппи, а Пиппи. Ошибки нет. Эта советская переводчица Лилианна Лунгина решила не провоцировать наших детей на, мягко говоря, неадекватное фонетическое восприятие. Так Пиппи стала Пеппи. Говорят, что в этом образе легко можно узнать саму Астрид Лингрен. Только в детстве. Те же косички, непоседливость и порванные чулки. Плюс ко всему, писательница наделила свою героиню совершенной и полной свободой. Неудивительно, что после выхода книги Пеппи или Пиппи объявили своим идеалом все шведские феминистки. Но Лингрен не раз заявляла, что феминисткой никогда не была. Что же касается дочери писательницы Карен, то она выздоровела и всю свою жизнь помнила историю о веселой и озорной девчушке, спасшей ей жизнь. Девочке, которая так была похожа на ее маму. Астрид Анну Эмилию Лингрен.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты автомобильные новости. Глава Минпромторга Антон Алиханов призвал «АвтоВАЗ» развивать гибридные силовые установки и электромобили. По ее словам, компании важно работать над новыми платформами и идти в другие сегменты. Это должно стать новой повесткой технологического развития. Заявление прозвучало на запуске серийного производства кроссовера «Лада Азимут». Компания также сообщила о начале испытаний будущих модификаций модели с турбомотором и гибридной силовой установкой. Минфин поддержал идею увеличить максимальные лимиты страховых выплат по ОСАГО. Речь в первую очередь идет о возмещении вреда жизни и здоровью. Сейчас лимит по ущербу здоровью составляет 500 000 рублей, по имуществу 400 тысяч. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что вопрос напрямую связан со стоимостью полисов, но в ведомстве рассчитывают избежать существенного роста тарифов. Пороги будут дополнительно прорабатываться с Центробанком, парламентом и страховым сообществом. На Ярославском вокзале запустили тематическую «Иволгу 4.0». Электропоезд посвящен предпринимателю и меценату Саве Мамонтову. А его вагоны превратились в историко-просветительскую экспозицию о железных дорогах, искусстве и культурном наследии эпохи. На маршрутах до Сергиева Посада поезд будет проходить рядом с усадьбой Абрамцева, связанной с семьей Мамонтовых. Об этом рассказала директор музея-заповедника Елена Воронина.
2: Мы с вами отдаем дань уважения человеку, который сделал невозможное. Он построил дорогу на север, он построил дорогу на Донбасс и в Мариуполь. Он объединил вокруг себя талантливейших художников, которые составили золотой фонд русского изобразительного искусства.
1: На мультимедийных экранах в вагонах будут демонстрироваться тематические видеоролики, отметили в центральной пригородной пассажирской компании. В Россию привезли уже второй редкий гиперкар Bugatti W16 Mistral. Оранжевый родстер 25-го года выпуска прибыл транзитом через Киргизию. Только утильсбор составил 244 миллиона рублей. Сама машина оценивается примерно в 500 000 000. Постановку на учет она пока не прошла, но направляется в Екатеринбург. Ранее такой же «Бугатти» в страну привозил рэпер Тимати. Модель оснащена двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил. Всего выпущено 99 таких машин. Это были автоновости. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5:00 вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок.
6: Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.
5: Так говорил Пушкин. А итальянцам все равно. У них свой фольклор. Вот какой урок может дать Апеннинская Золушка? Терпеть постоянные унижения ей не хотелось. Поэтому она крышкой сундука сломала мачехе шею, взяв сообщнице свою няню. Няня тут же подсуетилась и стала для девушки второй мачехой. Вдобавок у нее оказалось сразу 6 злобных дочерей. Перебить их всех Золушке, конечно же, не удалось. Да она и не пыталась. Помог случай. Однажды девушку увидел король и влюбился. Красавица от смущения, видимо, тут же сбежала, обронив при этом, нет, не золотую туфельку, а грязный башмак с подошвой из пробки, какие носили женщины Неаполя. Ну а дальше по классической схеме. Мировой розыск с подключением Интерпола и долгожданная свадьба. Так убийца стала королевой. Очень даже мило. Коза Ностра какая-то.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Одним из первых, кто перевел сказки братьев Гримм, был Василий Жуковский. Да-да, тот самый поэт, литературный критик и педагог, наставник и учитель русского языка, великих русских князей и княгинь. Жуковский адаптировал для нас «Шиповничек» — это «Спящая красавица», «Красную шапочку» и «Кота в сапогах». Все его работы публиковались в 1826 году в журнале «Детский собеседник». Спасибо, дорогой Василий Андреевич. Уберегли.
7: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
8: У братьев Гримм есть сказка. «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба, а были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь». Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина». Нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахимсталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города – Иоахимсталер, а затем просто Талер.
7: Все деньги мира.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Почти всегда под словосочетанием «братья Гримм» подразумеваются только Якоб и Вильгельм, знаменитые лингвисты и собиратели сказок. Но на самом деле в их семье было аж 9 детей, 8 из которых – мальчики. Кто-то умер в младенчестве, а кто-то, например, Людвиг Эмиль Гримм, добился успехов совсем на другом поприще. Стал известным в Германии гравером. Сегодня сказки братьев известны по всему миру. Но почему эти истории почти всегда очень мрачные, страшные и кровавые? Мы не психологи, но кое-что все-таки нашли и обнаружили. Это интересно, и все сразу становится на свои места.
9: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
10: Любимая тетушка братьев Гримм. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, очень любили свою маму, Доротею. Она баловала сыновей сладостями, разрешала подолгу гулять и даже немножко пошалеть. Другое дело родная тетушка братьев, Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина строгого нрава, дотошный учитель грамматики и деспотичный воспитатель. За каждый проступок она наказывала племянников без всякого сожаления. Могла и в чулан посадить, или розгами отходить по первое число. Днем Якоб и Вильгельм прятались от тетки, а по вечерам сочиняли страшные истории, главными отрицательными персонажами которых были кровожадные маги и волшебники. Прошло много лет. В конце 20-го столетия немецкие историки изучили около 200 произведений братьев Гримм. Специалисты заметили в них одну странную тенденцию. Оказалось, что женщины в сказках ведут себя гораздо хуже, чем мужчины. Судите сами. В творчестве братьев Гримм встречается 16 злобных матерей или мачех и всего 3 жестоких отца или отчима. Ведьм в сказках набралось 23 штуки, а колдунов всего 2. И еще один любопытный факт. Сразу 13 молодых женщин убивают или предают своих любимых, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего-то навсего один принц. И что же получается? Якоб и Вильгельм ненавидели женщин? В чем причина такого негативного отношения к слабому полу, пусть и сказочному? Как считают историки, ответ кроется в биографии братьев Гримм. Прототипом всех злых колдуний, ведьм и прочей нечисти была родная тетушка Якоба и Вильгельма Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина, которую так боялись в детстве великие немецкие сказочники.
9: Курсивом.
5: Вопреки распространенному мнению, Вильгельм и Якоб Гримм не придумывали сказки в одиночку. Они собирали народные былины из разных источников. Получается, что вся эта жуть и страшилки и есть национальный немецкий фольклор. Поздравляем!
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Все сказки изменчивы. И такими они были всегда. Как говорится, не соврешь, не расскажешь. Нам только кажется, что мы знаем, к примеру, историю про Красную Шапочку вдоль и поперек. Но так ли это на самом деле? Нет, конечно. Постепенно менять тексты сказаний начали еще с древнейших времен. Поэтому многие волшебные истории на одну и ту же тему совершенно не похожи друг на друга. Но у нас есть выбор, что читать, а что нет. Решать вам. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о всемирной истории сказок. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, наши праздники.
12: И каждому дано яблоко.
13: Если звезды зажигают, значит, кому-то
14: пусть будет. Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Самая трудная профессия – быть человеком.
5: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: То, что Америку открыл вовсе не Колумб, знают все. Говорят, что это сделали викинги. Ладно, пусть говорят, никто же их не видел, на смартфон не снимал, фотографии в интернет не выкладывал. Известно, правда, что Новый Свет назвали в честь знаменитого путешественника Америго Веспуччи. Одни ученые считают его величайшим мореплавателем, другие утверждают, что этот человек был полным ничтожеством и обыкновенным мясоторговцем. Очень хорошо, нам-то что с этого? А мы и не будем торопиться с выводами. Торопиться не будем. Дело в том, что в христианских святцах нет имени Америго вообще. Младенец Веспуччи был крещен в честь католического святого Эмерика. Более того, во всех документах, письмах, дневниках и платежных ведомостях, они, кстати, сохранились до наших дней, уже взрослый Веспуччи подписывался как «Эмеригус Веспуччиус». И только так. Что же получается? Правильно говорить «Эмерика», а не «Америка». Вот именно! Представляете, как звучало бы? Соединенные Штаты of Америки. Смешно! Или, например, американская сборная по хоккею. Держите меня семеро! А если серьезно, то из-за этого самого Веспуччи много чего запуталось-перепуталось. Зима 1502 года. Америго или Эмериго Веспуччи пристает к берегам современной Бразилии. Ну, не сам лично пристает, а корабли его причаливают в небольшом таком заливе. Подождите, а может это и не залив вовсе? Может это устье реки? Вроде бы река. Веспуччи зовет боцмана, спрашивает, какой сегодня день? Тот отвечает, 1 января. Чего кричать-то? Голова и так болит. Шампанское, оливье на столе. Вместо елки пальма. Новый год все-таки. Но Веспуччи праздновать не спешит. Он придумывает название для только что открытой им реки. О, придумал! Пусть будет река января. То есть по-нашему, по-бразильски, Рио-де-Жанейро. Упс, а реки-то такой и нет. Ее в природе не существует. Это залив. На берегу впоследствии столица Бразилии появится. Вот так. И изобретать велосипед не стали. Назвали новый город, как Америго или Эмериго Веспуччи советовал. Рио-де-Жанейро. Истории с географией. Южная Америка.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: Портанцы
3: пешком.
4: Вообще сбрасывались.
3: Отравился Америка.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: А кто первым доказал то, что Земля круглая?
8: Так это сделал Колумб.
6: А вот и нет.
9: Это заблуждение, которое попало в ряд учебников, возникло в 19 веке. Тогда было модным представлять Средневековье темной эпохой, где все якобы считали нашу планету плоской, и герой Колумб доказал невеждам обратное. Однако идеи о шарообразности Земли высказывали еще до нашей эры Пифагор, Аристотель и Эратосфен. Последний по углам падения солнечных лучей в разных городах даже смог довольно точно подсчитать длину окружности планеты — 40 тысяч километров.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Сам Христофор Колумб, как и многие образованные люди 15 века, не сомневался в том, что Земля круглая. Да и цель у него, вообще-то, была другой. Он намеревался отыскать на Западе путь в Азию. Спорил мореплаватель с учеными лишь о размерах планеты, настаивая, что она гораздо меньше, чем насчитал Эратосфен. Колумб ошибался, но зато поплыл. Зная реальные размеры, может, и не решился бы.
8: Дальше понятно. Вместо Азии Колумб доплыл до Америки.
9: Да, и до конца жизни считал, что это какой-то азиатский берег. Позже уже экспедиция Магеллана докажет, что, обогнув планету, можно вернуться к точке начала путешествия.
6: А вот и да. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Четырехлетняя Маша очень хорошо рисует. Неудивительно, что родители собираются отдать ее в художественную школу. Но сначала малышке нужно победить иммунодефицит. Из-за болезни любая, даже самая легкая инфекция способна обернуться серьезными последствиями. В таких случаях помогает лишь пересадка костного мозга. Первая попытка, к сожалению, оказалась неудачной. Организм Маши не принял донорские клетки. И на этом проблемы не закончились. Процедура нарушила работу сосудистой системы. Появились тромбы, которые мешают кровотоку. Каждую минуту жизнь девочки находится под угрозой. Исправить ситуацию под силу специальному препарату. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Банниковой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в ДНР. По сообщению Министерства обороны, перед наступлением наши военнослужащие провели разведку района и выявили позиции ВСУ, огневые точки и места скопления личного состава. Затем по этим объектам нанесли удары артиллерии и ударными беспилотниками. Освобождение Нововодяного создает условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении. Сегодня же в ведомстве сообщили, что в Сумской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Уланово. Владимир Путин исчерпывающе высказался о позиции Москвы по возобновлению переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Россия будет исходить из своих национальных интересов.
2: Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными. Мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению сокрушительного удара по России в течение 40 дней, как это, например, звучало из Киева.
1: Ранее Владимир Путин отмечал, что ответ России на атаки настолько чувствителен, что Киев запросил перемирие по энергетическому и воздушному направлениям. Правительство временно освободило от проверок коммерческие объекты, пострадавшие от атак беспилотников и другого огневого воздействия. Мораторий введен на один год и распространяется на тех, кто получил ущерб с начала текущего года. Плановые и часть внеплановых проверок к ним применяться не будут. Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, решение направлено на снижение административной нагрузки и поддержку бизнеса, который сегодня восстанавливает пострадавшие объекты. Роскосмос внедрит искусственный интеллект в ключевые системы управления российской орбитальной станции. Значительная часть операции будет выполняться без участия человека, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, это повысит автономность, снизит нагрузку на экипаж и безопасность длительных миссий. Первые инструменты уже используются на орбите. Нейросеть «Гигачат» помогла космонавтам на МКС подготовить более 350 отчетов об экспериментах. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Актер театра и кино, народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Пыльный, зловонный московский чердак, загаженный голубями и кошками. Но это лучше, чем было вчера. Вчера пришлось ночевать в парке. Так успокаивал себя 30-летний актер-неудачник Иннокентий Смоктуновский, проснувшись впервые за несколько дней в относительном тепле. Лежа на мягких, но влажных и колючих опилках, он вспоминал, как в детстве приходилось воровать на базаре, чтобы хоть что-нибудь поесть. Теперь ему, фронтовику с боевыми наградами, делать так, конечно, нельзя. Придется опять напрашиваться на обед к знакомым. Смоктуновский вспоминал самое вкусное. Запах бульона, который когда-то мать, сотрудница комбината, варила из украденных на работе костей. Голод сопровождал его все эти три десятилетия. Страшнее всего был плен. Благо, недолгий. Всего лишь месяц, потом сбежал. Но всего лишь — это только для тех, кто не был в фашистских лагерях, где месяц за целую жизнь.
2: Кормили баландой, в которой вместе с кишками болтался, извините, кал животных. Самое ужасное чувство, что жизнь твоя тебе не принадлежит. Любой фашист мог подойти, приставить к затылку пистолет, и все.
1: Это был декабрь 43-го года. Перелом в войне уже произошел. Немцы отступали. Шталаги заранее отводились поглубже в тыл. Изможденных военнопленных три раза за тот месяц перегоняли с места на место. Тех, кто падал, убивали сразу. В последний из таких переходов больной дизентерией Смоктуновский понял, что не дойдет. И, собравшись с последними силами, решился бежать. Ему удалось спрятаться под мостом. Пока ждал ночи, фашист, охранявший переправу, чуть не наткнулся на беглеца, но, поскользнувшись на льду, прошел мимо, отряхивая с себя снег. Под утро обессиленный Смоктуновский вышел к деревне. Кроме как снова рискнуть, выбора не было. Он постучал в крайнюю избу, и ему открыли.
2: Я сделал шаг, попытался что-то сказать и впал в полузабытье. Меня подняли, отнесли на кровать, накормили, вымыли в бане. Мыли несколько девушек, и уж как они хохотали. А я, живой скелет, с присохшим к позвоночнику животом, торчащими ребрами.
1: Смоктуновского спасла пожилая украинская крестьянка Василиса Шевчук. Он называл ее «Баба Вася» и навещал потом всю жизнь. За укрывательство красноармейца фашисты легко могли расстрелять всю ее семью. Но смелая женщина три месяца выхаживала будущего артиста в своей избе, а после познакомила с партизанами, которые взяли его в отряд.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: На фронт из пехотного училища он впервые попал в августе 43-го и сразу на Курскую дугу. Несколько раз видел, как от пережитого ужаса люди сходили с ума. И сам бывал на грани. Форсировали Днепр, Штабную землянку вызвали тех, кто был повыше ростом. Нужно было вброд через протоку переправить на остров секретные документы. Назначили Смоктуновского и еще одного паренька.
2: В глазах командиров я вдруг прочел старательно скрываемую ими опасность. Или, вернее, жалко ребят, молодые такие, еще могли бы жить да жить.
1: Стояло утро, и все просматривалось как на ладони. У немцев был пристрелян каждый метр. Накануне фашисты прямой наводкой утопили здесь две такие же экспедиции. И в этот раз сразу открыли огонь. Смоктуновский с товарищем продвигались по илистому дну, то и дело погружаясь с головой под воду, держа над поверхностью важный пакет.
2: Затея эта была обречена, и это понимали все. Мой напарник сразу был ранен. Где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая схватить воздуха, увидел, как он, странно разбрасывая руки, боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок. Грохот разрывов усиливавшегося обстрела заглушал все кругом.
1: Каким-то невероятным чудом Смоктуновский добрался до штаба дивизии. Все удивлялись, что под градом снарядов его даже не царапнуло. Пакет с донесением и тот не намок. Пройдет 49 лет, и однажды на сцене МХАТа артисту после очередной премьеры вручат не цветы, а более важное – медаль за отвагу. Награду, потерявшуюся в 43-м году.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: В 20 лет у него уже были седые виски. Любой бы посидел, пережив то, что пришлось пережить Смоктуновскому. У польского города Торунь на исходе войны из 130 наших бойцов в ту ночь выжили только 9. Вдумайтесь. Только 9.
2: Писк, вой, скрежет, свист, грохот, остервенелое месиво взрывов, резкий стук осколков, пыль и осыпающаяся земля. Было нечем дышать. Рву затвор на себя. Диск пустой. И опять этот хромающий звук летящих на нас гранат на длинных деревянных ручках.
1: Утро было не менее страшным, когда стало видно, что в живых не осталось почти никого. На Смоктуновском снова не царапины, хотя поле боя, которое немцы поливали шквальным огнем, было для всех одинаковым. Может быть, помогла молитва, которой научила его баба Вася, та самая украинка, спасшая бежавшего узника от смерти. А может быть, просто инстинкт, смекалка, естественный страх – и необходимость победить.
2: Я не делал ничего такого, чего не делали бы все остальные. Здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артналет, лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы. В общем, я делал все то, что делали все.
1: Это был март 45-го. 2 года чудовищной, изнурительной, изматывающей фронтовой жизни – не смогли убить невероятного желания жить, радости весны и близкой победы. Так писал Смоктуновский в своих мемуарах «Ненавижу войну». Победный май он встретил в Германии, заслужив перед этим еще одну боевую медаль за отвагу.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
1: Лежа в сырых опилках на старом московском чердаке, бывший фронтовик, а пока безработный артист Смоктуновский, вновь переживал свои воспоминания. 10 лет, как завершилась война. 10 лет скитаний по стране из-за месяца, проведенного в плену. Крупные города для неблагонадежного долго были закрыты. В Сибири Смоктуновский закончил актерскую студию, играл в разных театрах, но в основном небольшие роли. В 55-м приехал в Москву. Здесь тоже долго не везло. Везде отказы. Ночевал, где придется, ел, что придется. Но посидевший на войне человек не мог просто так взять и сдаться. Он стучал во все двери и в конце концов достучался. Смоктуновский пришел на большую сцену уже в зрелом возрасте, но очень быстро стал одним из самых знаменитых артистов в СССР. Так или иначе, его главная роль уже была прожита. Когда-то он сам сформулировал это на одной из последних фронтовых дорог.
2: Какое счастье! Мы побеждаем зло, фашизм. Мы будем жить. Мы дали людям жизнь. И мы спасли весь мир. Мы будем свободны. И так будет всегда.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии сержант Смоктуновский.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Каждое путешествие на поезде для Ильи – настоящий праздник. Он первым забегает в вагон и устраивается у окна. Стоит колесам застучать, ребенок забывает про все на свете. Стирается из памяти и то, что вместе с мамой они опять едут в больницу. Мальчика ждут осмотры и долгая разлука с близкими. Из-за мутации в организме 4-летнего ребенка бесконтрольно возникают опухоли. Две уже глубоко проросли в ткани руки и ноги, а третья давит на зрительный нерв. Илья мучается от боли, теряет возможность видеть. Удалять новообразование слишком опасно для жизни мальчика. И единственный способ остановить их развитие – таргетный препарат. Стоимость лечения превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Жданова Ильи. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
3: «За участие в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, а также при несении службы по охране государственной границы».
2: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году, во время специальной военной операции на Донбассе, танковый экипаж под командованием ефрейтора Александра Макарова подбил в неравном бою 3 бронемашины противника. За храбрость, отвагу и мужество, проявленные на поле сражения, ефрейтор Александр Макаров был награжден медалью Суворова.
1: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
4: Артиллерия.
1: Классификация.
4: Крепостные крупнокалиберные орудия.
1: Название.
4: 36-фунтовая гладкоствольная чугунная пушка образца 1805 года.
5: 36-фунтовая гладкоствольная чугунная пушка образца 1805 года предназначалась для обороны береговых крепостей, уничтожения осадных орудий, полевых укреплений и морского десанта противника. Общий вес пушки – 5 тонн. Метрический калибр – 174 мм. Длина ствола – 3 метра 46 сантиметров. В качестве зарядов использовались ядра весом 18 килограммов и 20-килограммовые гранаты. Начальная скорость полета ядра – 482 метра в секунду. Максимальная дальность стрельбы – 3,5 километра. Во время Отечественной войны 1812 года крупнокалиберная артиллерия стояла на вооружении русских крепостей, расположенных вдоль побережья Черного и Балтийского морей. Обороняла город-порт Кронштадт.
1: Арсенал 1812.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости финансов. С 1 октября российские банки смогут предлагать клиентам услугу внесения наличных в другие кредитные организации через свои банкоматы. Это нововведение уже одобрено в ЦБ и зарегистрировано в Министерстве юстиции. Сейчас пополнить счет наличными можно только через банкоматы своего банка или его партнеров. Новое правило позволит использовать инфраструктуру любого банка, который участвует в системе быстрых платежей. Установлены лимиты до 25 тысяч рублей за одну транзакцию, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. Контроль за соблюдением этих ограничений возьмет на себя операционный центр системы быстрых платежей. Крупнейший венгерский банк ОТП Банк рассматривает возможность ухода с российского рынка. Об этом сообщили в руководстве кредитной организации. Решение может быть связано с усложнением операционной деятельности и ростом регуляторных рисков в текущих экономических условиях. В банке подтверждают, что проводят стратегический анализ всех направлений работы, включая присутствие в России. Эксперты полагают, что потенциальный уход станет заметным событием для сегмента розничного и корпоративного банкинга. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в ближайшие месяцы. Подростки от 11 до 17 лет наиболее уязвимы перед мошенниками, отмечают психологи. В этом возрасте они стремятся к самостоятельности, но навыки оценки последствий еще не сформированы. Эксперт сервиса «Мышеловка» Алла Харпунова заявила, что мошенники стали чаще атаковать именно подростков через мессенджеры и социальные сети.
2: Мошенники второго этапа, мы так их называем, они представляются сотрудниками спецслужб, начинают угрожать ребенку, запугивают уголовным преследованием как самого подростка, так и его родственников и родителей. И вот этот этап как раз является самым опасным, потому что ребенок пугается, замыкается, никому ничего не говорит и начинает выполнять совершенно иррациональные, глупые поступки, которые на самом деле могут расцениваться вплоть до терроризма.
1: Эксперт призвала родителей чаще говорить со своими детьми, особенно на проблемные темы, а также обращать внимание на то, с кем общается подросток в цифровом мире. Озон запустил новый способ оплаты заказов – наличными. Теперь покупатели могут оплачивать товары стоимостью до 15 тысяч рублей прямо в пунктах выдачи. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Чтобы воспользоваться услугой, нужно прийти в пункт выдачи, выбрать на экране банкомата опцию «Оплатить заказ», отсканировать штрих-код из приложения и внести нужную сумму. Услуга доступна в банкоматах маркетплейса более чем в 170 городах по всей России. Это были новости финансов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: прах, ни о чем не жалею. Что прошло?
1: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
2: Он работал круглосуточно, несмотря на тяжелую болезнь. Успевал решать возникающие проблемы в генштабе, к тому же немалую роль играл в ставке. Сердце сжималось всякий раз, когда мы видели своего шефа. Он непривычно сутулился, покашливал, порой морщился от боли, но никогда не жаловался, даже подбадривал иных из нас. «Знаю, что трудное дело, голубчик, но надо. Переводить дух будем после победы».
3: Это слова генерала армии Сергея Штеменко. Борис Шапошников не дожил до победы всего 44 дня. Он скончался 26 марта 45-го. То ли от рака желудка, то ли от туберкулеза. В специальном приказе Верховного Главнокомандующего говорилось:
4: «В час погребения маршала Советского Союза Шапошникова отдать умершему последнюю воинскую почесть и произвести в столице нашей Родины, Москве, салют в 24 залпа из 124 орудий».
3: 13 императорских и советских орденов. По словам маршала Матвея Захарова, этот человек стоял у истоков Красной Армии.
5: Шапошников был поборником строгой дисциплины, но врагом окрика. Грубость вообще ему была органически чужда. Его нельзя назвать отцом-командиром в общепринятом смысле этих слов. Он не похлопывал подчиненного по плечу, не спрашивал заботливо, пообедал ли тот. Он был глубоко убежден, что солдат, тем более командир, должен и может сам вовремя поесть. Другое дело побеспокоиться об организации снабжения и обеспечении войск.
3: Похороны Шапошникова, запечатленные кинохроникой, поражают необычными кадрами. Сталин лично несет носилки с прахом военачальника. По словам невестки маршала Славы Шапошниковой, Борис Михайлович был очень набожным человеком и не скрывал этого.
6: Сталин действительно знал, что начальник генерального штаба – человек глубоко верующий. Знал Иосиф Виссарионович также о том, что Шапошников никогда не снимал старинной нательной ладанки с очень древней казацкой иконкой, которой было почти 200 лет. Она передавалась в семье Шапошниковых, которые вели свой род от донских казаков, из поколения в поколение, от отца к сыну. Борису Михайловичу ее вручила мать. И, будучи уже генералом при советской власти, он всегда носил ее на груди, даже при Сталине. Именно за то, что Шапошников никогда этого не скрывал, Иосиф Виссарионович его уважал. Никогда не сказал он слова против веры начальника своего генштаба.
1: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
7: Радиозвезда. Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
8: Май 1703 года. Раннее утро. Устье реки Невы. Лодки с солдатами Семеновского и Преображенского полков тихо подходят к кораблям неприятеля. Заметив русских, шведы открывают сильный заградительный огонь. Но, несмотря на полное отсутствие артиллерии и поддержки флота, русские бросаются в атаку. Петр I самолично командует операцией. «Вы что, сегодня каши мало ели? На абордаж!» — кричит государь, взбирается на вражеское судно. Солдаты следуют за своим императором. Какую же кашу вспоминал Петр I солдатам?
9: да ту, что сам любил больше всей другой еды. Кашу не малашу, кашу пальчики оближешь, кашу изумления, жемчужную, царскую, ее величество перловку, сваренную по особому императорскому рецепту. Что же это был за рецепт? С вечера перловую крупу заливали холодной водой и оставляли вымачиваться на всю ночь. Утром воду сливали, а перловку засыпали в подогретое до 40 градусов молоко и, долго тщательно помешивая, варили. Давали покипеть ровно 5 минут и переставляли на водяную баню. После чего спокойно шли по своим делам, а каша варилась самостоятельно часов 6. Парилась, томилась, приобретала характерный жемчужный оттенок. Затем кашу снимали с бани, щедро добавляли сливочное масло и теплые сливки. Каша получалась изумительно вкусной, благородно красивой и полезной. Одним словом, изумление. Да и килограмма крупы было достаточно, чтобы учинить пир на весь солдатский мир. А тогда, в мае 1703-го, свершилось небывалое. Без поддержки флота, с лодок, не имеющих артиллерийского вооружения, были захвачены в абордажном бою два военных корабля, оснащенных 18 пушками. Обескураженные смелостью русских, шведы навсегда покинули устье Невы. Выход к Балтийскому морю был обеспечен. Окно в Европу прорублено. Той же весной на берегах реки началось строительство новой крепости, названной впоследствии Санкт-Петербургом. Петр отпраздновал победу троекратным залпом из пушек и ружей, наградил победителей и угостил солдат царской перловой кашей, потому что точно знал:
7: война войной, а обед по распорядку.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Юность Наполеона. Путь к славе. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: 18 июня 1942 года разведотряд Черноморского флота возвращался с задания из Алупки в Севастополь. По пути группа советских моряков под командованием старшего лейтенанта Николая Федорова на двух весельных шлюпках была атакована двумя итальянскими торпедными катерами. Казалось, исход морского боя предрешен. Но победителями из него вышли наши разведчики. А чуть позже они своими решительными действиями заставили уйти на глубину подводную лодку противника. Шлюпки и подводная лодка. Неслыханная дерзость. Разведотряд Николая Федорова вернулся на базу, потеряв всего одного бойца из 17.
0: Экипаж.
1: Они возвращались домой в Севастополь, досадуя на неудачу. Экипажи трех шлюпок должны были высадиться на берегу около Алупки, чтобы впоследствии устроить несколько диверсий в тылу врага. У первой шлюпки получилось незаметно подойти к берегу, а две другие немцы заметили и открыли стрельбу. Пришлось поворачивать назад, и тут на них налетели торпедные катера.
0: Техническая справка. Грибная шлюпка Ял-6. Длина 6 метров. Ширина 1 метр 85 сантиметров. Вес корпуса 600 килограммов. Осадка при полном водоизмещении 60 сантиметров. Экипаж 13 человек.
1: Они, несомненно, рассчитывали на легкую победу. Еще бы! Два вооруженных пушками и пулеметами скоростных катера против двух тихоходных грибных лодок.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Черноморцы и так были злые. А тут еще такое. Вишь ты, итальянцы! Приладив на носу шлюпки ручной пулемет, матрос Иванов дал точную очередь по ближайшему катеру. А потом туда же обрушился огонь автоматов всех разведчиков. 8 раз итальянцы бросались в атаку, пытались таранить шлюпки. И все 8 раз получали достойный отпор. В конце концов, один из катеров заглох и лишился хода. Тогда разведчики решили подплыть к нему и забросать гранатами. Увидев, что сумасшедшие русские сами идут на них в атаку, один итальянец взял на буксир другого и быстро, очень быстро покинул поле боя. Но на этом дело не кончилось. Через 2 часа прямо по курсу разведчиков стала всплывать подводная лодка с итальянским триколором на корпусе. Из рубочного люка показался офицер в широкополой черной шляпе. «Вот ведь!» — изумился матрос Иванов. Пожал плечами и врезал по шляпе из пулемета. Вражеский офицер мгновенно исчез. Люк захлопнулся, и лодка поспешила погрузиться. Вскоре высланный на помощь из Севастополя катер помог разведчикам вернуться на базу.
0: Экипаж.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Кронштадтская водолазная партия. Первый лорд британского адмиралтейства Уинстон Черчилль о событиях августа 1915 года. Русские выловили из воды тело немецкого офицера. Окостеневшими руками он прижимал к груди кодовой книги военно-морских сил Германии. Россия посчитала, что адмиралтейству Англии следовало бы иметь эти книги. Мы немедленно отправили корабль и вскоре получили из рук наших верных союзников слегка попорченные морем бесценные документы. Кронштадтская водолазная партия. Военно-учебное подразделение на базе Балтийского флота. Год основания 1882. Задачи. Подготовка специалистов-подводников для проведения спасательных и поисковых операций. Кронштадтская партия была первой школой водолазов, созданной на постоянной основе. Согласно правилам, на службу зачислялись мужчины не старше 26 лет, с хорошо развитыми легкими и отсутствием сердечных заболеваний. Категорически запрещалось привлекать к водолазному делу людей темперамента холерического, а также пьяниц и склонных к мигреням. Выпускники школы участвовали в знаменитом спасении крейсера «Россия». Корабль сел на мель зимой 1896 года. Для своего времени это была уникальная операция. Водолазы впервые работали подо льдом. Крейсер был спасен. 26 августа 1915 года в Финском заливе сел на мель германский крейсер «Магдебург». Корабли русского императорского флота «Богатырь» и «Паллада» вынудили противника сдаться. Морякам было поручено обследовать крейсер и прилегающую к нему акваторию. В результате в распоряжении наших союзников оказались документы чрезвычайной важности – секретные шифры германского военного флота. Это на время обеспечило англичанам превосходство над Германией в море.
3: Личный состав.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Самая трудная профессия – быть человеком.
7: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Уланово в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Центр» освободили село Нововодяное Донецкой Народной Республики. При этом наши средства противовоздушной обороны сбили за сутки 10 управляемых авиабомб и почти 450 беспилотников самолетного типа. Расчеты беспилотных систем и артиллерии группировки войск «Север» нанесли удары по вражеским опорникам, пунктам управления беспилотники и боевикам, которые заперты в кольце окружения в Харьковской области. Подробнее о боевой работе рассказал оператор разведывательных дронов с позывным «МАЦ».
2: ППЛА «Князь Вещи Олег». Это очень неприхотливая птица, очень простой взлет у нее. Она очень маневренная, хорошая скорость у нее. Ну и самое главное, это неприхотливость ремонта. Чинится она там на коленке в полевых условиях. Мы ведем разведку на так называемом Волчанским котлом. Противник там находится в окружении. Кольцо постепенно сжимается, закрывается. Мы ищем всякие разные тропы, скопление живой силы противника, контролируем проезды малогабаритной техники, подъезды к позициям, чтобы никакая техника не подъезжала.
1: Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. Все попытки националистов вырваться из окружения пресекаются нашими бойцами. Российские оружейники готовятся впервые представить на международном мероприятии в Баку новейшие укороченные и малогабаритные автоматы Калашникова. Выставка оборонной промышленности пройдет в столице Азербайджана с 30 сентября по 2 октября. Среди традиционных образцов боевого стрелкового оружия Калашников экспонируют автоматы АК-200 серии. Снайперскую винтовку Чукавина, пистолет-пулемет Калашникова, пистолеты Лебедева и Ярыгина. В сегменте беспилотников покажут дроны серии «Куб», переносную разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «РУС-П» и беспилотник «СКАД-350М». Кроме того, зритель увидит отечественные современные элементы динамической защиты для бронетехники. В Центральном военном округе завершился чемпионат вооруженных сил по военному троеборью. Военнослужащие состязались в стрельбе из АК-12, метании гранат, а также совершении марш-броска по пересеченной местности на 3 километра с полной выкладкой. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная ВКС. Серебряные медали турнира завоевали спортсмены Восточного военного округа. А замкнула тройку лидеров команда воздушно-десантных войск. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: По чистой случайности 18-летний французский поручик Наполеон Бонапарт не поехал служить в армию Российской империи. А представьте, какой бы был сюжет. Наполеон служит под началом Суворова, отличается в сражениях русско-турецкой войны. После войны остается в России, потому что в армии талантливых офицеров ценили. Во времена Александра I корсиканец уже в чине генерала идет сражаться с Францией. Воюет бок о бок с Кутузовым. Получает россыпь орденов, покидает службу и едет губернаторствовать в какой-нибудь Смоленск. Покупает имение, женится и заводит детей. Становится основателем нового дворянского рода. Умирает тихой смертью лет в 70 в кругу домочадцев. Но история распорядилась иначе. О судьбе Наполеона Бонапарта расскажет историк-архивист, журналист Никита Брусиловский в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: меня Волга, а мне уж 30 лет.
1: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
3: Юность Наполеона. Путь к славе. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
2: Область знаний.
4: Добрый день, дорогие радиослушатели, я рад вас приветствовать. И сегодня героем нашей беседы будет Наполеон Бонапарт. Выдающийся государственный деятель, одна из самых известных исторических личностей, которая была примером для подражания многих политиков 19 и 20 веков. Несмотря на свой достаточно печальный финал, несмотря на свой крах в завершении жизни, Наполеон, тем не менее, остается своего рода живой иконой и французской политики во многом, да и политики мировой. С ним сравнивают и в положительном ключе, и в отрицательном ключе. Есть и такое обидное понятие, как комплекс Наполеона, есть разговорное выражение «наполеоновские планы». Одним словом, действительно, это имя во многом стало нарицательным. Во Франции, кстати говоря, запрещено называть любых домашних животных, и особенно домашнюю скотину, в честь Наполеона. Нельзя, например, там, свинью или козу назвать Наполеоном. Это считается оскорблением покойного императора французов. В отличие от Англии, где вполне себе такое встречалось и встречается в том числе, да и в России такое тоже можно встретить. Но при всем при этом стоит отметить, что Наполеон Бонапарт стал лидером Франции в достаточно, во-первых, непростых условиях. Все-таки бушевала Великая Французская революция. А во-вторых, его восхождение во многом оказалось неожиданным и для него самого, и для его окружения. Еще буквально за 2-3 года до того, как Наполеон возглавил страну, ничто даже не намекало о том, что этот молодой, преуспевающий военный, но все-таки не политик, может действительно достичь таких высот. И тем не менее, это произошло вопреки всему. Ему, можно сказать. Именно поэтому интересен путь к славе у Наполеона, интересна его юность, которая совершенно противоречит всему его дальнейшему пути. Но хотя бы потому, что Наполеон возглавил Францию, будучи совсем не уроженцем изначально Франции и будучи, в общем-то, не французом. Он и по-французски-то говорил с очень сильным акцентом вплоть до конца своих дней. Ведь наш герой – уроженец Корсики, окраинного острова Франции, и появился он на свет как раз тогда, когда Корсика только-только перешла под власть тогда еще королевства, в 1769 году. До этого Корсика много раз переходила из рук в руки, провозглашалась корсиканская независимость, существовала Корсиканская республика, но, тем не менее, постоянно шли споры о том, кому же должен принадлежать остров или должен сохранять самостоятельность. Отец Наполеона, Карло Буонапарте, в частности, был близким другом известного политического деятеля Паскуале Паоле там, на Корсике. Но в дальнейшем они поссорились, поскольку Паоле предпочитал напротив независимость корсиканскую и даже борьбу против французов. А вот Карло Буонапарте, напротив, достаточно быстро пошел на службу к французскому королю. И первоначально его судьба складывалась неплохо, хоть отец Наполеона и не был богатым человеком, тем не менее он подавал большие надежды как юрист. У Карло Буонапарте успешный брак с Летицей Рамоне, это мать нашего героя. В этом браке родилось целых 13 детей. Сегодня нам может это показаться очень много, но для той эпохи, для 18 века, это еще даже не предел, прямо скажем. Это вполне себе приличное, но совсем не огромное количество. Не будем забывать, что была достаточно высокой детская смертность, тем более, что несколько старших братьев и сестер Наполеона действительно умерли, и вместе с ним он и еще семеро детей из 13, соответственно, они выжили. Остальные умерли во младенчестве, в том числе самый старший, которого тоже назвали Наполеоне, что интересно, но он умер совсем юным, как будто бы природа противилась появлению на свет именно Наполеона Буонапарте. Но, тем не менее, наш герой появляется на свет как третий сын, в свою очередь, достаточно большой семье. Сохранился, кстати говоря, в Аяче, в столице Корсики, дом фамильный Наполеона. Впоследствии, кстати, семье Бонапартов этот дом принадлежал вплоть до 1923 года. Долгое время его сохраняли как такой мемориальный объект, как национальную святыню своего рода. А позднее там был организован музей, который там благополучно и существует. Обратите, кстати, внимание на название города «Аяччо», то есть совсем не по-французски звучит, скорее по-итальянски, тем более, что на Корсике говорили и говорят до сих пор вовсе не на французском. Сегодня этот язык выделяют как отдельный корсиканский язык, но по большому счету это корсиканский диалект итальянского языка. В нем гораздо больше от итальянского, нежели от французского. Местные жители общались именно на таком языке. Поэтому неудивительно, что в юные годы наш герой говорил именно на этом языке, и до 10 лет он абсолютно не знал французского. Он будет его изучать только когда окажется во французской школе в 10-летнем возрасте. Будет поначалу писать, кстати говоря, с очень серьезными ошибками, но если орфографию Наполеон позднее все-таки подтянул, то с произношением у него оставались проблемы до конца его дней. Он по-прежнему говорил с очень серьезным итальянским акцентом, что опять-таки не помешало ему стать лидером Франции и одним из самых популярных исторических деятелей в истории страны, да и в целом в истории Европы.
3: Юность Наполеона. Путь к славе.
2: Область знаний.
4: Детство у него было весьма непростое, прямо скажем. Воспитывал его в первую очередь маменька, а Летиция Рамоне в замужестве Бонапарт была дама очень строгая, очень властная. Детей она воспитывала по-спартански, нередко поколачивала, о чем вспоминал Наполеон. В общем, применяла жесткие методы, скажем так. При том, что никто из детей никогда не говорил, что мать не любила, что мать как-то третировала. Все утверждали позднее, что мать была строга, но справедлива, скажем так. И Наполеону было за что благодарить свою маменьку. Но при всем при этом наш герой был человеком довольно-таки специфического склада. В отличие от остальных детей, он, ну, как бы мы сегодня сказали, был интровертом. То есть он больше предпочитал одиночество. Он выбрал для себя комнату на третьем этаже дома. Даже не комнату, а скорее такую комнатушку, коморку, где он мог зато скрыться от любопытных глаз, где он мог читать. Его главное увлечение в юные годы – это чтение. Он совсем не любил активных игр и с детьми, и с братьями, и с сестрами, он предпочитал именно самостоятельное познание мира через книги. Зато уже совсем в юные годы, можно сказать, в детском возрасте, он знал всю классику об истории Римской империи, он знаком был с трудами французских просветителей, в общем, весь тот багаж литературный, который ему потом очень поможет в политической деятельности, Наполеон приобрел уже в эти времена. В то же время есть и некоторая противоречивая деталь. Известно, что в доме его иногда называли баламут. Вот это как-то не вяжется с обликом интроверта на самом-то деле. Но все-таки, зная дальнейшую судьбу Наполеона, легче поверить именно в то, что он скорее оказался интровертом. И до 10 лет он получает только домашнее образование, после чего отец берет его с собой на материковую Францию, на материк, и там уже юный Наполеон вместе с братом Жозефом получает полноценное образование на французском языке. И в это время он уже постепенно становится все больше французом, но не забывает еще долгое время о своем корсиканском происхождении. Более того, Наполеоне Буонапарте, в это время он еще подписывался именно так и официально, так звучали его имя и фамилия тоже в итальянском духе. Так вот, в это время Наполеоне Буонапарте тоже предпочитает одиночество. В школе у него не было близких друзей, он опять-таки подолгу проводил время в библиотеке, и он с трудом находил себе друзей, зато легко наживал врагов в силу своего, ну, не очень простого характера, скажем так. Но, с другой стороны, позднее, когда он перевелся уже в военную школу, когда стало понятно, что он берет курс на военное образование, то там он заслужил уважение своих однокурсников, поскольку мог в случае несправедливости достаточно жестко высказать свой протест в адрес учителей. Вот отсюда, может быть, та самая слава баламута уже более поздняя и даже почти что революционер. Хотя на дворе еще стояли королевские времена, еще не было революции, но в воздухе ей уже отчетливо пахло. Напомню, что последние десятилетия до французской революции, до 1789 года, это очень кризисная эпоха в истории страны, это время тотального дефицита, это нехватка средств, это очень тяжелое положение низших сословий, когда, в общем-то, все понимали, что надо что-то делать, но первое и второе сословие, то есть духовенство и дворянство, совершенно не желали отказываться от своих преференций. И в пользу, соответственно, третьего сословия, то есть буржуазии, не говоря уже про крестьян и всех остальных. Предпринимались попытки реформ в стране, были реформы Тюрго времен Людовика XVI, но все эти реформы давились на корню со стороны консерваторов и реакционеров. А Людовик XVI, который, судя по всему, тоже понимал необходимость этих реформ, не обладал должной твердостью характера, чтобы на них настоять. Так что в результате французское королевство фактически подписало себе смертный приговор. Но юный Наполеон поначалу придерживается позиций скорее все-таки промонархических, а учеба во Франции не прошла даром. Он себя ощущает теперь уже в большей степени французом, нежели корсиканцем, хотя все равно не забывает про свою историческую родину. Но если ранее он все чаще говорил «я корсиканец, и мы завоюем свою независимость», то теперь уже речь шла совершенно о другом.
2: Область знаний.
5: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи». Номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Юность Наполеона. Путь к славе. Рассказывает историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
2: Область знаний.
4: В это же время его отец, Карло Буонапарт, или такой Папа Карло, назовем его для удобства, он вступил в достаточно рискованную игру. Дело в том, что Карло был большим любителем прекрасной жизни, вкусной еды, хорошеньких дам, путешествий. В общем, такой бон-виван и гедонист, как бы его сегодня назвали. О семье он думал достаточно мало, денег в семье частенько не хватало. И тогда Бонапарт-старший, Карло, решил получить специальную королевскую концессию, ну, своего рода субсидию даже лучше ее, назвать на создание тутового хозяйства. Ну, чтобы разводить тутового шелкопряда и дальше на торговле шелком разбогатеть. Но государство для этого давало соответствующую субсидию. Все это было получено им в 1782 году, однако Карло практически ничего не сделал для организации этого хозяйства, деньги благополучно прогулял и проиграл, он очень любил подолгу проводить время в казино. Кончилось тем, что в 1785 году государство у него отняло эту субсидию и объявило, что деньги нужно вернуть. Через месяц примерно после этого отец Наполеона умер. Причины разные называют. Кто-то слишком разгульную жизнь, кто-то как раз сердечный приступ от сложившейся опаснейшей ситуации. Но в итоге наш главный герой остается без отца, и все финансовые вопросы семьи нужно решать именно ему в этот момент. Хотя он не старший, есть старший его брат Жозеф, но именно Наполеону доверяют более всего в семье, что он может правильно распорядиться деньгами и что он может вывести семью из довольно-таки тяжелого положения. Ему придется это делать с очень большими проблемами и приключениями. Наполеон после смерти отца жил в очень стесненных условиях. Мария Летиция Рамона, его мать, хоть и была хорошей воспитательницей своих детей, но в хозяйстве ничего не понимала. В отличие от мужа, она, кстати, проживет очень долгую жизнь. Сына переживет на долгих 15 лет и скончается аж в 1836 году в Риме. Позднее ее перезахоронили в Аяччи на Корсике. И Наполеон в это время берет ситуацию в свои руки, он поступает на военную службу, он учится в специальном лицее и в дальнейшем в академии выбирает для себя очень перспективное направление, а именно артиллерию. В тот момент это было связано с очень хорошими вариантами для дальнейшей службы. И в результате удача улыбнется ему, хотя для этого в течение нескольких лет Наполеону придется жить практически впроголодь. Он позднее вспоминал, что мог поесть всего раз в день, спал фактически на полу, никаких излишеств вовсе не было, но это закалило его характер, надо сказать, и сделало куда более жестким человеком, нежели раньше. Он прекрасно понимал, что опираться, надеяться может только на самого себя, больше ни на кого. Это очень поможет ему в дальнейшей политической деятельности. Наполеон также будет пытаться устроить судьбу своих братьев, они также отправятся на военную службу, и, в общем-то, он привьет им те же самые ценности. Надеется только на самого себя. Наполеон служит в королевской армии и наблюдает также за французской революцией, хотя поначалу, в 1789 году, ему было не до того. Ему нужно было выплатить долги семьи вот за ту самую неудавшуюся субсидию, и поначалу он не придает серьезного значения происходящему в Париже после взятия Бастилии. Но в дальнейшем ситуация меняется. В начале 1790-х годов Наполеон стал свидетелем уже революции на Корсике, снова ее отделение от Франции, прихода к власти снова Пауэлла, давнего врага его родителей. Семью он вынужден перевести на материковую Францию, чтобы там ее не репрессировали на Корсике. И опять-таки он заявляет о себе именно как о французе. Он категорически против восстановления корсиканской независимости, в отличие от предыдущих эпох.
3: Юность Наполеона. Путь к славе.
2: Область знаний.
4: Так что Наполеон придется ко двору для новых властей Франции, для республиканских, присягнет на верность Первой Республике, будет даже участвовать в подавлении недовольства роялистов и всех тех, кто не поладил, скажем так, с республиканской властью. Так что в этом отношении он продолжает строить карьеру, и со временем он начинает свою деятельность в итальянской революционной армии. На юге Франции, вместе с соседней Италией, которая на тот момент, напомню, не была единым государством, Италия скорее была географическое понятие, рядом королевство Пьемонт или королевство Сардиния, как его еще называли, вот Наполеон там и воюет, соответственно. Это приносит ему большие очки в военной сфере, он строит неплохую карьеру, получает все новые и новые чины, и это позволяет ему улучшить свое материальное положение. Плюс к тому, он женит своего старшего брата на представительнице семьи Клари, поскольку за нею было дано очень хорошее приданое. Вот это, наконец, позволило ему ликвидировать всю ту задолженность, которую ему в наследство оставил отец. Сестер он тоже благополучно пристраивает по хорошим и преуспевающим семьям. Сам остается в это время пока один и вообще смотрит на женщин довольно презрительно и называет себя жены-ненавистником. Но все изменится в 1796 году в результате брака с Жозефиной Багарне, вдовой графа де Багарне. Стоит отметить, что перед этим Наполеон успел даже посидеть в тюрьме. В 1794 году, когда был свергнут режим Максимилиана Робеспьера, и поскольку Наполеон хорошо знал его сына, то его, как симпатизанта Робеспьеров, тоже бросили в темницу. Но он там провел всего несколько недель, смог оправдаться, его благополучно выпустили. Некоторое время он бездействует, он скучает, но брак с Жозефиной ему очень поможет политически. Это нужные знакомства, это нужные связи, это покровительство генерала де Барраса, и он вновь идет в гору, причем он успешно воюет в Италию, он завоевывает один город за другим, разбивает австрийцев, создает Цизальпинскую республику. В общем, удача ему полностью сопутствует. В это время в Париже понимают, что опасный конкурент все-таки появился. Его решают отправить куда-нибудь подальше. Сам Наполеон сначала создал очень амбициозный план захвата Британских островов, то, что он и потом будет мечтать сделать, однако сам же он признал на тот момент, что это невозможно. Тогда он решил действовать исподволь через египетский поход, чтобы, взяв земли в Египте, двигаться в сторону Британской Индии, то есть зайти к англичанам в тыл. Директория правительства Франции только рада этому была, чтобы отправить такого излишне популярного военного деятеля подальше от Франции. И Наполеон с головой окунулся в эту, по сути, авантюру, которая для него была все равно успешной. Египет он действительно завоевал, правда, впоследствии удержать не смог. Египет довольно быстро после его отъезда французы потеряли. Пройти через Ближний Восток он не смог, выйти к Британской Индии не смог, но зато поймал момент осенью 1799 года, когда он смог отправиться во Францию и сыграть на массовом недовольстве парижан и в целом французов республиканским правительством. Здесь стоит опять же отметить, что Наполеон пришел к власти не только благодаря своим личным способностям, не только даже благодаря своей личной популярности, но именно в связи с тем, что французы катастрофически устали от революции. 10 лет, с 1789 по 1799, непрерывно идет революция, постоянно меняются революционные правительства, свергают один режим, потом другой, потом третий, один террор сменяется другим, то термидорианский переворот, то якобинский террор, то тяжелейшая гражданская война, общество просто от этого устало, не говоря уже про многочисленные кровавые перемены в самой стране. И это тот случай, когда общество устает уже от такой республиканской демократии, и когда средний класс, особенно французского общества, просит железной руки, просит военной диктатуры. Наполеон просто смог ответить на этот запрос должным образом и удовлетворить его на 100%. Помогла еще супруга, помогла Жозефина, у которой были прекрасные политические связи, он обзавелся союзниками, и хотя изначально его звали в заговор как именно союзника, а не как лидера, но история распорядилась по-другому. 18 Брюмера по революционному календарю, ну или 9 ноября по нашему исчислению, 1799 года Бонапарт свергает правительство, объявляет себя первым консулом, и с этого времени он глава страны. Вот так состоялся его путь к славе.
3: Рассказывал историк-архивист, журналист Никита Брусиловский.
2: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие с нами.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяны в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Север» в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Уланово. Отмечается, что северяне сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное, добавили в ведомстве. Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети «Метро» во временное управление компании УК «Торгрус». Об этом говорится в соответствующем указе. На данный момент сеть насчитывает 91 магазин в стране, а в компании трудится более 10 тысяч сотрудников. За первые 9 месяцев года продажи российского подразделения выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом и превысили отметку 2 миллиарда евро, указано на сайте компании. Ранее президент также передал во временное управление компании «Лев Менеджмент» активы «Нестле», «ФМ Логистик», «Лимана Про» и «Ашана». 1500 датчиков и постоянные испытания под нагрузкой – так проверяют будущую высокоскоростную железнодорожную магистраль, рассказал глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, умная дорога, созданная с использованием специальных рельсов и датчиков, способна функционировать без капитального ремонта до 50 лет.
2: Если мы привыкли к точности, к надежности, к безопасности в железных дорогах, но это более миллиметра. Здесь все менее миллиметра. Программа будет управлять умной дорогой. А эта дорога умная. Там огромное количество датчиков, которые не только при испытаниях, но и при эксплуатации тоже в дальнейшем находятся внутри дороги. И они показывают, есть отклонение или нет. Это новый уровень безопасности и понимания того, что происходит в дороге.
1: Олег Белозеров также сообщил, что в поездах на высокоскоростной магистрали будет высокоскоростной интернет. В Москве стартовал саммит моды «БРИКС+», который собрал представителей более 60 стран. Участники обсудят развитие международных коллабораций в индустрии моды и обмен лучшими практиками между государствами, сообщили организаторы. В программе деловые сессии, показы коллекций и презентации инновационных текстильных технологий. Особое внимание уделят формированию единого рынка модной продукции и поддержке молодых дизайнеров в странах объединения. Саммит «Зарядье» станет площадкой для заключения партнерских соглашений и запуска совместных проектов в сфере легкой промышленности, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-001-61-03-02-2022 года.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: звезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нечиславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
2: За что же его так нарекли современники?
4: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
3: История одного прозвища.
4: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как

0: Самая трудная профессия – быть человеком.
1: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: Тайное и неизведанное.
3: Библиотека Ивана Грозного. Сокровища тамплиеров. Золото Маккены. Сотни лет эти легендарные полумифические клады не дают покоя искателям приключений. В списке не найденных по сей день сокровищ значатся и золотые кони Батыя. Легенда гласит, после карательного похода в мятежную Среднюю Азию войско Батыя вернулось с богатой добычей. Несколько обозов, доверху груженных золотом, прибыли в ставку великого хана. Но в искусно сделанных кубках и ожерельях угрюмый сын степей не видел ни красоты, ни пользы. «Истинное богатство воина — это верный конь», — сказал Батый, и велел изготовить из золота двух арабских скакунов в натуральную величину. Воля хана была исполнена. Кони стали украшением парадных ворот в столице Золотой Орды, городе Сарай-Бату. Много лет они были символом богатства и могущества Батыя. И даже после смерти он не захотел расставаться с ними. Чувствуя, что приближается его последний час, Батый приказал похоронить коней вместе с ним. По древней монгольской традиции, хан обрел свое последнее пристанище в степи. Место его погребения держалось в строжайшей тайне. Все участники похоронного обряда разделили участь умершего. Вместе с могилой Батыя затерялись и следы золотых коней. Но некоторые летописцы утверждают, что один конь продолжал стоять на своем месте и после смерти хана. Последнее упоминание о нем содержится в рассказе казака, который участвовал в набеге на Астраханское царство. По его словам, небольшому казачьему отряду под покровом ночи удалось проникнуть в Сарай-Бату. Казаки откололи копыта у золотого коня и спешно покинули город. Но настигнутые неприятелем были перебиты. После этого случая золотого коня больше никто и никогда не видел. Возможно, наследники Батыя усвоили урок и спрятали символ своего былого могущества понадежнее. Но где? Ответа на этот вопрос пока нет.
2: Тайное и неизведанное. Премьера на радио «Звезда».
0: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Асаргин. Старинные рассказы. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Плутовство.
2: Плутовство.
1: Великие авантюристы прошлого.
3: 2001 год. Американский город Талса, штат Оклахома. Центральный офис консалтинговой компании по защите от финансового мошенничества. В кабинете директора сидит пожилой человек и внимательно читает сообщение электронной почты.
4: Мистер Стивен Спилберг предлагает вам стать консультантом его нового художественного фильма, а также сыграть небольшую роль в этой картине. Сценарий и контракт прилагаются.
3: Фрэнк Эбигнейл-младший. Опытный авантюрист, финансовый мошенник. Свой первый чек подделал в 16 лет, в 1964-м. Рисовал юноша великолепно. Изготовить фальшивые документы для него не составляло большого труда. Он приходил в банк, открывал небольшой вклад, после чего с помощью подкупа узнавал счета реальных клиентов и переводил с них деньги на собственный депозит. Так он заработал свои первые 40 тысяч долларов.
4: На все про все у меня было 3 дня. Потом утечку обнаружили бы. Я должен был уложиться в срок, сорвать приличный куш и скрыться в неизвестном направлении.
0: Плутовство.
3: Эбигнейл-младший действительно на время исчез. Зато на свет появился пилот авиакомпании Pan American Фрэнк Уильям. Поддельное удостоверение личности, медицинская карта, украденная со склада летная форма. За 2 года, с 1964 по 1966, он налетал свыше 1 000 000 миль за счет авиакомпании. Туда же, в авиакомпанию, отправлялись счета за проживание в отелях, оплату такси, питание и другие расходы. В 26 странах мира талантливый авантюрист обналичил фальшивые чеки на общую сумму в 2,5 миллиона долларов.
4: Летал я в основном в качестве запасного пилота. Слишком молодым был тогда для роли капитана корабля или его помощника. Каждый раз новый экипаж. Кто меня запомнит? Кто потом узнает? Ходит тут какой-то юнец. Ну пусть, лишь бы не мешал. Но я всегда перестраховывался. Перед рейсом выпивал 2-3 бутылок пива, потому что знал, пилотам запрещено садиться за штурвал при наличии в крови алкоголя.
3: Полиция искала его повсюду и едва не задержала в аэропорту Нью-Орлеана. Поэтому авиатор-самозванец тут же пропал, и появился Фрэнк Коннорс, педиатр. Но в отличие от пилота Уильяма, который никогда не управлял воздушным судном, Фрэнк Коннорс, он же Эбигнейл-младший, действительно некоторое время заведовал детским отделением больницы в штате Джорджия. Еще одна маска авантюриста – сотрудник офиса генерального прокурора штата Луизиана. Хотя юридического образования у него не было, а диплом Гарвардского университета, который Фрэнк предъявлял, на поверку оказался фальшивкой.
0: Плутовство.
3: Поймали его случайно. В 1969 году стюард компании Air France опознал в одном из пассажиров того самого, пропавшего когда-то, американского пилота Уильяма. Эбигнейла тут же скрутили, арестовали и депортировали в США, где верховный судья штата Виргиния приговорил его к 12 годам тюрьмы. Но он отсидел лишь треть срока. К сотрудничеству его привлекло ФБР. Кто лучше финансового мошенника сможет распознать фальшивые банковские документы? В 2002 году в Голливуде вышел фильм «Поймай меня, если сможешь». В основу сценария легла автобиография Эбигнейла, а сам он снялся в картине в эпизодической роли офицера полиции, который в результате и арестовал неуловимого Фрэнка. Арестовал, по сути, самого себя.
1: Фрэнк Уильям Эбигнейл.
2: Плутовство.
1: Плутовство. Великие авантюристы прошлого.

0: Букварь современного города. F. Фонтан. Туристы со всего мира приезжают в Рим посмотреть на невероятно красивую архитектуру фонтана Треви. В середине прошлого века его прославил итальянский режиссер Федерико Феллини. Одна из сцен фильма «Сладкая жизнь» снята как раз в этом фонтане.
1: Марчелло, иди ко мне.
2: Да, да, Сильвия. Я иду.
0: Изначально фонтан в Риме был задуман вовсе не для развлечения. Да и выглядел он не так хорошо. К нему вел акведук, а рядом располагались три сборных резервуара, из которых жители города могли получить воду для бытовых нужд. В 18 веке папа римский Климент XII распорядился создать на месте невзрачного источника грандиозный фонтан. Строительство продолжалось 30 лет, но оно того стоило. В декоре новой городской достопримечательности были использованы самые дорогие материалы – мрамор и травертин. Между прочим, фонтан – слово итальянское. В наш язык оно попало в эпоху Петра. Так случилось, что русский государь, побывав в Европе, увидел там невероятной красоты вертикальные каскады и загорелся идеей устроить нечто подобное и в России. А когда дело дошло до строительства Петергофа, император лично нарисовал план будущего парка. Главным его элементом стал целый комплекс фонтанов, которые работают без насоса. В своем указе Петр написал: «Резиденция царя российского должна быть не хуже первейших монархов». Так и вышло.
3: Словарь современного города.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
4: государство
5: открытый проект о возможном продлении.
3: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фиологический, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: перевели контроль над населенным пунктом Уланово. Отмечается, что северяне сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное, добавили в оборонном ведомстве. Владимир Путин передал российские активы немецкой торговой сети «Метро» во временное управление компании «УКТОРГ.РУС». Об этом говорится в соответствующем указе. На данный момент сеть насчитывает 91 магазин в стране, а в компании трудится более 10 тысяч сотрудников. За первые 9 месяцев года продажи российского подразделения выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом и превысили отметку 2 миллиарда евро, указано на сайте компании. Ранее президент также передал во временное управление компании «Лев Менеджмент» активы «Нестле», «ФМ Логистик», «Лимана Про» и «Ашана». В этом году правительство выделит почти 5 миллиардов рублей на субсидии предпринимателям в сфере строительства туристической инфраструктуры в регионах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
1: Эти субсидии будут распределены между половиной российских субъектов. В частности, средства получат республики Кабардино-Балкария, Чеченская, Удмуртская, Северная Осетия, Алания, Тыва, Адыгея, Хабаровский, Камчатский, Красноярский края, Иркутская, Тверская, Ярославская области, ну и многие другие регионы, которые активно привлекают туристов. Рассчитываем, что бизнес на местах реализует намеченные проекты в этой сфере в полном объеме. Это также будет влиять на смежные отрасли, даст хороший толчок для развития в этих регионах.
0: Правительство также выделит более 500 миллиона рублей на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих по причине неблагоприятных погодных условий. Министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче оставшихся у них запасов ракет к системе «Патриот» Украине, сообщила глава дипломатии Европы Кая Каллас. Она подчеркнула, что Европе необходимо ускорить и улучшить процесс перевооружения, чтобы достичь целей, поставленных на 2030 год. Сегодня Каллас призвала страны ЕС передать Украине оставшиеся у них ракеты-перехватчики для систем ПВО, обещая восполнить собственные арсеналы позже за счет нового производства. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Самая трудная профессия – быть человеком.
3: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
5: Сегодня мы будем говорить об очень редких и давно забытых профессиях. Когда-то эти люди казались незаменимыми. Но прошло всего лишь несколько столетий, и многие специальности исчезли или видоизменились. Водовозы и скоморохи, корзинщики и плакальщицы, повитухи и плевальщики. Кто помнит о них сегодня? Да никто. Даже в армии в свое время произошли штатные и необратимые перемены.
7: В разное время как только их не называли. Оруженосец, помощник, телохранитель, прислужник, ассистент, ординарец. Если сложить все вместе, получится денщик.
8: По случаю присвоения. История воинских званий. Денщик.
7: До 1917 года в русской императорской гвардии, а также на военно-морском флоте и в армии, денщиков назначали из простых солдат и матросов. Они должны были состоять при офицере в качестве казенной прислуги. Основные задачи – передача приказов подчиненным, чистка сапог и мундира непосредственного начальника. К слову, денщиками – могли стать даже выходцы из знатного рода. Последним часто доверяли поручения самого царя. Денщиков упразднили в 1881 году.
8: История воинских званий.
7: Эх, да что говорить, когда-то хороший денщик был на вес золота. Головастый, находчивый, рукодельный. Такой даже из топора кашу сварит. Самого известного денщика русской армии звали Прошкой. По документам Прохор Иванович Дубасов, личный помощник Александра Васильевича Суворова.
8: По случаю присвоения.
7: Рассказывают, что однажды Прошка удостоился получить от сардинского короля сразу две медали. Одну с изображением российского императора Павла I, а другую с изображением самого иноземного монарха и с надписью на латинском языке «За сбережение здоровья Суворова». Узнав об этом, Александр Васильевич воскликнул:
9: «Как? Его сардинское величество изволил обратить милостивейшее свое внимание и на моего Прошку? На завтра назначают церемониал для возложения двух медалей на грудь Прохора. Составляйте приказ, я подпишу».

0: Дубасов был неизменным денщиком Суворова более 30 лет, вплоть до смерти великого полководца. Впоследствии император Александр I наградил Прошку ежегодной военной пенсией в размере 1200 рублей.
1: Денщик по случаю присвоения.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем наш рассказ. Бить палкой по воде, громко причитать, метко плеваться и ловко копаться в мусорной куче. Все эти странные занятия обеспечивали прожиточный минимум многим нашим предкам. Но обо всем по порядку. Дуримары, вернее, ловцы пиявок. Свое рабочее время они проводили, лупя палкой по болотной жиже. Проще говоря, имитировали вхождение в воду всевозможного домашнего скота. Глупые пиявки принимали такие хлопки за звук обеденного гонга и срочно торопились к трапезе. Ловец заходил в воду чуть выше колен, и на него немедленно набрасывались голодающие кровососущие. Тут-то их и собирали, а потом продавали в различные аптекарские заведения. Вот так, дешево и сердито. И таких примеров множество. Сейчас разберемся, кто такие хартуларии.
4: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
5: Ты завтра вечером занят? А то у меня одна, знаешь, халтура подвернулась. Могли бы немножко денег заработать по-быстрому?
6: Да я не против. Когда я от денег отказывался?
7: Халтура – побочная, обычно временная работа сверх основной. В другом значении – недобросовестная, небрежная работа.
5: Все языковеды сходятся в одном. Происхождение этого слова явно греческое. Но в каком веке оно было заимствовано, от какого слова, как обрело современное значение? Эти вопросы труднее и загадочнее. В словаре Ушакова есть такое объяснение. Халтура от греческого «халкос» – «медная монета». Можно предположить, что медная монета стала символом всякой случайной, плохо оплачиваемой работы. По другой версии, монастырских библиотекарей на Руси звали хартулариями, от греческого слова «хартия» – документ, бумага. Затем, вероятно, произошла перестановка. Звуки «р» и «л» поменялись своими местами. Это довольно частое явление, особенно в простонародном языке. Люди малограмотные могли называть револьвер леворвером и так далее. В XI-XIV веках русские монастырские библиотеки не могли похвастаться богатыми коллекциями. Работы у халтулариев было мало. Отсюда и пошло слово «халтурить». Сначала в смысле просто нечего делать, а потом делать плохо, кое-как. Но есть и еще одно предположение, тоже из церковного быта. Словом «халтура» называли отпевание покойников на дому. Совершали их поскорее и кое-как, чтобы успеть обойти побольше домов и получить больше денег. Вот такая она, халтура, неуловимая и многоликая. Откуда взялась, точно никто не знает, но прижилась и чувствует себя и в языке, и в жизни просто превосходно.
4: Не в бровь, а в глаз.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш рассказ. В давние времена царский двор развлекали шуты, а вот на улицах и площадях удивляли своими выступлениями скоморохи. Они были универсальными мастерами – острословы, музыканты, певцы. Если люди хотели ярких впечатлений, то скоморохи были готовы предложить им выступление с медведем или акробатические трюки. Шутам было намного сложнее. чуть что попал под горячую руку, неудачно съязвил и голова с плеч.
4: А вот была история.
8: Когда шут Михаил Голицын состоял при Бирене, тот однажды послал его вместо себя крестить сына одного из камерлакеев. Голицын исполнил в точности все возложенные на него обязанности и пришел доложить об этом герцогу. Бирен в тот момент был не в духе и, не дослушав Голицына, прогнал его. «Пошел вон, осел!» Шут возразил: «Не знаю, похож ли я на осла, но на крестинах я представлял вас».
4: Да уж, была история.
9: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
10: Реклама.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях.
13: Удивительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и ни туды, и ни суды.
3: Раньше в городах России было трудно найти чистую воду, поэтому народу приходилось заказывать ее у водовозов. Чтобы получить такую профессию, нужно было всего лишь купить лошадь, телегу или повозку с большой бочкой. Любопытно, что в Петербурге, к примеру, цвет бочки указывал на качество воды. Зеленые бочки использовались для перевозки воды из каналов, а белые предназначались для питьевой. Считается, что профессия водовоза продолжала существовать в крупных городах нашей страны вплоть до появления централизованных водопроводов в самом начале 20-го столетия. Но это не так. Армейские, например, водовозы очень даже пригодились во время Тегеранской конференции аж в 1943 году.
14: Пользоваться в Тегеране водопроводной водой было смерти подобно. Возможность отравления никто не исключал. Поэтому в столице Ирана были определены, скажем так, правильные источники питьевой воды. Специальные, заметьте, советские автоцистерны подгонялись только к конкретным, заранее проверенным местам. Затем вода отправлялась в лабораторию. Там брали пробы и на стол. Безопасность прежде всего.
3: К слову, телеги гражданских городских водовозов часто сопровождались горластыми собаками, которые задорно лаяли, чтобы оповестить жителей о прибытии долгожданной повозки.
13: Горе надо утопить, радость надо размочить, каждом деле без

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор. Фонарщик. Эта профессия существовала еще в Древней Греции, где улицы освещались по большей части лампадами. В России 19 столетия фонарщиками становились отставные военные, которые поправляли фитили и заливали в фонарь масло. В наши дни профессия фонарщика встречается лишь в некоторых городах, как попытка сохранить традиции и хорошенько развлечь туристов.
2: Современного города.
3: F. Фонарь. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Оставим в стороне невеселые размышления Александра Блока о замкнутом круге, в котором живем мы все. Займемся фонарем. Две продолговатые угольные пластины, разделенные слоем изолирующего материала. Что-то вроде сэндвича. Каждой пластине подведен электрод. Включаем ток, уголь начинает ярко гореть. Выключаем — гаснет. Только что мы описали дуговую лампу русского военного инженера Павла Николаевича Яблочкова. Это несложное устройство, созданное в 1876 году, полностью изменило ход мировой истории и произвело настоящий фурор не только в России, по всей Европе. Благодаря свечам Яблочкова преобразился Париж, а когда их установили в Лондоне, посмотреть на непривычно яркие фонари люди, словно мотыльки, съезжались со всего города. А как было раньше? Смеркается, значит, пора отдыхать. Источник света был один — огонь. На выбор факел, свеча или масляная лампа. Этого еле хватало, чтобы почитать книгу или что-то записать в дневнике. Как освещать улицы? А никак. Городовые по ночам тоже ходили с небольшими лампами, но это ради собственной безопасности. Возможно, самые мощные фонари в то время ставили на маяках, но городу такие явно не подходили. В 1807 году фонарь сделали газовым. Очевидное удобство. Копоти стало меньше, да и обслуживание упростилось. Проблема – любая утечка приводила к взрыву. И только когда фонарь стал электрическим, все вопросы к нему отпали сами собой. Города стали светлее, дни длиннее, проблем больше. Но хотя бы решать их теперь мы можем не в темноте.

0: Словарь современного города.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш разговор. Профессиональные плакальщицы существовали еще в Древнем Египте. Самое интересное, что их чрезмерную скорбь фараоны пытались даже ограничивать. Законодательно запрещали царапать себе лицо и причитать во время погребения. В русских деревнях были свои плакальщицы – вопленицы. Их приглашали не только на похороны, где они могли часами тянуть трагичную ноту, но и на свадьбы. Невеста ведь навсегда покидала отчий дом. Как тут без слез-то обойтись? Но были и другие, скажем так, уличные артисты, которые работали только на себя.
3: Теперь буду знать.
4: Здравствуйте, мне на Театральную площадь надо.
5: Здравствуйте, садитесь. В театр едете?
4: Ну да, давно собирался, и вот наконец вырвался все-таки.
5: Эх, и я люблю в театр ходить. Всегда стараюсь побольше хлопать, чтобы поддержать актеров.
4: Ха, хорошо, но часто аплодировать это ведь не всегда уместно-то в театре-то.
5: Нет, почему?
4: Ну как, ну в драматическом театре, например, вообще не принято аплодировать во время действия. Это может нарушить атмосферу спектакля.
5: Ну, это понятно. Но я хлопаю, когда кто-то уже тоже начинает аплодировать.
4: Ну, в общем, и это тоже не совсем правильно. Вы не замечали, что иногда аплодируют и свистят одновременно?
5: Да, бывает. Но, кстати, не понимаю, а почему?
4: А очень просто. Ведь в зале часто присутствуют такие специальные люди, клакеры.
5: Кто? Клакеры?
4: Да, клакеры. От французского слова «клак», что означает «удар ладонью». Клакер – это такая профессия. Существует, между прочим, она уже очень давно, с начала 19 века.
5: Как так? И что же эти клакеры делают?
4: Ну, как что? Клакеры могут создать искусственный успех, там, или провал артиста, а то вообще и целого спектакля.
5: Так, а как же?
4: Ну, как? Они первыми начинают хлопать, там, свистеть в заранее оговоренных местах спектакля, концерта там. И зритель тем самым тоже хочет делать то, что и они. А это бывает не всегда правильно.
5: Вот это да, никогда не знал. И что, им платят за это?
4: Ну, конечно, платят. Во Франции, например, профессиональные клакеры делятся даже на группы специальные. Там простые рукоплескатели, знатоки, они делают там замечания во время спектакля, смеющиеся, плакальщики, такие крикуны. И даже такие клакеры, которые влияют на настроение публики во время антрактов.
5: Да, ну прям психологи какие-то.
4: Ну, можно и так сказать. Вот в прошлом году итальянская труппа драмтеатра, сейчас Театро де ла Тосса, точно, была на гастролях в Африке. Так вот, не зная, как примет артистов африканская публика, тогда организаторы наняли этих клакеров, что-то человек 20, по-моему.
5: Ну, из местных, да?
4: Ну, конечно, из местных. И те хлопали, кричали «Браво!» И исправно очень кричали так. И успех был потрясающий.
5: Да, значит, в театре надо осторожнее аплодировать, чтобы не помешать актерам. Спасибо, интересный рассказ. Да, вот мы и приехали.
4: И вам спасибо. Счастливо.
3: Теперь буду знать.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле убеждены, что контакты Москвы и Белграда продолжат конструктивно развиваться, несмотря на отставку Александра Вучича. Так прокомментировал ситуацию в Сербии пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Безусловно, отношения между Россией и Сербией стоят гораздо выше, чем просто отношения с отдельными персоналиями. Поэтому мы убеждены, что наши отношения получат весьма и весьма конструктивное дальнейшее развитие во всех возможных областях. Вы знаете, что Путин и Вучич провели телефонный разговор в субботу. Мы дали подробное сообщение в этой связи. И мы убеждены, что контакты с политическим руководством, с экономическими операторами в Сербии будут продолжены.
1: Ранее Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Ранее он сообщил, что полномочия, исполняющие обязанности главы государства, передаст председателю парламента Ани Брнабич. До конца декабря должны будут состояться президентские выборы. Главой Министерства транспорта вместо Андрея Никитина может стать руководитель Департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков, сообщают «Известия». На должность также рассматривались первый заместитель министра транспорта Константин Пашков, заместитель главы Минтранса Алексей Шило и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. По данным издания, Никитин может перейти на пост вице-премьера и сменить Виталия Савельева, которого Владимир Путин сегодня освободил от должности в связи с избранием в Госдуму. В Ярославской области произошел пожар на предприятии по производству пиротехники. По данным регионального управления МЧС, погибли 5 человек, один пострадал. Возгорание произошло в населенном пункте Кубринск. На данный момент пожар локализован. Как уточнили в МЧС, загорелись 2 здания на территории производства петард. К ликвидации последствий привлекли 100 человек и 40 единиц техники. С 1 октября российские банки смогут предлагать клиентам услугу внесения наличных в другие кредитные организации через свои банкоматы. Это нововведение одобрено в ЦБ и зарегистрировано в Минюсте. Сейчас пополнить счет наличными можно только через банкоматы своего банка или его партнеров. Новое правило позволит использовать инфраструктуру любого банка, который участвует в системе быстрых платежей. Установлены лимиты до 25 тысяч рублей за одну транзакцию, до 50 тысяч рублей в сутки и до 200 тысяч рублей в месяц. Контроль за соблюдением этих ограничений возьмет на себя операционный центр системы быстрых платежей. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Слушайте сегодня в 9 вечера.
3: Изучать историю можно по-разному. Одни идут в библиотеку, другие неделями не выходят из архивов. Но даже самая серьезная наука иногда дает нам повод для смеха. И тогда история превращается в анекдот. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат». Читает Ефим Шифрин.
0: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Сортировщик цыплят. Смешно звучит? На самом деле ничего смешного. Это петуха от курицы отличить элементарно. А когда речь идет о цыплятах, процесс куда сложнее. Опытный специалист может за час определить, какой же пол у цыплят. И не у одного или двух, а сразу у 1500 птенцов. Для работы по этой профессии необходимо отличное зрение. Поэтому, как правило, на такую должность претендуют исключительно молодые люди. Но это еще что? Сейчас расскажем действительно забавную историю.
0: Теперь буду знать.
6: Здравствуйте, мне в зоологический переулок.
7: Здравствуйте, садитесь. В зоопарк пойдете?
6: Да нет, на работу еду.
7: А я недавно был в зоопарке с сыном. Ему так понравились пингвины, что он теперь хочет стать переворачивателем пингвинов, когда вырастет.
8: Кем-кем? Переворачивателем пингвинов? Смешно, хорошо.
7: Ну да, я ему рассказал, что есть такая редкая профессия.
8: Ну, это, конечно, благородное дело, помогать перевернувшимся пингвинам. Но, конечно, такой профессии не существует.
7: Ну как же, я даже объявление видел о наборе работников на должность переворачивателя пингвинов.
8: Нет, ну, конечно, шутите. Объявление прям.
7: Да-да, в нем говорится, что в Антарктиде, рядом с аэродромами, собирается много пингвинов. Они любят смотреть на самолеты, вертолеты.
8: И так сильно задирают головы, что падают на спину, так же?
7: Ну да, и встать самостоятельно не могут. Поэтому вокруг аэродрома ходят такие добрые люди, которые ставят пингвинов на ноги.
8: Это известная, хорошая, добрая, но, конечно, легенда, наверное. Зоологи ведь специально изучали поведение пингвинов возле аэродромов, я помню. И не заметили тогда ни одного падения любопытного пингвина, который, задрав голову, провожал самолет.
7: Не может быть, ну я же в интернете сам читал.
8: У пингвинов короткий и сильный хвост. Он им служит дополнительной опорой. Пингвины даже отдыхают, стоя на пятках и опираясь на хвост. Вот.
7: И не падают.
8: Ну, конечно, не падают. А для быстрого передвижения по льду пингвины лежа скатываются с ледяных гор и потом успешно поднимаются. Вот, ничего. Таким способом, кстати, могут преодолевать многие километры.
7: Понятно. Теперь буду знать, что нет такой профессии. Переворачиватель пингвинов. А жаль.
8: Но зато есть много других интересных профессий. Если ваш сын хочет животных, например, изучать, может стать зоологом. О.
7: Точно, спасибо вам. А вот мы уже и приехали.
8: И вам спасибо. Вот здесь на углу, пожалуйста. Счастливо.
0: Теперь буду знать.
9: Исторические заметки.
5: Продолжаем говорить о редких и давно забытых профессиях. Многие из нас по сказкам знают, кто такие русалки. А вот кто такой русал обыкновенный, вообще никто не слышал. Знакомьтесь, он реальный. Дергаль. Людей этой профессии в шутку называют русалами. Дергаль ничего не дергает, а собирает морские водоросли с помощью ножниц или специальной косы. Работает в водолазном костюме на глубине от 3 до 10 метров. Как говорят представители этой редкой профессии, самое главное для них – это крепкий позвоночник, сильные спина и руки, а также хотя бы две извилины в голове. Спрашивается, зачем собирать водоросли? Ламинарию, например. После переработки она очень высоко ценится и применяется в различных медицинских целях. В Советском Союзе ныряльщик «Русал обыкновенный» получал 1000 рублей в месяц. По тем временам колоссальные деньги. И что самое главное, ты мог быть кем угодно – библиотекарем, хирургом или простым лаборантом. Просто приезжай в нужное время на море и зарабатывай свои кровные. Правда, новичков к такой тяжелой, изнурительной работе не допускали. Только лучших из лучших. Правильно ведь говорят? Не профессия выбирает человека, а человек – профессию.
0: Радиограмма.
10: Первой в мире стюардессой стала американка Эллен Чёрч. По профессии она была медсестрой. Свой первый полет Эллен Чёрч совершила 15 мая 1930 года на самолете авиакомпании Boeing Air Transit. Рейс Сан-Франциско-Шайен.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Свадебный генерал. Как правило, это подставное лицо, приглашенное лишь для солидности, обладающее мнимым авторитетом и не играющее никакой роли в каком-либо деле. Такого человека звали только ради статуса, с целью поднять в глазах окружающих уровень самого события. В большинстве своем это были талантливые и не очень провинциальные актеры, которых никто не знал, а потому заметить подлог не представлялось возможным. Но были еще и свадебные послы. Да уж, это была трудная и очень сложная, с позволения сказать, профессия.
3: Теперь так не принято. История правил поведения.
11: В 1722 году на французский престол зашел 12-летний Людовик XV, Коронация прошла в Реймском соборе, а потому весь королевский двор вынужденно переехал из Версаля, что в северной части страны, на северо-восток. 147 километров в карете – дело не шуточное. И даже здесь, в дороге, правила этикета никто не отменял.
12: Напоминаю прислуге, где бы мы ни останавливались, во дворце или в замке, во избежание путаницы все без исключения комнаты помечать разноцветным мелом. Апартаменты короля – белым крестом. Помещение для королевы и наследника престола – цветом желтым. Залы для фрейлин и кавалеров – серым мелом. Двери иностранных гостей метить углем.
11: После коронации – банкет. Затем маскарад и фейерверк.
13: Смотри, смотри, временная табуретка пошла. Хорошенькая.
11: Всех женщин, кто имел право сидеть в присутствии короля, французы называли табуретками. И ничего смешного в этом не видели. Табуретки подразделялись на постоянные и временные. Утром они могли сидеть возле монарха, а вечером обязаны были стоять. А что поделать? Этикет. К слову, со временем право на табурет усложнилось. Некоторым дамам, например, в Версале, дозволялось сидеть только на складных стульях. В замке Марли они рассаживались исключительно в кресла, а в летней резиденции Рамбуе им подавали уже стулья со спинкой. Удобно, хорошо, даже приятно. В 1725 году Людовику XV исполнилось 15. Пришло время жениться. Но где найти невесту? Что, самому ездить по странам и повсюду устраивать смотрины? Еще чего. Не королевское это дело. Именно поэтому у французского монарха всегда под рукой находился свадебный посол. Как правило, пожилой дворянин знатного происхождения. Опытный, мудрый и, что самое главное, много лет женатый на одной и той же женщине. Вот его-то Людовик и послал на разведку, вернее, в оглядку.
12: Привезешь уродину, сгною в Бастилии. Все понял? Ступай.
11: Королевский сводник тут же отправился в Испанию. Слухи о невероятной дивной красоте инфанты Изабеллы ходили очень давно. По дороге французский посол остановился в Эльзасе, при дворе польского короля в изгнании Болеслава, и увидел Марию Катерину Софию Фелицию Лещинскую. К слову, это одна и та же принцесса, а не пять сразу.
14: Вам придется обождать пару минут, сударь. Я занята.
11: Дочь короля, стоя на коленях, лично застегивала башмаки на ногах престарелого отца. Посланник Людовика был глубоко тронут человечностью отношений, царящих в этой семье. А вот то, что он увидел в Мадриде, ему, напротив, очень даже не понравилось. Инфанта Изабелла избивала собственной туфлей старика лакея. Он, видите ли, слишком высоко поднял шлейф ее платья.
15: Я тебя, мерзавца, насмерть забью! Опозорю! Негодяй! Подлец!
11: Свадебный генерал и вправду был человеком опытным. Он написал своему королю:
16: «Ваше Величество, я повстречал двух разных принцесс. Одну некрасивую, бедную, все приданое которой составляет только ее добродетели. Другую принцессу – богатую, красивую, могущественную, но при этом грубую и стервозную, которую из них Ваше Величество желает назвать своей женой».
11: Людовик XV выбрал Марию Лещинскую и не прогадал. Что же касается инфанты Изабеллы, то она так и осталась сидеть у разбитого корыта, вернее, на временной табуретке. И по делам.
17: Теперь так не принято.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об очень редких и давно забытых профессиях. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
18: Пройдут столетия, и наши праздники,
19: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, это кому-то
20: служит. Пред нами огромные разнообразные работы.
21: Исторические заметки.
4: на радио «Звезда».
2: Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать.
5: Русские первооткрыватели. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Стрелецкий кафтан. Длинная до щиколоток или середины голени. Распашная верхняя одежда с застежкой на пуговицы и отложным воротником. Кафтан считался базовым элементом служилого платья подразделений стрельцов, сформированных Иваном Грозным в 1550 году. Форма и содержание.
1: Кафтаны шили из плотной шерстяной ткани, сукна. Особой государевой страже, то есть московским стрельцам, на пошив армейской одежды, сукно выдавали 3 раза в год. А вот стрельцам городовым из отдаленных гарнизонов всего лишь раз в год. Цвет уставной одежды указывал на принадлежность к конкретному приказу, то есть полку. Поэтому кафтаны могли быть красными, желтыми, белыми, светло-зелеными и даже малиновыми. К примеру, у одного из смоленских стрелецких полков 17 века кафтаны в честь основного цвета полкового знамени были оранжевые. –

0: обмундирования.
1: Стрелецкий кафтан.
2: Речь, конечно, о парадной форме. На каждый день или в боевые походы у царской стражи были совсем другие кафтаны практичных цветов. На войну стрельцы отправлялись в немарких и дешевых кафтанах – серых, коричневых или черных. В мирное время государева охрана несла в них регулярную гарнизонную службу и даже тушила пожары. Многие хорошо помнят фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Так вот, в этой картине есть небольшое историческое несоответствие. Пешее стрелецкое войско отправляется выбивать крымского хана с изюмского шляха при полном параде, в ярких красных кафтанах, чего, в принципе, быть не могло. Но это кино. Русский цвет армейской формы должен был мгновенно создать у зрителя устойчивый хрестоматийный образ царского войска. И Гайдай поставленной цели добился.
1: Форма и содержание. Стрелецкий кафтан.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все, приплыли».
3: Представьте себе такую картину. Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, река. Возле нее табличка с названием. Иностранец пройдет и не обратит внимания. Но наш русский человек обязательно остановится и сделает селфи. Разве можно упускать такую возможность? Ведь надпись на табличке гласит: «Река Хольнен Гпухырь Йохан». В одно слово. Красиво звучит, а? Еще бы! Какой-то невероятный набор букв. Да это же мечта любого логопеда. Но не стоит торопиться с выводами. Потому что даже самое необычное имя географического объекта на самом-то деле не такое уж и странное, как может показаться на первый взгляд. Вот смотрите. Республика Чувашия. Деревня Лесные Хатчики. Смешно, да? Забавно. Но ведь ни о каких разбойниках, братьях Робин Гуда, речи тут вообще не идет. История возникновения деревни Лесные Хатчики очень даже примечательная. Рассказываю. Давным-давно переселялись горные племена марийцев в сторону Белого моря. Путь не близкий. Шли долго. Естественно, останавливались передохнуть. На привале строили марийцы небольшие такие дома, времянки, после чего ставили на том самом месте особую метку «гач», что значит «через». Со временем слово «гач» трансформировалось в слово «хач». И вот что из этого получилось. Первоначальная метка-стоянка «ныр-гач» или «через поля» была переименована в деревню «Полевые хачики». Метка «Ка-рем-гач» или «через овраг» стала деревней «Нижние хачики». И, наконец, еще одна метка «Ширгы-гач» или «через лес» трансформировалась в деревню «Лесные хачики». Она и сейчас существует. Находится в северной части республики Чувашия к северо-востоку от Чебоксар. Приезжайте, убедитесь сами. А мы дальше поплыли.
5: Вчера государство Люксембург напало на прохожего и отняло у него кошелек.
3: Это, конечно же, анекдот. Забавный такой. Но почему все-все-все обижают так называемые страны-карлики? Они и так маленькие, крохотные совсем. Их защищать надо.
5: Сказано, сделано.
3: И вот что из этого вышло. Современное княжество Андорра управляется сразу двумя странами. Испанией
5: и Франции. Официально андоррскими князьями считаются испанский епископ римско-католической епархии в Каталонии и президент Франции. Таким образом, главу французского государства можно смело назвать единственным в мире демократически избранным монархом. Вот так! А вы говорите, лесные хачики. Вот он где, беспредел-то.
3: Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных компании, которая предоставляет высокоскоростной интернет противнику, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска ударили по двум сухогрузам, которые доставляли грузы военного назначения в порт Одесса. Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецке.

0: премьер Дмитрий Григоренко.
1: Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев.
0: Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни или здоровью граждан, а также безопасности государства. Главой Министерства транспорта вместо Андрея Никитина может стать руководитель Департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков, сообщают «Известия». На должность также рассматривались первый заместитель министра транспорта Константин Пашков, заместитель главы Министерства транспорта Алексей Шило и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. По данным издания, Никитин может перейти на пост вице-премьера и сменить Виталия Савельева, которого Владимир Путин освободил от должности в связи с избранием в Госдуму. Роскосмос планирует интегрировать искусственный интеллект в ключевые системы управления будущей российской орбитальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что многие операции будут выполняться без участия человека. Это позволит повысить автономность станции, снизить нагрузку на экипаж и обеспечить безопасность длительных миссий. Уже сейчас некоторые инструменты с использованием искусственного интеллекта применяются на орбите. Например, нейросеть GigaChat помогла космонавтам на МКС подготовить более 350 отчетов о проведенных экспериментах. Также искусственный интеллект используется для обработки снимков Земли и выявления фактов вырубки лесов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день, коллеги, радиослушатели.
1: Начнем, наверное, традиционно мы с тем специальной военной операции, но через

0: заявление нашего президента Владимира Владимировича Путина, мы видим, что сезон на самом деле довольно так активно начинается, один форум за другим, одно заявление за другим, и Россия демонстрирует свою решительность и несгибаемость на пути достижения целей специальной операции. Что... Ну и противники вроде бы что-то наконец-то начали понимать.
1: Я думаю, что они не просто начинают понимать, они пытаются сейчас в этом понимании о том, что Россия, очевидно, уже победит в противостоянии на территории непосредственно Украины. Вопрос стоит теперь, насколько Россия продвинется в своих возможных претензиях и, свои, собственно говоря, свои выгоды национальных интересов дальше за пределы Украины. И этот вопрос, который тревожит сегодня как и наших прямых противников, так и наших опосредованных партнеров, я имею в виду и те, кто сейчас себе буквально выгрызает право за место на переговорном процессе. Это делает и Украина, и как делает сегодня стоящий за Украиной. На Украину уже никто не обращает внимания. Очень важная новость пришла буквально несколько часов назад о том, что ЕС рассматривает поэтапный план включения в состав стран ЕС некоторых государств. В этом ряду есть Украина и Молдавия. Сама по себе дорожная карта, она достаточно мечтательная, потому что условия там для Украины в том числе невыполнимы, но тем не менее эта претензия бросается именно России для того, чтобы Европа не выпала сегодня из переговорного трека вообще по Украине. Собственно, поэтому и Лавров на ООН встречался с Вадой Фулем, да, потому что просила как раз немецкая сторона. По этой причине Вучич звонил Владимиру Владимировичу и потом подал в отставку для того, чтобы принимать участие в избирательной кампании. По этой причине сегодня Трамп и Си обсуждали участие Трампа в АТЭС в предстоящем форуме. То есть вот все это сейчас является переходным этапом, где события с такой силой начинают ускоряться. Почему? Определяется круг серьезных игроков. И в этом круге игроков уже есть страны, которые, очевидно, но уже оттуда их и не убрать и не вышибить. И одна из этих стран – это Россия. Да, Америка, она там была, остается пока, Россия. А вот дальше мы еще наблюдаем высшую лигу, будут пытаться пройти еще ряд стран. И здесь вопрос Европы. Она будет вообще в высшей лиге? Ну, про Британию отдельный разговор. Претендентами на высшую лигу является сегодня, безусловно, Индия. Ну и, безусловно, Китай. Вот такой равнобедренный треугольник получается. С равными определенно возможностями, но с разными амбициозными заявками. Теперь, если вернуться, почему это связано с ситуацией на фронте? Она связана, ситуация на фронте имеет сейчас перманентный характер. Условно говоря, если мы постоянно говорим, смотрите на карту, и вот сравнивайте карту 3 месяца и карту сейчас, и вы увидите, что вот то, о чем мы говорили, очень много создано сейчас котлов, и они буквально разрезаются, да, вот на мелкие такие, как торт нарезают его. И дальше просто выравнивается. Вся работа сейчас сосредоточена на внутри тыла Украины. И вот тут я хотела бы остановиться поподробнее, потому что Владимир Владимирович очень четко сказал, что наша работа по внутреннему пространству противника привела их к такой истерике, что они немедленно запросили переговоры и перемирие в сфере энергетики, нанесения воздушных ударов, логистики. Но серьезность намерений России показывает вот какой факт. Вот как раз с него мы и предлагаю начать. Российские войска наносят удары по коммуникационным логистическим центрам, Минобороны докладывает. Поразили центр обработки данных компании «Омегателефон» и центральный офис компании «Водафон Украина». Коллеги, это не просто компания «Водафон Украина». Это компания, которая через опосредованных акционеров, BlackRock 5% акций владеет, Катар там есть, кстати, относится опосредованно к компаниям «Водафон Групп». Это британская компания, которая в свое время поглотила германские телекоммуникационные компании, попала уже на рынок США и представляет достаточно серьезную такую скрытую, не очень заметную силу. Но по сегодня открытым данным основным бенефициаром этой компании, помимо того, что там есть Индия, компания, которая тоже обмен акциями, да, компания обменивается, чтобы взаимообеспечивать не торможение развития телекоммуникационных систем. Это компания, которая опосредованно принадлежит частично Азербайджану. Вот это очень интересно становится, да? Я думаю, что там коллеги посмотрят внимательно и присмотрятся вообще, кто являлся здесь бенефициаром этой компании, потому что у нее есть и российские корни в свое время, они выросли тоже из ряда наших телекоммуникационных компаний. И вот это как раз вопрос к тому, каким образом и почему до этого не наносились удары. Вот эта степень влияния элиты, не национализированной, скажем так, еще, да, не принявшей для себя определенные решения, каким образом она будет существовать в новых реалиях и новой архитектуре. Мне кажется, что это вопрос уже непосредственно органов, которые должны очень внимательно посмотреть, как, кому, кто. Голландская прокладка там, очевидно, видна, да, торчат уши. За ней стоит Азербайджан, за Азербайджаном стоит опять Британия, то есть мы так вот по кругу ходим. Я объективно понимаю, почему до этого мы не наносили, потому что не было и технических возможностей, давайте говорить откровенно, но цели мы эти выявляли. Но вот то, что сейчас Россия безапелляционно, без всяких перерывов на обед, сон, то есть это круглые сутки наносятся удары, и выносятся, ну, понятно, там заправки, топливо, логистика, там мы уже там переход на этом из Румынии, там, где поставка осуществлялась, да, на затоке этот мост там регулярно подвергается бомбардировкам, снижена логистика там. Мы подбираемся не только к Одессе, а к иным портам, которые продолжали еще как-то там дышать на ладан. Но вот это все сказал Владимир Владимирович, он все подводил черту очень мощно, да, на культурном форуме в Санкт-Петербурге, но припечатал, конечно, Лавров окончательно, когда последняя надежда Вады Фули о том, что, может быть, все-таки как-то переговоры, вот сейчас остановим, начнем переговоры, на что Лавров очень четко, пожав плечами, сказал: переговоры переговорами, но на переговоры останавливаться мы не будем.
0: Не собираемся.
1: Не собираемся. Вот, собственно, вот это такая, значит, такая жирная печать в лоб, что называется, да? И тут, выходя на большие уже просторы большой политики, нужно признать, что сейчас с резьбы сорваться действительно может Трамп. Вот Трампа действительно сейчас ситуация такая. И я, кстати, коллег призываю, не надо насмехаться над Трампом. Он человек, который выполнял определенную задачу для ВПК и нефтекомпаний американских. Он такой же игрок, то есть он часть этой системы, и система не меняется. Помните, мы говорили в предыдущем интервью Владимира Владимировича, на прошлом эфире мы поднимали, советую его пересматривать, когда он говорил: я с многими президентами имею дело, но как только дело касалось реальной политики, приходили в таком же темном костюмчике люди с чемоданчиками, так называемая номенклатура или бюрократия, да, и все по-прежнему. У Трампа такая же ситуация, за исключением того, что предыдущие президенты не подвергались личной опасности. Почему не передвигались личные опасности? Ну, послушные. А Трамп способен перевернуть доску вообще. Каким образом? То, что называется ошибкой его вход в Иран и начало иранской кампании, ну, на самом деле его же подталкивал, не сам Трамп принимал решение, его же подталкивали к решению ближневосточного и контроля за ценообразованием на энергоресурсах, на рынке, да? От количества энергоресурсов зависит сегодня не только товары первой необходимости, но и развитие, в том числе, помимо атомной энергетики, нефтяной рынок и газовый рынок очень серьезно влияет на развитие и искусственного интеллекта, и дата-центра. И тут мы видите, да, ответвление, вот этот диалог, который по искусственному интеллекту внутри истеблишмента Америки продолжается и достаточно серьезно обостряется. Он говорит о том, что энергетика становится в том числе существенным фактором, будет вообще, по какому пути пойдет человечество.
0: Пауза, и мы продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте, преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу, Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама.
5: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Ну, если продолжить вопрос, связанный с коммуникационными технологиями, есть такая компания Prelydium BV, конечный бенефициар Азербайджан Nexol Holding. Вообще, на самом деле, ну, как говорят эксперты, понимающие в вопросе, Prelydium BV – это просто голландская компания-прокладка. Реальным владельцем стоящих за ней активов в итоге выступает азербайджанский холдинг, еще раз, Nexol Holding.
1: Ну, эта информация требует проверки. Хорошо, что вы акцентировали на этом внимание, потому что мне кажется, что нужно ожидать сейчас некую форму встречной агрессии со стороны опять, скажем так, ну, больших друзей с Южного Кавказа. Вы помните, как обострились отношения, когда мы стали бить по нефтегазовым активам компании, да, Азербайджана, как резко ухудшились отношения, там и журналисты были задержаны, и влияние здесь азербайджанской группировки, которая участвует в УПГ, тоже были активированы, и сколько воплей и криков. Но на самом деле мы же понимаем, что за этим тоже стоит Британия. Но тут вот вопрос, знаете, как вот круговорот денег и акций в природе называется, да? Так выходишь. Главное же, конечно, не выйти потом в итоге на какого-нибудь российского бенефициара. Это было бы очень неприятно для нас. Но, тем не менее, мне кажется, что нужно понимать, как распределяются интересы. Это важный аспект в будущей диспозиции процесса. Переговорный процесс будет. Важный бы я отметила сейчас из заявлений Владимира Владимировича.
0: Давайте мы с заявления Владимира Владимировича начнем буквально через пару мгновений. Да. Это «Радиозвезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Итак, форум объединенных культур. Серьезное мероприятие в этом году довольно так прозвучало оно зримо, ощутимо, выступал Владимир Владимирович.
1: Но он стал и политическим тоже, потому что там были сделаны ряд системных заявлений, за которым следил весь мир. Во-первых, Владимир Владимирович раскладывает события о том, помните фразу «мы еще и не начинали», о том, почему мы не начинали. Ну, потому что мы никогда первыми агрессию, условно говоря, не начинаем, и были готовы к переговорному процессу, и Стамбульские соглашения, и там, да. А дальше он говорит, начался, открыли там, условно говоря, наши противники, начали бить по коммуникационным нашим системам, по нефтегазовому сектору, по гражданским объектам. И тогда Россия начала разворачиваться. И вот тут для всех стало сюрпризом. Первым сюрпризом стало, что просят прекратить ударники беспилотов «Герань». Владимир Владимирович подчеркивает, современных «Гераней», против которых нет, во всяком случае, у противника нет противодействия, противоядия прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. То есть это морского базирования, да, «Герани». Что за «Герани» он имеет в виду? Давайте. Так называемые умные «Герани» 4 и 5 и 5 КБ. Во-первых, они до 800 км в час скорость достигают, поднимаются на уровень там, 5 км в высоту и имеют автономную оптическую навигацию. Мне так нравится, ребята, как название дают. Сусанин. Я не удивлюсь. Ромашка, там, гвоздика, фиалка, да, гиацинт. Я просто не могу, когда время было, вот такие цветистые были названия потом там. Ну, там, потом пошли лесные, бук, орешник, тоже неплохо, кто-то лесник какой-то, да, там.
0: А теперь мы непосредственно к тому,
1: да, кто ведет. Теперь к историческим названиям там, да. Ну, бандероль тоже неплохо. Как раз Дань Тэй бандероль, Дань это скорее экспортная вариант бандероли нашей. Я просто объясню, почему очень серьезно изменилась позиция европейцев, почему они так экстренно запросили переговоров, и почему так спешно упрашивают Трампа подключиться. А Трамп, знаете, такую позицию занимает, как мы, ну, как Китай по Ирану, наверное. Трамп, я уничтожу Иран. Китай, попробуй. Европа, мы уничтожим Россию. Трамп, ну, попробуйте. Попробуйте. То есть он реально понимает, что Россию уничтожить невозможно. Европейцы теперь это тоже начинают. Они, ну, понимали это изначально, те, кто поумнее, да, но продолжали вот это играть. Европа, что на самом деле, не собирается Россию захватывать, что называется, в лоб. У нее одна задача, второй фронт. Она должна кого-то принести в жертву, типа эстонцев каких-нибудь, которые там собрались Россию побеждать. Владимир Владимирович там литовцы. Рассказывает им о том, что вас всего 1 300 000, и то, по последним подсчетам, там, по-моему, вас уже меньше миллиона. При этом это дети, старики. Кем вы собрались захватить?
0: Самое главное, это этнографический музей, с которого уезжает молодежь последовательно. Как правило, на Туманный Альбион, но в Европе их много.
1: Нет, ну вы просто...
0: Там никто не остается.
1: Ну, понимаете, тут еще какая... Вот я помню, какой-то такой был коллаж смешной, когда один из комиков показывал, как Франция пыталась захватить Россию. Вот Франция, вот Россия, и вот Франция вот этим размером пытается вот по России, как муха по телу слона. Вот что говорить про Эстонию? Я не знаю, это какой-то, знаете, такой чирик-чирик, вот что-то такое. Но, тем не менее, серьезность положения заключается в том, что это просто вытягивание медведя из берлоги. Это второй фронт, который срочно надо открыть для того, чтобы втянуть весь европейский континент, ЕС, да, втянуть в серьезное противостояние. Тогда американцы вынуждены будут остаться. Вот они рассчитывают, что таким образом они удержат фокус Трампа. Трамп сам держится сейчас в некотором роде внутри своего истеблишмента. Я не про рейтинги, я не про то, как выборы. Выборы сейчас определяются уже не потому, как голосовать будут, а потому, как договариваются сейчас внутри. И у Трампа есть серьезный козырь, с которым он придет. Этот козырь называется общение с Владимиром Владимировичем и Си Цзиньпином. Вот козырь единственный сейчас серьезный у Трампа. У него есть серьезный проигрыш. Это рост стоимости нефти. Да? С другой стороны, он приходит и говорит, а мои друзья зарабатывают. Не знаю, как простые граждане Америки, а мои друзья хорошо там зарабатывают. Я обещал вам заработок. Видите, как ваши акции растут, как цена выросла. Там, то есть тут тоже все нормально. Но простить ему не смогут того, что он не делает главного сейчас. Войдя в игру с Ираном, Ближним Востоком, фактически подорвал возможность работы с Ближневосточным. То я не зря сказала, в Водафоне и Катар сидит. И там же где-то и Индия сидит, и там есть интересы глобальных элит. Вот тут интересы глобальных элит, которые неоднократно уже передают Владимиру Владимировичу угрозы, предложения, угрозы. Сядем, договоримся, давайте не будем бить по портам, давайте там стивидорный бизнес не будем разрушать, давайте там то, давайте сё. Владимир Владимирович, как что называется, уже нельзя говорить, вошел во вкус, он просто понимает, что вы сами же вы подняли ставки, вы же сами эти ставки подняли. Просто вы ставки подняли, не рассчитав то, что у России козырные карты на руках. А вообще Россия работает в шахматы, где каждый ход может быть являться, скажем так, оцениваться как проигрыш, но результат будет за партией. То есть в шахматах-то и отдают фигуры, и отдают пространство. Там немножко по-другому тактика строится. А другое дело, что здесь нужно понимать, что время, которое сжимается сейчас и для Трампа, и для Европы, они пытаются выиграть время. Вот вторая задача какая у них. Первая. Прийти на переговорный трек с Россией с чем-то. Молдавия, Украина, и на крайний случай разделим. Ну, то есть вот есть хороший вариант для них, есть средний вариант. Как это всегда делают эти британские компании консалтинговые, да? Базовый, пессимистический и оптимистический. Вот для них оптимистический сценарий. Россия получает территории там, где сейчас стоит, отползает, у них появляется время, они поднимаются в небо, как в космос, да, мы говорим. Британцы продолжают разрабатывать свою идею Фредерика Лагарда, и они возвращаются на большую мировую карту игры, да, то есть фактор времени. Сценарий для них не очень хороший, пессимистический. Россия просто заходит и забирает все, что ей надо. И здесь американцы сказать ничего не могут, они просто вот то, о чем я и говорила, они предлагают обменять на Иран. То есть Россия и Китай не помогают Ирану. Китаю важно, чтобы Россия не проиграла в этом противостоянии с американцами и европейцами, потому что понимают, что после Ирана их очередь придет. Им тоже нужно время. Россия выигрывает сегодня время для Китая. И здесь китайские интересы, американские интересы и, как ни странно, европейские интересы совпадают. При этом для Китая важно, чтобы Россия как можно дольше стояла, но не была разрушена, но при этом не настолько сильно усилилась, чтобы реализовать потенциал, который у России появился на Востоке. Россия входит в орбиту Китая, да, сейчас дружески, потому что очень хорошие личные отношения. Это личная дипломатия. А что будет, когда не будет личных контактов? Так, ну, все смертны, дай бог здоровья и господину Си, и нашему президенту. А что, если нет? А что, если Россия входит за стол переговоров не только на европейском и континенте, ну, ЕС, да? А что, если Россия и туда приходит, как мощная держава, и садится за стол переговоров Китай, Индия, там Индонезия, которая подрастает, да? И пул небольших государств, которые тоже на сегодняшний момент уже становятся серьезным экономическим регионом, да, центром. И где у России слабое место – это подбрюшье Южный Кавказ и Средняя Азия, под которую регулярно будут пытаться подложить солому и поджечь. Ну, такая так называемая пляшущая политика Британии, да? Я не зря упомянула этого теоретика. Я даже, Анна Борисовна, не поленилась. Вы знаете, как я люблю исторические аналогии. Обратить особое внимание на Фредерика Лагарда, британский колониальный администратор, автором концепции косвенного управления. Почему? Косвенное управление это политика, которая легла вообще в британской политике, она просуществовала концептуально до середины 20 века.
0: На этом интересном моменте сделаем небольшую паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности.
4: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Приморье завершилось совместное учение вооруженных сил России и Шри-Ланки «Тропар-Самахи-2026». Маневры проходили на полигоне «Сергеевский». В финальной части смешаны расчеты на мото- и бронетехнике, баге, бронетранспортерах и танках, выполнили тактические задачи, а также совершили десантирование с вертолетов армейской авиации. Учение завершилось торжественным маршем. Военнослужащие двух стран обменялись сувенирами, получили медали и открыли памятный камень в знак боевой дружбы. Расчеты FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили вражеские ударные беспилотники «Тараном» в воздухе в районе Красно-Оскольского водохранилища в ДНР. Подробнее о боевой работе рассказал оператор FPV-перехватчиков с позывным «МОД».
8: Противник с Красноскольского водохранилища очень часто применяет тактику минирования, и постоянный запуск ударных БПЛА идет именно с этого направления. А наша задача — предотвращать вылеты противника, подавлять их еще на подлете к нашим позициям, к нашим подвозам, к нашим дорогам. Работа на самом деле интересная. Противник начал использовать разведчики. Они условно называются матки, которые сбрасывают дроны, и зачастую бывает так, что уничтожаем саму матку, с ней падают ее дроны.
7: Операторы уничтожают вражеские аппараты тараном или подрывом в воздухе. Слаженная работа взвода в сочетании с другими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы позволяет надежно прикрывать артиллеристов и штурмовиков от ударов с воздуха. Карты объективного контроля подтверждают уничтожение целей. Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Ястреб-1.0» готовится передать войска уже в ноябре. Об этом пишет «Известия». Отмечается, что аппаратура проходит заключительные испытания и апробацию. Комплекс разработан для противодействия беспилотникам. Способен определять угрозы с помощью сканирования радиочастотного диапазона и осуществлять их прицельное подавление. Также система способна перехватывать видео и передавать его оператору. Позднее разработчики планируют перенести частоты в диапазон работы систем Starlink, чтобы расширить возможности подавления потенциальных угроз. Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в порт Джакарты. В рамках дальнего морского похода отряда в Азиатско-Тихоокеанский регион туда прибыли фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибутс» и танкер «Печенга». В порту столицы Индонезии российских моряков встретили представители посольства страны и командование ВМС островного государства. Там запланированы протокольные встречи, культурные и спортивные мероприятия для моряков двух стран. Выпуски новостей армии и флота слушайте на радио «Звезда» с 6:30 утра.
9: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
10: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Итак, мы остановились на британцах, наших вечных оппонентах, и на теме косвенного управления.
1: Косвенного управления, которые были изложены в труде «Двойной мандат в британской тропической Африке» 22-го года. Сам Лугард напоминает Маска чем-то. Он очень преданно любит свое островное государство, материнскую, скажем так, да, но сам в Британии долгое время по рождению не находился. Он родился вообще в Индии. И вот эту идею косвенного мандата, который он формулирует, исходя из того, что средства и возможности Британии на тот момент стали сокращаться, а начался передел африканских колоний. И он придумывает эту идею двойного мандата, когда Британия управляет потоком каким? Политически элита, он ей управляет, да? Но элита местная, подчеркиваю. Местная элита. И экономически, когда финансовые потоки, вынесенные извне, условно говоря, все, что добывает это государство, поступает вовне, а потом возвращается в виде пособий, помощи. И основанная эта теория, я сразу скажу, те, кто будет читать, вам понравится эта книга. Почему? Потому что там он очень много рассуждает о природе ответственности перед местными народами. Мы в ответе за тех, кого приручили, такой, да, благородный хозяин такой, который собаку, пока собака охраняет, пока там это, он ее кормит. То есть там очень много, на самом деле, этого лицемерия. лицемерия британского. Но смысл там заключается в лукавстве того, что вот как раз будучи управляющим в Нигерии, он развязал войну между местными племенами. Намеренно развязал войну. Я напомню, Уганду, кстати, то же самое. Руанда то же самое, да? Они развязывают войну между местными племенами, как бы играя на местных противоречиях. И вот эти как раз идеи и легли в долгосрочную британскую политику, на которую сейчас они приходят и, что называется, посеяли и пожинают, которая пока еще опосредованно только возвращается в виде вот этой миграционной, да, политики, неконтролируемой. Но ведь посмотрите, недавний конфликт, опять обострившийся, между Афганистаном и Пакистаном. Чья закладка? Британская. Конфликт между Пакистаном и Индией, перманентно тлеющий. Когда уходили британцы, они выделили штат, да, и которые сейчас и по религиозным причинам, да, и военно-политически, и оставили там еще ядерное оружие туда дали. Представляете, какая бомба замедленного действия, да? Смотрим дальше. А у Китая с Индией тоже неразрешенные территориальные вопросы. Представляете, вот где, как знаете, как в этой пословице ирландская, знаменитая ирландская пословица: если два соседа подрались, значит, в гостях сидел был британец. Если два соседа утром начали драться. Вот такая пословица. И вот эту политику сейчас британцы реанимируют, отряхивают и предлагают американцам. Они предлагают это Трампу. Он говорит: денег нет воевать, в Конгресс надо идти. А вопросов нет. А давай стравим сегодня между собой, ну, например, Турцию. Они там с Израилем, а вот саудиты прекрасно могут опять с Йеменом начать воевать, а вот Египет не присмотрен. И давай, не можем разобраться, не можем, давай сделаем, назначим того, что будет горячие каштаны таскать из огня для нас. Вот так предлагаем сделать. И Трамп очень сильно межуется. И, во-первых, они предлагают ему играть крысиными картами, а он привык по-большому с галактик заходить, да, там, моря переименовывать. А тут предлагают в долгую уходить, а времени у него нет. И опять пресловутый фактор времени. Это очень такой момент. И Россия, видите, ускоряясь на поле боя, уничтожая одно за другим, показывая, что нет больше святых британских денег, нет больше святых азербайджанских денег, за которыми тоже британцы, нет больше активов индийских в портах. Кстати, у Украины есть и индийские активы, которые думали, что ну кто по нам ударит, да? Но после того, как при этом Владимир Владимирович имеет идеальную позицию с точки зрения юридической, дело в том, что он очень всегда, вы знаете, да, его характер, он всегда придерживается очень точно буквы закона. Говоря о том, что уничтожили 7 кораблей, он потом поправляется, 7 судов уничтожили. Это как коммерческие суда, которые принадлежали как Турции, как Индии, как и там ходили под другими флагами. То есть не мы это начали. Заметьте, не мы это начали. Попытка сейчас переложить всю ответственность на Россию у европейцев получается плохо. Претензии европейцам предъявляют сегодня и индус, и индийцы, и их компании, и Китай, и даже Ближний Восток. Вот сейчас Катар, что интересно, скажет на уничтожение, в том числе мощностей, в которые положены туда были и арабские деньги. Но, тем не менее, вот эта идея двойного мандата британской тропической Африки, она сейчас реанимируется. Не знаю, доживет ли Британия, потому что до уже, скажем так, развязывания войн время сжимается. И точкой последней сейчас выяснения обстановки мы очень увидим сейчас. Это будет АТЭС. Тут, конечно, интрига такая интересная. Китаю есть с чем ехать на... Ну, Си в Шэньчжэне, хозяин, он принимающая сторона, и у него есть козырные карты. Ну, не знаю, там, в партии своя у него хорошая, за исключением того, что внутренний кризис Китая сегодня обусловлен перепроизводством. Рынки. Китаю нужны рынки. Россия более чем подготовлена, может принимать участие в этом саммите АТЭС. Но, во-первых, Россия заявку сделала с точки зрения военной обладательницей самой сильной боеспособной армии. Самое большое количество вооружения сейчас продается именно Россией. Мы выходим на рынок еще и буквально начинаем выходить, как и самая держава, больше всех производящая беспилотники нового поколения. Я подчеркиваю, уже нового поколения с тепловыми наведениями, с оптикой, с самонаводящейся, с системой противодействия РЭБам. То есть там можно много перечислять, и у них просто разные названия. И более того, это беспилотники, которые показали себя в боевых реальных условиях. Мы сегодня не проводим испытания где-то там на полигоне, там многолетние, многомесячные, да, там. Мы сразу выходим на поле битвы и сразу проверяем. Так, вот это убираем, вот это добавляем. Вот тут хорошо работает, тут плохо работает. И мы тут же работаем уже над общей системой космической. Индия берет наши системы ПВО. Турция не знает, что делать, потому что передача наших систем, которые они купили, они обязались перед американцами их передать кому-то, то есть продать. А без согласия России сделать они этого не могут. То есть Россия должна знать, потому что там коды подключения, там, да, все достаточно сложно. Получается, что Россия идет туда как: а, энергетически недотационное государство, б, государство, обладающее сегодня военно-промышленным потенциалом, способным сделать что? Способное, пожалуй, сегодня на любой точке планеты уничтожить любую цель. Покажите сегодня ту цель, которую Россия не может достать. И Россия едет туда с подготовкой к промышленной революции и транспортной революции, потому что в мире, очевидно, транспортная революция происходит. С чем едут американцы? Ну, если Трамп приедет туда хромой уткой без Конгресса, то все, что стоят его слова. И тогда у Трампа, почему я и сказала, что самый серьезный сейчас и опасный противник для всего мира – это взрывной характер Трампа. Вот это и есть черный лебедь. Это как поведет себя Трамп. Если он чувствует, что он проигрывает, и если он чувствует, что это угрожает ему лично и его семье, сколько эфиров мы говорим, за ним стоит еще и семья. Не только он, а мужчина способен на любые действия, если его семье угрожают. Вот он способен что? Давайте рассуждать с его точки зрения. Первое. Он способен спровоцировать маленькую ядерную войну. Способен? Абсолютно способен. Он способен толкнуть Европу пинком под зад, втолкнуть войну с Россией. Континентальная война. Способен? Легко. Европейцы готовы. Дай только денег, да? То есть второй вариант. Способен ли он сегодня объявить выборы недействительными в США? Способен. Война элит. Вполне. То есть видите, сколько возможностей...
11: Нет препятствий для патриота, как говорится.
1: Да, поэтому я бы не смеялась над его, там, скажем так, вульгарными поступками, там, заявлениями. Там. Да, он эпатажный, такая манера. Есть-то и такие политики сегодня. Не всем быть громыко. Понимаете, сдержанными, и при этом, как Лавров, да, спокойно так это, отвечающими. Вот какова перспектива. То есть вот буквально, и нельзя сбрасывать со счетов еще одну нехорошую, на мой взгляд, приближающую ситуацию. Это почему такая, это передача баллистики и Украине. Вот это приговор Украине. Появившаяся баллистика на Украине и полетевшая в сторону России – это уничтожение тотальное. То есть не будет ни связи, ни света, ни логистики, и грозит Украине продовольственный кризис. Голод. Голод, ни больше, ни меньше. Это гуманитарная катастрофа. Прокормит ли Британия Украину? Не уверена.
11: Мы знаем, как Британия и западные коллеги...
1: Да.
11: Помогают тем государствам, которые в этом нуждаются, по их же
1: Индия
11: вине.
1: Хорошо помнит, да. Ближний Восток хорошо помнит. Огромный голод, геноцид. Вот, собственно, я к тому, что я прошу не рассматривать все-таки украинский народ, который находится сегодня под узурпацией неофашистского режима. Какая-то часть пеной вынесла наверх, и они стали буквально носителями этой идеологии. Тем не менее, нужно всегда помнить, что это древнерусские города, это колыбель цивилизации. И все-таки хотелось бы эти земли вернуть не после ядерного, скажем так, невыжженной грязью, да, ядерной грязью. Вот здесь, на мой взгляд, как раз почему Владимир Владимирович и согласился на предложение Си. Я, кстати, подчеркну, это Си предложил пригласить Трампа. Как вы, друг Владимир, как смотрите на то, что мы пригласим на наш чай в ноябре, господина Трампа? Владимир Владимирович подумал, говорит, а почему бы и не пригласить, если это, скажем так, в некоторой степени позволит ему у себя внутри не окончательно не дать распоясаться глобалистам. И вы видите, что сейчас основной вопрос повестки международной, и, кстати, он и встреча Си, на ООН и встреча с Трампом там, которая происходила. Вы видели, как он вульгарно так по руке его, да, похлопал? И Си так достаточно серьезно так усмехнулся, но это весь восточный человек в этом. И тут же Трамп, это, конечно, сама говорю, не насмехаться над ним, а у самой просто что называется, не могу удержаться. Он предложил Си купить у него оружие американское. Ты знаешь, такой коми-вояжер по дороге. Еще. Кстати. А не хотите ли пару патриотов у нас купить? Их, конечно, на Украине раздолбали. Старье. Сучить Китаю, который очень серьезно вооружается, который...
11: Можно позавидовать человеку без комплексов.
1: Реально, он красавчик. Я просто поражаюсь этой его возможности. Ну, вот парочку там, да, а то у меня, говорит, сейчас вот завалялось на складе, мне тут надо новое уже вот готовить. А вы не могли бы вот забрать этот хлам за деньги? Ну, это вот как это продавалось Южной Корее. Он же, вот теперь разворачивая уже, вот мы посмеялись с вами. А не купи си, кому это оружие будет предложено в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Это его получит Южная Корея, его получит Япония, его получит Австралия, его получит аналог НАТО, только региональный. Вот, собственно, о чем идет речь. Понимаете, вот тут за каждым вот таким смешным позывом Трампа есть определенное рациональное зерно. Оно кажется только сначала сумасшедшим. Да, вот мы посмеялись. А потом начинаешь раскручивать клубок. А там, а эти, а вот тут корпорации, а у них связи, интересы. А вот Россия помогает Китаю сегодня притормозить Японию, потому что у Китая не хватает времени, а у него тайваньский кейс созревает, да, процесс, скажем так. Люди там постоянно пишут, не нравится слово кейс. Хотя он вошел, по-моему, в русский язык 200 лет назад, насколько я помню это слово. Дальше. Что происходит в самой Британии? Вот я бы все-таки акцент на этом сделала. Британия, риски рост на топливо, инфляция. У Британии начинается инфляция, Британия сворачивает социальные проекты. Это для Британии достаточно серьезная, суровая реальность. До украинского конфликта 20% поставок дизельного топлива в Британию приходилось на Россию. И Британия сейчас понимает, что взять это топливо она может где? Азербайджан, Турция, закладочки. Вот те закладочки, которые там были сделаны. А очень серьезные на самом деле у Азербайджана и Ирана сложные вопросы. Я, кстати, напомню, что предыдущий президент Ирана погиб на территории Азербайджана. И как, при каких обстоятельствах? То есть вот тут, видите, британцы, обеспечивая Европу и себя дизельным топливом, а это продовольствие и это война. Ну, то есть смазка войны – это все-таки трактора, это дизель. То есть без этого, к сожалению, ни машину не заправить, ни... Вот. А Россия, видите, как поднимается все в малое небо. Россия фактически господствует сейчас на территории Украины в малом небе. Да, сложности сейчас еще там, где на передовой, и прилетает по нам, и Владимир Владимирович очень прямо, открыто говорит, что трагедия для нас. Во время избирательной кампании погибли люди, и сейчас гибнут, и по предприятиям нашим прилетает. Но с каждым днем Россия наращивает, наращивает и наращивает. Просто дайте срок, что называется. И вторую задачу, которую ставит президент, это космос. Потому что и Британия, и Америка заявили, что они поднимаются в средний космос, и они поднимут туда оружие. И две силы еще созревают у нас. Первое. Вы видели, что Россия намерена ООН реанимировать. Вот тот интерес, который проявила Россия сегодня, Владимир Владимирович подчеркивает, задачи ООН, значимость ООН. Это то, что называется политические конфигурации. А вот экономические конфигурации Китай предлагает все-таки сосредоточить на ШОС и БРИКС. И, похоже, Россия здесь соглашается. Россия, кстати, запускает сегодня цифровые объекты, аналог цифрового, аналог расчетных, скажем так, не бумажных классических носителей. В чем польза и в чем опасность? Потому что этот вопрос мучает очень серьезно всех, и там есть и риски, и определенные угрозы. Первое. Цифровые объекты с допрограммированием позволяют сегодня напрямую осуществлять расчеты, минуя конфигурацию через доллар. То есть это независимость. Плюс есть. Использование цифровых объектов при размещении государственных заказов, госзаймов, при расчете допрограммированные средства позволяют нивелировать главную проблему всех стран и народов, подчеркиваю, всех времен. Не надо думать, что коррупция – это исключительно чье-то отдельно какой-то страны изобретение. Финикия страдала от коррупции, Рим страдал от коррупции. Я не знаю ни одной страны в истории мира, которая бы не страдала от коррупции. Не было таких стран. Но вот цифровой объект как раз позволяет допрограммировать назначение, платеж и проследить цифровой след, который уничтожить практически нельзя. То есть как перемещались денежные средства. Тоже плюс.
11: Время вышло у нас.
1: А вот минус – это когда цифровые объекты приобретают институт, такой инструмент контроля над населением. И тогда тебе диктуют, что ты должен купить на свою пенсию. Ты можешь купить там 3 килограмма картошки, 2 килограмма помидор, а поскольку ты перебираешь с весом, то шоколад тебе не положен. А папе не положены сигареты, а вот эти деньги можно потратить только на сандалики ребенку. А дальше можно глубже. Только такие сандалики, только такой марки. Вы понимаете, да? И тогда свобода выбора у человека может быть легко изъята. И вот тут поэтому я и предупреждаю. Много положительных моментов. Но не надо этим положительные моменты использовать против человека. Вот, собственно, с этим призывом. Я думаю, что как раз наш руководитель это очень хорошо понимает.
0: Ну, хочется надеяться, что Россия будет той самой зримой и ощутимой альтернативой и Западу в целом, и в

0: В частности, тем процессом, казалось бы, необратимым, который в любом случае разворачивается. Но хотелось бы сделать так, чтобы это было использовано во благо там, где это требуется, экономика, логистика, промышленность, а человек и его свобода воли, свобода выбора, конечно же, должны оставаться
1: неприкосновенными. Правосубъектность человека неприкосновенна.
0: Инна, спасибо вам большое за эту беседу. Инна Ебулатова, политолог, была сегодня с нами. Напомню, друзья, у медиагруппы «Звезда» появилось свое приложение. Скачивайте его на свои смартфоны, смотрите и слушайте любимые программы в любое удобное для вас время. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Премьера на радио «Звезда».
3: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Асаргин. Старинные рассказы. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: Человек с изюминкой. Петр Столыпин.
4: Премьер-министр России начала 20 века. Сторонники видели в нем великого реформатора. Критики не щадили. Но все твердо знали, свои взгляды Столыпин будет отстаивать до конца и никогда не пойдет на компромиссы, даже под сильным давлением оппозиции или бюрократических структур. Принципиальный.
2: На первый взгляд.
4: Высокий, сухощавый, при этом широкоплечий. Энергичный и очень подвижный. Лицо, обрамленное темной бородкой. И глаза. Столыпин немного косил. Говорят, это добавляло облику премьера своеобразный шарм. Еще у него неважно работала правая рука. Последствия огнестрельного ранения.
2: В чем изюминка?
4: Однажды на дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Петра, Михаил Столыпин, который был помолвлен с праправнучкой Суворова Ольгой Нейтгард. По преданию, умирая, брат положил руку Петра на руку своей невесты, как бы просил не оставить. И через некоторое время Столыпин попросил руки Ольги у ее отца. Но опасался отказа, поскольку был слишком молод. Ему было всего 22 года. Будущий тесть, улыбнувшись, ответил:
5: «Юноша, молодость — это тот недостаток, который исправляется каждый день».
4: Брак оказался счастливым. Однако Столыпин отомстил убийце брата, спровоцировал и вызвал того на дуэль. Во время поединка князь Шаховской получил ранение в грудь, а сам Петр Столыпин был тяжело ранен в правую руку. Пуля повредила нерв, из-за чего рука всю оставшуюся жизнь плохо действовала. Приходилось прятать ее за спину или держать в кармане.
2: Петр Столыпин. Человек с изюминкой.
6: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу,
9: верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил в Кремле с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой итоги состоявшихся выборов. Президент выразил благодарность главе ЦИК за проведенную работу.
2: Огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает. Алексей, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу.
1: Кроме того, своим указом Владимир Путин установил штатную численность российской армии в количестве более 2 миллионов 440 тысяч человек, в том числе

0: благоприятных погодных условий. О мерах поддержки объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
1: Важно и далее системно помогать агробизнесу расти, активнее осваивать перспективные ниши. Правительство реализует целый ряд мер, включая те, которые направлены на развитие отрасли, для чего разработана и действует профильная государственная программа. В рамках ее выполнения распределим дополнительно свыше 670 миллионов рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, в Ростовской, в Брянской и Нижегородской областях, в республиках Крым, Мордовия и Удмуртия.
0: Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в этом году, превышает 5,5 миллиардов рублей, добавили в правительстве. В Брянской области по причине удара беспилотника обрушился железнодорожный мост. В частности, уточняется, что на перегоне Дядьково-Людиново рухнула часть моста, и с путей сошли 10 вагонов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в Унчинском районе также повреждена инфраструктура. С рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В Новлинском районе пострадали железнодорожные пути. В результате атак никто не пострадал. Движение поездов в Брянской и Калужской областях временно приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Уровень воды в реке Урал,
3: Центральный банк сохранил
2: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу внесли проект о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950 название города Пермь.
8: Ладовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: «Россия. История будущего». Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Радио Звезда», и сегодня мой гость в студии Михаил Валерьевич Фомин, руководитель издательства «Наука». Здравствуйте, Михаил Валерьевич!
2: Добрый день!
1: Я хотел бы напомнить, что без издательства «Наука» науки существовать не может, потому что кто-то должен научные знания проводить в жизни, кто-то должен осуществлять взаимодействие с научными кругами разных стран, и это делают издательства. Примечательный факт. Я взял и для себя посчитал. Мне было не лень, что, значит, в будущем году издательству «Наука» исполняется 300 лет. А 4 июля 1776 года – это дата образования Соединенных Штатов Америки, когда была подписана Декларация независимости. То есть издательство «Наука» почти на 50 лет без малого старше, чем государство Соединенных Штатов Америки. За это время издательство прошло просто колоссальный путь, потому что истоки образования вот этого учреждения научного – да, даже сказал бы я, что оно не собственно научное, это огромное гуманистическое такое образование, которое символизирует собой не только всю русскую науку со всем ее опытом, но и фундамент знаний как естественных, так и гуманитарных. В издательстве «Наука» зашит глубокий философско-социальный смысл. Я в этом абсолютно убежден. И началось издательство с академической типографии, которая была открыта в 727 году при Петербургской академии наук. За это время издательство, понятно, наделало много чего, причем настолько шумного, интересного и значимого в мире как книгоиздательства, так и, собственно, научного, что, наверное, вот мы коснемся этой темы, да, исторический путь, конечно, и главные вехи издательства. Но, наверное, мы сегодня не можем не говорить о том, что наука сама по себе, издательство, которое занимается изданием научной литературы, в наше очень тяжелое, очень запутанное и очень напряженное время, это тоже мягкая сила, с помощью которой хоть как-то мы можем попытаться стабилизировать этот сумасшедший мир. Что в издательстве «Наука» происходит сегодня? На что опирается издатель, вот вы как издатель? Какие задачи у вас, как у государственного издателя, как у государственного инструмента?
2: Ну, вы очень правильно в своем вопросе проговорили то, что мы созданы в 1727 году в 18 веке, и, значит, в следующем году у нас будет юбилей. И, конечно, подготовка к юбилею, к 300-летию – это большая значимая работа. И, наверное, еще и ключевая тоже такая, такое ключевое изменение, которое произошло в издательстве «Наука», то, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина издательство «Наука» вошло в структуру Российской Академии Наук. И с 2026 года стало структурой Российской Академии Наук. Так что, да, до этого мы были подведомственной структурой Министерства науки и высшего образования. Да, и после только принятия федерального закона в прошлом году и распоряжения правительства удалось вот эту трансформацию, реорганизацию провести. Поэтому, да, ключевое изменение в том, что мы, став структурой Академии, главным издательским органом Российской Академии Наук, издаем большое количество научных журналов. Сейчас издается порядка 150 научных журналов на русском языке, ну и более 50 на английском языке. Это версии вот этих русскоязычных журналов на английском языке как раз как мягкая сила, как раз как способ влияния на научное сообщество всего мира. Это часть издательской периодики, да, научной. И, конечно, книгоиздание у нас как было, так и остается очень серьезным, существенным. Мы издаем огромное количество научных серий научных книг. И вот мы скорее к этому так подходим, что у нас очень значимый проект «Многотомник. История России» тоже по поручению президента нашей страны делается. Это именно консенсус, множество, более 400 историков нашей страны собрались для того, чтобы сделать 20 томов, и вот 10 книг у нас уже вышло на данный момент. Конечно, это одна из ключевых наших серий. Но фактически издается гораздо больше. Мы издаем монографии по всем отраслям знаний. Это и естественные науки, и технические, и медицина, и биология, и химия, и гуманитарные, социогуманитарные книги. Ну, вот как я затронул тему истории, конечно, по истории у нас много выходит книг, но не только исторические. выпуски выходят и по социологии, и по антропологии, и по, там, по серии «Народы и культуры». Я думаю, может быть, еще чуть подробнее остановимся. Но фактически это все очень значимые такие труды, над которыми ведется много работы. Многие книги, на самом деле, зреют не один год, по факту, да, это и подготовка рукописи, и та часть, которая находится именно у издательства «Наука». Но сейчас издательство «Наука» — это полнофункциональное такое издательство, имеющее собственную типографию. То есть типография, печать, на офсетная печать, цифровая печать также осуществляется непосредственно в издательстве «Наука». У нас есть своя книга-торговая сеть, три магазина, «Академкниги». Это очень значимый тоже бренд. В свое время появился в Советском Союзе. Были большая сеть магазинов «Академкниги». Вот сейчас функционируют три магазина. В Москве, в Санкт-Петербурге и в Пущино.
1: Я хотел вот на минутку, вот буквально, вы дважды, вот сейчас, когда говорили, дважды повторили тезис о том, что очень важно издавать книги, что много выходит книг по истории. Да. И мне тут же вспомнилось прошлогоднее интервью нашего президента Такеру Карлсону, где значительную часть этого интервью Владимир Владимирович рассказывал историю нашего государства, историю нашего народа. И знаете, на чем я себя поймал? На том, что я, а не Такер Карлсон, слушаю это, потому что, ну, вроде не вчера родился, да, и учился, и как бы живу в своей стране, но многие вещи, которые мне рассказал мой президент, были для меня откровением, новостью, да. Именно поэтому вот, что касается исторической части деятельности вашего издательства, это, да, безусловно, это очень важно не как популяризаторство, а как формирование фундамента национального самосознания, наверное.
2: Да, но это, безусловно, так. Историческое наследие издательства «Наука» очень важно, да, то есть мы понимаем и те книги, которые издавались как раз в той самой академической типографии, которая изначально была создана, и это же тоже огромное наследие. На протяжении полутора веков издательство «Наука», вот академическая типография, была издателем главной и первой русской газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Именно у нас они и выходили. Поэтому есть еще множество таких дополнительных фактов, которые из истории, играющие непосредственную роль и на самом деле перекидывающие мостик в будущее, в современность. Например, мы были первыми издателями книги на китайском языке в России, да, в Российской империи. Хинейская грамматика была издана в академической типографии еще в 18 веке.
1: Для Китая?
2: Для России, в первую очередь. Для того, чтобы у нас была возможность обучиться этому языку у жителей нашей страны и общаться, ну и, собственно, обучиться языку именно на основе того, что публикует наша типография. А потом следующий этап нашей истории очень значимый, когда, конечно, пошел еще больший расцвет российской науки. Это сначала мы академическую типографию переименовали в издательство Академии наук СССР, и вот в статусе издательства Академии наук СССР издательство «Наука» долго работало, более полувека, и издало очень много литературы. Конечно, это был расцвет российской науки, появлялись новые направления, издательство сильно укрупнялось в этот период. Как раз произошел переезд из Ленинграда в Москву, основы, ну, центра нашего издательства. И сейчас мы имеем главную нашу площадку именно в Москве, а филиал уже в Санкт-Петербурге. То есть вот так сейчас текущая структура издательства и выстроена. И вот это все было уже в издательстве Академии наук СССР. И потом путем присоединения других дополнительных издательств, например, издательство «Восточная литература» и издательство «Физматлит», они были в свое время присоединены к издательству Академии наук СССР, и появилось как раз современное наше наименование, издательство «Наука», вот именно тогда. И после этого гигантский рост количества издаваемой научной литературы происходил, потому что именно к 70-80-м годам издательство «Наука», уже в текущем названии, стало крупнейшим научным издательством мира, то есть по количеству выпускаемых монографий.
1: Сейчас
2: мы пока не крупнейшие издатели мира, и все-таки стремимся, наоборот, к тому, чтобы обратно войти хотя бы в топ-10 вот, по объему издаваемого литературы, в топ-10 научных издательств мира. И шаги к этому предпринимаются. Тот рост журналов научных, который у нас произошел за последние, ну, там, наверное, 3-4 года, у нас очень существенный рост по количеству издаваемых научных статей, научных журналов. И это как раз все приводит к тому, что в России мы уже крупнейший научный издатель, но вот именно по мировым меркам нам необходимо еще совершить несколько шагов для того, чтобы вот сопоставиться с вот такими крупнейшими издателями.
1: Мы прервемся на минуту. Не уходите, оставайтесь с нами.
0: Россия. История будущего.
3: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Десятимесячной Ане был поставлен страшный онкологический диагноз на третьей неделе жизни. Опухоли обоих надпочечников с метастазами в печени, нейробластома. Будучи младенцем, девочка начала лечение химиотерапией. Первые курсы дали положительный результат, но в июле МРТ показала рост опухолей. Эффект от проведенной терапии оказался непродолжительным. Но шанс на спасение есть. Новое лечение стоимостью 9 986 935 рублей может помочь сохранить органы и достичь выздоровления. Ане очень нужна ваша помощь. Чтобы помочь, отправь СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Марыковой Анне. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Ну вот я так понимаю, что когда составляется международный рейтинг издательств, то, наверное, репрезентативным считается отсчет по нескольким параметрам. Это тиражи, это номенклатура и выручка. Что сегодня формирует большую часть вот этих статистических показателей в издательстве «Наука»?
2: Ну, для издательства «Наука», конечно, номенклатура, количество издаваемых нами книг крайне важно, поэтому мы на это ориентируемся и увеличиваем количество ассортимента научной литературы. Тиражи научной литературы все-таки заведомо ниже, чем тиражи более популярной детективы, литературы, да, чем детективы, чем какая-то такая литература. Но сам топ, который составляется, например, западными аналитиками, это топ по выручке, по доходам, которые генерируются издателями. И как раз известно, что именно научные издатели лидируют по сравнению даже с издателями вот тех самых детективов. То есть тут надо понимать, что мировой опыт показывает такую картину. У нас в стране пока это не так, и это как раз ориентир направления, в котором движется издательство, что необходимо увеличивать доходы, выстраивать те, в том числе не только бюджетные, но и внебюджетные каналы получения доходов, и в это очень много сил вкладывается.
1: Ну и помимо всего прочего, в этом смысле любому научному издательству нам, наверное, все-таки немного легче жить, поскольку часто издательство знает, что именно и сколько нужно напечатать для того, чтобы тираж был полностью реализован. Да. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
3: Россия. История будущего. Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Не совсем тема, относящаяся к издательству «Наука», но очень близкая к тому, что называется сферой взаимодействия людей в разных странах по гуманитарным направлениям. Я имею в виду закрытие Русского дома в Берлине. И, соответственно, ответный шаг, как закрытие института Гёте в Москве. Все это очень печально, потому что если люди и продолжали бы взаимодействовать как люди, не как социально активная масса, накачанная, значит, западными своими пропагандистскими идеями, а люди, которые живут в нормальном мире, где есть просто литература, наука, космос, вот, то есть взаимодействие, не касающееся политики. И, конечно, и нам печально, что мы вынуждены закрыть были институт Гёте, потому что это книги, это культурные программы. И печально немцам, которые сюда уже были... То есть «Русский дом» в Берлине пользовался огромной популярностью.
2: Я это знаю. Они спровоцировали, начнем с этого.
1: Да, да. А, книга и научные изыскания, которыми пользуются люди, в том числе через наши культурные учреждения, общественные, имеет достаточный вес для того, чтобы, ну, хотя бы отчасти противостоять вот этой бредовой политике отмены России во всем, в том числе, наверное, и в попытке отмены обмена научной мысли.
2: Ну, вот это, конечно, такие... И действительно очень печально, что происходят такие действия недружественные. Но мы делаем все возможное для того, чтобы контакт все-таки отлаживать. Есть такая международная премия имени Дмитрия Ивановича Менделеева, премия ЮНЕСКО. Этим летом в Париже состоялось награждение победителей этой премии. Это как раз мировое признание ученых. И параллельно с вручением премии в «Русском доме» в Париже издательство «Наука» проводило презентацию наших журналов и книг. И, конечно, это пользовалось колоссальным спросом, в том числе у западного читателя, прийти посмотреть, как представлена русская литература, как представлена русская культура. И вот такие площадки, русские дома в других странах, они для этого и нужны, да, чтобы обмениваться культурой и налаживать связи. Действия мы предпринимаем для того, чтобы эти контакты продолжались, но политика, к сожалению, иногда вторгается, и как мы видим в случае с Германией, она вторглась крайне неприятным образом.
1: Да, даже не просто неприятно. Мне кажется, что вот сейчас совершается какая-то чудовищная диверсия против того, чтобы люди вообще как-то взаимодействовали друг с другом. Мало того, что 54 страны Евросоюза воюют с Россией открыто, да, поставляя вооружение и деньги Украине, так еще и параллельно происходит, значит, процесс отмены в области культуры, науки. Я думаю, что и нормальные и ученые-мужи, и литераторы, и все гуманитарии просто за голову хватают. Потому что вот этот водораздел, это очень тяжелая вещь.
2: Ну, нормальные ученые с этим борются. Нормальные ученые продолжают, естественно, изучать и русскую литературу, изучать русскую культуру, и с ними как раз коммуникация не прерывается, несмотря на политические какие-то действия. Потому что есть прямой контакт ученых, потому что все равно остается возможность и через интернет, через электронные ресурсы, и через ту же самую подписку на научные журналы обмениваться информацией, продолжать работать совместно и цитировать друг друга. И мы видим, что цитирования как были, так и остаются. В этом смысле наши работы читают, мы зарубежные работы тоже читаем. Наука сохранила свою целостность в этом.
1: Ну и, к счастью, перекрестные ссылки, да?
2: Да, перекрестные ссылки, на цитируемость, труды, это важный
1: тех,
2: пара.
1: И тех, да,
2: да, конечно.
1: Продолжается вот эта сеть, она, слава богу, не исчезает.
2: Именно так.
1: А я хотел бы вот о чем поговорить. Русский язык. Русский язык, как язык, на котором... К счастью, стали говорить не меньше, а больше. Причем я не имею в виду страны бывшей республики СССР, а интерес к русскому языку даже в странах, которые сегодня называются нами недружественными. Издательство «Наука» вот держит руку на пульсе конъюнктуры, которая называется выраженный интерес какой-то, какому-то виду литературы, к каким-то конкретным изданиям, учебникам, научно-популярным книжкам и профессиональным в том числе. Вот, ну, условно, существует ли такая ниша запроса в издательстве «Наука», куда, значит, пишут разные люди, преподаватели, ученые из разных стран, напечатайте нам учебник русского языка, как иностранного, ну, например, для Шри-Ланки, там, условно. Есть такое?
2: Ну, именно в издательстве «Наука» именно вот такого проекта пока нет, к сожалению, но я думаю, что он может возникнуть, да, и в том числе учебная литература для зарубежных стран. Но мы специализируемся на издании полных собраний сочинений русских классиков, например, да, и, конечно, тома, новые выходящие тома очень даже ждут библиотеки, очень ждут читатели, потому что это очень важно для дальнейшего исследования, в том числе литературоведческого, фольклорные различные проекты наши, они тоже у нас есть. Вот, наверное, все-таки чуть подробнее про серию «Народы и культуры». Мы вместе с Институтом Российской Академии Наук имени Миклуха Маклая сделали 38 томов, посвященных разным народам, культуре, антропологические исследования. Множество ученых погружены в работу над каждым томом, то есть помимо института, которого находится у нас еще, и местные институты, те, кто непосредственно близки к этим народам, смогли сделать вот такие очень важные, ценные тома, содержащие огромное количество антропологической и какой-то этнокарографической информации, вот такой научной информации. И это, конечно же, пользуется спросом. Конечно, мы и за рубеж поставляем книги, у нас достаточное количество контрагентов, которые торгуют и за рубежом, и с нами, поэтому не возникает проблемы предоставить туда какие-то книги. Но вот учебная литература, она просто имеет очень много своих ограничений, в каждой стране своя нормативная база определенная, и мы понимаем, что там чуть сложнее с этим работать, мы, ну, как бы, это только потенциал развития здесь существует. Наверное, мы можем предоставлять подобную учебную литературу. Но учебник, например, по истории России как раз это то, что мы издаем. Да? И вот история России для неисторических специальностей для вузов нашей страны, это как раз наш проект. Мы его очень активно развивали в свое время вместе с комиссией Министерства науки и высшего образования и предоставили в различные вузы. Там, причем он интересен тем, что там есть истории разных направлений знаний. Да? То есть там не просто история России, но еще и в призму конкретной там медицины, например, да, или каких-то других направлений обучения. То есть там вот эти шаги нами предприняты. То есть таких проектов довольно много. Научно-популярная литература, конечно, очень пользуется популярностью, ее покупают, читатели ждут ее. У нас сейчас, прямо в этом году, делается проект «Сказки от ученых». Это наш научно-популярный проект в рамках федерального проекта популяризации науки.
1: Потому что фантазия богатей.
2: Да, конечно. Во-первых, у ученых достаточно богатая фантазия, но при этом есть некоторые научные факты, на которых базируются ученые. В данном случае эту книгу мы делаем с университетом Сколтех. Ученые разрабатывают какую-то передовую тематику и описывают эту тематику. Ну, например, биомеханика крыла жука.
1: Форме.
2: Да, в сказочной форме. И тем самым они делают так, что ребенку или там его родителям детей становится интересно читать эту книгу, вовлекаться в это. Конечно, там издательская работа заключается и в иллюстрациях, да, в очень богатом иллюстративном материале. И книга, она уже не для основной нашей читательской аудитории, то есть это уже ученых, а как раз наоборот, для школьников младшего школьного возраста. Такие проекты очень важны, и замечательно, что они находят поддержку. И вот в этом году этот проект был поддержан Министерством науки и высшего образования.
1: И вот так заходит в детей интерес к науке.
2: Да.
1: Если ребенок в 5 лет, ему родители еще читают книги, или он уже потихонечку научивается читать самостоятельно, он вроде читает сказку, а на самом деле получает такой заряд информации, которую потом побуждает его и дальше исследовать эту тему, или порождает в нем живой интерес и любопытство к тому, что он, возможно, потом будет делать дальше в своей профессиональной карьере. Ненадолго прервемся, оставайтесь с нами, мы скоро будем.
0: Россия. История будущего. Продолжим после новостей.
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Приморье завершилось совместное учение вооруженных сил России и Шри-Ланки «Тропар Самахи-2026». Маневры проходили на полигоне «Сергеевский». В финальной части смешанные расчеты на мото- и бронетехнике, баге, бронетранспортерах и танках выполнили тактические задачи, а также совершили десантирование с вертолетов армейской авиации. Учение завершилось торжественным маршем. Военнослужащие двух стран обменялись сувенирами, получили медали и открыли памятный камень в знак боевой дружбы. Расчеты FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили вражеские ударные беспилотники «Тараном» в воздухе в районе Красно-Оскольского водохранилища в ДНР. Подробнее о боевой работе рассказал оператор FPV-перехватчиков с позывным МОД.
8: Противник Красноскольского водохранилища очень часто применяет тактику минирования, и постоянный запуск ударных БПЛА идет именно с этого направления. А наша задача — предотвращать вылеты противника, подавлять их еще на подлете к нашим позициям, к нашим подвозам, к нашим дорогам. Работа на самом деле интересная. Противник начал использовать разведчики. Они условно называются матки, которые сбрасывают дроны, и зачастую бывает так, что уничтожаем саму матку, и падают ее дроны.
7: Операторы уничтожают вражеские аппараты тараном или подрывом в воздухе. Слаженная работа взвода в сочетании с другими средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы позволяет надежно прикрывать артиллеристов и штурмовиков от ударов с воздуха. Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы «Ястреб-1.0» готовится передать войска уже в ноябре. Об этом пишет «Известия». Отмечается, что аппаратура проходит заключительные испытания и апробацию. Комплекс разработан для противодействия беспилотникам. Способен определять угрозы с помощью сканирования радиочастотного диапазона и осуществлять их прицельное подавление. Позднее разработчики планируют перенести частоты в диапазон работы систем Starlink, чтобы расширить возможности подавления потенциальных угроз. Отряд кораблей Тихоокеанского флота совершил деловой заход в порт Джакарты. В рамках дальнего морского похода отряда в Азиатско-Тихоокеанский регион туда прибыли фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибутс» и танкер «Печенга». В порту столицы Индонезии российских моряков встретили представители посольства страны и командование ВМС островного государства. Там запланированы протокольные встречи, культурные и спортивные мероприятия для моряков двух стран. Выпуски новостей армии и флота слушайте на радио «Звезда» с 6:30 утра.
6: Слушайте сегодня в 9 вечера.
9: Изучать историю можно по-разному. Одни идут в библиотеку, другие неделями не выходят из архивов. Но даже самая серьезная наука иногда дает нам повод для смеха. И тогда история превращается в анекдот. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат». Читает Ефим Шифрин.
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты – все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. УТЗ. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65-32-2022 года.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Россия. История будущего. Авторская программа Дмитрия Лысенкова.
1: Я вот на чем себя поймал, Михаил Валерьевич. Очень интересное такое наблюдение, собственная биомеханика. Я вот держу в руках авторучку, и когда я ею пишу, я понимаю, что у меня по-другому работает голова. Мне нажимать кнопки не вызывает никаких эмоций, не вызывает никакого отклика на уровне психомоторики, да, которую можно было бы назвать, ну, комфортным. Когда я пишу авторучкой, я прямо вот чувствую, как я это делаю. Я прямо чувствую, как у меня отсюда сигнал. Да. То же самое касается и чтения книг. Я беру в руки живую книгу, открываю ее, я вижу буквы, бумаги, тактильное ощущение от того, что ты держишь в руках книгу. А самое главное, наверное, это предощущение того, что ты сейчас будешь делать. Ты берешь книгу с подсознательным пониманием того, что ты сейчас будешь читать. И это совсем не одно и то же, чем открыть текст в компьютере или на экране смартфона. Я читал некоторые социологические выкладки западные и с удивлением обнаружил, что вот что касается периодики, в том числе и англоязычные, то с начала 90-х, с середины 90-х, когда электроника стала постепенно вытеснять книгу, тиражи газет и журналов сильно упали. А некоторые и вовсе перестали выходить в бумажном виде, а переехали в экраны. Сейчас ситуация обратная. Люди просят газету.
11: Да.
1: Вот традиция выйти из дома, например, да, и купить в киоске какую-то газету или залезть в почтовый ящик и вытащить оттуда, ну, не рекламную газету там, с объявлениями, а нормальную, да, ту, которую ты выписал. Вот эта традиция возвращается. Это означает что? Что у человека сформировался устойчивый такой психотип поведения на этот счет? Или все-таки есть какая-то особенная связь человеческой моторики, вот его психологического состояния с такая предметная, я бы даже, наверное, сказал, информационно-предметная, когда для человека важно, откуда именно идет поток, в котором и информация, и эмоции.
11: Угу.
1: Сказывается ли как-нибудь это на тиражах изданий, которые вы делаете, ненаучных? А вот каких-то, ну, красивых детских книгах-то, например.
2: Ну, конечно, да. То есть то, что книга как предмет, как именно психологически даже важно, возможность полистать, возможность запомнить ту или иную информацию с конкретной страницы, психологически это по-разному воспринимается. Вы очень правильно отметили, психосоматика играет роль. И с экрана восприятие и запоминание будет другое, чем с книги. Причем играет роль и тактильные ощущения, действительно, даже запах книги играет роль по факту. И часть информации обязательно необходимо поэтому именно таким образом потреблять, поэтому настолько много внимания уделяется именно бумажным учебникам, просто потому что иначе так не работает. Нельзя сделать учебник чисто в электронном виде и ожидать, что у нас не упадут результаты обучения. Ну, они, безусловно, упадут, если пропадет книга. И книга в этом смысле крайне необходима. Для детей вообще принципиально важно и очень хорошо показывает как раз экономика, что много продаж именно детской литературы, да, и она не падает и не упадет, потому что электронная книга в этой сфере не может заменить. Она может быть дополнением. Мы понимаем, что как раз хорошо продаются книги, которые распространяются сразу и в печатном, и в электронном виде, и если есть еще и аудиоверсия, то это вообще замечательно. Ну, наилучшим способом через все каналы восприятия мы получаем издательский продукт. И именно поэтому издательство в этом направлении ориентируется. Но бумажная книга необходима. И она в том числе нужна для развития мышления, для развития памяти. Именно, причем тут еще важен момент в науке. В определенный момент возникло такое, что все начали измерять только статьями. Да, вот короткой нарезкой информации. Угу. И тут вот этот шаг именно в науке произошедший, что мы от больших трудов, монографий перешли к очень коротким статьям, очень быстро издаваемым, он тоже негативно сказывается на научном мышлении. Поэтому тут нужно отдельные усилия, не только вот как в принципе, что книга сохраняется, безусловно, продолжает развиваться, но и в науке особенно важно, чтобы сохранились научные монографии. Как большой труд, объединяющий сразу много информации, не нарезка постатейная, а полноценно развивающее научное мышление у тех, кто пишет, и у тех, кто читает эти книги.
1: Я вот себе, знаете, пометки делаю, да? Можно ли это сравнить? Хочу сразу просто по ходу вопрос задать. Можно ли это сравнить эффект чтения книжного, долгого чтения, длинного чтения,
11: да,
1: с тем, что происходит с видеорядом, который информацию эмоциональную и просто информацию нам попадает через экраны, компьютер или телевизор, неважно. Вот смотрите, есть гениальное кино, да, которое длится там 1:40, иногда 2 часа.
11: Да.
1: И есть рилсы, которые длятся 30 секунд.
11: Угу.
1: Вот у меня полное ощущение, что человек, который не научился смотреть кино, где надо думать, где нужно делать собственные выводы, где нужно заставлять мозг работать, а не просто проглатывать сюжет, который большой сюжет, да, который продолжается, это 1:40. Режиссер думает, актеры стараются, оператор свет ставит, художники сходят с ума по костюмам, да. Происходит большое кино. И вот этот сюжет в короткой форме, в 40-секундном ролике тебе выкинули, запихали в сознание, и ты пошел. То есть не означает ли это, что сам человек, его сознание, его дух примитивизируется.
2: Ну вот клиповость мышления, да, тут да. как раз вот такие появляются термины, примитивизируется, но одно не отменяет другое все-таки, да, и кино не исчезло, как мы знаем. Поэтому, конечно, очень хорошее сравнение, на самом деле, действительно, это похожая, аналогичная ситуация просто в другой отрасли. Книга тоже не только не исчезает, ее надо поддерживать. Вот именно потому, что она важна для, того, для мышления ученого, для фиксации научных знаний в определенной сфере. И книга, как монография, и, конечно, учебник, как способ обучить новое поколение ученых тому, как надо делать исследования. Да? То есть в этом смысле все эти сферы сохраняют свою значимость. Они, конечно, с учетом сложности этой экономики, наверное, клиповые эти вещи, они чуть проще распространяются, чем большой фильм. Да? И там тоже надо гораздо больше усилий в продвижении движения фильма, больше профессионализма, и если он недостаточно профессиональный, наверное, он не выигрывает, да, экономическую гонку. Аналогичная история и в книгах. Конечно, книги должны быть не самиздатом, они все-таки должны подвергаться хорошему научному редактированию, и научный редактор очень значим. Мы вот гордимся тем, что нам удалось сохранить штат наших научных редакторов. Но то, чем богато издательство наук, у нас есть научные редакторы, которые начинали свою карьеру еще в Советском Союзе, да, и продолжают у нас работать, и это
1: дай
2: очень
1: Бог
2: важно.
1: Здоровья.
2: Дай бог им здоровья, да. И они как раз могут передавать свои знания, свои навыки, умения новому поколению. Это вот большая ценность, которая у нас есть. Научная редактура монографии поэтому крайне важна. Ну и не говоря уже о всех остальных этапах, как верстка, корректура, тоже мы это делаем все-таки в определенном своем стиле. То, как это делает издательство «Наука», но оно отличается, действительно, там очень сильно отличается от самиздата. И поэтому важно все-таки издательский бренд, работа издательская вокруг книги. Она вот важна, так же, как и важна работа издателя фильма для того, чтобы он пользовался популярностью и не просто окупался, но и зарабатывал.
1: Тут вот еще такая штука. Мне вот, я не знаю, может быть, я слишком сильно воспитан в традиции, но у меня такое ощущение, что научная литература, научно-популярная литература, ну, просто не может по определению издаваться в плохом переплете. Например,
2: да.
1: что форзац должен быть гладкий и толстый,
2: да.
1: что тиснение должно быть на обложке. Да? Очень странно было бы представить себе издание, ну, например, какого-то там крупного философа, будь это философы там, Древней Греции или Древнего Рима, будь это философы современные, труды которых напечатаны на газетной бумаге и в хрупком переплете. Да.
2: да.
1: Речь идет, наверное, еще и о традиции культуры издания.
2: Угу.
1: Потому что, так, если уж совсем простыми словами, то опошлить можно все что угодно.
2: Угу.
1: И издать какую-нибудь... Я не говорю о специальной литературе, которая понятна там, астрономам, инженерам, гидрологам и людям других специальностей, для которых вы тоже, безусловно, там, печатаете литературу,
2: да.
1: профессиональную, необходимую им. А вот что касается научно-популярного издания, научно-популярных изданий и художественной литературы, которую, я знаю, вот вы сказки тоже печатаете, да?
2: Да, печатаем сказки.
1: Вот, это должно быть просто высочайшего качества, потому что это не просто продукт, который должен продаться на рынке, это нечто такое, что должно воздействовать на правильное восприятие книги и научно-популярной литературы, что, ну, должен быть некий трепет, с которым человек подходит к тому, к изучению того или иного явления в жизни. И вот то, что выглядит помоечно, оно помоечно, извините, и воспринимается. Насколько хороша вот в этом смысле художественно-техническая база издательства науки?
2: Но она очень сильная, она традиционно очень сильная. Действительно, результат развитие нашей типографии как раз привело к тому, что мы можем изготавливать максимально качественные переплеты. Твердая обложка – это как раз то, на чем специализируется наша типография в первую очередь. Хотя, конечно, мы можем делать и мягкие переплеты, и мягкие обложки тоже можем делать. Можем делать, наоборот, премиальные переплеты в коже с определенным тиснением. Все эти технологии у нас очень хорошо развиты. У нас есть соответствующие прессы, технологии. Причем мы так гордимся тем, что когда-то в 18 20 веке в Академии наук и у нас в академической типографии работал Иван Кулибин. Да, и в этом смысле это прямо вот эта легендарная личность в истории России имеет прямое непосредственное отношение к нашей организации. И тогда, естественно, тоже разрабатывал те самые печатные станы и
1: в качестве прессы, инженера работал.
2: В качестве инженера, да, работал. Главного механика. У него была позиция главный механик, и у нас прямо сейчас в издательстве «Наука» тоже есть позиция главный механик, который ровно отвечает в том числе и за приспосабливание. У нас много, естественно, зарубежной техники. Ну, так сложилось, что полиграфическое производство во многом опирается не на отечественное производство, вот станки, а зарубежные. И, конечно, нам сейчас приходится иногда даже самостоятельно изготавливать некоторые детали. Просто в силу сложности покупки этих деталей за рубежа. Но, благо, у нас есть соответствующие технологии. Это и 3D-принтеры, и самые различные вещи, которые мы можем сделать у нас. Это все есть. Изготавливаем детали, все работает. Ну, и, безусловно, при необходимости находим способ и привести.
1: Да. Мне вот какая в голову мысль пришла. Я представляю себе, насколько сколько ответственности должен чувствовать человек, который сейчас работает, ну, примерно на позиции Кулибина.
2: Да, прямо на той же, с таким же названием.
1: Когда вы на планерке, значит, обращаетесь к нему и говорите, а что нам скажет господин Кулибин, да, называя его должность, а не фамилию, да? Кем ты работаешь, вы взять, ну-ка, Кулибиным? Да, это очень такая вообще позиция. Ближайшие планы. Как будет, куда, в какую сторону будет развиваться издательство «Наука»?
2: Да, ну, мы будем укрупнять коллекцию научных журналов Российской академии наук, издателем, которым мы являемся. Мы, безусловно, движемся в сторону цифровизации большей и более удобных сервисов для российских ученых, для того, чтобы все-таки наконец-то возникла полноценная редакционная издательская система, когда ученый, рецензент, а ведь у нас еще важна позиция рецензента, ну, она неоплачиваема, так уж принято, да, это текущая традиция, но она очень нужна и важна. И вот научного редактора и всех последующих стадий, включая распространение, уже непосредственно чтение, это все должно, и в какой-то мере это уже делается в цифровом виде, но единая платформа тут крайне необходима. Поэтому ближайшее будущее, то, что мы будем двигаться в этом направлении, укрупняя коллекцию научных журналов, укрупняя количество книг, которые мы выпускаем, потому что высока значимость, и мы очень надеемся, что Российская Академия Наук будет наращивать поддержку именно научного книгоиздания, да, именно как книги, по тем причинам, о которых я рассказывал ранее. Книга важна даже как самостоятельно, вот этот большой формат. Ну, и вот дальнейшее развитие, ну, безусловно, мы отпразднуем 300-летие и постараемся сделать это очень хорошо.
1: Вывод из этого я делаю очень простой. Ни российская наука, ни российские издательства, связанные с наукой, никогда никуда не денутся, слава богу, и будут развиваться. На этом наше время, к сожалению, наша программа подошла к концу. Я хотел бы напомнить вам, что у телеканала «Звезда» появилось свое приложение. Его можно скачать на смартфоны и смотреть любимые программы в любом месте, в любое время. Спасибо вам большое, что были с нами. Еще обязательно увидимся, потому что нам много есть о чем поговорить. До свидания.
2: Спасибо.
11: Россия. История будущего. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
12: Здравствуйте, слушатели «Радио Звезда». Я Леонид Распопин из Новосибирска. В год начала СВО написалась песня. Назвал я ее «Ветер казачий, походный бродячий». От всей души желаю всем российским воинам вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.

0: Время выбрало нас.
1: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз своей молодости? Один за всех и все за одного. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют исторический роман Александра Дюма «20 лет спустя». Продолжение приключений знаменитой четверки мушкетеров Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: Как вас звать величать-то?
3: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
5: Летописцы называли его блаженным и вторым Соломоном, правителем милостивым и нетщеславным, заботящимся прежде всего о душе. Великий князь Константин Всеволодович Добрый.
6: За что же его так нарекли современники?
5: На Руси в 13 веке междоусобицы были обычным делом. Отец будущего великого князя решил разделить свои владения между старшими сыновьями, и возгорелась борьба. 4 года полыхали Владимир, Ростов и Суздаль. Складывались и распадались политические союзы. Несколько раз соперники встречались в бою. Константин Всеволодович победил и получил великое княжение. Но не стал мстить брату, желавшему узурпировать престол, а напротив, похоронил все обиды и правил мирно.
4: История одного прозвища.
5: При нем открылся Григорьевский затвор, монастырь в Ярославле, ставший первым учебным заведением Северо-Восточной Руси. Не забыл князь и о земных делах. Был щедр и добр как с чернью, так и с боярами. А потому справедливый и великодушный Константин Всеволодович остался и в летописях, и в народной памяти как

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Север» в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Уланово. Отмечается, что северяне сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное, добавили в ведомстве. 28 миллионов опасных воздействий было на ресурсы Центра избиркома за время избирательной кампании, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным. Она также заявила, что в Госдуму впервые были избраны 46 участников спецоперации.
2: А если говорить о выборах всех уровней, то очень впечатляющая цифра – это 665 участников из СВО были избраны. От «Единой России» 573, от КПРФ 14, ЛДПР 11, «Справедливая Россия» 9, от «Новых людей» 5. То есть от всех парламентских партий были избраны участники специальной военной операции.
1: Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил всех сотрудников избиркомов за проведение выборов на самом высоком уровне. Он отметил, что эти выборы подтвердили легитимность всех органов власти в России. Российские железные дороги намерены провести высокоскоростной интернет в поезда новой магистрали, сообщил в интервью информационной службы «Вести» глава холдинга.

0: и сейчас у нас в проект в конструкцию заложено использование в том числе и низкоорбитального интернета, плюс возможности традиционных станций, но более широкополосной, с большим объемом. Это будет самая современная услуга.
1: Высокоскоростная железная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут в час пик. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 миллионов человек в год. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Изучать историю можно по-разному. Одни идут в библиотеку, другие неделями не выходят из архивов. Но даже самая серьезная наука иногда дает нам повод для смеха. И тогда история превращается в анекдот. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат». Читает Ефим Шифрин.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: 1899 год. США. Колорадо Спрингс. Именно здесь работает всемирно известный ученый Никола Тесла. На высоком холме он оборудовал ангар-лабораторию с 60-метровой выдвижной антенной, вершину которой венчала медная полусфера. С помощью этой конструкции талантливый изобретатель планировал создать систему беспроводной передачи энергии в любую точку планеты. Каждый день округу сотрясали гром и молнии. Во время экспериментов возникали разряды длиной больше 10 метров. Напряжение достигало, по некоторым оценкам, 20 миллионов вольт. Один из сотрудников лаборатории, Фриц Лавенштайн, вспоминал.
6: «Мы вынуждены были делать беруши из хлопковой ваты и марли. Несмотря на все меры предосторожности, при особо сильных разрядах нам казалось, что барабанные перепонки вот-вот не выдержат».
4: История одной фотографии.
5: Если рабочие Теслы откровенно побаивались его необычных опытов, то что уж говорить о местных жителях. Люди буквально тряслись от страха. Чтобы как-то успокоить население Колорадо-Спрингс, редактор одного журнала предложил ученому опубликовать результаты его якобы безопасных экспериментов. А несколько снимков должны были проиллюстрировать эти достижения. И уже через несколько дней в лабораторию приехал фотограф Дикинсон Элли.
7: «Я не сумасшедший, чтобы стоять посреди электрических разрядов и спокойно смотреть в объектив. Поэтому для создания нужного кадра пришлось пойти на хитрость. Сначала в пустом ангаре сфотографировали гигантские вспышки, создаваемые попеременным включением и выключением трансформатора. Когда эту адскую машину выключили, я снял сидящего на стуле Теслу. Затем два совершенно разных изображения совместили, что и дало эффектную картинку. Никола сидит, молнии летают».
5: Так появилась самая узнаваемая фотография Теслы. И у нее есть неофициальное название – «Повелитель молний».
4: «Человек в кадре».
5: А вот была история.
8: Однажды в присутствии немецкого художника Вильгельма Буша некий критик принялся расхваливать одного голландского мастера живописи.
9: «Ох, а он одним взмахом кисти может превратить смеющееся лицо ребенка в плачущее!»
8: Вильгельм Буш хмыкнул. «Хо-хо-хо, великое дело! Моя матушка добивалась этого одним взмахом веника!»
10: Да уж, была история.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерние истории на «Радио Звезда».

0: Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат. Античная история». Читает Ефим Шифрин.
1: Латынь. Рим создавался в основном иностранцами, рабами и разбойниками. Те говорили на разных языках, и тогда римляне придумали свой язык, латинский, который все они стали усердно учить и выучили. Так латинский язык стал главным языком Римской империи. Язык первых римлян. Во времена основания Рима граждане говорили кое-как. Спрашивал один приятель другого. Отвечал другое, дела в натуре — это, вообще ничего. Но когда римляне образовали свою армию, в первом же бою выяснилось, что слова — тоже оружие. Бой начался. Закричал командир римлян, налево. Так типа или налево? Типа или направо? Заволновались войска. Куда нам идти, В этом бою римлян разбили, и они поняли, что надо выражать свои мысли четко, ясно и точно. И срочно начали учиться ораторскому искусству. Ораторы. Ораторы были людьми, которые говорили настолько ясно и понятно, что все остальные их понимали. И говорили настолько красиво, что их было не только понятно, но и приятно слушать. Поэтому ораторов еще называли мастерами красноречия. А ораторами их назвали потому, что во время выступления перед народом им приходилось громко кричать, даже орать, чтобы их лучше слышали. А кто орал лучше всех на свете? Греческие актеры. У них были рупоры. Поэтому ораторству римляне ехали учиться в Грецию. Там они становились сначала актерами, потом ораторами, возвращались в Рим и становились адвокатами, прокурорами и полководцами. Так что каждый адвокат или полководец был по совместительству немного актером, немного оратором. Обучаясь ораторскому искусству, и греки, и римляне придумывали специальные упражнения – скороговорки. Самой древней греческой скороговоркой была известная в наше время: «Ехал грека через реку, видит в реке беглый раб, сунул грека в реку руку, раб за руку греку цап». А в Риме популярной была такая скороговорка: «Патриций у Лукреции украл 3 сестерции, а Лукреция Патриция потащила в полицию». Цицерон. Самым знаменитым римским оратором был Цицерон. Он учился у знаменитого греческого оратора Демосфена. Демосфен, чтобы стать знаменитым оратором, говорил, набив камнями рот. Так он вырабатывал дикцию. Поэтому всем своим ученикам, и Цицерону тоже, он запихивал камни в рот и заставлял их говорить. Всем ученикам этот метод помогал хорошо говорить, но не Цицерону. Он сломал о камни все зубы и начал шепелявить. Но слава о его ораторском искусстве уже добралась до Рима, и когда он туда вернулся уже знаменитым оратором, его встречала такая толпа народа, что Цицерон испугался и сразу начал заикаться. Потом у него стали дергаться обе щеки и оба глаза. Но не одновременно, а по очереди. А после простуды Цицерон навсегда потерял голос. Позднее он стал политиком и часто выступал перед сенатом. И сенаторы считали его лучшим оратором на свете. Цицерон мычал так тихо, что на заседаниях никому не мешал спать. Поскольку он не мог говорить, он записывал свои речи на бумаге. Некоторые дошли и до наших дней. Примечание АУ. Демосфен и Цицерон жили в разное время. Демосфен в 384-322 годах до нашей эры, а Цицерон в 106-43 годах до нашей эры. Римские боги. На то, чтобы придумать своих собственных богов, у римлян не было времени. Они все время воевали. Поэтому, победив Грецию, они забрали в плен греческих богов, дав им латинские имена. Так Зевс стал Юпитером, Афродита превратилась в Венеру, Арес в Марса, Посейдон стал Нептуном, а Плутос — Плутоном. Потеряв свои греческие имена, боги так огорчились, что перестали лезть в людские дела и больше на публике не появлялись. Гай Юлий Цезарь. Когда Гай Юлий Цезарь был совсем маленьким, он уже отличался от остальных младенцев тем, что в одно и то же время мог сам себе петь колыбельные песни, одной рукой варить кашу, другой стирать пеленки, одной ногой качать свою люльку, а другой отгонять от кроватки мух. Когда Гай Юлий Цезарь вырос, он не утратил своих уникальных способностей, даже развил их. Во время боя он мог скакать на коне перед войском и отдавать приказы, в то же время читать книгу, изучать карту местности, рисовать на ней стратегические планы, слушать своих советников, называть солдат по именам, писать в сенат приказы, подписывать важные государственные бумаги и размахивать мечом. Просто Цезарь. Помня о печальной участи семи царей, которые раньше правили Римом, Гай Юлий Цезарь царем быть не хотел. Но он хотел, чтобы у него была власть, как у царя. Поэтому он стал не царем, а диктатором. Диктатор — это человек, который диктует и сенату, и народу только свою волю, совершенно не интересуясь мнением ни народа, ни сената. Так Гай Юлий Цезарь и поступал. И не потому, что он не уважал чужих мнений, а потому, что очень ценил свое. И считал, что бы он ни сделал, он сделает это лучше всех и для блага всех. Все так не считали, но предпочитали помалкивать. Гай Юлий Цезарь был скромным человеком и церемонии не любил. Когда к нему обращались: «Уважаемый диктатор Гай Юлий Цезарь», он хлопал говорившего по плечу и замечал: «Зачем эти формальности? Не надо. Зови меня просто Цезарь». Великий Цезарь. Люди опасались звать Цезаря просто Цезарем, поэтому они стали его называть Великим. «Вы мне льстите», — сказал им скромный Цезарь. «Нисколько», — ответили римляне, — «мы просто говорим правду, ведь вы великий». «Да», — согласился Цезарь, — «вы правы, я великий, так что можете продолжать так меня называть. Лести в этом нет». Великий Цезарь прославился своими военными победами, умными законами и новым календарем, который назвали в его честь Юлианским. Не забудем, что его звали Гай Юлий. До изобретения нового календаря римляне пользовались своим календарем, лунным. «Да», — сказал однажды Цезарь, — «это календарь бывших владык Рима. Они были слабыми лунами, а я яркое солнце. Так что теперь надо жить по новому солнечному календарю». Так появился новый солнечный юлианский календарь. Поскольку Цезаря звали Юлий, месяц июль назвали в его честь. Еще Цезарь стоял у истоков изобретения водяных мельниц. Водяные мельницы. Раньше люди пользовались только ветряными мельницами. Других не было. Хорошо было в ветреных странах, а вот Рим стоял в окружении холмов, и нормального ветра там никогда не было. Поэтому римляне стояли и дули на мельницы, чтобы те крутились. Сначала зерна было мало, так что час-два в день подуть на мельнице было не так уж и трудно. Тем более, что в Риме всегда на мельнице дули рабы или случайные прохожие. Но когда в Рим начало поступать зерно со всего света, его стало слишком много. и для работы мельниц уже не хватало рабов и прохожих. И простым римлянам, и даже патрициям приходилось дуть в три смены. Поскольку теперь все граждане дули на мельницы, отправлять в армию было некого. Собрался сенат. «Возникла проблема с мельницами», — сказал Цезарь. «Да», — задыхаясь, заплакали члены сената. «Мы больше дуть не можем». «Не в этом дело. У армии нет пополнения, это значит, что скоро мы не сможем завоевывать новых друзей. Надо проблему решать. Что у нас есть? Холмы и Тибр. Холмы уже на нас работают, на них дома стоят. А вот Тибр ничего для нас не делает. Надо заставить его работать». «Но как?» — спросили сенаторы. «Сами думайте. Мое дело — гениальную идею дать, а ее исполнение — это уже мелочь. Правда, если эту мелочь не выполнить, я вас укорочу». «Насколько?» — испугались сенаторы. «Ровно на голову», — ответил Цезарь. Сенаторы пошли к ремесленникам, пообещали тоже, если что, укоротить их, и ремесленники сразу придумали водяные мельницы. И Тибр стал работать на Рим. Смерть Цезаря. Великий Цезарь все решал за сенат, и сенаторы испугались, что останутся без работы. А безработным в Риме в те времена пособия не платили, даже сенаторам. Так что сенаторы решили убить Цезаря. Решили все, а решились только самые активные из сенаторов, те, кто больше остальных боялся остаться без работы. На заседании сената встал один сенатор и сказал: «Великий Цезарь, мы решили тебя убить». «Да», — удивился Цезарь, «а я думал, что вы уже отвыкли что-то решать. Ладно, голосуйте». Большинство проголосовало «за». «Хорошо», — сказал Цезарь, «раз решили, так убивайте». Из желающих убить Цезаря выстроилась очередь. В хвосте очереди Цезарь увидел Брута, которого всегда считал своим сыном. «И ты, Брут?» — удивился Цезарь. «Ты можешь пройти без очереди». «Неловко», — ответил Брут, — «лезть без очереди». «А убивать меня тебе ловко?» — закричал Цезарь. «Иди уж, не задерживай остальных». Пока Цезаря убивали, сенаторы из очереди переругались, очередь нарушили и случайно порезали друг друга. Так закончилось правление великого Цезаря и период поздней республики. Начался период Римской империи. Примечание АУ. Кстати, от фамилии Цезарь произошло слово «кесарь», а позднее немецкое «кайзер», а также русское «царь».
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Цезарь. Человек и салат. Античная история».
1: Октавиан. После Цезаря к власти пришел Гай Октавиан. Вообще он не был Цезарю сыном. Так, двоюродный внучатый племянник, то есть седьмая вода на киселе. Но уж если Цезарь Брута не родственника считал своим сыном, то своего тезку Гая Октавиана он считал не просто сыном, но первенцем. Поэтому он ему и оставил власть. Сенаторы были не согласны с таким решением Цезаря, но поскольку они его уже убили, оспаривать завещание было не у кого, а потому им пришлось согласиться. Поскольку после июля идет август, Октавиан назвался Августом, взяв фамилию Цезаря, Цезарь, и стал править. Кстати, потом все римские императоры брали себе фамилию Цезарь. А вот после августа сентябрем почему-то никто не назвался. Царем Октавиан Август быть не хотел, диктатором тоже. На примере Цезаря он убедился, что диктаторов тоже иногда убивают. «Цари правят царствами, а у меня этих царств не пересчитать, как много, то есть целая империя. А потому стану я лучше императором», — решил он. И стал первым императором Римской империи. Что такое империя? Так птицу честно делит власть, чтоб главной расе кушать всласть. Нам мясо, а империя. Вот это есть империя. Примечание АУ. Слово «империя» происходит не от перьев, а от латинского «империум» — «власть». Есть известное латинское выражение «разделяй и властвуй» — «divide et impera». Хлеб и зрелище. Римляне были миролюбивыми людьми, но вспыльчивыми. Поэтому они постоянно грызлись, дрались и воевали между собой. «И чего им не хватает?» — задумался новый Цезарь, сидя на перу, где он ел хлеб с икрой и глядел на двух борцов, которые пытались победить один другого. «Народу не хватает хлеба с икрой и зрелищ», — решил он. «Так пусть они будут бесплатными для всех. Хотя икра дорого стоит, обойдется народ и без нее». Так в Риме началась бесплатная раздача хлеба, а зрелища стали регулярными и все более и более зрелищными. Хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ жителям Рима. Это народу необходимо. Если нет хлеба, дайте пирожных и развлеченьищ. Он ждет всевозможных. Хочется празднеств мирным народам, казней бесплатных, икры к бутербродам, игрищ и фильмищ, и сериалищ, разных тусовищ и фестивалищ, всяких побоищ, гульбищ и стрельбищ, в общем, того же — хлеба и зрелищ. Гладиаторы. Как мы уже говорили, римляне были очень темпераментными и часто ссорились. Иногда дело доходило до драки. Когда римляне дрались, рабы бросали работу и с интересом смотрели, как их хозяева дерутся. Римляне это заметили. «А что это мы перед ними кулаками машем?» — возмутились одни. «Мы деремся, а они смотрят. Пусть будет наоборот». Что бы стало наоборот, римляне стали ссорить своих рабов между собой и смотреть на их драки. Рабы стали драться и перестали работать. «Всего в меру», — решили римляне. «Пусть большинство рабов работает, а меньшинство дерется». Чтобы у рабов не было травм, их заставляли драться понарошку. Во время боя они не били друг друга, а так, еле-еле дотрагивались, как бы гладили. Поэтому их назвали гладиаторами. Потом они стали драться уже по-настоящему, с пиками, мечами и прочим современным тогда оружием. Но название за ними так и осталось — гладиаторы. Примечание АУ. Слово «гладиатор» происходит от латинского слова «гладиус» — «меч» и означает «меченосец». Колизей. С самого начала бои гладиаторов очень нравились римлянам. Поэтому был построен небольшой амфитеатр, как у греков в театре. Но любителей театра было меньше, чем любителей боев. То есть римляне считали, что бои гладиаторов намного интереснее нудных пьес. И места для всех желающих не хватало. Поэтому старый театр снесли, а на его месте построили высокий амфитеатр с огромной ареной. Получился Колизей. В Колизее гладиаторы бились между собой и с дикими зверями. А иногда арену заполняли водой, и там происходили морские сражения на кораблях. Когда один гладиатор побеждал другого и прижимал того лопатками к земле, Цезарь либо опускал большой палец вниз, либо поднимал его вверх. Поднятый палец, как и у нас, означал «все отлично», опущенный же значил «все очень плохо». Хорошо или плохо, Цезарь показывал не победителю, а побежденному. Для него жест «хорошо» заканчивался «хорошо», а «плохо» — «очень, очень плохо». Если, конечно, до этого он не был убит в бою, тогда все плохое для него уже случилось. Колизей стоит в Риме и в наши дни. Правда, он сильно разрушен. Разрушили его во время боев римские болельщики, которые болели так сильно и кричали так громко и так сильно били по скамьям и стенам, что от Колизея отваливались куски. Самые знаменитые гладиаторы. Среди гладиаторов были знаменитые и неизвестные. Когда гладиатор умирал в первом бою, он так и оставался неизвестным. Пережившие 3 боя становились малоизвестными, 10 – известными, а уж после 20 побед гладиатора по праву считали знаменитым. Таких гладиаторов было мало, и все они отличались друг от друга своими странностями. Был, например, один с очень длинным именем – Цезаря Слуга Коленопреклоненный, которого сокращенно звали ЦСК. Был еще один гладиатор, который побеждал лишь тогда, когда солнце было в зените. Если же солнце было за тучами или не в зените, он не выходил на поле боя, ссылаясь на плохую примету. Звали его Зенитом. Был еще Динамо, который в прямую битву не вступал, а все время крутился рядом с противником, пока у того не плыли круги в глазах. А иногда Динамо вызывал соперника на бой, а сам на него не являлся. Но самым знаменитым и потому вошедшим в историю был гладиатор Спартак. Спартак. О детстве Спартака известно лишь то, что именно в младенчестве он переболел всеми детскими болезнями. От золотухи и коклюша до скарлатины и ветрянки. Поэтому во взрослом возрасте он больше детскими болезнями не болел, а если и болел, то только взрослыми. Спартак был очень сильным и мог съесть сразу жареного быка, если бы ему его дали. Но жареного быка ему не давали. На завтрак, обед и ужин Спартак ел овсяную кашу. Когда в юности его отец предложил ему на выбор либо жениться, либо учиться, Спартак от выбора уклонился и сказал, что пойдет в армию, потому что там не надо ничего выбирать. В армию он прошел путь от рядового до генерала за 2 дня. Сначала убило всех сержантов, потом майоров и полковников, потом всех генералов, и Спартак остался один. Генерал без армии, Спартак попал в плен и стал гладиатором. Спартак из неизвестного гладиатора в знаменитого превратился тоже за 2 дня. Все гладиаторы заболели скарлатиной и ветрянкой, поэтому на арену выходить не могли. Выходил на арену один Спартак, уже переболевший всеми детскими болезнями. На арене он дрался сам с собой под одобрительные рукоплескания трибун. Так, проведя 20 боев против себя, Спартак стал самым знаменитым гладиатором, и у него появилось множество фанов, которые образовали фан-клуб Спартака. Они появлялись на всех стадионах и ломали каменные скамейки, даже когда гладиаторских боев не было. Став знаменитым гладиатором, Спартак вдруг понял, что в бою его могут убить. И если он умрет, то умрет рабом. А Спартак хотел умереть свободным человеком, поэтому решил поднять восстание. Поначалу другие гладиаторы его отговаривали, дескать, какая разница, кем умирать. Тогда Спартак восстал один. Остальным гладиаторам понравилось его восстание, и они последовали его примеру. Рабы, которые гладиаторами не были, но очень их уважали, стали убивать своих хозяев и присоединились к гладиаторам. А фанаты ломали все на своем пути и бросали фаеры в дома богатых римлян. Тогда были вызваны римские войска. Они разогнали фанатов и разгромили мятежников, но мечта Спартака сбылась. Он умер свободным человеком. И именно поэтому о нем и его восстании мы помним до сих пор.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Андрей Усачев и Алеша Дмитриев. Главы из книги «Цезарь. Человек и салат. Античная история». Читает Ефим Шифрин.
2: Калигула. Его звали Гай Юлий Цезарь, и чтобы его не путали со знаменитым предком Гаем Юлием Цезарем, ему дали прозвище Калигула. Когда Гай был маленьким, он мечтал стать сапожником, поэтому его так и прозвали Сапожок, то есть Калигула. Правда, с великим Цезарем его бы все равно никто не спутал. Тот совершал в основном добрые поступки, а Калигула — только злые. Людей он не любил, зато очень любил лошадей. Поэтому однажды он привел в сенат своего коня и сказал, что тот теперь будет сенатором. Запуганные Калигулы сенаторы не возражали. Возражал конь. Он заржал, встал на дыбы и убежал на пастбище. С тех пор его считали сенатором в отпуске. Кстати, и само название сената осталось в истории благодаря Калигуле. Он велел притащить в сенат 30 вазов сена для своего коня и объявил: «Вот это настоящий сенат!» А до этого было непонятно что. Калигула не умел завязывать на сандалиях шнурки, поэтому приказывал всем, кто был рядом, ему эти шнурки завязывать. В основном рядом с ним были сенаторы, они и завязывали шнурки. Сенаторы сильно нервничали во время завязывания, поэтому завязывали шнурки очень плохо, и шнурки развязывались у Калигулы по 100 раз в день. Это надоело и Калигуле, и сенаторам, но сенаторам больше. Они настолько устали завязывать Калигуле шнурки на сандалиях, что в один прекрасный день убили его. А после запретили производить сандалии со шнурками, только с кожаными ремешками. Этот фасон дошел и до наших дней. Нерон. Нерон был творческой личностью. Он не хотел быть императором, хотел стать актером, певцом, драматургом, поэтом и музыкантом. Но, став императором, Нерон понял, что ему повезло. Государственными делами заниматься можно в перерывах между занятием творчеством. Поскольку перерывов в творчестве у него не было, государством он не занимался. У Нерона не было ни нормального слуха, ни приятного голоса. Вместо актерской игры у него выходило одно кривляние. Драмы он писал отвратительные, а стихи такие, что когда он их читал, во всем Риме дохли мухи. Именно поэтому римляне очень любили, когда Нерон читал вирш. У Нерона было много власти и денег. За деньги можно почти все купить, властью можно почти все и всем приказать. Почти. Потому что вдохновение, состояние свободное, ни купить, ни приказать ему прийти Нерон не мог. Вдохновение — это огонь. А к чему идет огонь? К огню, рассудил однажды Нерон и приказал поджечь Рим с четырех сторон. Пока Рим горел, Нерон глядел на город со стороны. При этом он играл на лире и читал свои стихи о падении Трои. От игры на лире поднялся возмущенный ветер, от стихов полил дождь из возмущенных ими туч, и пожар погас. Но вдохновение к Нерону так и не пришло. Годы шли, а Нерон все хуже и хуже играл на лире, хотя, казалось бы, хуже некуда. Оказалось, есть куда. Особенно он надоедал всем на пирах. И читал, и играл, и пел. В общем, пиры стали походить то ли на репетицию школьной самодеятельности, то ли на очень плохой оперный театр. Поэтому полководцы, которым приходилось постоянно бывать на пирах, устроили заговор. Узнав об этом, Нерон бежал к себе из дворца на виллу. С ним было четверо верных слуг. Тут Нерон начал опять читать стихи, отчего трое верных слуг сразу же убежали. Остался один, самый преданный. Нерон приказал слуге убить его. «Не могу», — ответил слуга, — «без повода не получится». «О, какой великий актер умирает!» — раз 100 повторил Нерон. «Теперь повод есть», — сказал слуга и убил Нерона. Стихов Нерона почти не сохранилось, за исключением отдельных строчек и отрывка из поэмы «Жизнь великого артиста». «Мой дядя Клавдий честно правил, когда ж не в шутку за ним мог, мне римский трон и власть оставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, в грибах порой бывает яд. За дядею какая мука отдал концы мой сводный брат. Затем ушли из жизни быстро мамаша, тетка и сестра. Рим ждал великого артиста, и он пришел. Ура, ура! Увы, история кровава, зато теперь свободен трон. Народ кричит, ликуя: «Браво! Виват! Да здравствует Нерон!» Запах денег. Царь Веспасиан был не только очень спесивым, что видно из его имени, но и крайне жадным. Он сделал в Риме нужники платными. Нужник — это место, в которое каждому человеку время от времени нужно ходить по маленьким и большим нуждам. В наше время нужники называются туалетами. Когда его сын стал упрекать отца в том, что тот обложил данью нужники и что над ним в классе издеваются дети сенаторов, Цезарь достал горсть талантов, понюхал сам и дал понюхать сыну. «Пахнут ножником?» — спросил он. «Нет», — честно признался сын. «Ну вот, потому что деньги не пахнут». Надо сказать, что Цезарь Веспасиан был очень брезгливым, и все монеты перед тем, как отдать ему, экономисты тщательно мыли. Поэтому они и не пахли. С тех пор и пошло выражение «отмывать деньги». Примечание АУ. Правильное имя императора не Веспасиан, а Веспасиан. Правда, неизвестно, чтобы этот Веспасиан кого-нибудь спас. Корона, скипетр, трон. У бедных были бедные моды, у богатых богатые, а у царей царские. У бедных была мода на хлеб и зрелища, у богатых на золото и драгоценности, у императоров на троны, скипетры и короны. Впервые в истории корона, скипетр и трон появились у первого римского царя. Впоследствии эта мода стала не только римской, но и международной, и осталась на многие века. Корона — это такая шапка из золота, которую было носить хотя и тяжело, но очень почетно. Корона была только у царя или императора, но иногда он ее давал поносить своей жене или детям. Детям нравилось носить корону, и чтобы вернуть ее себе обратно, императору приходилось порой начинать против них войну. Скипетр, как и корону, делали из золота. Вначале скипетр был просто булавой из дерева и железа. Этой булавой царь бил своих придворных по головам в знак своего к ним расположения. Головы придворных трещали от ударов. Тогда они посовещались, собрали золото и отлили царскую булаву из золота. Больше цари придворных по головам не били, боялись испортить такую ценную вещь, как скипетр. Трон — это такой стул с высокой спинкой, украшенный золотом и драгоценными камнями, блеском напоминающий новогоднюю елку. На троне сидеть было неудобно, но и не сидеть было нельзя. Ведь только человек, сидящий на троне, с короной на голове и со скипетром в руках, мог считаться царем. Римские императоры. Считалка. Кто сидел на римском троне в императорской короне? Было их 133. Если сможешь, повтори. Октавиан, Веспасиан, Траян, Итит и Андриан. Домициан, Валериан, Эмилиан, Аврелиан, Нумериан, Валузиан, Максимиан и Гордиан. Колоцер, Деций, Клавдий, Апилий и Палладий, Караузий и Нерон, Нерва, Гальба, Кар, Атон, Пертинак, Стацит, Комод. Нет, еще не кончен счет. Еще Марк, Аврелий, Тиберий, Валерий, Галерий, Глицерий, Максенций, а также Магненций, Лициний, Колоций, Деценций, Витраний, Алибрий, Делмаций, Квинтил, Константин и Констанций. Калигула и Каракала. Теперь повторите сначала.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Цезарь. Человек и салат. Античная история».
2: Религия. Вначале римляне были язычниками. Язычник – это человек, который верит во многих богов и, когда и молится, от усердия высовывает язык. У первых римлян были только свои боги, местные, римские. Потом римляне взяли себе греческих богов и дали им римские имена. Римлянам так понравилось иметь много богов, что они каждый день увеличивали их количество. Когда они научились чистить зубы, у них сразу появились боги зубной щетки и зубной пасты, щеткус и пастус. Потом у них появились боги понедельникус, вторникус и даже субботус. Потом пакетус продуктус, бог магазинов супермаркетус, бог машин автосервисус. Появились и прочие важные боги банкусус, ипотекасус и вдолгус недамус. Да, богов стало слишком много. Олимп кишел, как муравейник. Новые боги бегали по нему сверху вниз и снизу вверх и кричали: «А где здесь мой дом или квартира, или хотя бы комната в коммуналке?» Старые боги отвечали, что Олимп не резиновый, и что вообще новым богам здесь делать нечего. Но новые боги были очень настырны. В конце концов, верховный бог Юпитер, живший на самом верху, в пентхаусе, стал кидать в них молнии и попал в электропроводку. Случилось короткое замыкание, начался пожар, уничтоживший весь олимпийский комплекс. И все боги разбежались, разлетелись и расплылись кто куда. Кто в Африку, кто в Сибирь, а кто и на Аляску. Новый бог. Без бога человек жить не может, как и бог без человека. И явился в римскую провинцию Израиль человек, который сказал, что он сын Божий, Иисус из Назарета. Ему не поверили и решили распять, то есть прибить гвоздями к кресту, чтобы посмотреть, сможет ли он, прибитый, подняться на небо к Богу Отцу. Иисуса распяли, и, несмотря на то, что он, по словам очевидцев, воскрес на третий день, богом римляне его не признали, а его учеников стали преследовать. Долгое время римляне не принимали учения христиан, а их самих воспринимали только как корм для львов и тигров в Колизее. Но потом римляне одумались и поверили в единого Бога. Правда, произошло это не сразу и не без проблем. Первые христиане. У первых христиан, по мнению Цезаря, был один большой недостаток. Они считали Бога единственным, а потому божеских почестей Цезарем не оказывали. И Цезарем чисто по-человечески было очень обидно. Из-за этой обиды они стали преследовать христиан, которые оказались довольно упрямыми. Шли на казни и пытки, а вот признать Цезаря Богом отказывались. Уж какие только казни не придумывали для первых христиан римляне. И львам на обед скармливали, и собаками травили, и медведями, и варили, и резали на части, и стреляли в тире по ним, как по мишеням. Нет, на христиан это никак не действовало. То есть их убивали, но на их места приходили все новые и новые члены христианских общин. Потому что люди видели, что христиан ничем не сломить, и говорили: «Ну, если б меня льву или медведю на растерзание отдали, я бы убежал и о пощаде попросил, а они не бегут и не просят. Что-то тут не так. Наверное, им Бог дает такую силу, которой простому человеку и не снится. Пожалуй, Бог у них настоящий, хоть и один». Один, но в трех лицах, уточняли продвинутые римляне. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. А Цезари все продолжали мутить воду и преследовать христиан. Хотя, конечно, увидев их популярность, пробовали договориться. «Ладно», — говорили Цезари на тайных встречах с христианами. «Вы ж понимаете, это чистая формальность. Ну, сделайте вид, что вы нас считаете богами». «Не можем», — кротко отвечали христиане. «Богу Богово, а кесарю Кесарево». В ответ на эти обидные слова Цезари, то есть кесари, некоторым христианам вспарывали животы. Позднее такие вскрытия врачи назвали кесарево сечение. Константин Великий. Христиане уходили в катакомбы, прятались в пещерах, рыли туннели в горах и ставили храмы на вершинах. Чем больше Цезари их преследовали, тем они становились сильнее, подтверждая древнюю истину. Нас бьют, а мы крепчаем. И Константин, который после долгой борьбы стал императором, решил: хватит. Надо признать, что христиане победили. Пора признать эту религию и даже постараться жить по ней. Он перенес столицу из Рима в Византию, которую потом в его честь назвали Константинополем, и стал править первым в мире христианским государством. Единый триединный Бог стал единственным Богом Римской империи, и она стала первой в истории христианской державы, на флаге которой появились инициалы Иисуса Христа. Падение Рима. Готы были известны тем, что ни готического стиля в архитектуре, ни готического шрифта в литературе не знали. Они не умели ни строить, ни писать. Единственное, что они умели, это воевать. В отличие от римлян, которые много чего знали и умели, но воевать уже разучились. Римляне были очень хорошими ораторами, а готы говорили просто отвратительно. При виде золота или жирной пищи они кричали «Вар! Вар! Вар! Вар!» и набивали себе карманы или желудки. Поэтому готов назвали варварами. Готы были все время голодными, а римляне сытыми. Сытый голодного не разумеет, поэтому римляне не понимали готов. А готам римлян не надо было понимать. Единственное, чего они хотели, так это разграбить Рим и стать сытыми. И так сильно им этого хотелось, что в конце концов готы сначала захватили и разграбили Рим, а потом и всю Римскую империю. С падением Рима закончилась история древнего мира и началось Средневековье. Но это, как сказал один знаменитый писатель, совсем другая история. Примечание АУ. Слово «варвар» пришло из древнегреческого и означает «чужеземец». Вопросы. Кого выкормила молоком римская волчица? Маугли, Тарзана, Ромула, Рема? Что стало с гусями, которые спасли Рим? Гусей стали считать священными птицами, зажарили, выдернули перья, чтобы писать ими римское право. Какую фразу произнес перед смертью Нерон? «О, какой великий император умирает! О, какой великий гладиатор умирает! О, какой великий актер умирает!» С кем дружили древние римляне? С греками, с египтянами, с карфагенянами?
1: Мы читали главы из книги Андрея Усачева и Алеши Дмитриева «Цезарь, человек и салат. Античная история».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Робинзоны». Читает Владимир Самойлов.
1: Когда корабль тонул, спаслись только двое. Павел Нарымский, интеллигент, проф. Иванович Акациев, бывший шпик. Раздевшись догола, оба спрыгнули с тонущего корабля и быстро заработали руками по направлению к далекому берегу. Проф. Доплыл первым, он вылез на скалистый берег, подождал Нарымского, и когда тот, задыхаясь, стал вскарабкиваться по мокрым камням, строго спросил его: «Ваш паспорт?» Голый Нарымский развел мокрыми руками: «Нету паспорта, потонул». Акациев нахмурился: «В таком случае я буду принужден...» Нарымский ехидно улыбнулся: «Ага, некуда». Проф. Почесал затылок, застонал от тоски и бессилия, и потом молча, голый и грустный, побрел вглубь острова. Понемногу Нарымский стал устраиваться. Собрал на берегу выброшенные бурей обломки и некоторые вещи с корабля и стал устраивать из обломков дом. Проф. Сумрачно следил за ним, прячась за соседним утесом и потирая голые худые руки. Увидев, что Нарымский уже возводит деревянные стены, Акациев, крадучись, приблизился к нему и громко закричал: «Ага, попался! Вы это что делаете?» Нарымский улыбнулся: «Предварилку строю». «Нет, нет, это вы дом строите, хорошо-с. А вы строительный устав знаете?» «Ничего я не знаю». «А разрешение строительной комиссии в рассуждении пожара у вас имеется?» «Отстанете вы от меня?» «Нет, не отстану. Я вам запрещаю возводить эту постройку без разрешения». Нарымский, уже не обращая на право внимания, усмехнулся и стал прилаживать дверь. Акациев тяжко вздохнул, постоял, а потом тихо поплелся вглубь острова. Выстроив дом, Нарымский стал устраиваться в нем как можно удобнее. На берегу он нашел ящик с книгами, ружье и бочонок с солонины. Однажды, когда Нарымскому надоела вечная солонина, он взял ружье и углубился в девственный лес с целью настрелять дичи. Все время сзади себя он чувствовал молчаливую, бесшумно перебегавшую от дерева к дереву фигуру, прячущуюся за толстыми стволами, но не обращал на это никакого внимания. Увидев пробегавшую козу, приложился и выстрелил. Из-за дерева выскочил проф, схватил Нарымского за руку и закричал: «Ага, попался! Вы имеете разрешение на право ношения оружия?» Обдирая убитую козу, Нарымский досадливо пожал плечами: «Чего вы пристаете? Занимались бы лучше своими делами». «Да я и занимаюсь своими делами», — обиженно возразил Акациев. «Потрудитесь сдать мне оружие под расписку на хранение, впредь до разбора дела». «Так я вам отдал. Ружье-то я нашел, а не вы». «За находку вы имеете право лишь на 1/3», — начал было проф, но почувствовал всю нелепость этих слов, оборвал и сердито закончил: «Вы еще не имеете права охотиться». «Почему это? Еще Петрова дня не было. Закону не знаете, что ли?» «А у вас календарь есть?» — ехидно спросил Нарымский. Проф. подумал, переступил с ноги на ногу и сурово сказал: «В таком случае я арестую вас за нарушение выстрелами тишины и спокойствия». «Арестуйте? Вам придется дать мне помещение, кормить, ухаживать за мной и водить на прогулки». Акациев заморгал глазами, передернул плечами и скрылся между деревьями. Возвращался Нарымский другой дорогой. Переходя по сваленному бурей стволу дерева маленькую речку, он увидел на другом берегу столбик с какой-то надписью. Приблизившись, прочел: «Езда по мосту шагом». Пожав плечами, наклонился, чтобы утолить чистой прозрачной водой жажду, и на прибрежном камне прочел надпись: «Не пейте сырой воды. За нарушение сего постановления виновные подвергаются». Заснув после сытного ужина на своей теплой постели из сухих листьев, Нарымский среди ночи услышал вдруг какой-то стук и, отворив дверь, увидел перед собою мрачного и решительного Прова Акациева. «Что вам угодно? Потрудитесь впустить меня для производства обыска на основании агентурных сведений?» «А предписание вы имеете?» — лукаво спросил Нарымский. Акациев тяжело застонал, схватился за голову и с криком тоски и печали бросился вон из комнаты. Часа через два перед рассветом стучался в окно и кричал: «Имейте в виду, что я видел у вас книги, если они предосудительного содержания, и вы не заявили о хранении их начальству, виновные подвергаются...» Нарымский сладко спал. Однажды, купаясь в теплом, дремавшем от зноя море, Нарымский отплыл так далеко, что ослабел и стал тонуть. Чувствуя в ногах предательские судороги, он собрал последние силы и инстинктивно закричал. В ту же минуту он увидел, как вечно торчавшая за утесом и следившая за Нарымским фигура поспешно выскочила и, бросившись в море, быстро поплыла к утопающему. Нарымский очнулся на песчаном берегу. Голова его лежала на коленях Прова Акациева, который заботливой рукой растирал грудь и руки утопленника. «Вы живы?» — с тревогой спросил Пров, наклоняясь к нему. «Жив». Теплое чувство благодарности и жалости шевельнулось в душе Нарымского. «Скажите, вот вы рисковали за меня жизнью, спасли меня. Вероятно, я все-таки дорог вам, а?» Проф. Акациев вздохнул, обвел ввалившимися глазами беспредельный морской горизонт, охваченный пламенем красного заката, и просто без рисовки ответил: «Конечно, дороги. По возвращении в Россию вам придется заплатить около 110 тысяч штрафов или сидеть около 150 лет». И, помолчав, добавил искренним тоном: «Дай вам Бог здоровья, долголетия и богатства».
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Робинзоны».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных компании, которая предоставляет высокоскоростной интернет противнику, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска ударили по двум сухогрузам, которые доставляли грузы военного назначения в порт Одесса. Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике. А бойцы группировки войск «Север» в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Уланово. В России на год отменили проверки в отношении бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Мораторий действует до октября следующего года. Подробности о мерах сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев.
1: Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни или здоровью граждан, а также безопасности государства. Главой Министерства транспорта вместо Андрея Никитина может стать руководитель Департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков, сообщают «Известия». На должность также рассматривались первый заместитель министра транспорта Константин Пашков, заместитель главы Министерства транспорта Алексей Шило и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. По данным издания, Никитин может перейти на пост вице-премьера и сменить Виталия Савельева, которого Владимир Путин освободил от должности в связи с избранием в Госдуму. Роскосмос планирует интегрировать искусственный интеллект в ключевые системы управления будущей российской орбитальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что многие операции будут выполняться без участия человека. Это позволит повысить автономность станции, снизить нагрузку на экипаж и обеспечить безопасность длительных миссий. Уже сейчас некоторые

0: премьера на радио «Звезда».
1: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Асаргин. Старинные рассказы. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Что вы говорите?
2: Караул. Сначала нам нужно разобраться, о какой части речи мы говорим. Если караул устал, это существительное. Если кто-то зовет на помощь и кричит «караул», это уже наречие. В русском языке подобные переходы слова из одной части речи в другую встречаются в огромном количестве. Сначала, вширь и вглубь, снаружи и слишком, подряд и наизнанку. Список можно продолжать долго. Слово «караул» в русский язык попало давно. Происхождение тюркское, от глагола, который на русский можно перевести как «смотреть» или «наблюдать». Получается, что караул – это дозорный. Вроде бы ничего необычного. Но остается вопрос, а зачем нам понадобилось это слово, если есть полностью совпадающий по смыслу синоним «стража»? Ответ дает Александр Михайлович Тургенев, известный в свое время чиновник и дальний родственник знаменитого писателя. В его записках лингвист Владимир Виноградов обнаружил такие слова: «Император Павел высочайше повелеть соизволил выключить из ученого словаря несколько слов русских и не употреблять ни в речах, ни в письмоводстве, стражу называть караулом, отряд деташементом, исполнение экзекуцией, действие акцией». Мы привыкли, что язык развивается естественным образом. Какие-то слова принимает, какие-то отторгает. Но оказывается, бывает и иначе. Император повелел, и пожалуйста. Была стража, а стал караул. Правда, как раз в случае Павла этот караул оказался каким-то ненадежным. Осторожнее надо с языком. И с караулом тоже.
0: Да что вы говорите? История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Александра Сергеевича Пушкина жене Наталье Николаевне Гончаровой. Осень 1833 года. Ссылка в Болдино. «Смотри, жонка, того и гляди, избалуешься без меня. Забудешь, закокетничаешься. Честь имею донести, что с моей стороны я перед тобою чист, как новорожденный младенец. Дорогою волочился только за одними 70- и 80-летними старухами, а на молоденьких 60-летних и не глядел даже. Не злись, что не писал долго. Сочиняю своего Пугачева. В одной деревне, где он простоял 6 месяцев, нашел я 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от нее не отставал. Виноват? Все про все выспрашивал. И про тебя на время позабыл. Прости. Оставляю тебя вновь ради Пугачева. Целую тебя, жонка. Будь умна и здорова». Подпись и адрес. Ее превосходительству. Милостивой государине Катерине Ивановне Загряжской в Зимний дворец. Прошу доставить жене. Александр Пушкин.
4: Радио «Звезда». Книга на ночь.
5: Михаил Асаргин. Рассказ «Пирог с адамовой головою». Читает Станислав Федосов.
6: 14 сентября 1842 года пламя пожирало город Пермь на Каме. По молодости лет и изобилию лесов в округе город был деревянным и горел легко. Как загорелся, неизвестно. Но, по господствовавшему мнению, его подожгли

либо черти, либо поляки. Скорее всего, черти. Чему есть и косвенное доказательство. Кикимора, при всех ее особых родовых качествах, должна быть отнесена к семье чертей. Кикимора, пожилая особа безобразной наружности, в лесах бегает нагишом или в лиственном упрощенном наряде, а в городах носит женское платье, вышедшее из моды, и чепчик. Именно такую особу видела одна старушка в окне дома Чадина во время пожара. Кругом бушевало пламенное море. Один дом горел свечкой, другой пылал костром, третий рушился в вулкане искр, четвертый только занимался. Кикимора сидела в чепчике у окна и спокойно помахивала шейным платочком, отгоняя пламя. Кругом все дома горели. Дом Чадина остался невредимым, даже не закоптел от чужого пламени. Этот прием — отмахивать пламя платком — прост, банален и давно известен. У человека ничего не получается, а черти пользуются им постоянно. Предположить, что кто-нибудь из людей жил в доме Чадина, нелепо, потому что не родился тот человек, который решился бы провести в этом доме хотя бы одну ночь. Дом был заколдованным и чудовищным. В противоположность другим, он был каменным и крыт железом, но недостроен и не отделан, и никогда никто в нем не жил. Его хозяин, Елисей Леонтьевич Чадин, советник уголовной палаты, умер при страннейших обстоятельствах, о которых скажем ниже. Со дня его смерти начались в новом доме чудеса. Раздавались крики, слышались стоны, с треском падали тяжелые предметы, так что весь дом сотрясался. Происходило это главным образом в полночь, и благоразумный прохожий предпочитал обойти квартал стороной, осеняя себя крестным знамением. Такие дома встречались в разных городах. Бывают и сейчас, и не только в нашей стране, где квартирный кризис и уничтожение опиума для народа свели количество таких домов к минимуму, но и в других странах. Наивные ученые люди подвергают Кикимор сомнению. Но все-таки где-нибудь кикиморам жить приходится. Неудивительно поэтому, что про такие дома писали и в Италии, и во Франции, то есть в странах совсем не сходного политического строя. Пермский губернатор Илья Иванович Огарев кикимору отрицал. Следовало бы ему попробовать поселиться в доме Чадина с супругой хоть на неделю и тем доказать торжество просвещения. Вместо этого он позвал старушку, видевшую кикимору собственными глазами, разнес ее за распространение нелепых слухов и пригрозил ей присягой. Старушка сказала, что на присягу готова, что врать ей не приходится, так как она уже доживает свой век, а что собственными глазами видела, то готова подтвердить. Видела кикимору, самую настоящую, и ошибки быть не может. И губернатор оказался в довольно глупом положении. Он было попробовал: «Ты что же, баба неразумная, в кикимору веришь?» «Я, батюшка, твое превосходительство, Господа Бога видеть не удостоилась, да и то верю. А эту нечисть своими глазами зрела. Как же мне в нее не верить?» «Да и все знают». Логика неопровержимая.

0: старушку отпустили, однако с запретом впредь болтать. Собственно, этим и заканчивается история. Мы же прибавим, было бы странным, если бы дом Чадина, уже давно не существующий, он снесен нежилым, а на его месте построена женская гимназия, угол Петропавловской и Театральной площади, если бы этот дом не был заколдованным. Во всем виноват его хозяин и строитель Елисей Леонтьевич. Человек-кремень, жила, скуп до невероятности и с людьми жесток. Своих дворовых заставлял не только строить, но и выделывать кирпич. И, подражая великолепным римским папам, обратившим памятники Аппиевой дороги в строительный материал, Чадин кощунственно грабил местное кладбище. В лунную ночь выходила партия дрожавших от страха рабочих под водительством более отчаянных и направлялась на кладбище. Там, по приказу хозяина, отрывали от могил и забирали с собой чугунные и каменные плиты и на руках переносили их в строящийся дом. На рассвете эти плиты вделывались в пол, стены и печи надгробными надписями внутрь. Выходило дешево, прочно, и кикимора заранее радовалась таинственной отделке своего будущего жилья. Отличного семьянина и уважаемого человека надгробная плита послужила подом русской печи. Покойного диакона плита чугунная с надписью «Церковной вязью» пошла на подпорку лестницы. Младенца плиточка, матерью любовно заказанная и омоченная слезами, ничком легла у самого порога столовой комнаты для вечного попирания ее нечестивыми ногами. Грешное дело делали рабочие и люто ненавидели хозяина, гнавшего из них седьмой пот. Донести на него боялись, так как сами были в большинстве безбумажные бродяги, беглые крестьяне дворянских губерний, люди, знакомые со строгами и с тайгой. Не ровен час начнется следствие, и всем им пропадать? Грех замаливали по кабакам, пропивая чадинские грошики.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем рассказ Михаила Осаргина «Пирог с Адамовой головою».
0: Но при всей скупости Чадин умел бывать и хлебосольным для важных гостей. На рубеже Сибири люди умеют есть подолгу и жирно, пить большими глотками крепчайшее пойло в количестве для жителя Средней России непостижимым и убийственным. Леса под Пермью полны зверья и дичины, кама обильна рыбой, оленина, кабани и медвежий окорок, утки, глухари, рябчики, белужина, стерлядь кольчиком, раки, грибы всех сортов и всех засолов. Все это было местным и обычным, доступным человеку среднего достатка. Кто же хотел угостить на славу, тот после пельменей и сычуга, блюд излюбленных и обязательных, поражал пирогом с такой начинкой, чтобы не сразу угадывали, чем блеснул повар и чьи души на тот пирог загублены. Вино подавалось только для красоты, а пили водку стопочками и чарочками по первой, по второй, по третьей, к соколом, соколом, легкой пташечкой, с грибком, с перцем и с кряканьем, до красноты носа и бледности лба. А потом повторяли. В день святого Елисея славится пирог чадинский. И не тонкостью вкуса, а жирностью и сверхъестественными размерами. Приносили его четверо слуг и ставили перед хозяином на расчищенный стол. Первый кусок он вырезал себе, а дальше слуги отделяли гостей. В первую голову председателя уголовной палаты Андрея Ивановича Орлова, за ним князя Долгорукова, сосланного в Пермь за чудачество, человека важного и величественного, пока не напьется пьяным до бесчувствия. Так и было в дни строительства нового чадинского дома. Праздновал хозяин свои именины. Гостей подобрал самых в городе важных и самых нужных ему по многим делам. Водка стояла в больших графинах, а запасная на особом столе в четвертях. Разговор был не в обычае. Только пили, крякали и жевали. В наибольшем почете оказался соленый грусть в сметане, добрый спутник напитка, предохранитель от напрасного обжога. Мелкий рыжик уже не спасал. Приходилось бы глотать его столовыми ложками. Студень прикончили сразу, из ухи лениво вылавливали куски налимьей печенки. Ждали. И вот наступил самый торжественный момент. Перед хозяйским местом расчищено целое поле для именинного пирога. Чарки налиты заранее, и даже кряканья не слышно. Губы и усы насухо обтерты салфетками. Человек внимательный заметил бы, что и слуги взволнованы. Один на ходу лязгает зубами и едва не уронил груду собранных тарелок. Внесли пирог четверо кухонных молодцов. Рожи на подбор арестантские. Чадин охотно держал беспаспортных, живших за стол и кров, менявшихся часто, способных на всякое поручение. А набирать их советнику уголовной палаты было нетрудно. Они работали и на постройке, и по домашнему хозяйству, и по рыбному промыслу, и по лесной охоте, как у большого помещика. А в случае провинности расправа с ними была коротка. Гигантский пирог двусторонней выпечки поставили перед хозяином-именинником. Пирог покрыт стеганым настилом, чтобы сохранить жар. Помедлив для пущего впечатления, при общем почтительном молчании, хозяин привстал, протянул руку и разом сдернул теплую покрышку. Сдернув, остолбенел, замер, покачнулся и осел в хозяйское кресло. Гости вытянули шеи и тоже замерли. Слуги попятились и скрылись за дверью. На пироге, в обширном, как могильная плита, отлично испеченном, ясно отпечаталась в самой середине Адамова голова со скрещенными костями. Ниже лестница, а по бокам крупные буквы неразборчивой надписи. «Читай слева направо». Заторопился домой председатель Орлов. За ним поспешили и остальные гости. Хозяин сидел с лицом налитым кровью, качал головой и бормотал невнятное. Достало сил отодвинуть от стола кресло, встать и ухватиться за край скатерти. Затем он повалился на пол, а на него пирог, стаканы, тарелки, грузди, рыжики и солонки с пермской солью. Никто его не поднял. И слуги, и гости разбежались. Первым из кухни убежал повар, оставив в горячей русской печи на могильную чугунную плиту, на которой был выпечен именинный пирог доброму хозяину. Вот какие страшные вещи рассказывали в городе Перми про Чадина, про его пирог и про его дом. Сам Чадин в скорости умер, не приходя в полное сознание. Голова тряслась, губы бормотали жалкие слова о покойниках, попавших в начинку пирога. Когда его соборовали, он отворачивал голову от креста, как будто ему совали в рот кусок пирога с Адамовой головой. И с той поры недостроенный дом Чадина явно для всех стал заклятым и чудовищным. Неизвестно, кто запер и изнутри заложил камнями и бревнами ворота дома, куда ни один здравомыслящий человек заглянуть не решался даже днем. Впрочем, стало известным, что после смерти хозяина, ранее проживавшая у него и бывшая с ним в любовные связи кикимора, переселилась в новый дом и жила там, во всяком случае, до опустошившего Пермь пожара. Днем она спала, по ночам безобразничала, пугая окрестных жителей. Хорошо ее рассмотрела только упомянутая старушка. Другим удавалось видеть ночью только тени гостей, пробиравшихся в дом кикиморы, где они скандалили, кричали, стучали и порой доходили до такой наглости, что пели непристойные песни. Кое-что знал о доме кикиморы пермский полицмейстер, но он был человеком молчаливым. Был знаменитый тем, что умел отыскивать краденое. Если кража совершена у видного в городе человека, готового дать мзду за нахождение пропавших у него вещей. Ездил полицмейстер в тарантасе, который можно было издали узнать по серой лошади. И когда проезжал мимо дома Чадина, отворачивался. Не из боязни, из презрения к суеверию и напрасным россказням. Это был человек передовой, бесстрашный и равнодушный к смене губернаторов. Значит, не боялся и кикиморы. Дом Чадина простоял лет 50. Так никто в нем и не жил. К концу века он был куплен городским обществом, снесен до основания, и на его месте выстроено здание женской гимназии. И тогда все переменилось. По ночам дом стоял молчаливо, а днем в нем раздавались веселые девичьи голоса, а гимназисты, проходя мимо этого дома, выпячивали грудь и пощипывали на губе волосяную рассаду. Кто в Перми бывал, тот знает и гимназию, и тополевый против нее театральный сад, через который удобно ходить наискось на почту и к набережной Камы, прекрасной и полноводной русской реки, которая Волге приходится не младшей, а старшей сестрою.
2: Мы читали рассказ Михаила Осаргина «Пирог с Адамовой головою».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Он рассказал о прошедших эпохах через судьбы обычных людей. Он превратил сухие архивные документы в яркие исторические миниатюры. Михаил Асаргин. Старинные рассказы.
2: Михаил Асаргин. Рассказ «Девица, взыскующая жениха». Читает Игорь Старосельцев.
3: Если бы пристойно было допустить, что высокий архипастырь будет биться в истерике или, придя в последнее неистовство, дубасить кулаками почтенных возрастом женщин, то, говоря по совести, все права на это имел Преосвященный Варлаам, пензенский архиерей, известный своей добротою и вниманием к нуждам духовного сословия. Потому что можно выносить человеческую глупость и тупое упорство месяц. Можно, скажем, и год. Но изо дня в день, 7 лет подряд, это уж вне человеческих сил. Да вряд ли по плечу и большинству ангелов. Мы говорим 7 лет, но может быть и более. Однако только за 7 лет, с 1854 по 1861 год включительно, имеются в пензенской духовной консистории документы по неоконченному делу девицы Евпраксии, взыскующей жениха. Конечно, обычай рождает право. Обычай же был таков, что если в селе умирает священник и оставляет совершеннолетнюю дочь, то место в селе зачисляется за нею, с тем, конечно, что она выйдет замуж за семинариста, кандидата в священники. Это не всегда было удобно, но такой обычай оказывал великую помощь бедному сельскому духовенству. Иначе осиротелые семьи шли бы по миру. Преосвященный Варлаам обычай соблюдал и о девушках-сиротах заботился, и не только зачислением мест, но и подысканием подходящего жениха, и выступал сватом, и помогал денежно. За это его любили и почитали. Умер отец Сильвестр, священник села Вороновки Городищенского уезда. Остались после него уже престарелая, хотя достаточно бодрая попадья, отличавшаяся неимоверной тучностью и соответствующей бесхарактерностью, и дочь Евпраксия, высокая, худая, но характера необыкновенно твердого, что она впоследствии и доказала. Евпраксия была совершеннолетней. Будет точнее сказать, что она была в высшей степени совершеннолетней. Особенно по тем временам, когда девушки иной раз невестились по 13-му году. Девице Евпраксии было не 13 и даже не вдвое больше лет, а почти втрое – 37, к началу дела – 43, к последнему консисторскому о том деле документу. Притом, единственной положительной чертой лица девицы Евпраксии – была несокрушимая твердость его выражения. Остальные же черты были скорее отрицательными. В противоположность своей матери, девица Евпраксия отличалась не округленностью, а скорее прямолинейностью форм, так что при повороте головы в профиль было нелегко догадаться, какая часть ее тела может быть предпочтительно принята за фасад и какая за оборотную сторону. Вероятно, поэтому семинаристы в Пензе прозвали девицу Евпраксию «Эвклидовой геометрией». Внешняя мужественность не препятствовала девице Евпраксии не только ощущать себя женщиной, но и сознавать все свои права, иметь достойного мужа, притом немедленно, потому что в серьезных делах промедление смерти подобно, что девица Евпраксия, хотя и неграмотная, прекрасно сознавала. При жизни отца ее право на мужа не имело под собой юридической основы. Теперь оно было прочным и несомненным, так как к ранее собранному приданному прибавился отцовский священнический приход, достаточный привесок к личным достоинствам невесты. Можно себе представить поэтому негодование и возмущение как девицы, так и ее матери, когда на прошении о зачислении места за сиротой Преосвященный Варлаам написал: «Девица вышла из лет. Навязывать такую невесту я никому не могу, и если кто будет брать по желанию, то на то будет его воля, и какое-либо вспомоществование от попечительства дается». Это еще не было официальным отказом, который, однако, воспоследовал, когда Преосвященный для верности запросил консисторию о летах девицы 37. Где же найти такой невесте подходящего жениха-семинариста? И архипастырь почерком мелким, спокойным и почти без закорючек начертал в левом верхнем уголке справки: «В выдаче этой вышедшей из лет дочери за кандида священства отказать навсегда. Если же кто из холостых дьячков и ее лет возьмет ее, за такового выдать никто не воспрещает ей». И вот тогда началась семилетняя война. Нет греха в том, что почтенный архипастырь любит после утомительной работы закусить, поспать часок и, одр оставив, выпить чашку-другую чаю с малиновым вареньем и единой ложечкой того, чего же и монаси приемлют. В жизни Преосвященного Варлаама сии минуты были самыми счастливыми, полнейший покой. И вот в такое-то именно время докладывают ему, что пришли две женщины и просят принять их немедленно по сиротскому делу крайней спешности. «Скажи, пусть придут в час приемный». Сказал: «Да никакого резону не слушают. Полчаса уговаривал, вашему преосвященству не докладывая, и в переднюю пущать не хотел, да где же справиться? Старшая матушка, будучи объемом шире двери, заперла собою вход, яко пробка, а младшая видом столь грозна, что не доложить побоялся. Пришлось принять не в очередь, по пасторской доброте». Сколько времени длился разговор, мы не знаем, но только к остывшей чашке Преосвященный вернулся измученным. Ведь вот какой случай! Уверяет вдовая попадья, что хоть ее дочери и вправду больше 30 лет, но к браку совершенно готова, и что все село Вороновка желает дочь ее Евпраксию иметь у себя священницей. Да ведь что ж священницей, когда священника нет? Благоволите выдать замуж поскорее, ваше преосвященство. Милая моя, где ж я к таким годам почтенным подберу жениха? Нужна хоть тень соответствия. Хотя ваша дочка особо прекрасная, да ведь нельзя же выдать матушку за сына. И ей это неудобно. Она, ваше преосвященство, и на молодого согласна, а уж вы прикажите. Не могу я приказать, женщина неразумная. Любови человеческой не приказывают, и не должно быть в таинстве брака никакого принуждения.
4: По закону полагается.
3: Нет такого закону, а обычай тут неуместно, ибо вышли года девицы. И не беспокойте вы меня понапрасну, ничего не могу.
4: Нельзя девушке без мужа. Живут и без мужа Христовы невесты. А если сама найдет человека подходящего и в годах, благословлю и помогу пособием. Идите с миром, милый, не тревожьте себя напрасными желаниями.
5: Ждать невозможно, ваше преосвященство, девушка в беспокойстве.
3: А девица Евпраксия голосом мужественным и твердым долбит голову преосвященному:
6: «Кому ждать можно, а мне нужен жених немедленно».
5: «Не обижайте сироту, ваше преосвященство, дочь единственная».
3: Так ничего и не мог им вдолбить архипастырь, и едва удалось выдворить их из приемной. Пришли на другой день, но впущены не были. каждодневно дежурили у порога, так что Преосвященный, прежде чем покинуть покои, посылал справиться, свободен ли проход. То же самое было и в консистории, где матушка с дочкой, не будучи больше впускаемы, ловили у входа за полу каждого чиновника, кого прося, а кому и угрожая. В часы же неприсутственные попадья с дочерью гуляли против окон местной семинарии, приглядывая и в окнах, и на улице подходящего семинариста.
2: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Михаила Осоргина «Девица, взыскующая жениха».
3: Добр был Преосвященный Варлаам, а не выдержал и предписал благочинному: «Поелику сия с дочерью меня беспокоит совершенно незаконно и явно вопреки моей резолюции оштрафовать ее в церкви сотней земных поклонов и обязать подпискою более не просить меня о выдаче дочери ее, как 37-летней, за кого-либо из студентов». Положенную епитимию мать с дочерью отвергли и подписки не дали, а требовали, чтобы муж был предоставлен девице Евпраксии немедленно. И таковой муж намечен ими в лице выпускного студента семинарии Агафангела Мурашенко, 21 года, к браку явно весьма склонного, что и сказалось во всем его поведении, особенно же во взглядах на девицу Евпраксию, неоднократно обращенных как из окна, так и проходя на улице. Отвергнуть епитимию — случай в духовном сословии тревожный и непозволительный. За такое преступление консистория постановила отослать мать с дочерью в Пензенский Троицкий монастырь на один месяц для научения вежливости. В монастырь они, однако, не поехали, а заявили, что отныне девица Евпраксия согласна выйти немедленно замуж за другого студента семинарии, а именно за Иннокентия Воскресенского, как наиболее подходящего к священству в селе Вороновке, ими же вполне одобренного. Причем вдовая попадья, подстрекаемая девицей, просила об этом смиренно и со слезой. Сама же невеста подтверждала криком, что ей делать в монастыре нечего, Богу молиться не для чего, а нужно ей жениха, тотчас же и безусловно, а ждать и разговаривать некогда. Так тянулось дело не дни и не месяцы, а 2 года, пока с помощью полиции не водворили неразумных женщин в Троицкий монастырь. Легче вздохнул Преосвященный Варлаам, отдохнули немного и консисторские чиновники, но взвыл весь монастырь с игуменьей Надеждой во главе. Великий соблазн вышел от тучной попадьи и ее мужеобразной дочери. Вместо монастырского покоя и благолепия целый день слышались причитания и жалобы матери и крик дочери: «Хочу мужа немедленно и без малейшей задержки!» Смеялись мастеровые, работавшие над отделкой нового храма, смущенно бродили монахини, растревоженные девичьим неистовством. А так как запрошенный игуменьей архипастырь никак не соглашался сократить срок покаяния неистовых женщин, то неизвестно, чем бы кончился этот соблазн, если бы наказуемые не ушли из монастыря самовольно и не явились бы в город Пензу на предмет продолжения ходатайств о немедленном и безусловном предоставлении девице Евпраксии указанных ею женихов из местных семинаристов. К концу 3-го года от домогательства сироты стонала вся Пенза. Пробовали выслать беспокойных в село Вороновку, пытались заключить их в богадельню, но духовная власть в принуждениях слабосильна, а по законам гражданским искать и желать мужа не возбранено. Оставались 2 способа – исключить их обоих из духовного звания и попытаться заключить в дом умалишенных. На первое не мог сразу, по мягкости характера, согласиться добрый архипастырь, женщины воистину несчастные. Вторым – занялась консистория, запросив губернское правление об освидетельствовании умственных способностей настойчивых просительниц. Состав комиссии: начальник губернии, советник, товарищ председателя, оператор, акушерка, протоиерей. Сколько имеете отроду лет?
4: Больше 30.
3: Почему, имея 40 лет, утруждаете духовное начальство?
4: Желаю иметь жениха.
3: Резолюция испытательной комиссии. Мать 60 лет, здоровая, толстая, причем никакого в ней расстройства умственных способностей незаметно. Нормально и дочь, при неуместном своем домогательстве молодого жениха, каковых причин для заключения в дом умалишенных, недостаточно. Выслушав такое решение, мамаша одобрительно закивала головой. Дочь же со всею решительностью заявила, что требует от комиссии предоставления ей жениха, притом без малейшего промедления. И хотя постановила консистория, а архипастырь утвердил, что девица Евпраксия, потерявшая всякий стыд и вышедшая из повиновения, исключается из духовного сословия, ничему это не помогло. Была отравлена жизнь доброго владыки. Замученные бродили тенями чиновники консистории. И не было дома в городе Пензе, куда не заходили бы время от времени престарелая попадья с дочерью на выданье и не жаловались бы на духовную власть, обидевшую сироту. Так прошло 6 лет. Студенты поступали в семинарию юношами, кончали ее степенными кандидатами. И не было среди них такого, на которого не указывала бы девица Евпраксия, как на вполне одобренного ею жениха, подавшего ей надежду взглядом или словом. Иным же она угрожала арестом, если немедленно не даст подписку в согласии священствовать с нею в брачном союзе в селе Вороновке. Неизвестно, вышла ли замуж девица Евпраксия за молодого семинариста. Известно только, что весною 1862 года Преосвященный Варлаам в бесчетный раз просил письменно гражданское начальство о содействии к удержанию в собственном значении безумной или глупой девки, имеющей уже такие года, в коих нет для нее ни одного сверстника в учениках, окончивших семинарский курс. Еще известно, что в день ухода архипастыря Варлаама на покой в числе провожавших его была девица Евпраксия, требовавшая от него жениха, и что первым просителем, которого принял его преемник, была она же, в сопровождении уже совсем престарелой, но по-прежнему тучной мамаши. Но так как новый владыка просительницы еще не знал, то и вынужден был осведомиться с любопытством. «А который же из вас мамаша и которая невеста?»
2: Мы читали рассказ Михаила Осоргина «Девица, взыскующая жениха».

0: слушаете «Радио Звезда». Василий Шукшин. Рассказ «Солнце, старик и девушка». Читает Егор Серов.
1: Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие. Сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место у коряги и смотрел на солнце. Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки. Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос. «Здравствуйте, дедушка!» Старик кивнул головой. С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках. «Отдыхаете?» Старик опять кивнул головой, сказал:
2: «Отдыхаю».
1: На девушку не посмотрел. «Можно я вас буду писать?»
2: «Как это?»
1: «Рисовать вас». Некоторое время старик молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.
2: «Я же некрасивый теперь».
1: «Почему?» Девушка несколько растерялась. «Нет, вы красивый, дедушка».
2: «Вдобавок хворый».
1: Девушка долго смотрела на старика, потом погладила мягкой ладошкой его сухую коричневую руку и сказала: «Вы очень красивый, дедушка, правда». Старик слабо усмехнулся.
2: «Рисуй, раз такое дело».
1: Девушка раскрыла свой чемодан. Старик покашлял в ладонь.
2: «Городская, наверное».
1: «Городская».
2: «Платят, видно, за это».
1: «Когда как, вообще-то». «Хорошо сделаю, заплатят».
2: «Надо стараться».
1: «Я стараюсь». Замолчали. Старик все смотрел на солнце. Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку. «Вы здешний, дедушка?»
2: «Здешний».
1: «А и родились здесь?»
2: «Здесь».
1: «Вам сколько сейчас?»
2: «Годков-то 80».
1: «Ого!»
2: «Много»,
1: — согласился старик и опять слабо усмехнулся.
2: «А тебе?»
1: 25. Опять помолчали.
2: «Солнце-то какое!» — негромко воскликнул старик.
1: «Какое?» — не поняла девушка.
2: «Большое».
1: «Да, да, вообще красиво здесь».
2: «А вода вон, ишь, какая, у того берега-то».
1: «Да-да».
2: «Ровно крови подбавили».
1: «Да», — девушка посмотрела на тот берег. «Да». Солнце коснулось вершин Алтая и медленно стало погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине между рекой и горами тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго, тоже тихо угас, а в небе в той стороне пошла полыхать заря.
2: «Ушло солнышко», — вздохнул старик.
1: Девушка сложила листы в ящик. Некоторое время сидели просто так, слушали, как лопочут у берега маленькие торопливые волны. В долине большими клочьями пополз туман. В лесочке неподалеку робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.
2: «Хорошо», — сказал негромко старик.
1: А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков, будет портреты этого старика. А ее друг, талантливый настоящий художник, непременно будет сердиться.
3: «Опять морщины. Для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат, и люди там много работают. А что дальше? Что?»
1: Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки. Опять морщины. Надо работать, работать, работать. Вы завтра придете сюда, дедушка?
2: Приду.
1: Девушка поднялась и пошла в деревню. Старик посидел еще немного и тоже пошел. Он пришел домой, сел в своем уголочке возле печки и тихо сидел. Ждал, когда придет с работы сын, и сядут ужинать. Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо. Садились ужинать. Старику крошили в молоко хлеб, и он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку, старался не шуметь. Молчали. Потом укладывались спать. Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о чем говорить? Все слова давно сказаны. На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал.
2: «Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много, 4. 2 осталось. Ну, вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в городе живет, в Бийске, прорабом на новостройке. Пишет, ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много, любят меня. По городам все теперь».
1: Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала. «Трудно было жить?» — невпопад спрашивала она.
2: «Чего ж трудно? Я ж тебе рассказываю. Хорошо жили.
1: Сыновей жалко?»
2: «А как же 4 таких положить? Шутка нечто».
1: Девушка не понимала, то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью. А солнце опять садилось за горы, опять тихо горела заря.
2: «Ненастье завтра будет», — сказал старик.
1: Девушка посмотрела на ясное небо. «Почему?»
2: «Да ломает меня всего».
1: «А небо совсем чистое». Старик промолчал. «Вы придете завтра, дедушка?»
2: «Не знаю, ломает чего-то всего».
1: «Дедушка, как у вас называется вот такой камень?» Девушка вынула из кармана жакета белый с золотистым отливом камешек.
2: «Какой?» — спросил старик, продолжая смотреть на горы.
1: Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.
2: «Такой?» — спросил он, мельком глянув на камешек и повертел его в сухих, скрюченных пальцах. «Кремешок это. Это войну, когда серянок не было, а огонь из него добывали».
1: Девушку поразила странная догадка. Ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика, а он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.
2: «На камешек-то», — сказал он и протянул девушке камень. «Они еще не такие бывают. Бывают весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнышки. А бывают яичко и яичко, не отличишь. Бывают носорочье яичко, похож с крапинками по бокам. А бывают, как у скворцов, синенькие тоже, с рябенькой такой».
1: Девушка все смотрела на старика, не решалась спросить, правда ли, что он слепой. «Вы где живете, дедушка?»
2: «Да тут не шибко далеко, это Ивана Колокольникова дом».
1: Старик показал дом на берегу.
2: «Дальше Бедаревы, потом Волокитины, потом Зиновьевы, а там уж в переулочке наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, так у нас шибко весело было».
1: «Спасибо».
2: «Я пошел. Ломает меня».
1: Старик поднялся и пошел тропинкой в гору. Девушка смотрела ему вслед до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Он шел медленно и смотрел под ноги. «Нет, не слепой», — поняла девушка, — «просто слабое зрение». На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала о старике. Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычный, что-то непростое, что-то большое, значительное. Солнце, оно тоже просто встает и просто заходит, думала девушка. Разве это просто? И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно. Не пришел старик и на третий день, и на четвертый. Девушка пошла искать его дом. Нашла. В ограде большого пятистенного дома под железной крышей в углу, под навесом, рослый мужик лет 50 обстругивал на верстаке сосновую доску. «Здравствуйте!» Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул. «Здорово! Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка?» Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.
2: «Жил! Вот!» «Домовину ему делаю».
1: Девушка приоткрыла рот. «Он умер, да?»
2: «Помер».
1: Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку.
2: «А тебе чего надо было?»
1: «Так, я рисовал его».
2: «А-а-а».
1: Мужик резко зашаркал рубанком. «Скажите, он слепой был?» спросила девушка после долгого молчания.
2: «Слепой».
1: «И давно?»
2: «Лет 10 уж. А что?»
1: «Так». Девушка пошла из ограды, на улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига. И сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.
0: Мы читали рассказ Василия Шукшина «Солнце, старик и девушка». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил в Кремле с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой итоги состоявшихся выборов. Президент выразил благодарность главе ЦИК за проведенную работу.
2: Огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает. Александр, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу.
1: Кроме того, своим указом Владимир Путин установил штатную численность российской армии в количестве более 2 миллионов 440 тысяч человек, в том числе более 1,5 миллиона военнослужащих. Таким образом, с 2023 года численность российской армии выросла почти на 400 тысяч человек. Правительство выделит более 500 000 000 рублей на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, которые возникают по причине неблагоприятных погодных условий. О мерах поддержки объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Важно и далее системно помогать агробизнесу расти, активнее осваивать перспективные ниши. Правительство реализует целый ряд мер, включая те, которые направлены на развитие отрасли, для чего разработана и действует профильная государственная программа. В рамках ее выполнения распределим дополнительно свыше 670 миллионов рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, в Ростовской, в Брянской и Нижегородской областях, в республиках Крым, Мордовия и Удмуртия.
1: Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в этом году, превышает 5,5 миллиардов рублей, добавили в правительстве. В Брянской области по причине удара беспилотника обрушился железнодорожный мост. В частности, уточняется, что на перегоне Дядьково-Людиново рухнула часть моста, и с путей сошли 10 вагонов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в Унчинском районе также повреждена инфраструктура. С рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В Навлинском районе пострадали железнодорожные пути. В результате атак никто не пострадал. Движение поездов в Брянской и Калужской областях временно приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Время не щадит даже самых отважных героев. Помнят ли они клятву верности и девиз?

0: Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Печь на Руси всегда была началом дома и выполняла несколько функций. Отапливала помещение, снабжала теплым спальным местом, каждый Иван-дурак лежал на печи, в ней мылись. Да, вы не ослышались. Взрослый человек мог поместиться внутри. В банный день вычищали угли, смачивали стенки водой и залезали в печку. После распаривания намыливались, а чтобы ополоснуться, выбирались и обливались водой из таза. И, конечно же, в печах готовили. Вся русская кухня связана с печкой. Процесс приготовления в ней не похож ни на жарку, ни на тушение. Больше всего подойдет слово «томление». Посуду брали чугунную, либо керамическую. В последней особенно хорошо получалось топленое молоко с пенкой. А еще хозяйки берегли время, не стояли рядом. Для щей, к примеру, все сразу закладывали в чугунок и отправляли в печь. Суп готовился сам, и по вкусу ему равных не было. Интересно и приготовление хлеба. Печь по такому случаю топили заранее, накануне вечером. Утром замешивали тесто, давали ему подходить. За это время температура внутри должна была опуститься до нужной. Проверяли так. Если брошенная у заслонки горсть муки чернела, температура еще высока. А вот если мука стала коричневой, сигнал к укладке хлеба. Его помещали в горнило, то есть топочную камеру, аналог современной духовки. Многие рестораны сегодня специально возводят у себя русские печи, чтобы угощать гостей настоящими блюдами русской кухни. А в одной из ивановских пекарен сохранили печь позапрошлого века. Она настолько большая, что дровами для нее служат не расколотые стволы деревьев. И хотя в наших домах давно современные плиты, говорим мы по-прежнему по старинке. Например, печем блины. А ведь на самом деле мы их просто жарим.
1: Всемирная энциклопедия еды.

За всю историю войн самое большое денежное вознаграждение в регулярной армии было выплачено в 1812 году. За Бородинское сражение российский император Александр I выдал генералу-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову премию в 100 000 рублей.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Глава 6. Д'Артаньян в 40 лет. Увы, с тех пор, как мы в нашем романе «Три мушкетера» расстались с Д'Артаньяном на улице Могильщиков номер 12, произошло много событий, а главное, прошло много лет. Не то чтобы Д'Артаньян не умел пользоваться обстоятельствами, но сами обстоятельства сложились не в пользу Д'Артаньяна. В ту пору, когда он жил одной жизнью со своими друзьями, он был молод и мечтателен. Это была одна из тех тонких, впечатлительных натур, которые легко усваивают себе качества других людей. Атос заражал его своим гордым достоинством, Портос — пылкостью, Арамис — изяществом. Если бы Д'Артаньян продолжал жить с этими тремя людьми, он сделался бы выдающимся человеком —

0: Но Атос первый его покинул, удалившись в свое маленькое поместье близ Блуа, доставшееся ему в наследство. Вторым ушел Портос, женившийся на своей прокурорше. Последним ушел Арамис, чтобы принять рукоположение и сделаться аббатом. И Д'Артаньян, всегда представлявший себе свое будущее нераздельным с будущностью своих трех приятелей, оказался одинок и слаб. Он не имел решимости следовать дальше путем, на котором, по собственному ощущению, он мог достичь чего-либо только при условии, чтобы каждый из его друзей уступал ему, если можно так выразиться, немного электрического тока, которым одарило их небо. После производства в лейтенанты одиночество Д'Артаньяна только углубилось. Он не был таким аристократом, как Атос, чтобы пред ним могли открыться двери знатных домов. Он не был так тщеславен, как Портос, чтобы уверять других, будто посещает высшее общество. Не был столь утончен, как Арамис, чтобы пребывать в своем природном изяществе и черпать его в себе самом. Одно время пленительное воспоминание о госпоже Бонасье вносило в душу молодого человека некоторую поэзию, но, как и все на свете, это тленное воспоминание мало-помалу изгладилось. Гарнизонная жизнь роковым образом влияет даже на избранные натуры. Из двух противоположных элементов, образующих личность Д'Артаньяна, материальное начало мало-помалу возобладало. И потихоньку, незаметно для себя, Д'Артаньян, не видевший ничего, кроме казарм и лагерей, не сходивший с коня, стал, не знаю, как это называлось в ту пору, тем, что в наше время называется настоящим служакой. Он не потерял природной остроты ума. Напротив, эта острота ума, может быть, даже увеличилась. По крайней мере, грубоватая оболочка сделала ее еще заметнее. Но он направил свой ум не на великое, а на самое малое в жизни, на материальное благосостояние. Благосостояние на солдатский манер. Иначе говоря, он хотел иметь лишь хорошее жилье, хороший стол и хорошую хозяйку. И все это Д'Артаньян нашел уже 6 лет тому назад на Тектонской улице, в гостинице под вывеской «Козочка». С первых же дней его пребывания в этой гостинице хозяйка ее, красивая свежая фламандка лет 25 или 26, влюбилась в него не на шутку. Легкому роману сильно мешал непокладистый муж, которого Д'Артаньян 10 раз грозился проткнуть насквозь шпагой. В одно прекрасное утро этот муж исчез, продав потихоньку несколько бочек вина и захватив с собой деньги и драгоценности. Все думали, что он умер. В особенности настаивала на том, что он ушел из этого мира, его жена, которой очень улыбалась мысль считаться вдовой. Наконец, после 3 лет связи, которую Д'Артаньян не собирался порывать, находя с каждым годом все больше приятностей в своем жилье и хозяйке, тем более, что последняя предоставляла ему первое в долг, хозяйка эта возымела вдруг чудовищную претензию сделаться его женою и предложила Д'Артаньяну на ней жениться. «Ну уж нет», — ответил Д'Артаньян. «Да вы и мужа, милая. Нет, нет, это невозможно». «Но он умер, я уверена. Он был очень неподатливый малый и вернется, чтобы отправить нас на виселицу». «Ну что ж, если он вернется, вы его убьете. Вы такой храбрый и ловкий». «Ого, голубушка, это просто другой способ попасть на виселицу».
1: «Значит, вы отвергаете мою просьбу?»
0: «Еще бы». Прекрасная трактирщица была в отчаянии. Она хотела бы признать Д'Артаньяна не только мужем, но и богом. Он был такой красивый мужчина и такой лихой вояка. На 4-м году этого союза случился поход во Франш-Конте. Д'Артаньян был назначен тоже и стал готовиться в путь. Тут начались великие страдания, неутешные слезы, торжественные клятвы в верности. Все это, разумеется, со стороны хозяйки. Д'Артаньян был слишком великодушен, чтобы не пообещать ничего. И потому он обещал сделать все возможное для умножения славы своего имени. Что до храбрости Д'Артаньяна, то она нам уже известна. Он за нее и поплатился. Наступая во главе своей роты, он был ранен в грудь на вылет пулей и остался лежать на поле сражения. Видели, как он падал с лошади, но не видели, чтобы он поднялся, и сочли его убитым. А те, кто надеялся занять его место, на всякий случай уверяли, что он убит в самом деле. Легко верится тому, во что хочешь верить. Ведь в армии, начиная с дивизионных генералов, желающих смерти главнокомандующему, и кончая солдатами, ждущими смерти капрала, всякий желает чьей-нибудь смерти.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
0: Но Д'Артаньян был не такой человек, чтобы дать себя убить так просто. Пролежав жаркое время дня без памяти на поле сражения, он пришел в себя от ночной прохлады, добрался кое-как до деревни, постучался в дверь лучшего дома и был принят, как всегда и всюду принимают французов, даже раненых. Его окружили нежной заботливостью и вылечили. Здоровее, чем раньше, он отправился в одно прекрасное утро в путь во Францию, а потом в Париж, а как только попал в Париж, на Тектонскую улицу. Но в своей комнате Д'Артаньян нашел дорожный мешок с мужскими вещами и шпагу, прислоненную к стене. «Он возвратился», — подумал Д'Артаньян. «Тем хуже и тем лучше». Само собой разумеется, что Д'Артаньян имел в виду мужа. Он навел справки. Лакей новый, новая служанка. Хозяйка ушла гулять. «Одна?» — спросил Д'Артаньян. «С барином». «Так барин вернулся?» «Конечно», — простодушно ответила служанка. «Будь у меня деньги», — сказал себе Д'Артаньян, — «я бы ушел. Но у меня их нет. Нужно остаться и, последовав совету моей хозяйки, разрушить брачные планы этого неугомонного загробного жителя». Едва он кончил свой монолог, который доказывает, что в важных случаях жизни монолог — вещь самая естественная, как поджидавшая у дверей служанка закричала: «А вот и барыня возвращается с барином!» Д'Артаньян выглянул тоже и увидел вдали, на углу Монмартрской улицы, хозяйку, которая шла, опираясь на руку огромного швейцарца, шагавшего развалистой походкой и приятно напомнившего Портоса его старому другу. «Это и есть барин», — сказал про себя Д'Артаньян. «Он, по-моему, очень вырос». И Д'Артаньян уселся в зале на самом видном месте. Хозяйка, войдя, сразу заметила его и вскрикнула. По ее голосу Д'Артаньян заключил, что ему рады. Поднялся, бросился к ней и нежно поцеловал. Швейцарец с недоумением смотрел на бледную, как полотно, хозяйку.
1: «Ах, это вы, сударь, что вам угодно?» — спросила она в величайшем волнении.
0: «Этот господин ваш родной брат или двоюродный?» — спросил Д'Артаньян, разыгрывая свою роль без малейшего смущения. Не дожидаясь ответа, он кинулся обнимать швейцарца, который отнесся к его объятиям очень холодно. «Кто этот человек?» — спросил он. Хозяйка в ответ только всхлипывала. «Кто этот швейцарец?» — спросил Д'Артаньян.
1: «Этот господин хочет на мне жениться»,
0: — едва выговорила хозяйка в промежутке между двумя вздохами. «Так ваш муж наконец умер?»
1: «А вам какое тело?» — вмешался швейцарец.
0: «Мне до этого большое тело», — ответил Д'Артаньян, передразнивая его, «потому что вы не можете жениться без моего согласия, а я...» «А вы?» — спросил швейцарец. «А я этого согласия не дам», — сказал мушкетер. Швейцарец покраснел, как пион. На нем был красивый мундир с золотым шитьем, а Д'Артаньян был закутан в какой-то серый плащ. Швейцарец был 6 футов роста, а Д'Артаньян был не больше 5. Швейцарец чувствовал себя дома, и Д'Артаньян казался ему незваным гостем. «Уперетесь ли вы отсюда?» — крикнул швейцарец, сильно топнув ногой, как человек, который начинает сердиться всерьез. «Я как бы не так», — ответил Д'Артаньян. «Не позвать ли кого-нибудь?» — сказал слуга, который не мог понять, как это такой маленький человек оспаривает место у такого большого. «Эй, ты!» — крикнул Д'Артаньян, приходя в ярость и хватая парня за ухо. «Стой на месте и не шевелись, не то я тебе уши оборву. А что до вас, блистательный потомок Вильгельма Телля, то вы сейчас же увяжете в узелок ваши вещи, которые мешают мне в моей комнате, и живо отправитесь искать себе квартиру в другой гостинице». Швейцарец громко расхохотался. «Мне уходить?» — сказал он. «Это почему?» «А, отлично», — сказал Д'Артаньян. «Я вижу, вы понимаете по-французски. Тогда пойдемте погулять со мной. Я вам растолкую остальное». Хозяйка, знавшая, что Д'Артаньян мастер своего дела, начала плакать и рвать на себе волосы. Д'Артаньян обернулся к заплаканной красотке. «Тогда прогоните его сами, сударыня», — сказал он. «Па», — ответил швейцарец, который не сразу уразумел предложение, которое ему сделал Д'Артаньян. «Па, а вы кто такой, чтобы предлагать мне идти гулять с вами?» «Я лейтенант мушкетеров Его Величества», — сказал Д'Артаньян. «И значит, я ваше начальство. Но так как дело тут не в чинах, а в праве на постой, то обычай вам известен. Едем за приказом, кто первый вернется, затем и будет квартира». Д'Артаньян увел швейцарца, не слушая воплей хозяйки, сердце которой, в сущности, склонялось к прежнему любовнику. Но она была бы не прочь проучить этого гордеца-мушкетера, оскорбившего ее отказом жениться. Противники направились прямо к Монмартрскому рву. Когда они пришли, уже стемнело. Д'Артаньян вежливо попросил швейцарца уступить ему жилье и больше не возвращаться. Тот отрицательно мотнул головой и обнажил шпагу. «В таком случае вы будете ночевать здесь», — сказал Д'Артаньян. «Это скверный ночлег, но я не виноват, вы его сами выбрали». При этих словах он тоже обнажил шпагу и скрестил ее со шпагой противника. Ему пришлось иметь дело с крепкой рукой, но его ловкость одолевала любую силу. Шпага швейцарца не сумела отразить шпаги мушкетера. Швейцарец был 2 ранен. Из-за холода он не сразу заметил раны, но потеря крови и вызванная ею слабость внезапно принудили его сесть на землю. «Так», — сказал Д'Артаньян, — «что я вам говорил? Вот вам и досталась упрямая голова. Радуйтесь еще, что отделаетесь 2 неделями. Оставайтесь тут, я сейчас пришлю с лакеем ваши вещи. До свидания. Кстати, советую поселиться на улице Монторгейль в кошке с клубком. Там отлично кормят, если только там еще прежняя хозяйка. Прощайте». Очень довольный, он вернулся домой и в самом деле послал слугу отнести пожитки швейцарцу, который все сидел на том же месте, где оставил его Д'Артаньян, и не мог прийти в себя от нахальства противника. Слуга, хозяйка и весь дом преисполнились к Д'Артаньяну таким благоговением, с каким отнеслись бы разве только к Геркулесу, если бы он снова явился на землю для свершения своих 12 подвигов. Но, оставшись наедине с хозяйкой, Д'Артаньян сказал ей: «Теперь, прекрасная Мадлен, вам известно, чем отличается швейцарец от дворянина. Вы-то сами вели себя как трактирщица. Тем хуже для вас, так как из-за вашего поведения вы теряете мое уважение и своего постояльца. Я выгнал швейцарца, чтобы проучить вас, но жить я здесь не стану. Я не квартирую у тех, кого презираю. Эй, малый, отнеси мой сундук в бочку Амура на улицу Бурдоне. До свидания, сударыня». Произнося эти слова, Д'Артаньян был, вероятно, и величествен, и трогателен. Хозяйка бросилась к его ногам, просила прощения и своей нежностью принудила его задержаться. Что сказать еще? Вертел крутился, огонь трещал, прекрасная Мадлен рыдала. Д'Артаньян сразу почувствовал соединенное действие голода, холода и любви. Он простил, а простив, остался. Вот почему Д'Артаньян жил на Тектонской улице в гостинице «Козочка».
2: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
0: Глава 7. Д'Артаньян в затруднительном положении, но один из наших старых знакомых приходит ему на помощь. Итак, Д'Артаньян в раздумье шел к себе домой, с удовольствием унося кошелек кардинала Мазарини и мечтая о прекрасном алмазе, который некогда принадлежал ему и теперь на мгновение сверкнул перед ним на пальце первого министра. «Если бы этот алмаз когда-нибудь снова попал мне в руки, — думал он, — я бы, не сходя с места, превратил его в деньги и купил маленькое поместье возле отцовского замка. Замок этот довольно приятное обиталище, но не имеет при себе никаких угодий, кроме сада величиной с кладбища избиенных младенцев. Затем я величественно дожидался бы, пока какая-нибудь богатая наследница, соблазненная моей внешностью, предложит мне вступить с ней в брак. Потом у меня появились бы 3 мальчугана. Из первого я сделал бы важного барина вроде Атоса, из второго — храброго солдата вроде Портоса, а из третьего — изящного аббата вроде Арамиса. Право, это было бы куда лучше той жизни, какую я веду. Но на беду мою господин де Мазарини, жалкий скряга, и не поступится этим алмазом в мою пользу. Что сказал бы Д'Артаньян, если бы знал, что королева вручила Мазарини алмаз для передачи ему? Выйдя на Тектонскую улицу, он застал там большое волнение. Множество народу столпилось возле его дома. «Ого», — сказал он, — «уж не горит ли гостиница «Козочка» или не вернулся ли впрямь муж прекрасной Мадлен?» Оказалось, ни то, ни другое. Подойдя ближе, Д'Артаньян увидел, что толпа собралась не перед его домом, а перед соседним. Раздавались крики, люди бегали с факелами, и при свете этих факелов Д'Артаньян разглядел мундиры. Он спросил, что случилось. Ему ответили, что какой-то горожанин с дюжиной друзей напал на карету, ехавшую под конвоем кардинальской гвардии, но явилось подкрепление, и горожане обратились в бегство. Их предводитель скрылся в соседнем доме, и теперь этот дом обыскивают. В молодости Д'Артаньян непременно бросился бы туда, где были солдаты, и стал бы помогать им против горожан, но такой пыл давно уже остыл в нем. К тому же у него в кармане было 100 пистолей, полученных от кардинала, и он не хотел подвергать их разным случайностям, вмешавшись в толпу. Он пошел в гостиницу без дальнейших расспросов. Бывало, Д'Артаньян всегда желал все знать. Теперь он всякий раз считал, что знает уже достаточно. Его встретила красотка Мадлен. Она его не ожидала, так как Д'Артаньян сказал ей, что проведет ночь в Лувре, и обласкала его за это непредвиденное появление, которое пришлось тем более кстати, что она очень боялась смятения на улице и теперь не располагала швейцарцем для охраны. Она хотела завязать с Д'Артаньяном разговор, рассказать обо всем случившемся, но он велел подать ужин к себе в комнату и принести туда бутылку старого бургундского. Прекрасная Мадлен была у него вышколена по-военному, иначе говоря, исполняла все по первому знаку. А так как Д'Артаньян на этот раз соблаговолил говорить, то его приказание было выполнено вдвое скорее обычного. Д'Артаньян взял ключ и свечу и поднялся в свою комнату. Чтобы не сокращать доходов хозяйки, он удовлетворился комнаткой в верхнем этаже. Уважение, которое мы питаем к истине, вынуждает нас даже сказать, что эта комната помещалась под самой крышей и рядом с водосточным желобом. Д'Артаньян удалялся в эту комнату, как Ахиллес в свой шатер, когда хотел наказать прекрасную Мадлен своим презрением. Прежде всего он спрятал в старый шкафчик с новым замком свой мешок, содержимое которого он не собирался пересчитывать, чтобы узнать, какую оно составляет сумму. Через минуту ему подали ужин и бутылку вина. Он отпустил слугу, запер дверь и сел за стол. Все это было сделано Д'Артаньяном вовсе не для того, чтобы предаться размышлениям, как мог бы предположить читатель. Просто он считал, что только делая все по очереди, можно делать все хорошо. Он был голоден, он поужинал, потом лег спать. Д'Артаньян не принадлежал к тем людям, которые полагают, что ночь — добрая советчица. Ночью Д'Артаньян спал. Наоборот, именно по утрам он бывал бодр, сообразителен, и ему приходили в голову самые лучшие решения. Размышлять по утрам он уже давно не имел повода, но спал ночью всегда. На рассвете он проснулся, живо по-военному вскочил с постели и зашагал по комнате, соображая. «В 43-м году, за полгода примерно до смерти кардинала, я получил письмо от Атоса. Где это было? Где же? Ах, это было при осаде Безансона. Помню, я сидел в траншее. Что он мне писал? Будто поселился в маленьком поместье. Да, именно так, в маленьком поместье. Но где? Я как раз дочитал до этих слов, когда порыв ветра унес письмо. Следовало мне тогда броситься за ним, хотя ветер нес его прямо в поле. Но молодость — большой недостаток для того, кто уже не молод. Я дал моему письму улететь к испанцам, которым адрес Атоса был ни к чему, так что им следовало бы прислать мне письмо обратно. Итак, бросим думать об Атосе. Перейдем к Портосу. Я получил от него письмо. Он приглашал меня на большую охоту в своих поместьях в сентябре 1646 года. К несчастью, я был тогда в Биарне по случаю смерти отца. Письмо последовало за мной, но я уже уехал из Биарна, когда оно пришло. Тогда оно отправилось по моим следам и чуть не нагнало меня в Монмеди, опоздав всего на несколько дней. В апреле оно попало, наконец, в мои руки, но так как шел уже апрель 1647 года, а приглашение было на сентябрь 1646 года, то я не мог им воспользоваться. Надо отыскать это письмо. Оно должно лежать вместе с моими актами наимения. Д'Артаньян открыл старый сундучок, стоявший в углу комнаты, наполненный пергаментами, относившимися к землям Д'Артаньяна, которые уже слишком 200 лет как вышли из владения его предков, и вскрикнул от радости. Он узнал размашистый почерк Портоса, а под ним несколько строчек каракуль, начертанных сухой рукой его достойной супруги. Д'Артаньян не стал терять времени попусту на перечитывание письма, содержание которого он знал, а прямо обратился к адресу. Адрес был «Замок Дювалон». Портос и не подумал дать более точные указания. В своей надменности он думал, что весь свет должен знать замок, которому он дал свое имя. «Проклятый хвостун!» — воскликнул Д'Артаньян. «Он нисколько не переменился». А мне именно с него-то и следовало бы начать, ввиду того, что он, унаследовав от Кокнара 800 тысяч ливров, не нуждается в деньгах. Эх, самого-то лучшего у меня и не будет. Атос так пил, что, наверное, совсем отупел. Что касается Арамиса, то он, конечно, погружен в свое благочестие. Д'Артаньян еще раз взглянул на письмо. В нем была приписка, в которой значилось следующее: «С этой же почтой пишу нашему достойному другу Арамису в его монастырь». «В его монастырь? Отлично! Но какой монастырь? Их 200 в одном Париже и 3000 во Франции. К тому же он, может быть, поступая в монастырь, в третий раз изменил свое имя. Ах, если бы я был силен в богословии, если бы я мог только вспомнить предмет его тезисов, которые он так рьяно обсуждал в Кревкёре с Кюре из Мон-Дидье и настоятелем иезуитского монастыря, я бы уже смекнул, какой доктрине он отдает предпочтение, и вывел бы отсюда, какому святому он мог себя посвятить. А не пойти ли мне к кардиналу и не спросить ли у него пропуск во всевозможные монастыри, даже женские? Это действительно мысль, и, может быть, туда-то он и удалился, как Ахиллес. Да, но это значит с самого начала признаться в своем бессилии и с первого шага уронить себя во мнении кардинала. Сановники бывают довольны только тогда, когда ради них делают невозможное. «Будь эта вещь возможная, — говорят они нам, — я бы и сам это сделал». И сановники правы. Но не будем торопиться и разберемся толком. От него я тоже получил письмо от милого друга, и он просил меня оказать ему какую-то услугу, что я и выполнил. Да, но куда же я девал это письмо? Подумав немного, Д'Артаньян подошел к вешалке, где висело его старое платье, и стал искать свой камзол 1648 года. А так как наш Д'Артаньян был парень аккуратный, то камзол оказался на крючке. Порывшись в карманах, он вытащил бумажку. Это было письмо Арамиса. «Господин Д'Артаньян», — писал Арамис, — «извещаю вас, что я поссорился с одним дворянином, который назначил поединок сегодня вечером на Королевской площади. Так как я духовное лицо, и это дело может повредить мне, если я сообщу о нем кому-нибудь другому, а не такому верному другу, как вы, то я прошу вас быть моим секундантом. Войдите на площадь с новой улицы Святой Екатерины, и под вторым фонарем вы встретите вашего противника. Я с моим буду под третьим. Ваш Арамис». На этот раз даже не было прибавлено «до свидания». Д'Артаньян пытался припомнить события. Он отправился на поединок, встретил там указанного противника, имени которого он так и не узнал, ловко проткнул ему шпагой руку и подошел к Арамису, который, окончив уже свое дело, вышел к нему навстречу из-под третьего фонаря. «Готово», — сказал Арамис. «Кажется, я убил наглеца. Ну, милый друг, если вам встретится надобность во мне, вы знаете, я вам всецело предан». И, пожав ему руку, Арамис исчез под аркой.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Александр Дюма. Главы из романа «20 лет спустя». Читает Григорий Перель.
2: Выходило, что Д'Артаньян знал о местопребывании Арамиса столько же, сколько и о местопребывании Атоса и Портоса. И дело начинало казаться ему очень затруднительным, как вдруг ему послышалось, будто в его комнате разбили стекло. Он сейчас же вспомнил о своем мешке и бросился к шкафчику. Он не ошибся. В ту минуту, как он входил в комнату, какой-то человек влезал в окно. «А негодяй!» — закричал Д'Артаньян, приняв его за вора и хватаясь за шпагу. «Сударь!» — взмолился этот человек. «Ради бога, ложите шпагу в ножны и не убивайте меня, не выслушав. Я не вор, вовсе нет. Я честный и зажиточный буржуа. У меня собственный дом. Меня зовут... Ай! Может ли быть? Нет, я не ошибаюсь. Вы господин Д'Артаньян?»
3: «Это ты, Планше?» — вскричал лейтенант.
2: «К вашим услугам!» — ответил Планше, сияя. «И если только я еще гожусь». «Может быть», — сказал Д'Артаньян, — «но какого черта ты лазишь в 7 часов утра по крышам, да еще в январе месяце?»
3: «Сударь», — сказал Планше, — «надо вам знать, хотя в сущности вам, пожалуй, этого и знать не надо».
2: «Что такое?» — переспросил Д'Артаньян, — «но сперва прикрой окно полотенцем и задерни занавеску». Планше повиновался. «Ну, говори же», — сказал Д'Артаньян, когда тот исполнил приказание.
3: «Сударь, скажите прежде всего», — спросил осторожно Планше, — «в каких вы отношениях с господином де Рошфором?»
2: «В превосходных? Еще бы! Он теперь один из моих лучших друзей».
3: «А, ну, тем лучше».
2: «Но что общего имеет Рошфор с подобным способом входить в комнату?»
3: «Видите ли, сударь, прежде всего нужно вам сказать, что господин де Рошфор...»
2: Планше замялся. «Черт возьми», — сказал Д'Артаньян, — «я отлично знаю, что он в Бастилии».
3: «То есть он был там?» — ответил Планше.
2: «Как так был?» — вскричал Д'Артаньян. «Неужели ему посчастливилось бежать?»
3: «Ах, сударь!» — вскричал в свою очередь Планше.
2: «Если это, по-вашему, счастье, то все обстоит благополучно. В таком случае нужно вам сказать, что вчера, по-видимому, за господином де Рошфором присылали в Бастилию. Черт, я это отлично знаю, потому что сам ездил за ним. Но на его счастье не вы отвозили его обратно. Потому что если бы я узнал вас среди конвойных, то, поверьте, сударь, что я слишком уважаю вас, чтобы докончать же, скотина, что такое случилось». «А вот что. Случилось, что на Скобяной улице, когда карета господина де Рошфора пробиралась сквозь толпу народа и конвойные разгоняли граждан, поднялся ропот. Арестант подумал, что настал удобный момент, сказал свое имя и стал звать на помощь. Я был тут же, услышал имя графа де Рошфора, вспомнил, что он сделал меня сержантом пьемонтского полка и закричал, что этот узник — друг герцога Бафора». Тут все сбежались, остановили лошадей, оттеснили конвой. Я успел отворить дверцу. Рошфор выскочил из кареты и скрылся в толпе. К несчастью, в эту минуту проходил патруль, присоединился к конвойным, и они бросились на нас. Я отступил к Тектонской улице, они за мной. Я вбежал в соседний дом, его оцепили, обыскали, но напрасно. Я нашел в 5-м этаже одну сочувствующую нам особу, которая спрятала меня под 2 матрацами. Я всю ночь или около того оставался в своем тайнике и, подумав, что вечером могут возобновить поиски, на рассвете спустился по водосточной трубе, чтобы отыскать сначала вход, а потом и выход в каком-нибудь доме, который бы не был оцеплен. Вот моя история, и, честное слово, сударь, я буду в отчаянии, если она вам не по вкусу».
3: «Нет, напротив», — сказал Д'Артаньян. «Право же, я очень рад, что Рошфор на свободе.
2: Но ты понимаешь, что попадись ты теперь в руки королевских солдат, тебя без пощады повесят».
3: «Как не понимать, черт возьми!» — воскликнул Планше.
2: Именно это меня и беспокоит. И вот почему я так обрадовался, что нашел вас. Ведь если вы захотите меня спрятать, то никто этого не сделает лучше вашего».
4: «Да», — сказал Д'Артаньян, — «я, пожалуй, не против. Хоть и рискую ни много ни мало, как моим чином, если только дознаются, что я укрываю мятежника».
2: «Ах, сударь, вы же знаете, что я рискнул бы для вас жизнью».
4: «Ты можешь даже прибавить, что не раз рисковал ею, Планше. Я забываю только то, что хочу забыть, ну а об этом я хочу помнить. Садись же и ешь спокойно. Я вижу, ты весьма выразительно поглядываешь на остатки моего ужина».
2: «Да, сударь, потому что буфет соседки оказался небогат сытными вещами, и я с полудня съел всего лишь кусок хлеба с вареньем. Хотя я и не презираю сладостей, когда они подаются вовремя и к месту, ужин показался мне все же чересчур легким».
4: «Бедняга», — сказал Д'Артаньян.
2: «Ну, ешь, ешь. Ах, сударь, вы мне вторично спасаете жизнь».
4: Планше уселся за стол и принялся уписывать за обе щеки, как в доброе старое время на улице могильщиков. Д'Артаньян прохаживался взад и вперед по комнате, придумывая, какую бы пользу можно было бы извлечь из Планше в данных обстоятельствах. Тем временем Планше добросовестно трудился, чтобы наверстать упущенное время. Наконец он испустил тот удовлетворенный вздох голодного человека, который свидетельствует, что, заложив прочный фундамент, он собирается сделать маленькую передышку. «Ну», — сказал Д'Артаньян, полагавший, что настало время приступить к допросу, — «начнем по порядку. Известно ли тебе, где Атос?»
2: «Нет, сударь», — ответил Планше.
4: «Черт! Известно ли тебе, где Портос?»
2: «Тоже нет».
4: «Черт, черт! Арамис?»
2: «Ни малейшего понятия».
4: «Черт, черт, черт!»
2: «Но», — сказал Планше лукаво, — «мне известно, где находится Базен».
4: «Как? Ты знаешь, где Базен?»
2: «Да, сударь».
4: «Где же он?»
2: «В соборе Богоматери».
4: «А что он делает в соборе Богоматери?»
2: «Он там причетник».
4: «Базен? Причетник в соборе Богоматери? Ты в этом уверен?»
2: «Вполне уверен. Я его сам видел и говорил с ним».
4: «Он, наверное, знает, где его господин».
2: «Разумеется».
4: Д'Артаньян подумал, потом взял плащ и шпагу и направился к двери.
2: «Сударь», — жалобно сказал Планше, — «неужели вы меня покинете? Подумайте, мне ведь больше не на кого надеяться».
4: «Но здесь не станут тебя искать», — сказал Д'Артаньян.
2: «А если сюда кто войдет?» — сказал осторожный Планше. «Никто не видел, как я вошел, и ваши домашние примут меня за вора».
4: «Это правда», — сказал Д'Артаньян.
2: «Слушай, знаешь ты какое-нибудь провинциальное наречие?»
4: «Лучше того, сударь, я знаю целый язык», — сказал Планше.
2: «Я говорю по-фламандски».
4: «Где ты, черт возьми, выучился ему?»
2: «В Артуа, где я сражался 2 года. Слушайте. «Худен мохин майхеа, их бен бархеа, теветен веремонс рекс омстанд».
4: «Что это значит?»
2: «Добрый день, сударь, позвольте осведомиться о состоянии вашего здоровья».
4: «И это называется язык?» — сказал Д'Артаньян. «Но все равно это очень кстати». Он подошел к двери, кликнул слугу и приказал позвать прекрасную Мадлен.
2: «Что вы делаете, сударь?» — вскричал Планше. «Вы хотите доверить тайну женщине?»
4: «Будь покоен, она не проговорится». В эту минуту явилась хозяйка. Она вбежала с радостным лицом, надеясь застать Д'Артаньяна одного, но, заметив Планше, с удивлением отступила. «Милая хозяюшка», — сказал Д'Артаньян, — «рекомендую вам вашего брата, только что приехавшего из Фландрии. Я его беру к себе на несколько дней на службу».
5: «Моего брата?»
4: — сказала ошеломленная хозяйка.
2: «Поздоровайтесь же со своей сестрой, мастер Петер».
6: «Вильком Зустер», — сказал Планше. «Здравствуй, сестра».
5: «Добрый день, брат. Худен дей руэ»,
4: — ответила удивленная хозяйка. «Вот в чем дело», — сказал Д'Артаньян. Этот человек ваш брат, которого вы, может быть, и не знаете, но зато знаю я. Он приехал из Амстердама. Я сейчас уйду, а вы должны его одеть. Когда я вернусь, примерно через час, вы мне его представите, и по вашей рекомендации, хотя он не знает ни слова по-французски, я возьму его к себе в услужение, так как ни в чем не могу вам отказать. Понимаете?
7: Вернее, я догадываюсь, чего вы желаете, и этого с меня достаточно, — сказала Мадлен.
4: Вы чудная женщина, хозяюшка, и я полагаюсь на вас. Сказав это, Д'Артаньян подмигнул Планше и отправился в собор Богоматери.
1: Мы читали главы из романа Александра Дюма «20 лет спустя».
8: Продолжение завтра в это же время.
9: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Грибной спорт». Читает Сергей Казаков.
1: Когда я в первый раз получил предложение пойти собирать грибы, меня поразил тот искус, который должен вынести каждый, принявший это скромное с виду предложение.
2: «Сегодня уж вы 9:00 ложитесь».
1: Привыкший вообще скептически относиться ко всем проектам видоизменить мой довольно неприглядный для чужого глаза режим, я очень удивился такому совету.
3: «Почему в 9? Это примета такая, что ли, грибная?»
2: «Нет, так. Чем раньше, тем лучше.
1: Может, тогда мне уж и обеда дожидаться не стоит. Сейчас 3:30, до 4:00 дотяну, а потом книжечку на сон грядущий».
2: «Вы не смейтесь. 6:00 вставать надо.
1: Может, не есть перед этим днем?
2: Если у вас все шутки, тогда как хотите».
1: Я постарался уверить моих собеседников, что, судя по этим требованиям, я придаю завтрашней прогулке не только шутливое, а наоборот, планомерно трагическое значение, но необходимость ложиться спать в тот час, когда у меня только начинается вечер, и встать, когда я только что разосплюсь, вызывало во мне непоборимый протест.
3: «А почему в 6 именно?»
2: «Лучше. Все с утра ходят».
1: «Я понимаю», — пытался я логически обосновать свои возражения, «если бы это была рыбная ловля. Утром хороший клев, но ведь это грибы. Может быть, есть такие сорта, которые нужно 2 часа прикармливать, и только после этого, с восходом солнца, они показываются из земли».
2: «Таких нет», — сухо ответили мне.
1: «Может быть, у грибов есть дежурные часы, когда их можно собирать?»
2: «Что вы глупости-то говорите?»
1: «А если это глупости, то гриб, который торчал в 6:00 утра, будет на том же месте и в 12:00, подрастет даже еще немного».
2: «Одним словом, вы не хотите идти?»
1: Это был слишком поспешный и недобросовестный вывод из моих слов. Я опроверг его и предложил людям, надеющимся на свои силы, попытаться меня разбудить. К 9:00 велел приготовить постель. Не знаю, как это распоряжение подействовало на мою горничную, не привыкшую к таким выходкам с моей стороны, но, во всяком случае, когда я вернулся домой во 2:00 ночи, постель была сделана. Несмотря на всю кажущуюся безнадежность этого предприятия, утром меня стали будить. Сопротивлялся я недолго, тем более что приемы, пущенные в ход для этого, отличались убедительной примитивностью. Одеяло, стащенное на пол, конечно, не могло сразу прекратить удовольствие сна, но грузно севшие на ноги самые тучные из грибников немедленно уничтожил все надежды на дальнейший уют теплой постели. Вылитая сверху холодная вода на шею тоже сильно способствовала тому, что через 10 минут, хмурый и обиженный, я уже был одет и приготовлен ко всем ужасам грибного спорта. Грибные места обычно находятся на расстоянии 2 часов ходьбы от дачи. Если бы кто-нибудь вздумал выстроить ее около самого грибного места, его непременно уверили бы все знакомые, что грибы немедленно перекочевали куда-то в другой лес, к которому надо идти непременно 2 часа. Если грибы находятся рядом, то все же к ним идти надо с таким расчетом, чтобы заплутаться среди дач, попасть на железнодорожную станцию, 4 раза завязнуть в болоте и только после этого начать искать их. Почему это так, я не знаю. Но существование такого обычая, я думаю, никто из потерпевших оспаривать не станет. Резкое отличие грибного спорта от собирания ягод сразу сказывается на месте, когда грязные и усталые собиральщики почему-то сразу останавливаются около какого-нибудь корявого дерева и с криком бешеной радости начинают ползать по земле. Ягоду можно просто сорвать и положить в рот. Сделав это достаточное количество раз, сметливый человек отстает от своей компании, находит дорогу к даче и спокойно идет пить кофе и читать утреннюю газету.
3: Если собиратель ягод достаточно состоятельный человек, и ему не нужно сейчас же с собранными ягодами бежать на железнодорожную станцию, чтобы продать их какому-нибудь рассеянному пассажиру, он может ограничиться полуфунтом хорошей спелой клубники. Каждый грибник, наоборот, старается набрать такое количество грибов, чтобы вместе с тяжелой корзиной напоминать ту лошадь, которая в конце сезона повезет его дачную утварь в город. Ягоды просто едят. Грибы едят немногие неосторожные люди, поэтому их нужно намариновать, нажарить, насушить, истолочь и еще что-то малодоступное некулинарному уму. Весьма возможно, что опытные хозяйки варят из них варенье или приготовляют сливочный крем. Поэтому каждый грибник старается нанести столько этой дряни, чтобы хозяйка, всплеснув руками, села на пол и заплакала от сознания, что у нее не хватит способов использовать все собранные грибы. Совершенно неожиданно, когда я сорвал первый попавшийся мне под ноги гриб и с торжеством показал его своим спутникам, они единогласно и цинично засмеялись.
2: «Этот нельзя».
3: «Почему нельзя? Я же его первый нашел».
2: «Это вредный».
3: «Что значит вредный?» «Все грибы вредные. Я не привык рассматривать их как целебные средства от ревматизма или подагры. А если я его все-таки нашел...»
2: «Нашли, так и бросьте. Это поганый».
3: «В природе нет ничего поганого».
2: «Ну, а этот поганый».
3: «Конечно, в пристрастном освещении. Может, вы и меня через 10 минут назовете поганым. Впрочем, если я мешаю, я могу, конечно...»
2: «Ну что вы обижаетесь? Вот видите, я сейчас нашел. Это белый гриб, дорогой и вкусный».
3: «Да, но он поразительно похож на мой. Шляпка, ножка. Ага, я и другой нашел».
2: «Покажите-ка.
3: Смотрите, пожалуйста. Красота какая! Красный и белые точечки. Такие, наверное, маринуют».
2: «Мухомор».
3: «Что мухомор?»
2: «Гриб ваш».
3: «Гриб? Это что, очень дорогой сорт?»
2: «Их не едят».
3: «Что же, их в цемент заливают или ленточкой перевязывают, что ли?»
2: «Выбрасывают просто».
3: «Знаете что?» Сухо и уклончиво заметил я. «Если каждый гриб, найденный мной, будет вызывать такие нелестные замечания, то...»
2: «Да вы не каждый, собирайте-то».
3: Этот выход мне окончательно понравился. Я с удовольствием стал ходить вместе со всеми и, встретив гриб, просто наступал на него ногой. Правда, при таком обороте дела в мою корзину попали только какая-то оригинальная еловая шишка и сильно мешавший при ходьбе шнурок от ботинка. Но я не рисковал вызвать порицание. Оказалось все-таки, что этот риск был, потому что через полчаса порицание окружающих вылилось в открытую и шумную форму.
4: «Это черт знает, что такое!
2: Вы сейчас два белых гриба раздавили!»
3: «Разве эти жертвы так кричали?» Хмуро полюбопытствовал я, что привлекли ваше внимание.
2: «Да вы бросьте шутить! Мы ходим, ищем, ползаем, а вы их ногами давите!»
3: «Если вам не нравится этот способ, — миролюбиво предложил я могу просто садиться на них. Результаты будут одинаковы.
2: Мы вас больше не будем брать с собой.
3: Если бы вы вынесли это решение еще вчера, я был бы значительно больше доволен».
2: «Тоже. Ходит и мешает».
3: Так как это было самое точное определение моей работы в то время, я спорить не стал. В тот же день на кухне, куда грибники со вздохом облегчения сваливают все набранное в лесу, происходит обычно короткий, но характерный разговор.
2: «Нанесли, черти! Жиру бесится! Жарить, что ли, надо? Жарить! Подашь им на стол, морду воротить будут! Сметана гадкая, да масло горькое! Барыня к ужину велела.
4: К ужину и зажарим.
2: В лавке была? Масло купила? А грибы-то купила? Ну и жарь. Их и жарить? А эти? Ты еще у меня поговоришь, эти. Что купила, те и жарь. Эти, разговорилась. А как господа дохнуть будут с поганок да с мухоморов, тоже разговаривать будешь?»
1: За ужином счастливые и заспанные грибники с жутко скрываемым чувством отвращения набрасываются на купленные в соседней лавке грибы и с умилением произносят: «Сами собирали, 4 часа ходили. Ах, какая роскошь! Неужели сами?» Стоически холодно удивляется случайный гость. «Скажите, такие грибы и сами?» Добрых полчаса еще разговаривают о грибах и кончают только тогда, когда один из самых безнадежно засыпающих грибников тыкает с широкого размаха вилкой в подгорелые котлеты и двигает блюдо к гостю.
5: «Кушайте, кушайте, пожалуйста, сами собирали».
1: В эти дни я совсем не выхожу к ужину.
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Грибной спорт». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы группировки войск «Север» в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Уланово. Отмечается, что северяне сжимают кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за населенный пункт Приколотное, добавили в ведомстве. 28 миллионов опасных воздействий было на ресурсы Центра избиркома за время избирательной кампании, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным. Она также заявила, что в Госдуму впервые были избраны 46 участников спецоперации.
2: А если говорить о выборах всех уровней, то очень впечатляющая цифра – это 665 участников из СВО были избраны. От «Единой России» 573, от КПРФ 14, ЛДПР 11, «Справедливая Россия» 9, от «Новых людей» 5. То есть от всех парламентских партий были избраны участники специальной военной операции.
1: Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил всех сотрудников избиркомов за проведение выборов на самом высоком уровне. Он отметил, что эти выборы подтвердили легитимность всех органов власти в России. Российские железные дороги намерены провести высокоскоростной интернет в поезда новой магистрали, сообщил в интервью информационной службы «Вести» глава холдинга Олег Белозеров.
3: Основное для нас – это удобство пассажира и невыпадение из жизненного современного ритма. Это будет высокоскоростной интернет в высокоскоростном поезде. Действительно, там будут использованы самые новые разработки. Мы хотим, и сейчас у нас проект в конструкцию заложено, использование в том числе и низкоорбитального интернета, плюс возможности традиционных станций, но более широкополосный, с большим объемом. Это будет самое современное.
1: Высокоскоростная железная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут в час пик. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 миллионов человек в год. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Село Спас-Угол, Салтыков-Щедрин. На севере Московской области, в Талдомском районе, есть село Спас-Угол. Места довольно глухие. Зимой здесь постоянно проживают человек 20. На лето приезжают дачники. В общем-то, ничего примечательного. Деревянные дома, заросшие крапивой дворы, пыльные обочины, колокольня, церковь. И вдруг на фоне этих патриархальных пейзажей чудо! Авангардное здание в стиле хай-тек, настоящий арт-объект, стеклянный куб, полы с подогревом, подсветка, прозрачные стены. Удивительно, но это музей великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Спас-Угол – его родина.
1: Имя на карте.
2: Это он еще в школе познакомил нас с мужиком, который двух генералов прокормил, с диким помещиком, премудрым пискарем и карасем-идеалистом. А после мы все вместе с ним морщились от отвращения к Иудушке Головлеву и, конечно, вспоминали его едкие афоризмы. Кажется, они останутся актуальными навсегда. Помните? «Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства». Или это, когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать. Прадед Миши Салтыкова по кличке Курган происходил из худородного дворянина, получившего чин по милости власти. В высшем обществе к самозванцам всегда относились презрительно. И честолюбивый Курган, унаследовавший от отца фамилию Сатыков, добавил в нее буковку «Л», как бы приобщившись к древнему и знатному роду. В 10 лет юный Салтыков уехал из родового имения Спас-Угол в Московский дворянский институт, а затем, как лучший ученик, в Царскосельский лицей. Да-да, тот самый, который заканчивал Пушкин. Вот здесь-то с родовой фамилией Мише пришлось помучиться. Однокашники-аристократы, узнав, что перед ними не настоящий Салтыков, а однофамилец, презрительно фыркали. Вскоре из отличника Михаил превратился в вечно огрызающегося подростка. За грубость, сквернословие, курение и за написание гадких стихов парня пороли, лишали обеда и сажали в карцер. Вот откуда у дворянина Мишеньки Салтыкова псевдоним. Щедрин он взял, когда занялся литературой. Такое обостренное неприятие окружающей действительности. Из лицея, а еще из отчего дома. Мать своего шестого ребенка Мишу нещадно била и частенько без всякого повода охаживала розгами. Неудивительно, что недолюбленный в детстве ребенок затаил обиду на родительницу, ставшую для него воплощением всего худшего, что есть в русском дворянстве. Эту обиду он и выплескивал из себя всю жизнь.
1: Имя на карте.
2: От имения Салтыковых в селе Спас-Угол остался только фундамент. Дом сгорел еще в 1919 году. Зато сохранилась церковь Спаса-Преображения, построенная бабушкой писателя в конце 18 века. Музей сначала организовали в ней. А после, стараниями местной администрации, для него выстроили то самое удивительное здание. Прав был писатель. Власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Никитин слышал о чем-то страшном, детально неясном, что случилось в 41-м с семьей Гранатурова в Смоленске. Отец его, кажется, был директором школы, мать учительницей. О чем сам он мало говорил, и, подумав об этом, тут же увидел сплошной оскал зубов на посеревшем лице комбата, увидел, как напряглись слоновьей силой его плечи, и чугунный гирей дрогнул и повис вдоль тела пудовый кулак. Он никогда не замечал этого ослепленного, ярого, звериного проявления в нем, и почему-то мелькнула мысль, что одним ударом Гранатуров легко мог бы убить человека. Но это звериное, темное, неосмысленное проявилось и у Меженина там, с немкой, в мансарде, точно бы зараза насилия, полыхнувшим пламенем, внезапно прошла от него к Гранатурову, как проходит безумие по толпе, слитно опьяненной жаждой мщения при встрече человеческого существа, вовсе не сильного, растерянного, несущего в себе понятие врага, поверженный враг, еще жалко сопротивляясь, порой вызывает ненависть более острую, чем враг сильный. Это не понял, а инстинктивно почувствовал Никитин, и в ту же секунду пронзительный взвизг немки прорезал тишину комнаты. С рыданием она кинулась к Курту, по жестам, по голосам, по взглядам, догадываясь, что должно было произойти сейчас. Она вцепилась в шею брата и, наклоняя его маленькую голову к своему лицу, хватая его помертвевшее лицо скачущими пальцами, повторяла одно и то же с мольбой. «Курт! Курт! Курт! Антворте! Отвечай!»
3: «Меженин!» — заревел Гранатуров, надвигаясь на Курта. «Убери эту мокрохвостку к ядреной матери! Выйдите все! Я поговорю с ним, и этот слюнявый скорпион стрелял в нас! А, Меженин!»
2: Меженин плюнул на ладони, растер, будто бы дрова рубить собрался, обеими руками схватил немку за плечи, рванул, оторвал ее от курты, и тотчас же неузнаваемый накаленный голос Книжко хлестнул зазвеневшим выстрелом «Назад!» И, сделав два шага, подобно разжатой стальной пружинке, оттолкнул Меженина локтем и бледнее стал между Гранатуровым и Куртом, произнес непрекословным голосом приговора и Гранатурову, и себе. «Это вы сделаете только в том случае, если меня не будет в живых. Вам ясно, комбат?» «Меженин, выйдите отсюда!» подал команду Никитин, горячо подхваченный решимостью Книжко. «Чтоб вашего духа здесь не было!»
4: «Ишь ты, лейтенант!»
2: Меженин перевел задымленные бешенством глаза на Никитина, затем, по обыкновению, смежив ресницы для чего-то, потирая жестко ладонь о ладонь, прохрипел Гранатурову.
4: «Немчишки им, оказывается, дороже, а?»
2: И, переваливаясь, двинулся к двери, открыл ее кулаком, вышагнул и так стукнул дверью, что закачался огонь в лампе.
3: «Ну так...»
2: Понимающе пропустил через зубы Гранатуров и отступил к столу, сел, отбросился на стуле, свесив на груди забинтованную руку.
3: «Так, мушкетеры сказочные, значит...» «Из-за немцев передеремся друг с другом в конце войны!» «Так вы добрее меня, значит!» «Вы чистенькие херувимчики, а я...»
2: И уже видимым усилием, заставляя себя остыть, овладеть припадком злобы, договорил почти охлажденно.
3: «Из-за этих щенков, может, насмерть перебьем друг друга?» «Из-за них! Ох, Книжко, Книжко, как жить мы будем? Выключить бы против меня механизм надо, враги мы или в одном окопе сидим!»
2: Но Книжко молчал. Бледность не сходила с его лица, оно было все так же упрямо, твердо и было странно видеть сейчас его новенькие парадные звездочки на погонах, зеркально отполированные хромовые сапожки, безукоризненный пробор аккуратно зачесанных светлых волос. И Никитин невольно подумал, да он в самом деле механизм. «Так вот», — заговорил очень внятно Книжко, как бы ни слова не услышав из того, что говорил Гранатуров. «Совершенно ясно, товарищ старший лейтенант, что эти немцы — хозяева дома. Значит, дом принадлежит им. Им, а не нам. И это абсолютно справедливо. Поэтому пусть собирают вещи, то, что им принадлежит, и уходят куда хотят, хоть в Берлин, хоть в Гамбург. Пусть уходят». Гранатуров забарабанил ногтями по пустому стакану.
3: «И, отделавшийся испугом, божий одуванчик мотнет к своему ефрейтору. Так следует понимать, Книжку».
2: «О, как это опасно, товарищ старший лейтенант, если даже так. 20 мальчишек с сосками сидят в лесу, запуганные каким-то ефрейтором. Вот этот Курт достаточно убеждает, кто там еще остался».
3: «Ой, как мило! Что ой? Автоматы и фауст-патроны, сосочки, Книжко!»
2: «Думаю, что воевать надобно с достойным по силе противником, а не...» Книжко без прежнего любопытства посмотрел на тощую, затихшую в страхе фигуру Курта, на молоденькую немку, чуть приоткрывшую в кровь искусанные вспухлые губы, закончил равнодушно: «А не с цыплятами».
3: «Ой, как все мило, лейтенант!»
2: «Хочу напомнить», — непререкаемо продолжал Книжко, «вы официально находитесь на излечении в медсанбате, товарищ комбат. Я замещаю вас на должности командира батареи, и я принял решение. Никакого боя не было. Мы их в плен не брали, они сами пришли, как хозяева своего дома. И, повторяю, пусть уходят, если хотят. Ты, Никитин, надеюсь, не возражаешь?» Да, Книжко упрямо заведен ключиком в одну сторону, в обратную его не заведешь. Но почему он так уверенно принял решение, вот что неясно, подумал Никитин с осуждением и тайным восторгом перед непоколебимой убежденностью Книжко, зная, что он теперь не согласится с любым возражением Гранатурова, как часто не соглашался с ним при выборе противотанковых позиций и, зля комбата самонадеянным упорством, сам уточнял огневые для своего взвода. И Никитин, не полностью сознавая непреклонную правоту решения Книжко, но подчиняясь его знакомой, даже на миг не сомневающейся твердости, сказал: «Я согласен с тобой. Боя не было. Мы их в плен не брали». «Прекрасно», — произнес Книжко.
3: Гранатуров, с вытянутыми на ковер ногами развалясь, уронив к полу здоровую руку, сидел в позе утомленного человека, насмешливо и терпеливо выжидающего, чем все это может кончиться. А когда нахмуренный Книжко подошел к немцам и быстро заговорил с ними, он выдал всей грудью сильную струю воздуха, выговорил:
4: «Немного ли, Книжко? Немного ли на себя взято? Ох, как загнуто! Не заплакать бы от такого приказа!»
2: Книжко, однако, не ответил ему, не прервал разговоры с немцами, и Никитин видел, как дрожащий отвис подбородок у растрепанной некрасивой Эммы, как нервически толкнулась в бок от плеча к плечу продолговатая птичья голова Курта, и неизвестно почему пришла раздраженная мысль, что этот мальчишка, худой, нелепый весь, не от мира сего, так ни разу и не снял во время допроса большие свои очки, придающие ему несуразный облик болезненно-комнатного вундеркинда, и стало смутно на душе. Он сказал неприязненно: «Интересно, умеет ли он стрелять?» «И дурак умеет», — бросил Книжко и, заканчивая объяснительный разговор с немцами, заключил дважды произнесенными командами: «Алис, Алис! Все!» Было непонятно, вслед за этим командным «Алис» Эмма узкими шажками приблизилась к Книжко, не подымая заплаканных глаз, сделала короткое приседание, затем неожиданно и несколько стыдливо присела перед Никитиным, сказала запухшими губами с подобострастной благодарностью:
5: «Данкишон, гер офицер»,
2: после чего тронула безвольную кисть своего брата, должно быть, еще не поверившего в спасение в этот последний момент, и с заискивающим лицом повела его за руку, видимо, на правах старшей сестры, к двери. Он пошел за ней, неуклюже заплетаясь сапогами, а ребячий с глубокой ложбинкой затылок его боязливо вжимался в воротник мундира, вероятно, ожидая окрика или выстрела в спину.
5: «Алес!»
2: — повторил по-немецки Книжко, когда дверь за ними закрылась, и, взглянув на ручные часы, сказал серьезно: «Кажется, пора подышать свежим воздухом перед сном и заодно проверить часовых». Минуту длилось молчание.
4: «Эх, господа офицеры, господа офицеры!»
2: Выдохнул Гранатуров, разжав сцепленные челюсти.
4: «Много взято. Кому платить? А если что, кому-то из нас придется отвечать не погонами, а головой».
2: «Да?» — бесстрастно удивился Книжко. «Что ж, погон пара, голова одна. Отвечу, товарищ старший лейтенант». Никитин сказал: «Я с тобой. Сам проверю часовых на всякий случай». «Проверять их надо без всяких случаев», — ответил Книжко и, чистоплотно сдунув невидимые пылинки с пилотки, надел ее. «Пошли, Никитин».
4: «А? Куда?»
2: — спросил Гранатуров размышляюще, и задумчивое смуглое лицо его, повернутое к Книжко, передернулось тоскливо.
4: «В медсанбат? Напрасно. Думаю, Галочка спит в это время, лейтенант».
2: И он затрещал стулом, с притворным томлением распрямился своим двухметровым телом.
4: «Замещаете меня и взяли на себя все? Крепко. А если этот гадкий утенок со своим братцем пришла с целью пошпионить, то что вы ответите смертью, господа офицеры? Придумали ответ? Так вот, придумывайте за троих, чтоб скопом было. Я все-таки люблю вас, дьяволы, за рискованность».
2: Книжко набросил на плечи плащ-палатку, не принимая полушутливого тона Гранатурова, жестковато ответил: «Придумывать не стоит. Именно тогда займется трибунал мной, товарищ старший лейтенант». Он строевым жестом поднес руку к пилотке, добавил смягченно: «Лучше всего располагайтесь до утра на диване. Спокойной ночи». Они вышли.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Глубокой ночью Никитин просыпался несколько раз, с чувством беспокойства ворочался, приподнимал голову, прислушиваясь к неживому безмолвию дома, к застывшей без единого звука тишине городка, из конца в конец залитого лунным светом. Сыроватой свежестью сирени, запахом цветущих яблонь тянуло прохладной струей в раскрытое окно, влажным ветерком омывало его горячее лицо. Среди пустынного сияния неба, над островерхими черепичными кровлями, На западе недоспелым ломтем арбуза висела за соснами луна, и крыши, и сады, и улицы с серебристым переливом брусчатника все было затянуто синим дымом. По-ночному неподвижно, только изредка возле дома шуршала трава под сапогами часового, и тогда Никитин, успокоенный, снова засыпал. Уже на заре он вздрогнул в полусне от постороннего звука, раздавшегося где-то рядом. Он открыл глаза и, поворачиваясь на бок, машинально рванулся к обмундированию на стуле у изголовья, к кобуре пистолета, положенной поверх гимнастерки, но тут же понял, что разбудило его внезапно. Возникли шаги на площадке лестницы, потом слабенько постучали в дверь и затихло. Было светло и зябко, стояло, сквозило через пламенеющие вершины сосен утро, раннее, розовое, прозрачно чистое. «Кто там?» — крикнул Никитин. «Ушатиков, вы?» В дверь опять негромко постучали, и сквозь повторный стук осторожный девичий голосок, замирая, пролепетал на немецком языке.
5: «Дарф ман херайн, гер офицер?»
2: «Можно войти, господин офицер?» «Что такое?» — подумал Никитин, встревоженный, восстанавливая в памяти все случившееся ночью. И в голове его туманно мелькнуло: «Это та фрейлин Эмма». Она вместе с братом собирала вещи в другой комнате на мансарде, когда я вернулся после проверки постов. «Да, они должны были уйти утром. Зачем она ко мне? Что-нибудь хочет сказать, сообщить? Что-нибудь произошло?» И Никитин, еще нечетко соображая, поискал на всякий случай русско-немецкий разговорник и, не найдя его, потянул перину на грудь, откликнулся без уверенности: «Входите, херайн, у меня не заперто». Дверь легонько толкнули. Она медленно приотворилась, проскрипела, и в щелку сначала вдвинулся маленький поднос с чашечкой, две тонкие руки, торчащие из широких рукавов цветного халатика, и, держа подносик боком, вошла Эмма, закрыла дверь коленкой, заспанно и робко улыбаясь, вроде бы одеревеневшими губами.
5: «Гутен морген, гер офицер, гутен морген».
2: «Гутен морген», — ответил Никитин, стесненный этим ее приходом, удивленный необычным видом этого подносика с чашечкой кофе, наверное, предназначенного для него, и, не сумев скрыть первой неловкости, покраснел и, запинаясь, усиленно напрягая школьные знания немецкого языка, попытался спросить:
5: «Was ist das? Warum?»
2: «Что это? Почему?»
5: «Ihr Kaffee, Herr Offizier, bitte schön».
2: «Кофе, господин офицер, пожалуйста». Покачивая полами халатика, она подошла несмело, предупредительно ласково кивая, поставила подносик на край постели, и он, до растерянности смущенный, даже отодвинул ноги под периной подальше от подносика, глядя на нее тупо не выспавшимися вопросительными глазами.
5: «Was ist das? Warum?»
2: «Что это? Почему?» — проговорил он одну и ту же школьную фразу.
5: «Bitte sehr, Herr Offizier, bitte sehr, guten Morgen».
2: «Guten Morgen», — пробормотал он, томясь и не находя, что сказать ей на ее улыбку, как возразить по поводу кофе, принесенного ему в постель.
5: «Bitte sehr».
2: Она тоже в замешательстве сделала вчерашнее полуприседание возле постели. Ее раздвинутые волнением серо-синие глаза с осторожной, прислушивающейся улыбкой смотрели на губы Никитина, а он ощутил: в комнате по-утреннему запахло туалетным мылом или едва внятным одеколоном. Запах этот встречал Никитина в немецких офицерских блиндажах, и также по-немецки источали лавандовую сладость вещи здесь, в пустом доме, когда они заняли его. И он зачем-то подумал, что она по аккуратной привычке умылась недавно холодной водой с ароматическим мылом. Ее желтые, казалось, сплошь выгоревшие на солнце волосы были по-новому опрятно причесаны, отливали золотистым блеском, и еще бегло увидел он детские, густые, как у мальчишки, веснушки. Они весело пестрили ее лицо вокруг чуточку вздернутого носа, и лишь один рот был прежним, некрасиво вздутым, искусанным. Он отвел взгляд, вспомнив ее придушенной подушкой, распростертой, раздавленной в постели, где сейчас лежал он, ее зажатые вскрики «Найн-найн!», ее в сопротивлении двигавшееся колено под лунным светом из окна, и со стыдом от того, что она должна была помнить это, почувствовал влагу испарины на лбу. «Данке», — чрезмерно официально сказал он, напуская на себя строгость, и в то же время подумал, «как это неудобно, кофе в постель, чего она ждет? Пока я выпью кофе, что за обычай? И что делать?» Он решился и сел на постели, придерживая перину на груди, взял крошечную фарфоровую чашечку, отпил глоток теплой горьковатой жидкости, помедлил из-за неуверенности, отпил еще глоток, опустошая всю чашечку, и поставил ее на подносик. «Данке», — сказал Никитин, и чтобы как-то выказать необходимую, вероятно, в таких случаях особую благодарность за оказанное внимание, сконфуженно солгал. Прекрасный был кофе, то есть «Wunderbar ausgezeichten Kaffee».
5: «Bitte schön, Herr Offizier. Спасибо».
2: Она поняла и, продолжая улыбаться, сделала то странное покорное полуприседание, какое удивляло и озадачивало его. От этого ее приседания в разрез халатика выглянуло ее белое круглое колено, и он, уже горячо краснея, тотчас отвернулся к стене, снова вспомнив тот момент вчерашней ночи, когда вбежал в мансарду и различил на постели темную шевелящуюся массу и это безобразно отогнутое ее колено. «Данке», — пробормотал Никитин и посмотрел на потолок, на его гладкую чистоту, по которому веерообразно и зыбко расходились розоватые блики солнца, как отражение в воде. «Ей надо сейчас как-то сказать, чтобы она ушла», — поспешно подумал он, испытывая потребность высвободиться из необычного положения вяжущей скованности. «Она здесь, а я не одет. Как ей сказать? Ком век цурюк?» «Пошла прочь назад?» «Или махнуть рукой в сторону двери? Может быть, улыбнуться и сказать «Данке цурюк»?» «Каким с ней быть вежливым, строгим, официальным? Она видела меня вчера в том жутком состоянии. Я кричал на Меженина, и, наверное, она боится меня. Что она говорит? О чем она говорит?»
5: «Герр лейтенант, Гамбург, Курт Дорт».
2: Разобрал он отдельные, неясно понятные слова из ее речи. «Гамбург, Курт там», неловко натолкнувшись на ее расширенные мольбой глаза. «Черт, я не понимаю по-немецки», — сказал он. «Знаю немного. Что? О чем вы?» А она говорила что-то быстро, тревожно, заискивающе. Тонкий голосок ее чуждо звучал, произносил немецкие фразы, сливаясь в какое-то беспокойство, в подобострастную просьбу. И Никитин, безнадежно силясь понять ее вдруг по смыслу, соединил несколько знакомых слов. «Курт нах Гамбург», «Курт в Гамбург», увидев, как ее пальцы стали показывать на поверхности подносика шагающие ноги, и он для подтверждения уже возникшей догадки переспросил: «Как? Курт ушел? Курт ком нах Гамбург?» То есть он также пальцами изобразил движение ног по перине, в конце движения начертил вопросительный знак, повторил: «Гамбург? Курт? Один? Курт айн? А вы? Курт, Курт!» Она сине осветила его глазами, закивала так торопливо, что медно-желтые волосы рассыпались по ее щекам, но сейчас же с ожиданием и страхом прижала щепотку пальцев к груди и вновь заговорила робко, спешаще, взволнованно, объясняя, прося его о чем-то.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Юрий Бондарев. Главы из романа «Берег». Читает Владимир Левашов.
2: Он не понимал и, не понимая, то слегка улыбался, то хмурился, и это малейшее изменение его лица настороженным выражением обозначалось на ее лице. Оно становилось то умоляющим, то недоверчиво радостным, то погасшим, и тогда, наконец, он принял единственное решение. «Послушайте, где-то здесь разговорник. Прошу, подайте мне его. Битте гебензимир бух. Клайне бух». Он показал на комод. «Кажется, там. Дойче русиш бух. Прошу вас, битте». Она, вникая в его речь, проследила за его взглядом и тотчас сказала, округлив губы: «О!» Проворно поставила подносик на комод, обеими руками бережно, будто хрупкую вещь, взяла с комода еще довольно новенький, незалистанный разговорник, сделала шажок к постели, опять полуприседая: «Битте шон, герр лейтенант». Он развернул разговорник, пролистал главы: допрос пленных, разговор в сельской местности. Все не то, все не то. Остановился на главе «Разговор с мирными жителями». Сказал в приготовленном внимании к нужным фразам: «Noch einmal, langsamer sagen Sie bitte». «Еще раз говорите, пожалуйста, медленнее».
3: «Ich bleibe hier mein Haus, mein Zimmer».
2: Для чего-то сама, коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма и при этом напряженнее и напряженнее прикладывала щепотку пальцев к груди, отрицательно качала головой.
3: «Их, их, bleibe hier, Haus».
2: Наморщив лоб, он старательно искал в разговорнике соответствующие ее словам ответы. «Хаус» и «Циммер» были известны со школы, и не находил ничего подходящего, кроме никчемных сейчас воинственных вопросов, что произносит надсадным криком между автоматными очередями: «В вашем доме не прячутся немецкие солдаты? В верхних комнатах никого нет? Кто хозяин этой квартиры?»
3: «Не понимаю. Nicht verstehe»,
2: бормотал он, сердясь на себя. «Как болван немой. Что вы говорите? Хаус, циммер?»
3: «Ein Moment, Herr Leutnant. Entschuldigen Sie...»
2: Она села на край постели, заглядывая в разговорник, тихонько наклонилась, овеяв сладковатым запахом волос, сокровенным теплым телесным запахом халатика. Он рядом избоку увидел край ее ясного внимательного взгляда, веснушки на щеке, край нежной шелковистой брови, и, покрываясь жаркой испариной от ее близости, непроизвольно отодвинул ноги под периной, ставшей неимоверно тяжкой, душной, подумал с мгновенным и привычным опасением: «Зачем я позволяю ей смотреть в разговорник? Это все-таки военная тайна. Зачем она села на постель? Надо ей об этом сказать».
3: «О!»
2: — воскликнула она, водя мизинцем по строчкам, и обрадованно и вместе виновато попросила его шопотом:
3: «Lesen Sie Russisch, Herr Leutnant. Читайте по-русски, господин лейтенант».
2: Как ей сказать? Как? Он не совсем отчетливо разобрал строчки под ее мизинцем с обгрызенным ноготком и не сразу прочитал вопрос по-немецки, суть которого стала ясна лишь по переводу на русский язык. «Вы беженцы? Из какого города?» «Нет, это наш дом, мы остаемся здесь».
3: «Их bleibe. Ich bleibe. Kurt in Gamburg. Ich bleibe».
2: «Я остаюсь. Курт в Гамбурге. Я остаюсь», — говорила Эмма тихо, убеждающе и страстно. И тут он на ощупь догадался, что она умоляет, выпрашивает у него разрешения, хочет остаться здесь и боится, что ей не позволят этого быть в доме, занятом русскими солдатами. Но почему ушел Курт, а она осталась? Ушел ли он действительно в Гамбург? Возникло подозрение у Никитина. И почему она обращается ко мне, а не к Книжко? Ведь он допрашивал их вчера. Имею ли я право ей не разрешить жить в своем доме? Глупо. Если она осталась, то нет сомнения, Курт не ушел в лес. Гуд. Он захлопнул справочник и бросил его на стул сверху обмундирования придавленного кобурой пистолета. «Гуд, битый гуд, дас ист...» Начал подбирать он слова. «Дас ист... рихтиг». «Хорошо, пожалуйста, хорошо. Это правильно».
3: «О, хэр лейтенант, данки шон, данки, о, хэр лейтенант».
2: Она повернулась к нему, вся просияв, счастливо обдав его солнечной синью засмеявшихся глаз и с легким стоном облегчения, с каким-то решенным, замирающим выражением лица упала головой на его подушку, и вымытые еще влажные волосы ее опахнули его душистой карамельной сладостью. Он почувствовал на своей шее ее обнявшие прохладные руки, тоже пахнущие туалетным мылом. Почувствовал, как они, не размыкаясь, потянули его куда-то порывисто в мягкую, шершавую, горячую бездну ее прижавшихся полураскрытых губ, не давших перевести ему дыхание. Успел подумать, что происходит нечто ненужное, невозможное, опасное сумасшествие, которое надо сейчас немедленно остановить. А ее дурманные яблочного вкуса губы шептали что-то, нежно скользили, терлись, вжимались в его губы, и ее пальцы ослабленно искали его кисть, осторожно тянули вниз, в тайную, нагретую телом внутренность халатика. Он ощутил ее гладкий живот, атласно-гладкое бедро, до головокружения, до спазмы в горле, пугающей, обнаженной и страшной близостью, и в ту же секунду сделал движение высвободиться из притягивающей тяжести ее тела с прежней мыслью о ненужном, опасном, противоестественном, что вчера ночью насильственно могло произойти и не произошло вот тут, на этой постели, между нею и Меженином, и чего она сама хотела сейчас. «Зачем?» Знойными искрами пронеслось в сознании Никитина, и он, взяв ее за плечи, покорно отдающиеся его рукам, чуть-чуть отстранил ее и в муке поиска потерянных где-то в тумане памяти слов прошептал отрывисто и хрипло: «Эмма, нет!»
3: «Сержант, найн! Солдат, найн!»
2: скрикнула она жалобно и, изгибаясь, прильнула к нему грудью, обняв его исступленно.
3: «Данке, Шон, данке!»
2: В этом его «найн» было что-то необъяснимое, чужое, невзрослое, никак не вязавшееся с его решительностью на мансарде прошлой ночью. Он даже стиснул зубы от этого немужского вырвавшегося слова, встретив в упор раскрытую глубину ее глаз, недвижно огромных, синеющих ему в глаза, почему-то вспомнил ощущение пронзительно тонкого и беспричинно радостного колокольчика, когда при восходе месяца над ночным городком он провожал Галю, подумал: «Я буду жалеть об этом, я совершаю предательство».
3: «Данке шон, майн лейтенант, данке шон».
2: «Данке шон», — проговорил он механически, едва понимая и не веря ей.
3: «Варум! Варум! Почему, данке шон?» «Их! Их! Руих! Я тихо!»
2: Она вскочила с кровати, щелкнула замком двери и, мелькая ногами, вернулась к постели, покорно опустилась на коленки и припала лбом к его плечу, спутав, навесив волосы на лицо. Он слышал ее шепот, прерывающийся дыханием. Она странно уголками рта, улыбаясь ему из-за навеса волос, вдруг легла, гибко повернулась на спину и начала робкими рывками развязывать тесемки, с гримасой стыдливости сдергивать непослушный халатик и уже бесстыдно вытягивая возле него длинное молодое тело, открыв маленькую млечно-нежную грудь, торчащую розовым острием соска, опять зажмурясь ощупью, нашла его руку и провела ею по своим целующим губам, по шее, по груди, ознобно дрожа и всхлипывая сквозь стук зубов. «У меня никогда еще этого не было. Только тогда, в окружении», — с ужасом подумал он, стараясь сдержать и не сдерживая передавшуюся дрожь ее зубов. «Но ведь она немка, а я русский офицер. Эмма, Эмма». И он, оглядываясь на дверь, пересохшим голосом невольно повторял ее непривычное на звук имя, весь пронизанный знойным током, испытывая стыд, растерянность от своей нерешительности и преодолевая унижение и нерешительность, убеждая себя, что это уже никогда не повторится в его жизни, губами отвел с замершего лица ее желтые, влажные, пахнущие сладкой карамелью волосы, приник, вдавился губами в ее ищущий подставленный рот.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Юрия Бондарева «Берег».
2: Они лежали на чердаке среди неумятых груд старого сена, и он все время чувствовал, что она из темноты смотрит на него в лучике лунного света, проникающего через щель крыши. Глинцевито поблескивали ее глаза. Она говорила, вздрагивая: «Слушай, почему ты отодвинулся? Ты брезгаешь мной? Правда, мы так давно не мылись, какие мы потные, грязные. Слушай, мы не прорвемся из окружения. Они утром войдут в деревню, слышишь, как тихо?» «Да. Я сегодня почему-то испугалась смерти. Ты помнишь Клаву из противотанковой батареи?» «Да. Ее убило утром, когда мы хотели второй раз прорваться. Ты видел, как ее убило?» «Нет». «Хорошо, что ты не видел. В воронке осталась санитарная сумка. Нет, клочки, вата, бинты и что-то еще страшное. Она была красавицей, помнишь? Вы все глазели на нее, когда она приходила ко мне. Но она была недотрога, и никто из вас... Я и сейчас помню, какие были прекрасные у нее глаза и фигура, как статуэтка. И ничего нет. И вот все». Он молчал. У него не было сил пошевелиться, ответить ей, вспомнить глаза и фигуру Клавы, санинструктора противотанковой батареи, где... не осталось на второй день окружения ни одного целого орудия. Тогда, расталкивая сено, она пододвинулась ближе к нему, прижалась боком с задержанным дыханием, завела одну руку за его шею, другой стала расстегивать пуговицы на его пропотевшей за три дня боев гимнастерке и, расстегнув пуговицы, неуверенно просунула маленькую кисть к потной липкой его груди. Ее узкая, огрубелая, несколько дней немытая ладонь так незнакомо нежно и так выжидающе гладила его грудь, касаясь кончиками пальцев его подмышек, что он подумал, внезапно замерзая от темной ревности, от этих порочных прикосновений: с кем у нее было так? «Слушай, у меня есть спирт в сумке», — зашептала она, похоже, плача, частым нажатием губ целуя его в кран рта. «Дать тебе хоть спиртом обтереть лицо, только не смотри на меня, я сейчас. Может, так нам будет лучше, мы не вырвемся из этого окружения, я знаю, хоть пусть будет так. У тебя когда-нибудь это было с женщиной? А у тебя когда-то в детстве? Но это было игрой в каком-то сарае, понимаешь? Ты только не ревнуй. Разве тебе не все равно?»
4: «Не знаю».
2: «Не надо ревновать. Ты лежи, а я буду целовать тебя. Потом ты меня будешь целовать».
4: В ту же ночь, перед холодным рассветом, когда они оба лежали истомленно, тесно обнявшись, во сне после того, что вдвоем познали здесь, на чердаке окруженной деревни, Он был разбужен гулкими вибрирующими звуками. Дрожала земля в накатах внутренних сотрясений, и с острыми толчками в сердце открыл глаза. Обнимая его, она спала на его руке и, словно успокоительно найдя защиту, лежала теплая тяжесть ее головы. Лицо было детским, доверчивым, чуть обиженным. И он ощущал терпковато-миндальный запах ее волос, испытывая к ней какую-то болезненную жалость от вчерашних ее попыток быть чистой. Тупую горечь от того, что они не почувствовали друг от друга ожидаемого облегчения в неумелых и торопливых объятиях. А за фиолетовым оконцем чердака все явственнее и все ближе накатывал клокочущий рокот моторов. Вскоре желтый свет пополз по задребезжавшему стеклу. С улицы взметнулась из танкового гула неразборчивая команда на немецком языке. Он прислушивался, еще не видя, что было возле дома на улицах, но уже знал. Немцы занимали деревню, где оставались после разгрома дивизиона лишь несколько солдат, и они двое. И с холодеющей пустотой в груди он выпростал руку из-под ее головы и встал к чердачному оконцу. Загородив улицу, в окне фар густо шла колонна танков. Тянулась по обочине двумя цепочками пехота. «Вставай, быстро!» Он потряс ее за плечо, лихорадочно застегнул ремень. Она не сразу сообразила, в чем дело, сонно искривилась даже. «Что, какие танки?» Но когда сообразила, он не дал ей сказать ни слова, шепотом скомандовал, чтобы не отставала ни на шаг, и, вздернув автомат на изготовку, откинул дверцу чердака, первый спустился по лестнице вниз, в сыроватые сенцы оставленного хозяевами дома. Весь дом гудел, наполненный ревом танков, железным скрежетом гусениц. Позвякивали стекла. Оранжево вспыхивали под боковым скольжением танковых фар, и мелко звенела дужка порожнего ведра в сенцах, пропахших плесенью запустения.
3: «Мы не выйдем отсюда, я так и думала», — сказала она шепотом, спустившись следом и как бы без надежды на спасение, прислонилась виском к его спине. «Куда нам бежать? Они убьют нас, лейтенант».
5: «За мной! Не отставать ни на шаг, через огороды, к лесу!» — выговорил он, раздраженный ее шепотом, ее плачем без слез, в котором было обреченное бессилие. «На, возьми мой пистолет, стрелять умеешь?»
3: «Нет, нет, я умею только перевязывать раненых».
5: «А, черт, смотри, надо нажимать вот здесь, спусковой крючок, прицелиться и нажимать».
4: Потом они бежали огородами по развороченным рыхлым грядкам, плохо видя среди темноты окраинные дома, проваливаясь в воронки, падая в жестяно звеневшие на ветру будылья кукурузы. Они оба задыхались и теперь ничего не слышали, кроме бешеного стука крови в ушах. Слитый гул моторов, немецкие команды танкистов из открытых люков, низкое мелькание фар между домов уже стали отдаляться влево, и они, бросками миновав огороды, добежали до края сереющего в рассветном воздухе поля, различая черную под пространством фиолетового неба гряду леса за ним.
1: Мы читали главы из романа Юрия Бондарева «Берег». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Человек и время.
1: Рабочий день – привычная часть нашей жизни. И он менялся на протяжении веков. В древности труд был связан с природой. Земледельцы начинали работать с рассветом и уходили с полей, когда солнце садилось. Время определялось светом дня, а не строгим расписанием. С развитием городов и ремесел появилась необходимость в более четком учете времени. Колокола на башнях напоминали жителям, когда начинать и заканчивать рабочий день. Время стало инструментом организации жизни. Индустриальная революция в 18-19 веках изменила все. Фабрики требовали постоянного присутствия рабочих. Рабочий день мог длиться 12-14 часов. Люди проводили почти все время на производстве. Это вызывало хроническую усталость и не менее хронические болезни. Тогда же началась и борьба за сокращение рабочего дня.
0: Человек и время.
1: В 20 веке рабочие и профсоюзные движения потребовали 8-часовой нормы. Их лозунг звучал так: 8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов сна. Время стало символом справедливости. Постепенно этот принцип закрепили законы, и 8-часовой рабочий день стал стандартом в очень многих странах. Сегодня фактор времени вновь выходит на первый план. Технологии позволяют работать удаленно. Многие компании экспериментируют с 4-дневной трудовой неделей. Люди стремятся к балансу между работой и личной жизнью. Время рассматривается как главный ресурс, который нужно распределять разумно. История рабочего дня показывает, что борьба за время всегда была борьбой за качество жизни. От расцвета цивилизации до современных графиков люди стремились использовать время так, чтобы работа не лишала их сил и радости.
0: Человек

0: что вы говорите?
1: Академии бывают разные. В одних учат, в других состоят ученые. И те, и другие обязаны своим появлением одному философу и одному мифическому персонажу. Когда-то давным-давно в пригороде Афин жил Платон. Много размышлял, делился своими идеями с учениками, а происходило это в школе, местом для которой была выбрана роща под названием Академия. Репутация этого учебного заведения была настолько безукоризненной, что со временем существительная Академия стала употребляться в его нынешнем значении. Но эта красивая история не дает нам ответа на вопрос о происхождении слова. Так что продолжим. У греков есть миф о дочери Зевса, богине плодородия Елене Прекрасной. Еще девочкой ее выкрал царь Тесей, который позднее взял Елену в жены. Но братья девушки решили непременно вернуть сестру домой. И вернули, благодаря герою по имени Академ, который указал им местонахождение похищенной. По легенде, могила Академа находилась в роще, в той самой, где Платон вел с учениками диалоги о философии, и которая дала название школе с безупречной репутацией. Вот так и появилась Академия.
0: Да что вы говорите?
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские войска поразили в Киеве центр обработки данных компании, которая предоставляет высокоскоростной интернет противнику, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские войска ударили по двум сухогрузам, которые доставляли грузы военного назначения в порт Одесса. Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Нововодяное в Донецкой Народной Республике. А бойцы группировки войск «Север» в Сумской области установили контроль над населенным пунктом Уланово. В России на год отменили проверки в отношении бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Мораторий действует до октября следующего года. Подробности о мерах сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Цель этой меры – это снижение, прежде всего, административной нагрузки на бизнес, который пострадал от атак, чтобы предприятия в полной мере сосредоточили свои усилия на производственной деятельности, на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения из общих случаев.
1: Внеплановые контрольные мероприятия будут возможны только по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительства, а также при поступлении информации, что бизнес причиняет вред жизни или здоровью граждан, а также безопасности государства. Главой Министерства транспорта вместо Андрея Никитина может стать руководитель Департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков, сообщают «Известия». На должность также рассматривались первый заместитель министра транспорта Константин Пашков, заместитель главы Министерства транспорта Алексей Шило и руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. По данным издания, Никитин может перейти на пост вице-премьера и сменить Виталия Савельева, которого Владимир Путин освободил от должности в связи с избранием в Госдуму. Роскосмос планирует интегрировать искусственный интеллект в ключевые системы управления будущей российской орбитальной станции. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что многие операции будут выполняться без участия человека. Это позволит повысить автономность станции, снизить нагрузку на экипаж и обеспечить безопасность длительных миссий. Уже сейчас некоторые инструменты с использованием искусственного интеллекта применяются на орбите. Например, нейросеть GigaChat помогла космонавтам на МКС подготовить более 350 отчетов о проведенных экспериментах. Также искусственный интеллект используется для обработки снимков Земли и выявления фактов вырубки лесов. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Василий Иванович Немирович Данченко, главы из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
4: За несколько дней до 7 июня Скобелев находился в нервном настроении. Целую ночь он не спал. То рыскал вдоль берега, то с двумя-тремя гребцами из казаков объезжал Дунайские острова, а раз даже перебрался на турецкую сторону и сам высмотрел, что у них делается около Рущука. Напрасно было говорить ему об опасности подобных предприятий. Всякая опасность только еще более придавала в его глазах прелести задуманному делу. Без опасности, без кипучей работы он начинал хандрить, скучать, становился даже капризен, как женщина. Но начиналась работа, и Скобелев был неузнаваем. Перед вами обрисовывался совсем другой человек.

0: и насыпи, и только утром возвращался оттуда. Раз как-то солдаты заленились или устали, а профиль батареи должно было непременно закончить к утру. «Хорошо, если бы оттуда так, с дуру стрелять начали», — показал он на турецкий берег.
1: «А что?»
0: «Посмотрите, как живо двинулась бы работа. С лихорадочной поспешностью стали бы строить». И действительно, знание солдата ему не изменило. Не успел он еще окончить свои фразы, как по ту сторону точно открылось чье-то красное пламенное око. Открылось и опять смежило веки. Послышался гулкий удар дальнобойного орудия, и скоро граната с громким металлическим стоном разорвалась около батареи. Лопаты саперов заработали гораздо быстрее. Солдаты торопливо начали набрасывать землю, оканчивая бруствер и траверсы. «Это всегда помогает», — обернулся к нам Скобелев. «Когда вы спите?» — спрашиваю я как-то у него. «Я могу сутки спать, не просыпаясь, и могу трое суток работать, не зная сна». И действительно, счастливая организация Скобелева позволяла это. Когда было решено заградить минами течение Дуная у Царапана, тогда он совсем уже ушел в работу. И день, и ночь его встречали то там, то сям. Уже в самом начале войны обнаружилась в нем черта характера с таким блеском, выделившаяся впоследствии. Он не верил никому, всегда сам изучая местность. Никакими в этом отношении круки — это наброски, чертежи — нельзя было заставить его сделать то или другое распоряжение. Он непременно ехал сам, вглядывался и находил много деталей, упущенных офицерами. Малейшая неровность местности, жалкий ручей, пригорок — все это было слагаемыми для его комбинаций, выигрывавших ему бой. Так и в деле при Парапане. Еще не успели определенно назначить день для минных заграждений, как Скобелев уже изучил местность так, что бывшим тут же офицерам генерального штаба пришлось только удивляться ему. Для прикрытия смелой атаки миноноски «Шутка» назначен был 15-й батальон из знаменитой впоследствии 4-й стрелковой бригады, которую Скобелев прозвал «Железной». Когда батальон выстроили, командир, теперь уже не помню кто, обратился к солдатам. «Походники, вперед!» Весь батальон, как по команде, шагнул вперед. «Это лучше», — заметил Скобелев. «По-моему, никаких охотников не должно быть. Каждый должен быть охотником». И впоследствии Михаил Дмитриевич очень редко, в самых исключительных случаях, прибегал к этому приему. Он всегда старался доводить солдат до того, чтобы среди них все были охотниками. «Дело должно быть праздником для военного». Какие же тут охотники? Было выбрано 120 солдат, к ним командировано трое офицеров. Вместе с сотней уральских казаков и полевой батареи это составило небольшой отряд прикрытия минных работ. Офицеры было повели их, когда Скобелев остановил пехоту. «Постойте, так нельзя. Солдат должен всегда знать, куда и зачем он идет». Сознательный солдат в 1000 раз дороже бессознательного исполнителя. Уральцам я уже объяснил. «Здорово, молодцы!» Те ему ответили. «Знаете ли, куда вы теперь идете?» Солдаты стали мяться. «В барабан, вашество!» «Ну, все равно, парапан или барабан. А зачем?»
1: «Турку бить».
0: «Турка бить всегда следует. Как твоя фамилия?»
1: «Егоров, вашество».
0: «Видно, что удалой. Скоро георгиевским кавалером будешь. А только мы теперь вовсе не турку бить идем. Нам, брат, нужно другое дело обработать. Скоро мы на ту сторону Дуная перебросимся. Поняли?»
1: «Поняли, вашество».
0: «Ну, то-то. Сидеть у молдаван надоело. Все на одном месте. Здесь без галагана...» «Галаган — мелкая румынская монета. Никуда не пустят». Да и работы солдату мало.
1: Это точно.
0: Ну вот, мы воевать пришли, а неприятель на той стороне. Он к нам не придет, ему у себя чудесно. Нам нужно его выбить оттуда. Выбьем ведь, орлы.
1: Рад стараться.

Со повеселели солдаты. А чтобы выбить, нам нужно перейти через Дунай. Тут-то нам и достанется. Станем мы перебираться туда? Турок-то ведь тоже не дурак. Он на наши плоты да лодки мониторы свои пустит. Видели вы, какие мониторы? Вон, что пыхтят у берега. Видели, вашество? Они нас и перетопят. Ну, а мы хитрее турка. Мы в воду такие мины погрузим, что ему сквозь них и не проплыть. Только он на них наткнется, тут его и взорвет. Мы-то у него перед носом и перейдем реку. Рад стараться. Сами уже отозвались солдаты, понявшие, в чем дело. И это совсем не такой, как другие, толковали потом они между собой. Этот умный, понятный. Так на первых порах имя понятного генерала и осталось за Скобелевым. Парапан — деревня по прямому направлению от Журжева в 15, а по дороге в 20 верстах. Сады его сползают почти к самому берегу, на возвышении стоит отдельно большой помещичий дом, который на 7 июня был занят штабом Скобелева. Ночь была ясная, теплая, такая, какие знает только благословенный юг с его мечтательным сумраком, с волнами благоуханий, льющихся по ветру, с задумчивым шелестом деревьев и словно теплящимися страстными звездами. Луна светила ярко-ярко, обливая трепетным сиянием раины садов, расстилая по неподвижному Дунаю точно серебряные нити. Именно казалось, что это не блеск месяца зыблется на его водах, а всплыли наверх и мерещатся влюбленному взгляду северянина серебряные сети какого-то сказочного рыболова. Едва-едва слышный сонно бился прибой в отмелях. У противоположного берега чудилось словно заколдованное царство, заповедное, недоступное. Среди поэтического молчания этой ночи едва-едва слышались весла 8 лодок, в которых перебирались к острову Мечику, накануне исследованному Скобелевым, 50 человек стрелков и 30 уральцев. «Увидят их турки!» — волновался генерал, когда среди лунного блеска показались на ярком зеркале Дуная черные с черными силуэтами гребцов и солдат лодки, вырезанные точно из агата. Но там, в этом заколдованном царстве того берега, было все тихо, и в полголоса раздавшаяся команда замирала в теплом воздухе южной ночи. Остров был залит водой. Генерал приказал закрепить лодки за стволы каштанов. Солдаты и казаки, сняв сапоги, засели на деревья, и будто водяные птицы сбились на немногие сухие клочки земли и на болотины, только что освободившиеся от разлива. Все это в полном молчании. Даже участвовавшие слышали только шорох ветвей да шелест раздвигаемой листвы. С нашего берега остров казался совсем безлюдным. От Молодежеса двинулось перед тем 8 паровых шлюпок, из них 2 миноноски. На пути всюду им встречались мели, и вместо 2 шлепки явились сюда только к 4 часам, когда уже рассвело. Турецкий берег был залит так называемым «тыльным светом солнца». Так что Скобелев только с трудом и то в туманных очерках мог различать, что у них делается. Все дрожало там от этого блеска, контуры изменялись, расплывались, точно какая-то яркая дымка висела над этим красивым и зеленеющим гребнем. «Ну, сейчас начнется», — обернулся Скобелев к своим. «Что начнется?» «Наших заметили». Потом оказалось, что зоркий глаз генерала действительно отличил на том берегу прискакавший туда турецкий отряд. «Вот и пиф-пафочка», — улыбнулся Скобелев, когда те открыли огонь по лодкам, уже начавшим погружать торпеды. «Молодцы!» — восхищался Михаил Дмитриевич. «Ишь, у самого берега работают. У меня всегда к морякам сердце лежало». Действительно, наши катера заработали под носом у турок. Послышался сухой треск беглого ружейного огня с берега, все усиливавшийся и усиливавшийся. Можно было бояться больших потерь. «Пора и нам». И не ожидая приказания отца, молодой Скобелев, официально только

0: к начальнику его штаба, а в сущности командир всего отряда, приказал береговой батарее тяжелых орудий открыть огонь по этому состоявшему из 200 человек скопищу. Расстояние оказывалось очень велико, но первый выстрел был случайно удачен. Гранату разорвало в куче турок, которые рассыпались во все стороны. Только через час явился турецкий военный вестовой пароход. Его тоже приветствовали выстрелами. Ответные снаряды не долетали до нас. Первый упал за версту до нашего берега, а второй разорвался у самого дула, выпустившего его орудия. После одного из таких выстрелов пароход, очевидно, получил повреждение и стал отступать. Раз он был и приостановился, но два паровых катера, служивших для обороны и вооруженные минами, направились на него. Выждав их на 200 сажен, громадное пароходище это постыдно повернуло назад и поспешно ударилось в бегство. Вдали в это время наши заметили скрывавшийся до тех пор монитор. Он уже открыл огонь. Тогда начальник шлюпки, наследника цесаревича Шутка, подошел к заведовавшему заграждением Новикову, которого все моряки Дунайской нашей флотилии называли дедушкой. Этого Новикова душевно любил и высоко ценил Скобелев. Впрочем, и вся армия уже в Плоэштах знала дедушку. «Прикажете идти в атаку?» Новиков послал поцелуй вместо приказания. «Кусните-ка его!» — крикнул в свою очередь Скобелев. «Маленькая собачка, а зубы острые. За хвост его!» Я не стану описывать здесь эту замечательную атаку маленькой шлюпки, этой собачки с острыми зубами, по меткому выражению генерала. Бою при Парапане отведено несколько страниц моего «Года войны». Дело в том, что когда раненая Шутка со своим раненым командиром отступала от монитора, то сей последний в паническом страхе улепетывал от нее. Только в 3 часа пополудни он опять стал подбираться к месту заграждений. В это же время на берегу показались дымки скрытно стоящих турецких полевых орудий, только что подвезенных сюда с ближайших рущукских батарей. Но монитор оказался очень благоразумным. Скобелев встретил его огнем из наших орудий, и тот поспешил поскорей опять уйти из сферы огня. Зато турецкие стрелки, засевшие в кустах, стали было выбивать наших довольно метким огнем. Таким образом, они повредили 3 минные барки. «Возьмут, пожалуй». И Скобелев, долго не думая, верхом бросился вплавь через Дунай. Скоро его догнали лодки, посланные с берега, и вместе с капитаном Сахаровым, офицером генерального штаба, Скобелев, пересев на них, подплыл прямо под огонь турок. Ввиду неприятельских стрелков они выхватили 2 баркаса с минами, причем один, разбитый артиллерийскими снарядами, перетащили через косу под градом пуль и то и дело рвавшихся около гранат. Какой-то солдат стало было кувыркаться, кланяясь первой пролетевшей пули. «Знакомую встретил, но поклонись ей еще раз на прощание. Больше, брат, с ней не увидишься. Срам перед турецкой пулей голову клонить. Вот как надо стоять под огнем, видишь?» И пока другие тащили лодки, Скобелев стоял в самом опасном месте, куда больше всего был направлен огонь с неприятельского берега. Пули у самых ног его впивались в землю. Другие около головы сбивали ветви с листьев, он и не двигался. «Зачем вы это?» — спросили у него. «Нужно было спасать лодки. Солдаты спешили бы слишком и ничего бы не сделали. Ну, а тут, видят, генерал стоит впереди. Позади-то им и работать легче, не так страшно. Чего де им бояться, если я не боюсь? Везде пример нужен. Ну, убило бы. И в каком пустом деле?» Я не привык делить дела на пустые и не пустые. Всякое, за которое я берусь, серьезно для меня. А если молодые солдаты заметят, что генералы шкуру берегут, так и они на свою тоже скупиться станут.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
0: Через несколько дней после этого генерал начал делать свои знаменитые опыты, стараясь переплыть Дунай верхом. «Неужели вы не боитесь?» — обратился к нему один новичок военного дела в дипломатическом мундире. «Видите ли, душенька, вы имеете право быть трусом. Солдат может быть трусом. Офицеру, ничем не командующему, инстинкты самосохранения извинительны. Но от ротного командира и выше трусам нет никакого оправдания. Генерал — трус, по-моему, анахронизм. И чем менее такие анахронизмы терпимы, тем лучше. Я не требую, чтобы каждый был безумно храбрым, чтобы он приходил в энтузиазм от ружейного огня. Это глупо. Мне нужно только, чтобы всякий исполнял свою обязанность в бою». Представители канцелярского режима в армии и блестящая плеяда парадных гениев и кабинетных мудрецов никак не могли примириться с красивым, полным обаяния мужеством молодого генерала. Когда он стоял под огнем в своем белом кителе на белом боевом коне, когда он, казалось, вызывал самую смерть, находя величайшее наслаждение в этом постоянном презрении к опасностям, в этом сознании себя человеком мыслящим, владеющим собой среди ада, в потребительном вихре оргии, которую мы называем войной, когда он сам точно напрашивался на неприятельский огонь, его тогда упрекали в рисовке, в желании щегольнуть своим удальством. Этим господам было невдомек, что гораздо лучше щеголять храбростью, чем громогласно провозглашать, нося военный мундир, фразы вроде «Я удивляюсь мужеству, но не понимаю его». «Пускай умирают другие, а я уж покорный слуга». Отвага и глупость идут рука об руку. Гораздо лучше быть примером самоотвержения для солдат и для молодых офицеров, показывать, что генерал, командующий отрядом, как и офицер, которому поручена рота, должны прежде всего забыть о себе самом. Даже красивость этой отваги, если позволено будет так выразиться, умение быть изящным в огне, производит гораздо сильнейшее впечатление на окружающих, чем столь же почтенная, спокойная и простая храбрость, присущая вообще нам, русским. И когда Скобелев таким образом появлялся уже в начале прошлой войны под огнем, впереди и всегда веселый, разодетый, вдохновенный, лучезарный, как выразился о нем один из его поклонников, мокрые курицы клохтали. К чему эта рисовка? К чему? Он просто хочет доказать, что недаром получил у халатников свои кресты. В то же самое время наиболее простодушная и наиболее проницательная часть армии, ребенка и солдата не надуешь, относилась к опальному герою совершенно иначе. Она отдавала ему справедливость и в молодом орленке, только что еще расправлявшем свои сильные крылья, уже угадывала будущего гениального полководца. Я помню, раз мы шли вечером по лагерю близ Журжева. Из одной «Тантабри» военной палатки, открытой с двух сторон, раздавался говор. Вдруг послышалось имя Скобелева. «Постойте, это очень интересно узнать, что обо мне говорят солдаты». «А если бронятся?» «Тем лучше, это хороший урок. Вы не думайте, солдаты очень проницательны при всем своем простодушии. Это такие нелицеприятные и неумолимые судьи. Несмотря на то, что этих судей держат в ежовых рукавицах». «Да и дерут даже». «Только не у меня», — вспыхнул он. «Я скорее расстреляю солдата, чем высеку его. Нет ничего более унизительного». А в палатке действительно шел разговор о генералах. «Нет, брат, Скобелев — это настоящий. Он, брат, русской природы. Он, что твой, кочет, красуется». «Ну уж и кочет». «Известно. Храбрее кочета птицы нет. Ты видал, как кочеты дерутся? Они, брат, это ловко. И нарядные же. Кочет, брат, никого не боится. Потому он и красуется. Петух, брат, зорок. Он свет сторожит». «А наш-то?» И при этом солдат назвал своего генерала. «Наш? Дудка». «Как Дудка?» «А так. Возьми ее, кто хошь, дуди с одного конца, с другого она разговаривать будет. настоящая дудка. А ен, брат, петух. Петух свет любит, как свет увидит. Сейчас и кричит, и всех разбудит. В другой раз поздно вечером пришлось нам идти по Зимнице. Опять послышался отрывочный говор. Солдаты ссорились с жидом-кабачиком. Вот ты сидишь при всей своей глупости, а мы пойдем да Скобелеву и скажем.
2: А еще меня Скобелев?
0: Скобелев. Ты думаешь, он спрашиваться станет?
2: И чего же он мне сробит?
0: Возьмет тебя, да и под расстрел, чтоб ты православных воинов не грабил.
2: А я плевать я хочу на вашего Скобелева,
0: разозлился жид. Ты плевать? Ах ты, подлое семя! Да ты знаешь, кто Скобелев-то? И началась баталия. Солдаты от слов перешли к жестам, послышался гвалт избиваемого еврея. «Нет, брат, мы за Скобелева постоим. Он нас в обиду не даст, а уж и мы его не оставим. Будь спокоен». И для вязчего спокойствия Израиля они уже совсем набросились на него. Разумеется, Михаил Дмитриевич не похвалил солдат за самоуправство в этом случае. Как и потом, он с негодованием относился ко всякому самосуду. «Мне поневоле приходится писать отрывочно. Это не биография, а воспоминания. Их никак не подведешь под одну систему. Нужно разбрасываться, рассказывать, перескакивать с одного на другое. Говоря об отношении Скобелева к солдатам, нельзя упустить того, с какой настойчивостью он развивал в них чувство собственного достоинства. Он в этом отношении гордился ими, и было действительно чем гордиться. Я не могу забыть одного случая, когда Скобелев остановил любимого из своих полковых командиров, ударившего солдата. «Я бы вас попросил этого в моем отряде не делать. Теперь я ограничиваюсь строгим выговором, в другой раз должен буду принять иные меры». Тот было стал оправдываться, сослался на дисциплину, на глупость солдата, на необходимость зуботычин. Дисциплина должна быть железной. В этом нет никакого сомнения. Но достигается это нравственным авторитетом начальника, а не бойней. Срам, полковник, срам. Солдат должен гордиться тем, что он защищает свою родину, а вы этого защитника как лакея бьете. Гадко. Нынче и лакеев не бьют. А что касается до глупости солдата, то вы их плохо знаете. Я очень многим обязан здравому смыслу солдат. Нужно только уметь прислушиваться к ним. Когда впоследствии Скобелев командовал дивизией, он одного полкового командира, только что назначенного к нему, прямо выгнал за то, что тот в интересах дисциплины стал с первого дня культивировать солдатские зубы. «Мне таких не надо. Совсем не надо. Отправляйтесь в штаб писарей бить. У меня боевые полки к этому не привыкли». И действительно, дух был поднят до такой степени, что когда при переходе от Плевны к Шейнову одного солдата за что-то хотели высечь, тот прямо явился к Скобелеву. «Чего тебе?» «К вашему превосходительству. Меня полковник хочет высечь». «Ну?» «Прошу милости, прикажите суду предать». «За что это тебя?» Тот сказал, «По суду тебя расстреляют, и, наверное, расстреляют. Все под Богом ходим. И так каждый день под расстрелом бывал. А ежели меня так обидят, так я и сам с собой порешу. Прикажите под суд». «Вот это солдаты!» — радовался потом Скобелев. «Вот это настоящий! То, что мне нужно! Смерти не боятся, а боятся позора». Его корпус и теперь отличается таким духом. В мирное время он умел еще выше поднять в солдате сознание собственного достоинства. Какая трудная задача предстоит новому командиру этого корпуса, и как велика будет его нравственная ответственность, если он не сумеет поддержать того же. Скобелев подолгу и по-товарищески, я нарочно подчеркиваю это слово, разговаривал с солдатами, и едва ли где-нибудь была так сильна власть офицеров, так строга дисциплина, как у него. Это был не из тех генералов, которые любят свои войска, когда те находятся от них на приличном расстоянии и кричат «Ура!». Напротив, изнеженный, избалованный, брезгливый Скобелев умел жить одной жизнью с солдатом, деля с ним грязь и лишения траншей, и так жить, что солдату это даже нисколько и удивительно не было. «Видать сейчас, шо он от земли?» — говорили про него солдаты. «Как это от земли?» — спрашиваю я. «А так, что дед его землю пахал. Вот и на нем это осталось. Он нас понимать может. А те, которые баре, тем понимать нас нельзя. Те по-нашему и говорить не могут». А между прочим, попущения в его отряде никому не было. Товарищ в антрактах, на биваке, в редкие периоды отдыха, он во время дела являлся суровым и требовательным до крайности. Тут уже ничему не было оправдания. Не было своих, не было и чужих. Или нет, виноват. Своим первая пуля в лоб. Самая труднейшая задача, самые тяжелые лишения. «Кто хочет со мной, будь на все готов». Удивлялись, что он дружился с каждым офицером. Еще бы! Прапорщик, по-товарищески пивший вино за одним столом с ним, на другой день умирал по его приказанию, подавая первый пример своим солдатам. Дружба Скобелева давала не права, а обязанности. Друг Скобелева должен был следовать во всем его примеру. Там, где постороннего извиняли и миловали, другу не было ни оправдания, ни прощения.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Василий Иванович Немирович Данченко. Глава из книги «Скобелев». Читает Станислав Федосов.
2: Меня лично Скобелев поражал изумительным избытком жизненности. Я знаю до сих пор только старика Мальцева, являющего такой же излишек внутренней силы, энергии и инициативы во всем. Скобелев был инициатор по преимуществу. С быстротой и силой паровика он создавал идеи и проекты в то время, когда он дрался. Собственно говоря, я решительно не могу понять, когда он отдыхал. Отмахав верст полтораста в седле, карьером, сменив и загнав при этом несколько лошадей, он тотчас же принимал донесения, делал массу распоряжений, требовавших не утомленного ума, а быстроты и свежести соображений, уходил в лагере узнать, что варится в котлах у солдат, мимоходом поверял аванпосты и, наконец, закончив все это, или садился за книги, которые он ухитрялся добывать при самых невозможных условиях и всегда серьезные, требовавшие напряжения мысли, или с энергией глубоко убежденного человека, которому дороги его принципы, вступал в спор с Куропаткиным, со мной, с приехавшим к нему товарищем. Он приводил при этом в доказательство высказанного им тезиса целый арсенал исторических фактов, поименовывал безошибочно цифры, года и имена, указывал литературу данного вопроса. Нельзя было этого. Он являлся к молодым офицерам и под видом шутки начинал учить их тому или другому таинству военного дела. Это не был сухой ум, весь ушедший в свое дело. Напротив. И тут избыток жизненности выручал его. Я думаю, все близкие ему люди помнят обеды у Михаила Дмитриевича, где он развертывался весь в тесном кружке товарищей, умея отзываться на серьезный вопрос серьезно, на шутку шуткой, занимая окружающих мастерскими рассказами, полными юмора, метких определений, наблюдательности. Одному он был чужд всегда — сентиментальности. Ее он ненавидел. Над людьми, зараженными ею, тешился. Это, впрочем, будет видно из последующего нашего рассказа. Когда на такой обед попадал кто-нибудь из фазанов, военный хлыщ в малом чине, но облаченный в яркий мундир и притом свободный от ума, определялся этим именем, Скобелев умел весьма тонко и как будто незаметно заставить его высказаться. Помимо всяких намерений, медведь начинал плясать, показывая смеющейся публике все свои штуки и фокусы. И чем глупее были они, тем лучше чувствовала себя аудитория, состоявшая из загнанных армейцев. Являлось некоторое чувство нравственного удовлетворения. Разница была не в пользу птицы, оперенной столь ярко и красиво. Когда подобный обед делался на боевой позиции или в траншее, фазану предстоял еще десерт, очевидно, вовсе им не предусмотренный. «Вы хотели осмотреть положение неприятеля?» — вкрадчиво и мягко предлагал генерал. «Или вас, кажется, интересуют траншейные работы турок?» Ласково, заманчиво обращался он к бедному фазану. Неосторожные птицы, счастливо улыбаясь, подтверждал все это. «Ну, генерал, сейчас в холодильник его!» — шептали адъютанты. И действительно, Скобелев брал его под руку и выводил на открытое место между нашими и турецкими траншеями, часто сближавшимися шагов на 300 или даже на 150. Полоса эта обстреливалась постоянно. «Это что такое? Это, кажется, пули?» — трепетал несчастный фазан. «Свищут, как они. Однако тут и убить могут». «Да», — равнодушно ронял Скобелев и медленно проводил его по райской дороге. райской, потому что, идя по ней, легко было попасть в рай. Представляю читателю судить о впечатлениях новичка. С выдержавшим такой искус Скобелев тотчас же мирился, и он делался своим в его кружке. В конце концов, он довел дело до того, что фазаны стали осторожны, и, несмотря на глупость этих птиц, перестали являться к нему на боевые позиции. С каждым новым подвигом росла к нему и вражда в штабах. Особенно прежние товарищи. Те переварить не могли такого раннего успеха, такого слепого счастья на войне. Они остались капитанами, полковниками, когда он уже сделал самую блестящую карьеру, оставив их далеко за собой. Когда можно было отрицать храбрость Скобелева? Это ничтожнейшее из его достоинств. Они отрицали ее. Они даже рассказывали примеры изумительной трусости, якобы им обнаруженной. Когда нельзя было уже без явного обвинения во лжи распускать такие слухи, они начали удальство молодого генерала объяснять его желанием порисоваться, но в то же время отмечали полную военную бездарность Скобелева. Когда и это оказалось нелепым, они приписали ему равнодушие к судьбе солдата. Он пошлет десятки тысяч на смерть ради рекламы. Ему дорога только своя карьера и так далее. Явились легенды о том, как там-то он нарочно не подал помощи такому-то. А здесь опоздал, чтобы самому одному закончить дело. Тут радовался чужому неуспеху. Корреспонденты английских, американских, французских, итальянских и русских газет отдавали ему справедливость. Макгахан, Форбс, Бракенбюри, Каррик, Гавилок, Грант помещали о нем восторженные статьи. Что ж из этого? Они были им подкуплены. Когда, наконец, военные агенты дружественных нам держав, видевшие Скобелева на деле, стали отзываться о нем как о будущем военном гении, и на это тотчас же нашлись объяснения. Они, видите ли, хотели, чтобы Скобелев представил их к тому или другому ордену и так далее. Удивительно только, как они, эти жаждущие отличия иностранцы, не хвалили именно тех, кто их украшал всевозможными крестами. В конце концов, враги генерала даже во время Ахалтекинской экспедиции злорадно поддерживали слухи о том, что Скобелев в плену, Скобелев разбит, и замолчали только после его блестящего окончания. Тут уже говорить было нечего. Зато над его трупом, в тот момент, когда кругом все, кому дорого русское дело, были потрясены, эти господа живо записались в друзья к безвременно погибшему генералу. Я сам помню эти фразы. «Мне особенно чувствительна эта потеря. Меня так любил покойник. Мы с ним на «ты» были. Только я один понимаю всю великость этой потери. Я хороню своего лучшего друга». Господи, какая насмешливая улыбка показалась бы на этих бескровных, слипшихся губах, если бы они могли еще смеяться. Какой бы гнев загорелся в глазах генерала при этих лобызаниях Иудиных, столь обильно сыпавшихся на его холодное и гордое чело, прекрасное даже и после смерти. И тут же рядом, в виде сожаления, проскальзывали довольно ядовитые намеки. Так ли ему умереть следовало? Ему бы нужно было пасть в бою впереди своих легионов. О, что за дело до того, как человек умер? Важно, как он жил и что он сделал. А до того, как умер, не все ли равно? Поздние сожаления не воскресят его. После Ахалтекинской экспедиции, когда нельзя было уже безнаказанно распускать слухи о бездарности генерала, во-первых, потому что на самих рассказчиков начинала падать неблаговидная тень, а во-вторых, потому что легковерных слушателей больше не оказывалось, являлись иные приемы уронить его в общественном мнении. Скобелев оказывался честолюбцем. У него рот теперь так разинут, что не найдется куска, который бы удовлетворил его аппетиту. Другие приписывали ему замыслы всемирного могущества. Начинали, со слов немецких газет, указывать в нем, вернейшем слуге России, Наполеона. Глупость за глупостью рождались и быстро расходились в обществе, привыкшем обо всем узнавать по слухам, верить сплетне, не умеющим отличать клеветы от правды. Когда покойный государь за завоевание Ахалтеке произвел его в полные генералы и дал Георгии второй степени, Скобелев даже сделался мрачен. Это сохранилось и потом, когда он вернулся из экспедиции в Россию. «Меня они съедят теперь», — говорил он мне. «Скверный признак. Слишком уж много друзей кругом. Враги лучше. Тех знаешь, и каждый ход их угадываешь. С друзьями не так легко справиться». Надеюсь, читатели простят мне это отступление. На меня покойный при первом нашем знакомстве произвел обаятельное впечатление. Как в каждом крупном человеке, в нем и недостатки были крупные, но они стушевывались, прятались, когда он принимался за дело. Избалованный, капризный, как женщина, гордый сознанием собственного превосходства, он умел делаться приятным для окружающих его, так что они просто влюблялись в эту боевую натуру. Самый лучший суд есть суд подчиненных. Только эти беспристрастны. Только они умеют верно определить личность, чуть ли не ежедневно сталкиваясь с нею. От них не спрячешься, их не надуешь. А эти судьи были все на стороне Скобелева. Они умели отличать раздражительность человека, несущего на себе громадную ответственность, работающего за всех, от сухости сердца и жестокости. Они прощали Скобелеву даже несправедливости, зная, что он первый сознает их и покается. Они не завидовали его любимцам, понимая, что чем ближе к нему, тем было труднее. Люди, рассчитывавшие вкрасться к нему в доверие, чтобы обделать свои личные делишки, глубоко ошибались. Он видел их насквозь и умел пользоваться ими, их способностями вполне. Человек такого воспитания и среды, к каким он принадлежал, иногда поневоле терпит около себя шутов, но эти шуты у него не играли никакой роли. Напротив. «Его не надуешь. Он сам всякого обведет», — говорили про него. «Он тебя насквозь видит. Ты еще задумал что? А он уж тебя за хвост держит и не пущает». По-своему метко характеризовали солдаты проницательность Михаила Дмитриевича. Человеку, полезному его отряду, его делу, он прощал все. Но зато уж и пользовался способностями подобного господина. В этом отношении покойный был небрезглив. «Всякая гадина может когда-нибудь пригодиться. Гадину держи в респекте. Не давай ей много артачиться, а придет момент, пусти ее в дело и воспользуйся ею в полной мере». Потом, коли она не упорядочилась, выбрось ее за борт. И пускай себе захлебывается в собственной мерзости, лишь бы дело сделала. Теория, пожалуй, несколько иезуитская, но в сложном военном деле действительно всякая полезность на счету. В сущности, лазутчик военного времени и шпион мирного – профессии одинаковые. Более подлое занятие трудно найти – а между прочим, и теми, и другими пользуются. Но если порядочное правительство гнушается сыщиками и шпионами мирного режима и только в самой отчаянной крайности прибегает к их неопрятным услугам, лазутчики военные являются необходимостью при всех условиях. «Уж на что гадина, а нужна», — говаривал Скобелев. И хоть сам никогда не входил в прямые отношения с этими господами, но был начеку и знал движения противника и условия местности, где ему приходилось действовать. «В мирное время, где не грозит прямая опасность моим солдатам, я бы эту сволочь разом выкинул. В военное она была нужна».
1: Радио «Звезда». мы читаем главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев».
2: Умение пользоваться людьми у Скобелева было поразительно. Приехал к нему какой-то румынский офицер. Во всех статьях, как следует, бухарестский джентльмен. Бриллиантовая серьга в ухе, зонтик от солнца в руках, талия, затянутая в корсет, на щеках румяна, блестящий мундир, шпоры, звонящие, как колокола, на лице пошлость и глупость неописанные. Оказалось, отпрыск одной из знаменитых фамилий, в гербе которых окорок, потому что родоначальник когда-то торговал свиньями, и за успешное разведение этих полезных животных возведен в дворянское румынского княжества достоинство. Шаркал этот франт перед Скобелевым. На шее у него громадный Станислав, такой, какой носят на лентах сбоку. Точно икона. Нарочно заказал. Наивно признался этот Иоанеску или Попеску, не помню, по собственному рисунку. Ваш мало заметен. Вид у него был столь внушителен, что солдаты на первых порах приняли его было за самую Карлу Румынскую, так они называли тогда князя. Я диву дался, чего Скобелев возится с этим франтом. Оказалось, что франт еще во время мира целые годы жил в Придунайской Болгарии и сообщал массу интересных сведений о ней генералу. А потом этот блестящий представитель нарумяненного и затянутого в корсеты молдаванского дворянства стал самым преданным поставщиком даже для солдат. Он и сапоги покупал в Румынии для нас, и другие вещи. И все это безвозмездно, только ради того, чтобы в свое время похвастаться дружбой со Скобелевым. А Подплевный, этот же знаменитый потомок мудрого свинопаса, желая постоять за честь своего герба, золотой окорок на голубом поле, показал чудеса храбрости, отправляясь то туда, то сюда по приказанию Скобелева. «Вот, братцы, румын-то каким молодцом идет!» — кидал своим Скобелев. «Нам-то, кажется, и стыдно пускать его вперед!» И те действительно бросались, чтобы не оставить за румыном чести первой встречи с неприятелем. Служил у Скобелева под началом некий невидный, ныне уже отправившийся от Патрас к праотцам генерал. Фальстаф с подчиненными, он был притчей во языцах. Трусоватый по природе, пуще всего дрожавший за свою собственную жизнь, он тем не менее любил хвастаться мужеством и отвагой. «Я и Скобелев. Мы со Скобелевым», — только и говорил он. «Знаете, я только в Скобелеве признаю опасного себе соперника. Как вам кажется, кто храбрее, я или Скобелев?» Неожиданно обращался он к своему адъютанту. Если тот уже обедал и не желал пообедать вновь, то отвечал: «Разумеется, Скобелев. Не угодно ли вам отправиться домой и проверить, все ли бумаги и ответы готовы?» И адъютант уходил спать. Если же он был голоден или на кухне у Фальстафа готовилось что-нибудь уж очень вкусное, то ответ следовал совершенно иного свойства. «Знаете, вашество, это еще вопрос, храбрее ли вас Скобелев. У него слишком пылкая отвага. Вы — другое дело». «Послушайте, юноша, вы уже обедали?» «Нет еще». «Скобелев слишком бросается вперед, тогда как вы...» «Вот что... Оставайтесь-ка вы у меня обедать». «Ну так что же я?» «Говорите, не стесняйтесь. Я люблю слышать о себе правду». «Вы именно вождь». «Семен, подай бутылку красного вина на стол. Знаешь, того, который я привез из Бухареста». «Так я вождь?» «Да, вы ничего не боитесь». Но спокойно в убийственном огне располагаете ходом боя.
3: «Семен, к концу обеда, пожалуйста, захолоди нам бутылочку шампанского».
2: Адъютант делался еще серьезнее и еще искреннее начинал хвалить своего генерала. Раз этот Фальстаф сам себя живописал так: Я, знаете, стоял в огне, гранаты падают и здесь, и там, и передо мной, и позади меня, и направо, и налево, падают, и все рвутся. А я, знаете, засмотрелся на картину боя и увлекся, что даже забыл о своем положении. В это время проезжает мимо Скобелев. Генерал обращается ко мне. «Я вам удивляюсь. Неужели вы не боитесь? Мне жутко». В это время прямо перед носом у меня, каков нос, лопается граната. «Михаил Дмитриевич, вот мой ответ». Это я ему. «Что же, Скобелев?» Молча пожал мне руку, вздохнул и поехал. Разумеется, шутники и насмешники рассказывали об этом Скобелеву. Тот сам от души смеялся, но стал вдвое любезнее с Фальстафом. «В первом бою он мне за свое хвостовство сослужит службу», замечал он, между прочим. «Мы с вами, генерал, понимаем друг друга», обращался к нему Скобелев. Фальстаф рдел от восхищения. «Мы боевые, нам не в чем завидовать друг другу. Так скорее даже я вам позавидую». «О, помилуйте, вашество, что ж тут считаться?» «Разумеется». И Скобелев лукаво улыбался в усы. И действительно, в первом бою он подозвал несчастного и приказал ему вести вперед на редут свои войска. «Покажите им, как мы с вами действуем. Замените меня». И тот дрался как следует, воодушевляя солдат. «Соперничество родит героев», — подшучивал потом генерал между своими. «Ну, что вы?» — встретил он потом вернувшегося с боя льва.
3: «Я сегодня собой доволен», — величественно произнес тот.
2: «Это ваша лучшая награда», — сочувственно вздохнул Скобелев, но, тем не менее, кажется, ни к чему его не представил.
3: «Могу сказать, я видел ад».
2: «И ад видел вас».
3: Генерал не выдержал, прослезился и бросился обнимать Михаила Дмитриевича.
2: Другой, уже под брестовцем, тоже куда какой храбрый на словах, на деле всякий раз, как только предполагался бой, сейчас же начинал снабжать кухню Скобелева необыкновенными индейками или какой-то особенно вкусной дичью. «Такой-то прислал вам молочных поросят». «И вместе рапорт о болезни?» — с насмешливым участием спрашивал Скобелев. «Точно так-с. Скажите ему, что завтра он может не приезжать на позицию». «Что и требовалось доказать», как прежде исправные ученики оканчивали изложение какой-нибудь теоремы. «Такой-то приказал кланяться и прислал вам гусей и индюка». «Бедный. Чем он болен?» «Индюкс?» — изумлялся посланный. «Нет, генерал». «Они здоровы-с». «Ну, так к вечеру верно заболеет». И действительно, ординарец вечером привозил рапорт о болезни такого-то. «У него большая боевая опытность», — смеялся Скобелев. «Он как-то нюхом знает, когда предполагается дело. Его не надуешь». «Зачем же держать таких?» — спрашивали у генерала. «А по хозяйственной части он незаменим. Я всю ее свалил на него и отлично сделал. Посмотрите, как он ведет ее. В лучшем виде. И ведь старается. Вдвое против других старается. Отряд всегда поэтому обеспечен. Будь он не так часто подвержен скоропостижным болезням, наверное, солдаты хуже бы ели. Ну и пускай его болеет, Господь с ним». Другой майор, совершенно соответствовавший идеалу армейского майора, с громадным брюхом, вечно потный, точно варившийся в собственном бульоне, имел Георгиевский крест солдатский. Так он нарочно спрятал его даже, ни разу не надевал. «Зачем вы это?»
3: «Да как же? Я по хозяйственной части. А вывеси-ка Георгия. Вы знаете жадность Скобелева на георгиевских кавалеров?» «Ну?» «Он сейчас в бой пошлет. Благодарю покорно. Я человек сырой».
2: И кто поверит, что этот трус был любимцем Скобелева? А между прочим, это было так. потому что никто другой не обладал подобной гениальностью добыть для целого отряда продовольствие в голодной, давно уже объеденной местности. Там, где, казалось, не было клочка сена, храбрый майор находил 1000 пудов фуража. «Сегодня вечером будет у нас маленькая пиф-пафочка», — незаметно улыбался Скобелев. «Вот, майор, вам случай получить Владимира с мечами».
4: «Да», — вспыхивал и начинал потеть майор. «Только у казаков сена нет, а у суздальцев хлеба».
2: «Ну-с».
4: «А я тут нашел в одном месте».
2: «Так отправляйтесь и заготовьте». Дело кончалось к обоюдному удовольствию. Майор избавлялся от ненавистной ему пиф-пафочки, а суздальские солдаты и казацкие кони наедались до отвала.
1: Мы читали главы из книги Василия Ивановича Немировича Данченко «Скобелев». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин обсудил в Кремле с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой итоги состоявшихся выборов. Президент выразил благодарность главе ЦИК за проведенную работу.
2: Огромная работа была связана не только с необходимостью организовать все, что связано с выборами, но она была связана еще и с преодолением сложностей, создаваемых нам из-за рубежа, была связана с риском. К сожалению, к огромному, мы с вами, и не только мы с вами знаем, что она прошла не без потерь для сотрудников избирательной комиссии. Вся страна об этом знает. Александр, хочу поблагодарить вас и всех сотрудников избирательных комиссий всех уровней за эту чрезвычайно важную, нужную для страны работу.
1: Кроме того, своим указом Владимир Путин установил штатную численность российской армии в количестве более 2 миллионов 440 тысяч человек, в том числе более 1,5 миллиона военнослужащих. Таким образом, с 2023 года численность российской армии выросла почти на 400 тысяч человек. Правительство выделит более 500 000 000 рублей на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, которые возникают по причине неблагоприятных погодных условий. О мерах поддержки объявил премьер-министр Михаил Мишустин.
3: Важно и далее системно помогать агробизнесу расти, активнее осваивать перспективные ниши. Правительство реализует целый ряд мер, включая те, которые направлены на развитие отрасли, для чего разработана и действует профильная государственная программа. В рамках ее выполнения распределим дополнительно свыше 670 миллионов рублей. Эти средства необходимы для агрострахования в 21 регионе, в том числе в Краснодарском крае, в Ростовской, в Брянской и Нижегородской областях, в республиках Крым, Мордовия и Удмуртия.
1: Общий объем средств, предусмотренных на поддержку агрострахования в этом году, превышает 5,5 миллиардов рублей, добавили в правительстве. В Брянской области по причине удара беспилотника обрушился железнодорожный мост. В частности, уточняется, что на перегоне Дядьково-Людиново рухнула часть моста, и с путей сошли 10 вагонов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По его словам, в Унчинском районе также повреждена инфраструктура. С рельсов сошли 18 пустых полувагонов. В Новлинском районе пострадали железнодорожные пути. В результате атак никто не пострадал. Движение поездов в Брянской и Калужской областях временно приостановлено. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
5: Часть первая. Дневник лейтенанта Концова. Ни малейшего сомнения. Она авантюрьера. Письмо Екатерины II. Глава первая. Май 1775. Атлантический океан. Фрегат «Северный орел». Трое суток не смолкала буря. Трепало так, что писать было невозможно. Наш фрегат «Северный орел» за Гибралтаром. Он без руля, с частью оборванных парусов, уносится течением к юго-западу. Куда прибьемся? Что будет с нами? Ночь. Ветер стих, волны улегаются. Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из виденного и испытанного, засмолю в бутылку и брошу в море. А вас, нашедших, молю отправить по надписи. Боже Вседержитель, дай памяти, умудри, облегчи болящую, истерзанную сомнениями душу. Я моряк Павел Евстафьевич Концов, офицер флота Ее Величества, Всероссийской императрицы Екатерины II. 5 лет тому назад

1770 года отважно двинулись к турецкому флоту при Чесме и послужили к его истреблению. И мне, смиренному, удалось в то время, прикрывая брандеры, в темноте с корабля «Януария» лично бросить во врага первый каленый бранскугель. От бранскугеля, попавшего в пороховую камеру, вспыхнул и взлетел на воздух адмиральский турецкий корабль, а от наспевших брандеров загорелся и весь неприятельский флот. К утру из сотни грозных 60 и 90 пушечных вражьих кораблей, фрегатов, галиотов и галер не осталось ничего. Плавали одни догоравшие обломки, трупы и разрушенная корабельная снасть. Наш подвиг воспел в воде на чесменский бой преславный поэт Херасков, где и мне, незнаемому свету, посвящены в добавлении сии громкие и вдохновенные строки. Вручает слава ветвь, вручает ветвь Лаврову, кидающему смерть в турецкий флот Концову. Он и стихи твердили все наизусть. Хотя бывшие в нашей службе на брандерах англичане, как Маккензи и Дугдаль, главнейше приписывали себе славу чесменской битвы, но и нас начальство отменно взыскало и отличило. Притом и я был удостоен чином лейтенанта и взят в генераль с адъютанты к самому победителю морских турецких сил при Чесме, графу Алексею Григорьевичу Орлову. На службе мне везло, жилось вообще хорошо, но страшный рок иногда преследует людей. Судьба отвернулась от меня. Статься может за поспешное, хотя вынужденное удаление с родины. Мы радостно жили на славных чесменских лаврах, превознесены и чествуемы всюду французами, венецианами, испанцами и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному, выпал новый, нежданный и тяжкий искус. Война еще длилась. Граф Алексей Григорьевич Орлов, после шумных битв, живя в удовольствии на покое, при флоте говаривал: «Я так счастлив, так, как будто взят океанах живой на небо». Это он так только говорил, а неукротимыми и смелыми мыслями не переставал парить высоко, с тех пор, как некогда пособил Екатерине взойти на престол. Однажды, плавая с эскадрой в Адриатике, он послал меня для одной тайной разведки к славным и храбрым жителям Черной горы. Это было в 1773 году. Лазутчики все ловко и умненько устроили. Я бережно в ночной темноте высадился, снес, что надо, на берег, и переговорил. А на обратном пути в море нас приметила и помчалась за нами сторожевая турецкая кочерма. Мы долго отстреливались, наших матросов убили, я, тяжело раненый в плечо, был найден на дне катера, взят в плен и отвезен в Стамбул. Во мне, хотя переодетым в албанский наряд, угадали русского моряка и сперва очень ухаживали за мной, очевидно, рассчитывая на хороший выкуп. «Ну, когда знаются, — думал я, — что их пленник тот самый лейтенант Концов, от бранскугеля которого зажегся и взлетел на воздух под Чесмой их главный адмиральский корабль, что станется тогда со мной?» Глава вторая. Я пробыл в плену около 2 лет. Настал 1775 год. Вначале меня держали в заперти в какой-то пристройке Эдикуля, семибашенного замка, потом в цепях при одной из 300 стамбульских мечетей. Дошел ли туда на самом деле слух, что в числе пленных у них находится Концов, или турки, потеряв надежду на мой выкуп, решили воспользоваться моими сведениями и способностями, только они затеяли склонить меня к исламу. Мечеть, где я содержался, была на берегу Босфора. Из-за железной оконной решетки виднелось море. Лодки сновали у берега. Навещавший меня мулла был родом славянин, болгарин из Габрова. Мы друг друга вскоре стали понимать без труда. Он начал стороной наставлять меня в турецкой вере, хвалил мусульманские обычаи,

0: Чьи нравы превозносил могущество и славу падишаха, возмущенный этим, я упорно молчал, потом стал спорить, чтобы расположить меня к себе и к вере, которую он так хвалил. Мулла исхлопотал мне лучшее помещение и продовольствие. Меня перевели в нижнюю часть мечети, при которой он состоял, начали давать мне табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, однако, не снимали. Сам вероотступник, учитель мой, по закону Магомета не пил, но усердно соблазнял меня и манил. «Прими ислам, будет тебе вот как хорошо, цепи снимут. Смотри, сколько кораблей, поступишь на службу, будешь у нас капитаном пашой». Я лежал на циновке, не дотрагиваясь до предлагаемых соблазнов и почти не слушая его. Моим мыслям представлялась брошенная родина. Я перебирал в уме друзей, близких, улетевшие счастье. Сердце разрывалось, душа изнывала от неизвестности и тоски по родине. О, как мне памятны часы того тяжкого рокового раздумья! Как теперь соображаю, я тогда вспомнил наш тихий, далекий украинский поселок, родовую концовку. Я сиротой в офицерском чине прибыл из петербургских морских классов на побывку к бабушке. Ее звали Аграфеной Власьевной и тоже Концовой. У бабушки поблизости города Батурина были богатые соседи по деревне Ракитины, отставной бригадир-вдовец Лев Ираклич и его дочка Ирина Львовна. То да сё, езда в Ракитинскую церковь, потом в тамошние хоромы, свидания, прогулки. Ну, молодые и полюбились друг другу. Мои чувства к Ракитиной были страстны, неудержимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пышными черными волосами, стала для меня жизнью, божеством, на которые я день и ночь молился. Мы объяснились, сблизились, неведомо для других. Боже, что это были за мгновения, что за беседы, клятвы? Началась пересылка страстных грамоток. Я всегда любил музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и пела из Глюка, Баха и Генделя. Мы виделись часто. Так тянулось лето, дорогие памятные дни. Одно из моих писем к Ирен по несчастной случайности попалось в руки ее отца. Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и суров? Уговорил ли ее отказаться от меня, променяв преданного и верного ей человека на иного? Только горько, тяжело о том и вспомнить. Была осень, и, как теперь помню, праздник. Мы собирались в Ракитинскую церковь. Кто-то въехал к нам во двор. Разряженный ливрейный лакей подал бабушке, привезенный им от Ракитинах, запечатанный пакет. Сердце мое так и ёкнуло. Предчувствие сбылось. Бабушке относительно меня был прислан точный и бесповоротный отказ. «Простите, мол, матушка Аграфена Власьевна, ваш Павел Евставич всем достоин, всем хорош и пригож», — писал бригадир Ракитин. «Но моей дочери, извините, он не пара». И напрасно с ней пересылается объяснениями. Пусть не гневается, а мы ему были и будем, кроме означенного, друзьями, и желаем вашему крестнику и внуку найти 100 крат лучшую и достойнее его. Сразило меня это письмо. Померк свет в глазах. Вижу, пресеклось дорогое чаемое счастье. Гордецы, богачи, свойственники разумовских, Ракитины без жалости презрели небогатого, хоть и коренного, может быть, древнее их дворянина. Спесь и знатность родства, близкого ко двору бывшей императрицы, взяли верх над сердцем. И прежде было слышно, что отец Ариши прочил свою дочь во фрейлины в высший свет. «Бог с ними!» — твердил я, как безумный, ходя по некогда приветливым, ныне мне постылым светлицам бабушки. День был пасмурный, срывался мелкий дождь. Я велел оседлать коня, бросился с отчаяния в степь, прискакал к лесу, граничившему с Ракитинской усадьбою, и носился там по полям и опушке, как тронувшийся в уме. Ветер шумел в деревьях, поля были пусты. К ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса подошел к окнам Аришиной комнаты. Что я перечувствовал в те мгновения? Помню, мне казалось, стоит только дать ей знать, и она бросится ко мне. Мы уйдем на край света. Безумец! Я надеялся ее видеть, с нею обменяться мыслями, наболевшим горем. «Брось отца! Брось его!» — шептал я, вглядываясь в окна. «Он не жалеет, не любит тебя!» Но тщетно. Окна были темны, и нигде в смолкнувшем доме не было слышно людского говора, не сказывалось жизни. Две следующих ночи я снова пробирался садом к дому, сторожил у знакомой Горинки, откуда прежде она подавала мне руку, бросала письма. Не выглянет ли Ирен, не сообщит ли о себе какой вести? Посылал ей тайно и письмо. Ответа не было. В одну ночь я даже решил убить себя у окна Ирен. Ухватился даже за пистолет. «Нет», — решил я тогда, — «зачем такая жертва? Быть может, она променяла меня на другого? Подожду, узнаю, может быть, и впрямь нашелся счастливый соперник». После я узнал, да уж поздно, что Ракитин, написав мне отказ, увез дочку в дальнее поместье своих родных куда-то на Аку, где некоторое время ее держал под строгим присмотром.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
0: Глава третья. «Бабушку не менее меня сразило мое положение». Она спустя неделю призвала меня и объявила: «Твой реваль, соперник, тобою угадан. Это дальний родич Ракитинах, князь и камергер. Я узнала стороной Павленька. Его нарочито выписали. Он у них гостил во время твоих исканий и помог ему ехать без следа. Забудь, мон анж, мой ангел, Ирену. Она, очевидно, в батюшку гордячка. Утешишься, даст Бог, с другою. Я сам был обидчив и горяч. Бабушка права, — мыслил я, решаясь все бросить и забыть. Если бы Ирен была сердцем, она нашла бы случай написать мне хотя бы строку. Помню одну ночь, когда я у себя нашел добытый у одного любителя, переписанный для Ирен и ей неотданный, гимн из Ифигении, новой и тогда еще неигранной оперы Глюка. Я со слезами сжег его. После долгих душевных страданий и отчаяния я уехал из родных мест. Прощание с бабушкой было трогательным. Оба мы как бы предчувствовали, что более не увидимся. Аграфена Власьна в тот же год без меня простудилась, говея в ближнем монастыре, недолго хворала и умерла. Я остался на свете одинок, как былинка в поле. Покинув концовку, я некоторое время скитался в Москве, где имел доступ в семейство графов Орловых, потом в Петербурге. Все допытываясь о родичах Ракитина, живших за Окой, все надеясь еще перекинуться вестью с изменницей Ирен, никто мне о них не дал сведений. Мой отпуск еще не кончился, я был свободен, но уже ничто меня не манило в свете. Что оставалось делать, предпринять? Вести с юга и из-за моря между тем наполняли в то время все умы. Было начало турецкой войны. Счастливая мысль меня озарила. Я обратился в коллегию морских дел и стал хлопотать о немедленном своем переводе на эскадру в греческие воды. Мне помог граф Федор Орлов, давший рекомендацию к графу Алексею, командиру нашего флота в Средиземном море. Как я прибыл туда и что испытал, не буду рассказывать. Повторяя имя некогда мне дорогое, я кидался во все опасности, искал смерти в Специи, под Наварином и Чесмой. «Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и за что?» — твердил я. «Боже, когда бы скорее конец жизни!» Но смерть не приходила. Вместо того я был схвачен и после славной чесмы попал в долговременный плен в Стамбул. Навещавший меня мулла становился все ласковее, а рядом с тем и настойчивее. Мы виделись ежедневно и подолгу беседовали. Иногда он сердил меня, даже приводил в бешенство, а порой был забавен. И я в шутку склонял его для компании отступить от заповедей пророка, которые он мне с таким жаром объяснял, просил его выпить со мной, и сам для этого пил. Мой учитель, делать нечего, в угоду мне стал усердно пробовать приносимого мне хиосского и иного вина. Наши свидания не прекращались. Мы говорили о Востоке, о России и иных делах. Однажды, это было еще в половине лета 1774 года, в то время, когда муэзин с вышки звал к вечерней молитве народ, мой наставник таинственно и не без злорадства спросил меня, знаю ли я, что в Италии проявилась нежданная и опасная соперница царствующей нашей императрицы Екатерине, могучая претендентка на российский престол. Я был удивлен и некоторое время молчал. Мулла повторил сказанное. На мой вопрос, кто эта претендентка, он ответил: «Тайная дочь покойной императрицы Елизаветы Петровны». «Это вздор!» — вскричал я. «Бессмысленная сплетня ваших базаров!» Мулла обиделся, его глаза сверкали. «Не сплетни, читай», — сказал он, вынув из-под халата истертый листок утрехтской газеты. «Лучше подумай, что ждет твою родину». Сердце мое, преданное великой правящей нами монархине, болезненно сжалось. Прочтя газету, я убедился, что мулла был прав. Сперва в Париже и немецких владениях, а потом в Венеции действительно объявилась некая, называвшая себя всероссийской княжной Елизаветой. Претендентка, по слухам, собиралась в ту пору к султану искать защиты своих прав в его армии, воевавшей с нами на Дунае. Мулла посидел и вышел, поглядывая на меня. Узнанные вести сильно опечалили меня. «Как, — рассуждал я, — судьбе мало было наслать на нас страшный бунт Пугачева, о котором я слышал в плену. Туркам являлась еще и эта помощь. Тот разорил, сжег и обездолил Поволжье. Это собирается пустить огонь и смуту с юга. Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по тюрьме, я стал у окна, схватился за его решетку и, потрясая ее, готов был грызть железо. «Крылья мне! Крылья!» — молил я Бога. «Улететь бы к родному флоту! Предупредить верного государыни графа Орлова, все ему передать!» И совершилось по моей мольбе в те дни чудо. Не забыть мне вовек испытанного. Придумывая тысячи способов вырваться, бежать, я остановился на мысли прежде всего изготовить как-нибудь ключ, чтобы отомкнуть тяжелые цепи. Обточив одно глиняного кувшина, вырванный из стены полусломанный гвоздь, на котором вешалась одежда, я из него с большим трудом выпилил о камень задуманный ключ. Радость моя, когда в первую же ночь я отомкнул, снял цепи и заснул без них, была неописанная. Утром я опять надел цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Мое решение было, освободившись быстро от цепей, убить ими ренегата Муллу, незаметно выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом я делал тьму разных предположений. Господь, правящий сердцами, избавил меня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне, по-прежнему попивал вино, присылаемое мне в изобилии, вероятно, по его же ходатайству. Время наступило. Выбрав вечер, я решился сказать Мулле, что внял его мудрым наставлением и что готов перейти в ислам. Он пришел в восхищение и на радостях так усердно приложился к кувшину с хиосским, что совсем охмелел и начал дремать. Я не переставал его потчевать. «Нет», — повторял он, — «не могу, не пропустить бы молитвы, заметят, донесут». Я ему еще налил. Он, лукаво щурясь и грозя, опорожнил еще кружку, скоро зашатался, прилег.

0: и, напевая какую-то болгарскую песню, крепко заснул. Попробовал я его толкать, не слышит. Снял с него туфли, расписанный халат и челму, оделся в них, он лежал как убитый. Мы были с ним почти одного роста. Борода в заточении у меня отросла большая, как и у него, была только светлее. «Боже, неужели?» — думал я в радостном содрогании. «Неужели свобода?» Надвинув на глаза огромную белую челму и набожно склонясь, я тихо, с четками в руках, как бы шепча молитву, вышел из тюрьмы, сделал несколько шагов по двору. Часовые у крыльца и в воротах мечеть, молча прохаживаясь с мушкетами на плече, не узнали меня в сумерках и пропустили. Шум улицы меня смутил. Я было растерялся, но оправился. Не спеша добрел я до берега, махнул перевозчику, сел в первую подплывшую шлюпку и, еще более склонясь, молча указал на один из близ стоявших, давно мною из окна намеченных иностранных кораблей. То была готовая к отплытию одна из торговых французских шхун. Я узнал ее по флагу. Глава четвертая. Бравый смуглый красавец француз, командир шхуны, не замедлил оправдать имя великодушной нации, к коей он принадлежал. Узнав во мне русского моряка, он взглянул на меня, помолчал и тихо спросил: «Не концов ли вы?»
1: «Почему вы так думаете?» — спросил я в тревоге.
0: «О, я бы желал, — ответил он, — чтобы это было так. Храброго Концова мы все жалели и справлялись о нем. Я был бы счастлив, если бы мог ему служить. Делать нечего, я решился назвать себя». Капитан очень обрадовался. Он свел меня в каюту, обещал заплатить лодочнику, но для безопасности велел поднять его на борт с лодкой и дал знак готовиться к поднятию якорей и парусов. Ночью шхуна двинулась. Ветер был свежий, попутный, и к утру мы были от Стамбула далеко. Моего перевозчика спустили обратно где-то на пути. Мулла, очевидно, долго спал. Погони не было. Лодочник, получив обещанное и вдобавок платье мулы, в котором я бежал, поневоле должен был молчать. Французы дали мне подходящую одежду, весьма щедро снабдили в складчину деньгами и любезно предлагали мне высадиться на первый русский в итальянских водах корабль. От капитана шхуны я, между прочим, по пути узнал, что занимавшая меня таинственная российская княжна была в то время уже не в Венеции, а у турецких берегов, в Рагузе, то есть в Дубровнике, мимо которого нам приходилось плыть. Я просил высадить меня там. Французы отговаривали меня, указывая на опасность очутиться снова близ турок. Я настаивал на своем. Отблагодарив моих добрых спасителей, не хотевших даже взять с меня расписки в данной мне суде, я с трепетом ступил на берег Рагузской республики, где вскоре осведомился и о занимавшей меня особе. Таинственная княжна уже владела умами всего города. Толков было много. В гостинице, где я остановился, проживали некоторые из польских и иных особ ее многочисленный свит. Эти господа сперва меня дичились, смотрели недоверчиво, но, узнав, кто я, и предуведомленные, что, радуясь своему спасению, я немедленно направлюсь к эскадре графа Орлова, они охотно и без стеснений стали мне рассказывать о принцессе и даже предложили мне устроить у нее аудиенцию. «Но кто же она и где до сих пор проживала?» — спросил я свитских княжны. «Она родная дочь вашей покойной императрицы Елизаветы от ее тайного брака с графом Разумовским», — отвечали мне. «В детстве была увезена к границам Персии, потом под чужими именами проживала в Киле, Берлине, Лондоне и в других городах. В Париже именовалась принцессой Азовской, в Германии и здесь, в Рагузе, именуется принцессой Пиннеберг. Сообразите, ведь это ваша царица Елизавета II, кровь великого Петра. Немецкие и иные принцы сватались за нее. Французский двор ей здесь устроил помещение в доме своего консула и готов ей оказать всякую поддержку». Смутили меня эти вести. «Киль, Берлин, — думал я. Киль,

Галштинии. Он играл такую роль в судьбе дочерей великого Петра, бывшей там замужем Анны и Елизаветы, выписавшей себя оттуда наследника Петра Третьего. Неужели в Петербурге этому не придают значения? И что у нас предпримут, если дознаются о такой претендентке? Поляки меня повели к графине Пинеберг. Я принарядился, обрил как следует бороду и усы, напудрился, припомадился, завился. Меня радушно встретили в доме графини. Ее гофмаршал барон Корф ввел меня с церемонией в ее приемный салон. Я оглянулся. Просторная комната была обита голубым штофом, мебель была покрыта розовым атласом. Не успел я опомниться, раздались шаги и веселый сдержанный говор. В приемную вошла княжна Елизавета, окруженная нарядную свитой. После я узнал, что это были знаменитый в то время ее близкий друг князь Радзивилл, прозванием «пани Коханку» в синем бархатном кафтане, усыпанном алмазами. Рядом с ним его сестра, красавица графиня Моравская, и княгиня Сангушка. За ними в пунцовом с золотом кунтуше граф Потоцкий, глава сплотившейся против нас Польской конфедерации. Поодаль надменный и богатый староста Пинский граф Пржездецкий. Возле него влиятельный из молодежи конфедератов рубака и дуэлист Чармонский и несколько известных радзивилловских офицеров. Потоцкий и Пржездецкий были в лентах и звездах. Княжна, как я приметил, была одета в тафтяном палевом с золотом платье ротамазонки, с флеровой поверх нее выкладкой, в белой круглой шляпе с черными страусовыми перьями, в розовой мантилье, отделанной по краям блондами, с крошечными, в дорогой оправе, пистолетами у пояса и с хлыстом в руке. Она собиралась на прогулку верхом. Польские гордые магнаты говорили княжне: «Ваше высочество», а когда она садилась, перед ней стояли и на ее вопросы отвечали, так низко пригибаясь, будто становились на колени. Не скрою, меня поразил вид княжны. Я видел перед собою в полном смысле обворожительную красавицу, лет 23-4, роста выше среднего, статную, из себя стройную, сухощавую, с пышными светло-русыми волосами, белолицую, с ярким румянцем и в веснушках, которые так к ней шли. Глаза у нее были карие, открытые и большие, а один слегка чуть заметно косил, что придавало ее оживленному лицу особое лукавое выражение. Но что главное, я в детстве и в возрасте хорошо насмотрелся на портреты покойной императрицы Елизаветы Петровны и, взглянув теперь на княжну, нашел, что она с покойницей значительно схожа. Мое смущение радостно заметили. Княжна ласково сказала мне по-французски несколько приветливых слов, допустила меня к своей руке и, кончив церемонный по этикету прием, взглядом отпустила свою свиту, а мне указала на стул. Мы остались наедине.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Григорий Петрович Данилевский. Главы из романа «Княжна Тараканова». Читает Евгений Терновский.
2: Глава пятая. После некоторого обмена мыслей мы говорили по-французски, причем у княжны иногда вырывались и итальянские восклицания. Мы оба в понятном смущении замолчали. «Вы русский офицер, моряк?» — спросила меня княжна. «Так точно, ваша светлость», — ответил я, не зная, как был должен ее именовать. «Мне известно, вы отличились. Ваше имя прогремело при чесме», — продолжала она. «Вы, наконец, так долго страдали в плену?» Я, смешавшись, молчал, она тоже. «Послушайте», — проговорила она с чувством, — «и до сих пор я слышу этот нежный, обаятельный грудной голос. Я

0: русская княжна, дочь вашей когда-то любимой императрицы. Не правда ли, мою мать, дочь великого Петра, так любили? Я по крови и по завещанию ее единственная наследница. Но у нас ныне царствует, решился я возразить, не менее всеми любимая монархиня, великая Екатерина. Знаю, знаю, перебила княжна, могучая и чтима народом ваша нынешняя государыня. И не мне, слабый, всеми брошенный, оторванный от царского дома и от родины, вступать с нею в спор. Я первая преданная ей раба. «Чего же вы ищете, ждете?» — спросил я удивленно. «Защиты и уважения моих прав». «Простите», — возразил я, «но прежде надо доказать ваше происхождение и ваши права». «Вам доказательств?» «Вот они», — произнесла принцесса, живо вставая и открывая на угловом столике небольшой, обделанный серебром и черепахой, баул. «Это завещание моего деда Петра I, а это духовное моей матери Елизаветы». Княжна развернула и подала мне французские списки названных ею бумаг. Я бегло их просмотрел. «Но это копии, притом в переводе», — сказал я. «О, будьте спокойны, подлинники в верных руках. Не могу же я возить с собою такие документы, рисковать. Мало вам этого, взгляните», — проговорила, полуобратясь принцесса. Она указала на простенок над софой. На голубом штофе обоев, против окна, у которого мы стояли, висели два больших в круглых рамах портрета, писанных масляными красками. Один весьма удачно изображал покойную государыню Елизавету Петровну с небольшой короною на голове, другой — стоявшую против меня княжну. «Не правда ли схожи?» — спросила она, вглядываясь в меня. «Сходство есть, это правда», — ответил я. «Я это заметил, едва вошел и вас увидел. Позвольте узнать, давно ли снят ваш портрет?» «В этом году в Венеции». «Знаменитый Пьячетти снимал портрет моего жениха, князя Радзивилла, при этом упросили сняться и меня».
1: «Дивные события», — произнес я в невольном смущении. «Является невообразимое. Встают из гроба мертвецы. За Волгой давно в яве похороненный император Петр III, здесь никем не жданная и негаданная дочь государыни Елизаветы».
0: «Не смешивайте меня с Пугачевым», — возразила слегка покраснев княжна. «Хотя он и выдает себя за императора, чеканя монеты с надписью «Воскресший мститель», но он пока лишь мой в том крае наместник».
1: «Как?» — удивился я. «Так и вы подтверждаете, что он самозванец?»
0: «Не спрашивайте, кто он», — загадочно ответила княжна. «После узнаете обо всем. Еще не пришло время. Теперь в его власти уже многие города — Казань, Оренбург, Саратов, вся страна по Волге.
1: Его прошлого не знаю. Бог ему судья.
0: Но я действительно дочь императрицы Елизаветы, двоюродная сестра бывшего императора Петра III.
1: «А кто же ваш отец?» — решился я спросить. Княжна помолчала, нахмурилась.
0: «Неужели не знаете? Граф Алексей Разумовский, впоследствии тайный муж моей матери. Детство я провела в разъездах, оно темно и для меня. Помню юг России, глухую деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели истребить малейшую память о моем прошлом, не жалели для этого денег и возили меня с места на место, из страны в страну. Это, очевидно, знает граф Шувалов. Недавно, путешествуя по Европе, он пожелал видеть меня, и мы тайно виделись».
1: «Как вы видели графа Шувалова? Где?» — изумился я, вспомнив, что некоторые, по слухам, и его считали ее отцом.
0: «Это было на водах, в СПА. Друзья предупредили меня о знаменитом русском путешественнике. Я не могла отказать. Вошел в комнату полный, еще замечательно красивый, богато, со вкусом одетый пожилой человек.
1: Он явился под вымышленным именем. Говоря со мной, грустно вглядывался в черты моего лица, в мои движения, и был, очевидно, внутренне взволнован. После уже я узнала, что это бывший фаворит покойной моей матери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему он казался так смущен, не знаю. Не мне, согласитесь, это решать. Смерть матери унесла в могилу эту, как и другие, тайну. Княжна смолкла. Молчал и я. «Чьей же защиты? Чьей помощи ищете вы?» — решился я спросить, подавляемый разнообразными ощущениями. Глава шестая. Княжна спрятала бумаги в шкатулку, заперла ее, поставила на место, взяла веер и снова села, поглядывая в окно. «Готовы ли вы мне пособить?» — спросила она решительно в ответ на мой вопрос. Я не нашелся, что ответить. «Готовы ли вы оказать мне в случае надобности вашу поддержку?»
2: «Какую?»
1: «Вот видите ли, если императрица Екатерина захочет по совести и без спора мирно поделиться со мной», произнесла медленно и с уверенностью княжна, «я готова сделать для нее все. Отдам ей север с Петербургом, балтийскими провинциями и со всею Московскую областью. Себе возьму Кавказ, вообще юг, я люблю юг, и часть Восток. О, верьте, я буду свято чтить мирный раздел, буду всем довольна, населю и устрою мои родовые страны, увидите, я мастерица. И, разумеется, прежде всего восстановлю Украину и Польшу. Ведь вы украинец, не правда ли?» — спросила она, заглядывая мне в глаза. «И я жила в детстве на Украине». «Если же Екатерина заспорит, — проговорила она, сдвинув брови, — мне остается добывать свои права силой. Я собираюсь в Стамбул к султану. Он ждет меня. Я явлюсь среди его войск за Балканами у Дуная перед армией Екатерины. И я ей отплачу. При этом многие мне помогут, в том числе все недовольные. Например, командир эскадры Орлов. Что скажете о нем?»
2: «Орлов?» — спросил я с нескрываемым изумлением.
1: «Да, он. Удивляетесь?» Помахивая веером и смело глядя на меня, ответила княжна.
2: «Как об этом вы думаете?»
1: «Не могу, ваша светлость, не высказать крайнего сомнения», — ответил я. «Ведь это детские грезы. На чем вы основываете возможность со стороны графа такой, извините, измены?»
2: «Измены?» —
1: вскричала, вспыхнув, княжна. «Впрочем, вам простительно. Вы были в плену, многого не знаете». Она самодовольно улыбнулась, судорожно обмахиваясь веером.
2: «Власть и значение Орловых пали», — продолжала она. «Входят в силу их тайные непримиримые враги Панины. Любимец императрицы Григорий Орлов, да будет вам известно, заменен другим. Он в огорчении, прервал переговоры с султаном, которого почти победил, и ускакал с Дуная в Петербург. Но его не допустили ко двору и сослали в Ревель. Удивляетесь? Знайте более. Ваш начальник, граф Алексей Орлов, обиженный за брата, не скрывает своих чувств, готов отомстить и, без сомнения, может быть мне очень полезен. Видите ли, какие новости? Я уже послала графу Алексею письмо и небольшой манифест».
1: «Манифест? О чем?»
2: «Если Орлов решит стать на мою сторону, я предлагаю ему объявить эскадре мой манифест, принять меня и провозгласить мои права».
1: «Но это невозможно, простите», — пытался я возразить. «Ваш поступок смел, но не обдуман.
2: Почему?» — удивленно спросила княжна.
1: «Недовольные ищут возмездия. Забытые, брошенные, отплаты — это общая участь. А что обиднее пренебрежения прежних, всеми признанных заслуг, ведь Орловым, кто же этого не знает, Екатерина обязана троном?»
2: Княжна встала, прошлась по комнате и распахнула окно. Ей было душно. Она вновь и с подробностями заговорила о надежде вступить при помощи флота в Россию и не слушала моих возражений. Ничто, казалось, не могло ее разубедить. Мне стало ясно, что это избалованная, своенравная и подобная раскаленной лаве под пеплом женщина могла своею смелостью помериться с любым из отчаянных мужчин. «Вы сомневаетесь? Удивлены?» — нервно вздрагивая, вскрикнула она. «Спрашиваете, почему я так верю в успех своего дела? Неужели не знаете? Мне уже сочувствуют многие ваши соотечественники. С некоторыми я уже давно переписываюсь. Но вы первый русский, таких достоинств человек, которого я вижу в настоящей моей доле. Я этого не забуду, этим дорожу. Верьте, я выйду из ничтожества, тьма рассеется. Разве вам не известно, что Россия истомлена войнами, рекрутскими наборами, пожарами, чумой? Вам ли не знать, что народ разоряют непомерными налогами, что за Волгой еще свирепствует ужасный кровавый бунт? Ваше войско дурно одета и еще хуже кормится? Все недовольны, ропщут. Уже ли вам, лейтенанту русского флота, эта новость? Да народ обрадуется мне, а войско встретит прирожденную русскую княжну Елизавету II с торжеством, как когда-то встретили Екатерину. Меня возмущало это ребяческое слепое легкомыслие. Пусть так, но говорите ли вы по-русски? — решился я спросить. Княжна смутилась. — Не говорю, поневоле забыла, — ответила она, закашлявшись. — В детстве 3 лет меня увезли из Малороссии в Сибирь, где чуть не отравили, оттуда в Персию. Я жила у одной старушки в Испагане и с нею уехала в Багдад, где по-французски меня учил некто Фурнье. Где тут было помнить родной язык? Я сидел с потупленными глазами. «И разве Дмитрий Царевич, признанный всею Москвою, говорил по-русски?» — надменно спросила меня принцесса. «Да и что может доказать язык? Дети так легко изучают и забывают всякую речь!» «Дмитрий говорил с малорусским акцентом», — ответил я. «Но зато ведь он и был самозванец». «Великий Боже!» — вскричала и с новым кашлем рассмеялась принцесса. «И вам не стыдно повторять эту сказку? Слушайте и помните мои слова!» Принцесса откинулась на спинку кресла, багровые пятна выступили на ее щеках. «Дмитрий был настоящий царевич!» — проговорила она с убеждением. «Да, настоящий царевич!» Спасенный от убийц Годунова хитростью близких, чудом, как и я спаслась от яда, данного мне в Сибири. Вы этого не знали? Подумайте получше. О, сеньор Концов, говорите ваши сказки другим, а не мне, знакомый и на чужбине с летописями моего дома. За меня сватался персидский шах, но я отказала. Он вечный враг России. Меня признают, слышите ли? «Должны признать», — заключила торжественно княжна, похлопывая по колену веером и снова порывисто закашливаясь. «Я верю в свою звезду, и потому вас смело избираю своим послом к графу Орлову. Не требую тотчас ответа. Подумайте, взвесьте мои слова и скажите ваше решение». «Вы, повторяю, первый русский в почтенном военном звании, встреченный мной на чужбине. Вы также страдали, также чудом спаслись от плена. Может быть, для того вас, как и других, сберегла и послала мне судьба». Сказав это, княжна встала и величественным поклоном показала мне, что аудиенция кончена.
3: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
2: Глава 7. «Что это? Кто она? Самозванка или впрямь русская великая княжна?» Рассуждал я, в неописанном смущении оставив комнату принцессы и смело проходя среди почтительно и важно кланявшихся мне особ ее свит. У крыльца я приметил несколько оседланных, убранных в бархат и перья, верховых лошадей. Войдя же в гостиницу, я услышал конский топот, взглянул в окно и увидел княжну, лихо скакавшую в круге близких на белом красивом коне. Кавалькада пронеслась на прогулку в окрестности Рагузы. Несколько дней меня не оставляли самые тревожные мысли. Я почти не покидал комнаты, ходил из угла в угол, лежал, писал письма, опять их разрывал и думал, как мне ввиду моей присяги и долга службы поступить с предложением загадочной княжны. Однажды ко мне зашел ее секретарь Черномский. Это был молодцеватый и изысканно разряженный, лет 40 человек, некогда богач, дуэлист и волокита, промотавший состояние на карты и дела конфедерации. Он сохранил светские манеры, был надменен и вкрадчив, и, по слухам, служил княжне, будучи в нее втайне влюблен. В разговоре о ней он пустился в похвалы ее великодушию и отваге, клятвенно подтверждая сведения о ее прошлом, и возобновил просьбу помочь ее делу. «Да чья же она дочь? Кто ее отец?» — спросил я довольно резко. «Вы говорите столько в ее пользу, но нужны доказательства, ведь это все так сомнительно!» Черномский вспыхнул и несколько мгновений молчал. Мне показалось в то время, что этот завитой и распомаженный по моде в женских бриллиантовых сережках ганимед княжны был нарумянин. «Какие сомнения, Боже! Да ее отец, помилуйте, разве сомневаетесь, граф Алексей Разумовский?» — произнес, овладев собой, тонкий дипломат. «Извольте, пане лейтенант, я вам подробно все сообщу. Видите ли, у императрицы Елизаветы от тайного брака с графом было несколько детей».
1: «Все это басни, этого никто не знает в точности», — ответил я.
2: «Разумеется, дело щекотливое и держалось в большой тайне», — продолжал Черномский. «Вы правы. Где всем это знать? Но я говорю из верного источника. Куда делись прочие дети, и кто из них жив, неизвестно. Княжна же Елизавета ребенком 2 лет была увезена к родным Разумовского, казакам Дороганам, в их украинское поместье. Дорогановку, которую народ земляки новых богачей окрестил по-своему в Таракановку. Царица-мать, а за ней приближенные, слыша такое имя, в шутку прозвали девочку Тьму Тараканской княжной. Ее сперва они теряли из виду, осведомлялись о ней, снабжали чем нужно, а потом, особенно с ее переездами, ее потеряли из виду и, наконец, о ней забыли. Слово «таракановка» заставило меня невольно вздрогнуть. В моих мыслях мелькнуло нечто знакомое. Мое собственное далекое детство, родной хутор «Концовка» и покойная бабушка Аграфена Власьевна, знавшая многое о былом и нынешнем дворе, о чудном случае с лемешевским пастухом, нежданно ставшим из певчего Алешки Розума графом и тайным обвенчанным мужем государыни, о восшествии на престол новой царицы, о покушении Мировича и о прочем. Через него и мой дед Ираклий Концов, сосед Разумовских по селу Лемешем, был снискан милостями, отмечен по службе и умер в чинах. Вспомнил я при этом еще одно смутное обстоятельство. Мы ехали как-то с бабушкой, это было в моем отрочестве, на именины к родным. Путь лежал в деревушку за Батурином, резиденции гетмана Кирилла Разумовского. Был тихий летний вечер. Мы разговаривали. Из открытой коляски в стороне от дороги в сумерках виднелись огромные вербы, несколько разбросанных между ними белых хат и ветряных мельниц, а над вербами и хатами верхушка церкви. Бабушка перекрестилась, задумалась и тихо, как бы про себя, вдруг произнесла тогда: «Тараканчик».
1: «Что вы сказали, бабушка?» — спросил я.
2: «Тараканчик. Что это?»
1: «А вот что, мой Анж Павленька», — ответила она, — «здесь когда-то в этом вот селе обреталась одна секретная особа,
2: Примиленькое, полненькое и белое, как булочка, дитя. Только недолго пожило оно, и куда делось, неведомо.
1: «Кто же она?»
2: — спросил я. «Красная шапочка», — вполголоса ответила бабушка. «Видно и ее, тьму тараканскую княжну, как в сказке съели злые бессердечные волки». Больше Аграфена Власьевна не говорила, и я ее не расспрашивал, считая, что и впрямь девочку съели волки. Теперь мне ясно вспомнилось и эта зеленая в вербах таракановка, и бабушкин мимолетный рассказ. Век был чудесный, и всяким дивам в нем можно было верить.
4: «Что же, решаетесь, пане?» — спросил меня Черномский, видя, что я задумался и молчу.
2: «Объясните», — ответил я, — «какой именно услуги желает княжна от меня?»
4: «Одного, пане лейтенант, одного», — проговорил, вставая и низко кланяясь, вкрадчивый посол.
2: «Отвезите графу Орлову письмо ее высочества. В этом только и просьба. И скажите графу, как и где вы видели всероссийскую княжну Елизавету и с каким нетерпением она ждет от него извещения на первое свое письмо и манифест.
4: От исхода вашей услуги будут зависеть ее дальнейшие действия, поездка к султану и прочее».
2: Черномский вынул и подал мне пакет.
4: «Только в этом и просьба», — повторил он с новым поклоном, заискивающе взглядывая на меня большими серыми умоляющими глазами. Обсудив дело, я понял, что отказываться не следует, и принял письмо. Долг службы требовал все довести до сведения графа. А как он решит, это уж его дело.
2: «Извольте», — сказал я.
4: «Не знаю, кто ваша княжна, но ее письмо я в исправности передам графу». Подождав попутного корабля, я еще раз представился княжне, простился с нею и оставил Рагузу в день замечательного, пышно-сказочного праздника, данного княжне князем Радзивиллом. Об этом празднике долго потом говорили газеты всей Европы. Сумасбродный и расточительный князь, влюбленный в княжну, давно на нее сорил деньгами, как индийский набоб. Здесь он превзошел себя. Долго пировали, драгоценные вина лились, гремела музыка, стреляли в саду пушки, и был сожжен фейерверк в 1000 ракет. А в конце волшебного с маскарадом и танцами пира пани Коханку вдруг объявил, что танцы должны длиться до утра, и что с зарей все пирующие для прохлады увидят настоящую зиму и будут развезены по домам не в колясках, а на санях. Гости утром вышли на крыльцо. Все ближние улицы действительно были белы, как зимой. Их густо усыпали наподобие снега солью. И веселая шумная гурьба масок среди новых пушечных залпов и криков проснувшихся горожан была под музыку действительно развезена по домам на санях. Я уехал, ломая голову над вопросом, действительно ли княжна дочь покойной императрицы Елизаветы и верит ли она сама тому, что говорит, или разглашает вымышленную сказку. Сколько я помнил выражение ее лица, в нем, особенно в глазах, мелькали какие-то черточки, что-то неуловимое, как бы некое чуть приметное колебание и в то же время что-то похожее на надежду. Везя сведения о ней и ее письмо, я действовал во имя долга офицера, подкупленный и некоторую жалостью к ней, как к женщине.
3: Мы читали главы из романа Григория Петровича Данилевского «Княжна Тараканова».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр»,